борется иногда в очень даже таких неделикатных формах, отстаивая свою позицию. И тогда борется, когда добивается учреждения Московского университета. И затем, когда добивается на следующий год после создания этого университета, чтобы было право поступать в университет людям низших сословий. Он открывает академическую гимназию при вот этом университете. И ему важно, чтобы по талантам, а не по сословию поступали люди в этот университет. А в 59-м году он занимается устройством академической гимназии, составлением устава для нее. И опять же продолжает отстаивать права низших сословий на получение образования. Ему важно, чтобы наука была ориентирована на юношей, которые пытливо относятся к знанию, чтобы...

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Нижегородский Кремль – это памятник градостроительства и архитектуры федерального значения. Административный центр Приволжского федерального округа Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Музейный и культурный центр. А территория Кремля объявлена заповедным местом. Здесь находится

Новгорода здесь была срублена первая в городе деревянная церковь во имя святого Михаила Архангела, покровителя русского воинства. Храм перестраивался 4 раза. Дошедший до нас каменный собор Архангела Михаила построен в 1628-1631 годах. Это выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Именно он открыл в русском каменном зодчестве особый ряд шатровых храмов, которые возводились в память о каких-либо больших событиях. Михаило-Архангельский собор повелел построить первый царь династии Романовых Михаил Федорович в память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 года и своего восшествия на престол. В этот храм в 1962 году переместили прах Кузьмы Минина. Самый старый монумент Нижнего Новгорода тоже связан с героями ополчения 1612 года. Находится он неподалеку от Михаило-Архангельского собора. Это обелиск в честь организаторов народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Он был установлен в 1828 году. Гранитный обелиск изготовлен в Петербурге. Состоит он из 15 плит розового карельского гранита. Ствол обелиска и пьедестал выполнены из цельных плит, основание – составное. С северной и южной сторон пьедестала имеются бронзовые позолоченные барельефы, один из которых посвящен Кузьме Минину, а второй – Дмитрию Пожарскому. Углы барельефов визуально закреплены 4 выпуклыми розетками. В настоящее время памятник дополнен элементами благоустройства в виде 4 Г-образных клумб. Облицованных полированным розовым гранитом. Хранит Нижегородский Кремль и память о первых жителях Нижнего Новгорода. У Ивановской башни Кремля, той самой, откуда двинулось в путь Нижегородское ополчение, в 1976 году был установлен памятный знак «Первые нижегородцы». На нем выбиты дата основания города и рельефные изображения первопоселенцев – а также текст «И поставят на устье оки реки град камен и крепок зело, и не одолеют его силы вражеские». Этот монумент был установлен в честь 755-летия Нижнего Новгорода. А памятник основателю Нижнего Новгорода, великому князю Георгию Всеволодовичу и его духовному наставнику святителю Симону был установлен в 2008 году, в 500-летию Нижегородского Кремля. Место для него было определено на главный плац парадной площади перед Михаило-Архангельским собором, самым древним зданием Нижегородского Кремля. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Голодовка заключенных коммунистов в каирской тюрьме. В связи с голодовкой, объявленной в каирской тюрьме 3 коммунистами, вся египетская печать полна описаний тяжелого тюремного режима и требует улучшения последнего, по крайней мере, для политических заключенных. Газеты указывают, что по существующим в настоящее время правилам заключенным воспрещается носить обувь как в тюрьме, так и вне ее во время работ. Заключенный должен спать на голых нарах. Пища заключенных состоит из небольшого куска черствого хлеба. Повышение налогов на хлеб. Французский совет министров в целях борьбы с дороговизной постановил повысить на 25% налог на мучные экстракты и сохранить 10% налог на мучные суррогаты. Эти меры приняты в предположении, что они дадут экономию 8,5 миллионов квинталов. Квинтал – это 100 килограммов. Аресты и обыски в Румынии. Румынская охранка сообщает о раскрытии в Бухаресте нелегального коммунистического собрания, на котором был арестован, приговоренный заочно к 10 годам тюремного заключения, бывший депутат Борис Степанов и бежавший в 1923 году из тюрьмы Констанца бессарабский коммунист Ткаченко. Когда полиция нагрянула, собравшиеся прибегли к оружию, чем воспользовался третий присутствующий на собрании бессарабец Тимофей Марин и сбежал. Охранка утверждает, что Степанов прибыл из Вены, куда он в свое время бежал, и что цель его приезда – организация коммунистической пропаганды в Румынии. Сообщается, что продолжаются дальнейшие обыски и аресты, особенно в Семиграде.
3: Губернская хроника.
4: Выставка крестьянских достижений. При сельскохозяйственной выставке Ермаркома организован павильон крестьянских достижений с отделами садоводства и огородничества. Большое участие в этой выставке должны принять садоводы и огородники Печорской волости. За лучшие экспонаты будут выданы премии садово-огородным инвентарем, саженцами и семенами. Прием экспонатов производится с 10 часов утра до 8 вечера дежурным агрономом. Постройка Богородского водопровода. Прокладка нового водопровода в Богородске проходит успешно. Проложено уже более 4 километров. Приступлено к оборудованию водоприемной шахты на берегу реки Оки, около деревни Хабаровской. Для подачи воды на время постройки на месте сооружения фильтровальной станции ремонтируется сельский водопровод и установлен таран. Новый вредитель капусты. По последним сведениям, в огородных районах губернии отмечено массовое повреждение капусты земляной блохой. Причем в некоторых местах повреждение капусты вредителями доходит до 75%. Для сохранения урожая капусты рекомендуется производить опыление последней табачной пылью и распущенной известью, которую можно приобрести у госсельсклада. Строительство жилкооперации. Постройка 30 новых домов жилкооперации для рабочих Канавинского района в поселке имени Ленина серьезно развернулась только в последних числах июля. Позднее начало объясняется получением средств и материалов с запозданием. В настоящее время строительство обеспечено необходимыми материалами и средствами. В 20-х числах текущего месяца будет подведено под крышу 14 домов. Остальные 16 будут подведены к половине сентября. Рабочей силой строительство обеспечено. Вся постройка с внутренней отделкой будет закончена в половине октября. укрепление берега реки Волги. В связи с грозившей опасностью обвала городецким коммунхозом заканчивается постройка нескольких ряжей в наиболее опасных местах берега реки Волги. Вода, ранее разрушавшая берег, теперь будет стекать с берега по особым стокам, вследствие чего населению города Городца, живущему на набережных улицы Волги, опасности от обвала берега не будет. Коммунальные здания приводятся в порядок. Нынешним летом большая часть ветхих зданий городецкого коммунхоза приведена в порядок. За лето окрашено 37 домов. Часть зданий, не поддавшихся ремонту коммунхозом, продана на слом. Здания, попорченные наводнением, также почти все исправлены.
3: Письмо в редакцию.
4: Не берегут лес. В селе Казакове Арзамасского уезда имелась обширная роща бывшего Понятаевского монастыря. За истекшие годы большая часть вырублена гражданами села. Кроме этого, замечаются хищенческие порубки казаковцами и в соседних лесах. В селе развито гончарное производство, и лес истребляется главным образом для обжигания глиняной посуды. Нужно готовиться к празднику урожая. Ежегодно осенью мы проводим праздник урожая. Это торжество все сильнее и сильнее прививается среди нашего крестьянства. Однако из опыта прошлых лет отмечалось, что праздник невольно выливается только в крестьянское торжество. Это явление нельзя считать положительным. День урожая должен быть нашим общим праздником. Вся рабоче-крестьянская общественность должна внимательно изучать и подсчитывать достижения в сельском хозяйстве и на основе изучения двигать хозяйство вперед. В этом именно, в подведении итогов достижений, в борьбе за лучшее хозяйство и заключается задача праздника. Праздник урожая будет действительно серьезным деловым торжеством тогда, когда за его проведение возьмутся все общественные организации деревни. Готовиться к празднику нужно начинать сейчас же.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
5: Я тебя буду ждать, напевая про калитку, про сад и про день. В годовщину счастливого мая те же самые джинсы надень. Я сегодня тебя обнимаю, я тебя понимаю.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Содержание городом общественных бань источники отмечают еще и в XVI веке. Они называются баня народская, то есть народная, общественная. Встречается упоминание банников, которые содержат такую баню. Подобно кабакам, бани также сдавались на откуп. Из условий пользования банями видно, что это были по существу чем-то вроде постоялых дворов. Откупщикам разрешалось ставить бани в разных местах города или уезда и на продажу всякий харч и квас непьяной, и конский корм, овес и сено держать. А пьяного питья им вина, пива и меду и брак пьяных не держать. Квас квасить кислошную грушею, а не дрожжами, чтобы брожения не было. И табаку, и карт, и зерновых костей у себя не держать и не продавать. Ну и так далее. А, еще веники иметь в торговых банях. Это характерно для XVI века. По всей видимости, исходя из этого описания, в торговой бане можно было остановиться на ночлег, поставить лошадей, помыться, отдохнуть после этого, закусить, переночевать. Но, как мы с вами обратим внимание, хмельные напитки, азартные игры, в отличие от кабаков, в банях были запрещены. Правда, в ряде донесений XVII века с различных городов упоминается, вот мы как-то говорили еще раньше про азартную игру «Зернь», упоминается игра в банях. То есть, по всей видимости, вопреки запретам, бани пытались использовать и по другому назначению. Таким образом, получается, что торговая баня должна иметь не только мыльные помещения, но и целый ряд других построек, которые бы обеспечивали вот весь перечень того, что мы с вами назвали. Собственно, баня или мыльна должна была обеспечиваться специальным колодцем, иногда даже несколькими, для свежей воды. Поэтому-то бани чаще всего и стояли на берегах рек, где необходимой водой их можно было обеспечивать в достаточном количестве. Русская баня, мы все это прекрасно с вами знаем, отличается от бани восточной тем, что в ней применялся влажный, а не сухой пар. В парной устраивалась печь-каменка, раскаленные камни, которые поливали не только водой, но и квасом, и стояла бадья с холодной водой. Торговые бани, судя по дошедшим до нас рисункам XVII века, были довольно благоустроены раздевальни, предбанники. Посетители снабжались вениками, шайками. Не исключено, что были и мойщики, а некоторые, возможно, приходили в баню со своими слугами. Мыльное помещение было гораздо просторнее, чем в домашней бане. Оно было рассчитано на мытье нескольких десятков людей. При этом вот я хочу обратить ваше внимание на тот факт, который зафиксирован и наблюдениями иностранцев, и отечественными документами. Мужчины и женщины мылись в одном помещении, и в этом не было ничего зазорного. Во всяком случае, запрет церковного собора 1551 года, то есть это середина XVI века, он отмечал, что в банях мужи и жены, и чернцы, и черницы в одном месте моются без зазору, и требовал прекращения этого. Но традиция, судя по тому, что мы знаем, она сохранялась и дальше. В частности, например, об этом пишет Алиарий, причем он отмечает в городе Астрахани, что в бане мужчины и женщины мылись в разных помещениях, но такая интересная деталь. Муж мог пройти поговорить с женой, едва прикрывшись веником, как мы сейчас сказали, в женскую половину, и в этом тоже не было ничего зазорного. И здесь не было повода ни для блуда, ни для каких-то других там скабрезностей или еще чего-то. Вот знаете, я не случайно обращаю на это внимание, казалось бы, ну как же так? Разве такое возможно представить вот это сегодня и сейчас? Это еще один нюанс, который позволит нам чуть позже заглянуть во внутренний мир русского горожанина и попытаться разобраться, что для него было недопустимо, позорно, а что, то, что нам сегодня кажется недопустимым, было вполне естественным и привычным и не провоцировало его на какие-то аморальные действия. То, что в Нижнем Новгороде была торговая баня, мы опять знаем это вот из бесценного источника, из писцовой книги 20-х годов 17 века. Она находилась в начале Почаинской улицы. А Почаинская улица сохранила свою трассировку вплоть до настоящего времени. Она, по сути дела, не изменилась с 17 века. Так что где-то недалеко, там, где она спускается вниз улицы Рождественской, может быть, даже где-нибудь примерно, где сейчас мебельный салон «Камея», вот в этом месте где-то находилась торговая баня. Вполне понятно, Рядом река Почайна, воды много, здесь удобно делать мыльню. Но я вам предлагаю не ходить в баню. Мы с вами только о ней поговорили и обозначили место, где она находится. Что еще мы бы могли с вами разглядеть на торгу? На торгу мы могли бы еще обнаружить земскую избу. Это место организации общественного управления городом, место организации управления посадами. Хотя я полагаю, что до 17 или, по крайней мере, до 16 века навряд ли такая организация могла в городе существовать. Поэтому я только об этом упомяну, и продолжать мы этот разговор не будем. Надеюсь, что картина русского торга получилась достаточно разнообразной, может быть, в какой-то мере неожиданной, но она понятна, логична, что необходимо было и торговому человеку, и тем, кто посещал торг для своих каких-то приобретений, для нужд. Все, что ему там было необходимо, здесь можно было найти.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях, о воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Чтобы сраму не имати. Год 1609. Декабрь. Продолжение.
4: В то время как владыка писал эти строки, за десяток верст от крепости по припорошенной снегом дороге шел странник. Старик с согбенной спиной, совсем дряхлый на вид. Однако шагал он на удивление споро, отмеривая версты разбитыми бахилами, опираясь на посох, вырезанный из кривого ствола молодой липки. Путь его лежал от одного села к другому. Дорожный мех, что висел на веревке, перекинутый через плечо странника, был почти пуст. В нем лежали лишь аккуратно сложенные, совсем старые и затертые, но чисто выстиранные анучи, обвязанные бичевой лапти, да завернутая в платок краюха, уже до того черствая, что казалось, будто вылепленная из глины. Присаживаясь где-нибудь на пенек, либо на поваленный ствол дерева, дабы передохнуть, странник отламывал от краюшки несколько крошек и долго, медленно их жевал. Потом собирал в горсть немного снега, лепил снежок и тоже комочками отправлял в рот. Если бы этого странника мог увидеть защитник Смоленской крепости отрок Александр, он тотчас признал бы в нем того самого инока-отшельника, в избушке которого несколько месяцев назад ел вкусную тюрю с луком, спал на узенькой лежанке и видел удивительно страшный сон. Инок-отшельник был в длинном поношенном тулупе, под которым мелькали припорошенные снегом полы его подрясника. Схиму он надел поверх бараньей шапки, и концы ее развивались у него за спиной. Он шагал, время от времени бросая взгляд на запад, где над черной кромкой леса виднелся алый диск солнца, медленно опускавшегося и уже разлившего вокруг себя холодную сиреневую зарю. На ходу схимник молился, по обыкновению после каждой молитвы повторяя: «Господи Иисусе Христе, прости мя грешного и помилуй». Старик понимал, что к ночи может и не добраться до цели, до следующей деревни, но его это не пугало. За время скитаний он уже ночевал в чистом поле, разведя костер и пощипывая все ту же окаменевшую краюшку, которой давно пора было закончиться, но от нее почему-то все время оставалось около половины. В деревнях, куда приходил отшельник, его непременно хоть чем-то докормили. И даже если у кого-то была возможность угостить странствующего монаха лишь пареной репой, то все равно, казалось, монах был искренне и премного благодарен. «Квас да репа, жизнь из крепа», в таких случаях откликался старик монастырской поговоркой. Как-то случилось, что странника пустили в жилье, в котором вовсе не было еды. Тогда он тут же отломил большую часть того, что оставалось от его краюхи. Наутро хозяева поразились. Как это из небольшого ломтя вышла целая миса тюри, так что досыта наелись и взрослые, и ребята. А наутро половинка краюшки оказалась такой же, как накануне. Опасения путника оправдывались. Начало темнеть, алый диск исчез за погруженным в сумрак лесом, на востоке проступили звезды, а деревни впереди все не было видно. В той, где он остановился накануне, предупреждали: следующее селение далеко, лучше заночевать и идти поутру. Однако отец Саввати не хотел терять времени. Деревень в округе много, и он взял обет обойти их все, покуда хватит сил. Так и ходил. Из конца в конец округи, по смоленским селам вот уже третий месяц. И покуда не видел никоих плодов своего подвижничества. Везде крестьяне, к которым он обращался с одним и тем же призывом, согласно кивали, бабы пускали слезу, мужики сопели в бороды, однако незаметно было, чтобы хоть кто-то дорешился. И все же Саввати шел дальше. День-деньской молился и исполнял свой обет, не думая и даже не вопрошая Бога, добьется ли цель. Цель была перед ним, и он к ней шел. Остальное не имело значения. Чуть в стороне от дороги ивовые кусты образовали заслон ветру. Схимник остановился, скинул на землю мех. Найдя высохший куст, наломал веток и сложил костер. Щелкнуло огниво, вспыхнула раскопанная под снегом сухая трава, рыжие языки побежали по веткам, и от костра потянуло теплом. Саввати развязал мех и вытащил заветную краюху. «Благослови, Господи, ясти и питье рабу твоему». Он не спеша разжевал и проглотил несколько крошек, прислушиваясь к далекому вою. Волков странник видел много раз, зимой они становятся опаснее, однако страх не проникал в душу Саввати. Не это сейчас страшно. Комочек снега растаял во рту, прохлада, разлившись по телу, прогоняла сон. Спать нельзя, костер погаснет и мороз убьет путника. Вот в деревне он поспит, а сейчас надо просто ждать утра и молиться. Саввати подбросил сучьев, достал из-под полушубка листовку и принялся перебирать ее, шепча вечернее правило. И тут в его опущенную левую руку осторожно ткнулось что-то влажное. Инок поднял голову. В лицо ему смотрели два круглых, светящихся зеленью глаза. Собака? Нет. Волк. Неужели костра не испугался? Ты по что пришел? Укоризненно спросил зверя Саввати. «Что тебе надобно?» Волк поспешно отступил, прихрамывая на заднюю ногу, но потом снова сделал шаг к иноку. Тот пригляделся. Из лапы косо торчала обломанная древко стрелы. «Это кто ж тебе?» «Ну, поди сюда, не бойся». Ловко, привычным движением опытного военного, отец Саввати отрубил наконечник, пронзивший ногу зверя насквозь, и одним точным рывком вытащил стрелу. Волк взвизгнул, заскулил и попытался было тяпнуть бараний рукав тулупа. но лишь лязгнул в воздухе зубами. «Не скалься!» — вновь укорил странник. «Зазевался! Попал под выстрел, стало быть, терпи! Ну-ка, от платка оторву тряпочку да перевяжу. Вот. А мяса у меня нет. Не положено мясо монахам. Хлеба дал бы, но ты ведь не станешь. Ступай себе, ступай, тварь Божья. Что мог, я для тебя сделал». Зверь вновь сверкнул в размытый светом костра полутьме зеленью глаз и исчез. «Татарская», — усмехнулся инок, разглядывая наконечник стрелы. «Литовские татары балуют. Скучно им в осаде торчать. Людишки смоленские им не по зубам. Так на волков ополчились. Экие тати. И старое оружие в ход пошло. Пули тратить не велено, за луки взялись. Ладно, ладно. И у нас для вас угощение найдется». Он вновь принялся молиться, и через пару часов, от чего-то будто бы согревшись, едва не задремал. Снова принялся за снег, быстрее заработал пальцами, перебирая листовку. Где-то на дороге послышался скрип, заржала лошадь. Показалось? Да нет, едет кто-то. Да и не на одних санях. Тяжело идут. Снега-то пока всего ничего. Но это не польский разъезд. Поляки верхом ездят. Тогда кто же это среди ночи? Старик привстал, вглядываясь в темноту. В поле дрожит несколько рыжих пятен. Факелы. Вот свет показался ближе. Ближе заскрипели полозья, и на дороге обозначились трое саней, запряженные, на удивление, дородными, даже холеными конями. А на санях, за санями, пешком и верхом, человек 20 в тулупах. Точно не поляки. «Отче! Отче Саватий! Ты, аль не ты у костра-то? Отзовись!» — донесся до путника сипловатый голос. «Я, добрые люди!» — схимник не мог скрыть удивление. «А вы кто ж такие будете?» Тот, кто спрашивал, махнул остальным рукой, и пока те останавливали сани и осаживали коней, человек 5 почти бегом направились к ивовым кустам и пылавшему возле них костерку. Огонь осветил расплывшиеся в улыбках бородатые лица. Мужики все были разные, лет от 20 до 40. Почти все были вооружены. У кого ножи да луки саадаки, у кого топор. У одного старец заметил даже настоящую пистоль. Да не нашу, польскую. Привычный взгляд Саватия уловил и острия дротиков с улиц. «Не узнаешь, отче!» Широкоплечий высоченный красавец со светло-ржаными кудрями, с заткнутой за пояс рукоятью вверх, словно у заправского казака саблей, сверкнул на диво белозубой улыбкой. «Узнаю», — улыбнулся в ответ инок. «С месяц прошло, как я в твоей деревне был. Людей, супротив поляков, поднять пытался. Ты тогда один из всех мою сторону принял. Помню, уговаривал, даже трусами своих сельчан обзывал. Да они тебя не послушали». «Так это ж сразу не послушали», — еще шире заулыбался белокурый. «Ты ж, отче, наших мужичков знаешь. Они, покуда раскачаются, зима-летом смениться успеет. А у нас, видишь, наоборот. К зиме, на холодочке, головы как раз и проветрились. А тут и из соседних сел, где ты побывал, людишки подходить стали. На 8 деревень одна церковь. Вот к нам все и ходят. Слава богу, наш храм поганые не спалили, мимо проехали. Людишки-то кто о чем поведали? Как их тати разорили? Скольких жизни лишили, у кого последний хлеб отняли? Вот с обиженных мы отряд-то и собрали». «Это с 6 сел народец», — сообщил только что подошедший солидный мужик, как видно, самый старший. На вид ему было за 50. «Те, кто из сборных людей, видишь, с улицами и саадаками. Остальные кто топор наточил, кто литовку перековал, чтоб нож вперед торчал, а кто и молот с подручной взял. Собрались, да на медне польский разъезд разом и порешили. Их 3 было, да при огненного боя вооружений. Однако мы все целы остались. Вон Факу только слегка поранило». При этом Фака, молодой парень, гордо приподнял триух, под которым стала видна повязка с запекшейся кровью. «Взяли у них пистоли, сабли, вот коней. И теперь мы совсем уж подлинный отряд. Решили по деревням пойти. А в дальние мужиков разослали, чтоб, значится, народ подымать. В Успенском нам сказали, что видали тебя. Мол, только-только был да ушел. Оттуда с нами тоже один молодец увязался. Посмотрел, как нас уже много, вот и решился», — добавил мужик с ржаными волосами.
5: Но одна беда. Отряду-то свой атаман нужен. А кто из нас на это сгодится? Все только пахать, сеять и умеем. Ни стратегам не обучены, ни каким иным премудростям. У нас из служилых-то только вот таким. Еще при государе Федоре Ивановиче с дворянином своим на настоящей войне был. Старший на это кивнул. Повоевал я, что правда, то правда. Пистоль зарядить сумею. Но все ж я простой ратник, не умею командовать. Вот и решили, что надо бы на тебя, святой отче, догнать да призвать над нами во главе стать. Ты ж человек Божий, за тобой сила и правда Господа. За кем же еще идти, как не за тобой? Схимнику будто теплом обдало сердце. Нет, не зря он ходил от села к селу. Не зря звал народ восстать против ига иноземного. Нападать на захватчиков, вредить им где и как возможно, вздохнуть не давать на земле русской. Не зря рассказывал о бесчинствах поляков, кои сам видел и о коих от людей слыхал. Да, долго русский мужик запрягает, зато уж как помчит птица тройка, только в стороны кидайся. Спасибо, люди добрые, что пришли, что на мой зов откликнулись, что супостатов уж побить успели, и что зовете во главу отряда тоже спасибо. Только из меня-то что за предводитель? Мне ж за 70 годков уже. Спина вон крючком. Как я вами, молодежью, командовать буду? Думаем мы, отче. Из-за спин товарищей подал голос кто-то из мужиков. Думаем, что ты нам для этого в самый раз. Ты ж не только божий человек, но, как мы слыхали, и служивый. Ты ж не иначе воеводой был, с нескрываемым уважением проговорил Аким. Стало быть, тебе и быть нам предводителем. Веди нас, святый отче, ляхом шеи сворачивать, а мы тебя не подведем. Спасибо, братцы. Уже по-военному, по-командирски воскликнул схимник и встал. Ну, если уж так, если уж я вас поднял да на битву призвал, то права у меня нет отказаться. Буду с вами, а там как Господь решит. Вот и славно, слава тебе, Господи, вот теперь-то погуляем. Эти возгласы слились в общий гул одобрения. Но отец Саватий поднял руку, и сразу мужики умолкли. А теперь тем же твердым тоном продолжил схимник. «Надо бы решить, что с первоначалу делать станем. Тебя как звать?» — обратился он к светловолосому. «Проклом звали, отче. Родители так окрестили. Так вот, ты, Прокл, станешь мне помощником. В ответе будешь за лошадей, чтоб накормлены были и здоровы. И за то, чтоб приказы всем доносились, когда надобно. Вы ведь... Ежели я верно уразумел, гонцов разослали, чтоб еще народ поднимать. Значит, отрядов будет несколько. В каждом назначим старшего. Ты, Аким, раз человек служилый, станешь за оружие отвечать. Надобно разузнать, по каким дорогам обозы польские идут к Сигизмунду. Зимой в крепости туго. Так мы станем у ляхов обозы отбивать и переправлять в Смоленск. Опасно это. Ляхи город со всех сторон обложили. Но ежели своим помочь не сумеем, то кто тогда будем? «Не бойся, отче, иудами не заделаемся!» — крикнул из толпы совсем уж молодой парень. Борода едва пробивалась на его щеках. «Покажем супостатам, кто такие русские!» Вновь вся толпа загудела, и отец Саватий снова жестом попросил свой вновь обретенный боевой отряд умолкнуть. «Русскими тогда будем, ежели ради Руси православной живота не пожалеем!» — крикнул он неожиданно молодым, сильным голосом. Чтобы сраму не имати, надобно сейчас всем воедино собираться и врагам отпор дать. Чтоб не было им покоя ни на единой пяде русской земли. Чтобы они спать ложились и от сна пробуждались в страхе. Чтобы дрожали, когда в лесу ветка хрустнет или на дороге пыль покажется. Везде супостатов преследовать будем. На дороге, так на дороге. А ежели в сральне поймаем, так и в сральне загубим, в конце концов. Мужики загоготали. Рассвет отряд Саватия встретил в пути. Они шли к тому самому селу, куда еще не поспел со своим призывом странник. В то село тем же утром вошел цельный почт панцирной хоругви. 15 копий. И так уж вышло, что их хорунжему, обожравшемуся с вечера дармовой жирной гусятиной, срочно требовалось отхожее место. Этот же рассвет застиг смоленского воеводу Михаила Шейна
4: на Фроловской башне. Воевода расхаживал по площадке в шубе нараспашку, накинутой поверх кольчуги и зерцала. Все 3 месяца, что длилась осада, он всегда надевал боевое облачение. Его шлем ало сиял, зажженный утренней зарей. С громадной высоты он видел широкое пространство окрестностей. Польские таборы, 2 из 5, обступивших теперь крепость. Возле них заметно было движение. Подходили свежие неприятельские войска. Осаждающая город армия выросла с начала сентября вдвое, но этого, очевидно, Сигизмунду казалось мало. Отовсюду тянулись сизые полосы дыма, местами закрывая горизонт. Неприятель жег костры. Недостатка в дровах у поляков нет. Кругом леса. Ближе, где прежде зловеще чернело громадное уродливое пятно выжженного дотла посада, теперь простиралось чистое белое поле с торчащими из него печными трубами. Снег не мог скрыть страшную рану. Шейн обернулся, посмотрел в другую сторону. Улицы города-крепости были в этот час пустынны. Все, кто не нес службу, на стенах отсыпались. Дымки велись и здесь, но их было меньше, и казались они жидкими, тонкими. Приказ жестко экономить дрова вынуждал людей подтапливать свои жилища совсем понемногу. Несколько темных фигур, женщины, закутанные в платки, тянулись в сторону Днепровских ворот. Там оставалось единственное торжище, на котором можно было купить хлеб. Опасаясь, что в преддверии зимы те, кто побогаче, скупят все зерно, Шейн распорядился своим указом продавать в одни руки не больше смоленского четверика в день. Кроме того, продажа хлеба была запрещена в частных домах. За торговлей зерном, по приказу воеводы, наблюдал смоленский таможенный голова. Но не вся крепость была ранним утром безлюдна и молчалива. В утренней тишине со стороны Стрелецкой слободы доносился лязг стали о сталь, слышались возгласы, а порой смех. Михаил посмотрел туда и улыбнулся. Неутомимый Фриц Майер, только что сменившийся со стражи, ему стали доверять и ночные посты, не отправился спать, а по уговору собрал на плацу человек 20 стрельцов, также свободных в этот час от службы, и вовсю упражнялся с ними, показывая, как управляться с алебардой. Ее выпросил у Фрица на вылазку один стрелец и убедился, как не похожа заморская штуковина на наш бердыш, обращаться с нею надо умеючи. А оружие, между тем, грозное. Оборониться от такого тоже уметь надо. На приступах ланскнехты наотмашь разрубали алебардой древко бердыша и потом легко доставали защитника крепости острием. Стрелец, недолго думая, обратился к Фрису с просьбой. «Научи-ка, немчура, как этой оружией рубить-колоть, а главное, как от нее защищаться». Так Майер стал давать уроки стрельцам. Те выходили по очереди, один за другим, по команде Фрица старались отбивать его выпады, защищаясь от алебарды бердышом. Потом они менялись местами. Немец отдавал алебарду противнику, сам брал бердыш и уже вторым или третьим, а иной раз и первым выпадом с завидной ловкостью обезоруживал противника. Раздавался одобрительный гул. В адрес проигравшего сыпались шуточки, но следующего ждала та же участь. Как ни странно, стрельцы, обычно мужики ершистые и неуступчивые, вовсе не злились на Фрица. Вторым кругом позади стояли посадские и крестьяне. Им тоже были интересны упражнения, и время от времени кто-нибудь из парней просил разрешения попробовать. Фриц неизменно разрешал и проделывал со смельчаком то же, что и со стрельцами. «Фриц! Фрицушка! А мне-ка испытать дай!» Немец обернулся. К нему сквозь толпу протиснулась Наташа, та самая беленькая дочка убитого костоправа Захара. Девушку встретили взрывом хохота. «Ой, глянь, мужики, какой боец-то у нас сыскался! Ну, вот этот-то стрелец нашего немца в раз уложит! Натаха, а ты поднять-то энту оружию сможешь? Гляди, не переломись! Да ее рядом с той алебардой и видно не будет! Точно, ты, Натаха, ее в землю воткни, так и спрячешься за нею!» Девушка пропускала шутки мимо ушей с удивительным молчаливым достоинством. Просто подошла и протянула руку. С того дня, как Наталья вынула пулю из его раны, Фриц видел ее нечасто. 2 раза она делала ему перевязку, немец благодарил ее, она, само собой, не понимая ни слова, кивала. И тоже что-то говорила в ответ, улыбаясь и обнаруживая на круглых щечках чудесные маленькие ямочки, которые отчего-то приводили фрица в необъяснимый восторг. Пару раз они сталкивались на стене, куда отважная девчушка приходила, чтобы менять повязки с целебной мазью, получившим ожоги пушкарям. Потом он, узнав через Григория, что после смерти отца девушка осталась одна, приносил ей дрова. Майер усердно учился говорить по-русски, и кое в чем Наташа помогала ему. Он тыкал пальцем в какой-нибудь предмет, а девушка называла его. И потом, к изумлению фрица, спрашивала, как то же самое сказать по-немецки. Для чего ей это? Она же не будет жить в немецкой крепости. «Найн!» — возмущенно воскликнул Майер в ответ на Наташину просьбу дать ей алебарду. «Это не игрушка для девушки!» Правда, в конце концов согласился, но сам делал выпады с величайшей осторожностью. Стрельцы, видя это, перестали смеяться и, подмигивая друг другу, отпускали шутливые замечания. «Глейка бережет. А то как же! У нас, окромя нее, почитай, костоправов и не осталось. Кто убит, кто помер. А те, кто учится у нее, так когда они выучатся-то? Как не беречь? Само собой. Да только ли потому. Может, понравилась она немцу? А что? Девка справная. Маловато только. Да тонка больно, взяться не за что. Зато с лица чистый пряничек». Наташа слышала эти замечания, но с истинно воинской выдержкой не замечала их и, в конце концов, сама уронила алебарду. «Фу! Тяжеленная какая! Ти меня побеждай! Фриц капут!» — воскликнул фриц. Наблюдавший с высоты Фроловской башни воевода, конечно, слов не слыхал. До него долетал лишь дружный смех и отдельные громкие возгласы. Но смысл происходящего был понятен. Тут позади послышалось тяжкое дыхание, и воевода обернулся. Под напряженными взглядами охраны к нему полз на коленях тучный старик с растрепавшейся по богатому кафтану седой бородой, с красным, потным на морозе лицом. Он даже шубу свою скинул на лестнице, с трудом взбираясь к верхней площадке башни. Михаил узнал этого старика. Да и видел недавно. Знатный дворянин был одним из тех, кто на соборной горке высказывался против запрещения закупать запасы хлеба. «У меня семья большая, сынов взрослых двое, 4 дочери, одна уже вдовая, да с детем, жена, сестры ейные. И как же нам зиму выживать?» «А бедняки как ее проживут?» Осадил тогда дворянина таможенный голова Туренин и тем положил спору конец. А вчера именно сыновья многосемейного старика, близнецы Ефим и Никодим, закололи часовых у Молоховских ворот и бежали к полякам. «Прости, воевода!» Теперь Михаил видел, что по лицу старика струится не только пот. Лицо его было в слезах. «Прости меня, грешного! Иродов породил, иуд окаянных! Срам навечно на роду нашем!» «Полно тебе, Егор Ефимович!» Шейн наклонился, с усилием поднял его на ноги. «Полно!» Он не знал, что еще сказать. Тут снизу раздался мощный взрыв хохота, и он невольно оторвался от старика, шагнув в сторону. На фрица наступала, легко рубя алебардой, держа ее словно вилой, дородная простая баба, видная из крестьянок. Немец пятился, вроде бы шутливо отступая, а может и растерявшись. Отвлеклась на это зрелище и охрана. Шейн спохватился, когда было поздно. Отец перебежчиков, продолжая беззвучно бормотать в бороду, «Породил Иуд, срам на мне вечный», добрел до края площадки, до самого просвета между зубцами башни и, тихо перекрестясь, беззвучно ушел в пустоту. Воевода ахнул, метнулся к стене, свесился вниз и в сердцах ударил кулаком по камню.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Юрий Казаков. «Арктур. Гончий пес». Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Он никому не надоедал, никому не навязывался и никому не подчинялся. Он был свободен. Многие были убеждены, что его бросили проезжавшие весной цыгане. Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял черный среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди всеобщего движения, стоял, поджав хвост, испуганный и настороженный, внимательно вслушиваясь и внюхиваясь в то, что делалось кругом, а наверху летели лебеди и громко кричали «Клин-кланг!». Когда льдина подошла ближе к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса. Так или иначе, но появившись в городе весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе. О его прошлом можно только догадываться. Вероятно, он родился где-нибудь под крыльцом на соломе. Мать его из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом и со вздувшимся животом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась, ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно произойти то, что важнее всего на свете. Он родился, как и все щенки, слепым. Был тотчас облизан матерью и положен ближе к теплому животу, и пока он лежал там, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, пробовали скулить, такие же, как он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли. Раздавалось только сопение, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь. В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп. Бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него, слепого, настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту, но он не знал того, что он слеп. Ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему. Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его душу и тело. У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его, заботился бы о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая притча о почитании родителей. В одном селе жил человек преклонного возраста. Глаза его притупились от старости, руки и ноги тряслись, и слышал он плохо. Когда он сидел за столом, то с трудом держал в руках ложку и проливал суп на стол. Сын и его жена смотрели на пожилого отца с пренебрежением. Они поместили его в углу за печкой и подавали ему туда жалкую пищу в деревянной миске. Пожилой отец часто плакал и с грустью в сердце посматривал в ту сторону, где вкусными явствами был накрыт стол. Однажды сын старика и его жена увидели, что их 4-летний сынок, сидя на полу, складывал дощечки. «Что ты делаешь?» — спросил его отец. «Миску», — ответил мальчик. «Я буду кормить из этой миски тебя и маму, когда вы будете такими же старыми, как дедушка». Муж и жена переглянулись и заплакали. С тех пор они стали сажать пожилого отца за свой стол и никогда больше не обращались с ним грубо. Почтение к родителям есть не только долг, но и польза наша. Мы получили через них жизнь, и, почитая их, можем продлить ее. Вспомним, как звучит пятая заповедь. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Дети должны быть очень внимательны в деле уважения родителей. Некий мирянин сказал как-то старцу Паисию Святогорцу: «Батюшка, родители мои все хнычут, и я едва переношу это. Что мне делать?» «Ну, благословенный, ты, когда был в люльке, день и ночь хныкал. Они тебя тогда брали на руки и ласкали нежно и с любовью. Понравилось бы тебе, если бы они вздумали отправить тебя в какое-нибудь воспитательное учреждение, дабы им отдохнуть. Правда Божия теперь дает тебе возможность вернуть хотя бы частично долг родителям поведением, аналогичным тому, которое было когда-то у них по отношению к тебе», — ответил старец. «Каковы мы со своими родителями, таковы и дети наши будут с нами». Об этом говорят нам такие старинные русские пословицы: «Какой от тебя почет отцу, такой от детей и тебе молодцу». А также: «Будешь почитать отца и мать, узнаешь почет своего сына». Святитель Николай Сербский сказал однажды такие слова, которые хорошо бы запомнить подрастающему поколению: «Сын, не гордись своими знаниями перед своим необразованным отцом, ибо его любовь стоит больше, чем твое знание. Подумай, что если бы не было его, не было бы ни тебя, ни твоих знаний. День и ночь развивай в себе, сын, почитание матери твоей, ибо только так ты научишься почитанию всех других матерей на земле. Дочь, не гордись своей красотой пред сгорбленной матерью твоей, ибо ее сердце прекраснее твоего лица. Вспомни, что и ты, и твоя красота вышли из ее истощенной

0: духовного тела. Научись, дочь, почитать своего отца, ибо только так ты научишься почитать и всех других отцов на земле.
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В селе Кадницы Кстовского района прошел первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Мы побывали на этом фестивале. Подробности в нашем репортаже. Село Кадницы. Душа тянется сюда у каждого, кто хотя бы раз побывал в этих живописных местах. Располагается село на высоком-высоком берегу Волги, с которого открывается великолепный вид. Иногда буквально дух захватывает. И есть в этом селе старинная Преображенская церковь. Некоторое время назад этот храм был возрожден трудами неравнодушных людей. Стены этого храма видели немало. Были и у села, и у храма времена упадка, были и времена возрождения. И вот 22 августа там состоялся первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к 210-му празднику Преображения Господня, который именуется в народе Яблочным Спасом. Отмечается этот праздник в Русской Православной Церкви 19 августа.

перед началом праздника божественная литургия. На ней собрались и жители села, и приехавшие сюда гости в светлом красивом храме с белоснежным иконостасом, благолепие, цветы, иконы, запах ладана, зажженные свечи и тихая, умиротворяющая молитва.

Затем общая трапеза. Были традиционные русские угощения – пироги со свежими яблоками и горячим чаем. Погода была отличная, и все задуманное удалось на славу. Были творческие мастер-классы для детей и для взрослых. На торжественной церемонии открытия фестиваля – веселые песни, аплодисменты и радостный смех.

0: Текстовский район, где располагается это село, славится богатой историей и крепкими духовными традициями. И поэтому такие праздники, конечно, объединяют вокруг себя огромное количество людей. На празднике выступали ведущие творческие коллективы района. Свое мастерство демонстрировали звонари из Нижегородской метрополии. Они с удовольствием делились с гостями секретами колокольного звона. Важные слова сказал благочинный Кстовского округа священник Евгений Наумов.
1: Я бы хотел сказать, наверное, что это событие не только для этого храма и для прихожан конкретного села. Это, наверное, для всей Кстовской земли большое событие, потому что в новейшей истории это первый фестиваль колокольного звона, который проходит на нашей Кстовской земле. Поэтому сегодня люди пришли не только с села Катницы, но и со всего района собираются для того, чтобы послушать замечательный трезвон, замечательное пение людей и колоколов в этот святой день. Ну, а, конечно, для жителей села это вообще одно из, наверное, главных событий. Главное событие было это освящение храма в прошлом году, который совершил наш дорогой владыка, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. И сейчас мы продолжаем, так сказать, стены храма мы уже восстановили. Теперь мы продолжаем восстанавливать души людей и этого села, и нашего дорогого Кстовского района. И надеемся, что и наш фестиваль привлечет как можно больше людей не только к истории звона, не только к истории храма, но и самое главное, чтобы Господь привел людей этих в сам храм, к Богу. Вот это наша самая большая и главная цель.
0: Впрочем, фестиваль – это не единственное значимое событие, которое связано и с этим местом, и с самим Преображенским храмом.
1: Праздник Преображения Господня. У нас случилось еще одно большое событие в селе Каднице. На восточном фасаде нашего храма установлен мозаичный византийский крест, который был изготовлен московскими художниками. И в праздник Преображения Господня мы его осветили. И сегодня будем благодарить тех людей, которые приняли участие в его изготовлении, в его монтаже.
0: Вот такой получился праздник. А завершилось все церемонии награждения, благодарственными письмами меценатов, попечителей и волонтеров, которые внесли свой вклад в дело сохранения святыни и организацию этого фестиваля. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Свои передачи я стараюсь готовить по тем вопросам, которые вы задаете нам на сайт «Садовый мир» и на канал в Ютубе. И вот очень много было вопросов, связанных с обрезкой роз. Сейчас осенью нам предстоит их обрезать. И вот спрашивали, можно ли использовать как-то эти побеги для черенкования роз, то есть для размножения роз черенками. Конечно, это не самый удобный момент для того, чтобы черенковать розы, потому что лучше это конец июня, начало июля. И тогда розочка наша находится в активном состоянии, все ростовые процессы у нее очень активно идут, и черенки лучше укореняются. Еще и погода нам благоприятствует, потому что тепло. Осенью уже у роз наступает такой период, когда они уже в спячку, так сказать, входят, они уже засыпают у нас, и уже эти процессы корнеобразования, они идут хуже. Тем не менее, есть очень даже положительные результаты при осеннем черенковании роз. Я сама этим занималась и могу сказать, что можно добиться успеха, если все делать правильно. Во-первых, какие черенки лучше брать на укоренение при осеннем черенковании? Обязательно с пяточкой. Что значит с пяточкой? Вот вы срезали какую-то большую ветку у вашей розы, потому что она большая, потому что она под укрытие не убирается. И вот вы осматриваете эту розу. У нее могут быть разветвления. И вот там, где разветвление у этой веточки, можно этот вот череночек отломить от старой древесины, либо, если отломить не получается, то отрезать таким образом, чтобы кусочек вот буквально старой древесины, этого старого побега, он был. Можно это лезвием сделать, можно острым секатором, там, ножничками какими-то, да? И действительно получается только пяточка. То есть это совсем-совсем небольшой кусочек. И вот на этом месте корни образуются гораздо лучше. Если вы зайдете на наш канал в Ютубе, на «Садовый мир», там есть видеоролик, где подробно показано, как нужно брать такой черенок. Обязательно инструмент должен быть острым, иначе вы тупым инструментом просто размочалите все ткани, и там никакого укоренения у вас не произойдет. Это очень распространенная ошибка. Следующий момент. Как нужно укоренять эти черенки? Можно поставить в воду, так многие делают. Но в воде черенки очень часто загнивают. Мне больше нравится сажать сразу в землю. Земля обязательно должна быть рыхлая, с добавлением песка, а лучше еще вермикулит. Это такое минеральное вещество, оно сейчас в магазинах продается. Очень улучшает свойства почвы. Кстати, я ее покупаю. Беру не из сада, а именно покупаю. Такую почву нужно еще обеззаразить. Я обеззараживаю биологическим средством, беру таблеточку глиокладина, и вот на такой маленький горшочек, где-то сантиметров 10 в диаметре, не больше, я кладу одну таблеточку этого глиокладина. Втыкаем черенок и накрываем его пластиковой бутылкой. Еще о размерах черенка. Многие считают, что чем черенок больше, тем лучше. А на самом деле это не так, потому что корней у черенка нет, и он существует только за счет своих запасов. А потом, вот если у череночка образуются корни, то вот этим молоденьким корешкам придется кормить весь этот здоровенный черенок. Поэтому отрезают черенок всего с двумя междоузлями. То есть одна почка у вас внизу, в земле закопанная, вторая почка с листочком над землей и, может быть, еще третья почка, не больше. Дальше листовые пластинки мы с вами уменьшаем. Нижний листок с почкой, где вот нижняя почка, убираем совсем. А второй и третий листочек мы укорачиваем ровно наполовину. Там остается всего две листовых пластиночки. Вот если у розочки 5 этих листочков там, в этом сложном листе, то мы оставляем только две листовых пластинки. И вот такой черенок сажаем. Еще спрашивают, где делать срез по отношению к почке. Вот нижний срез лучше делать под самой почкой. Но я вам сказала, что мы берем черенок с пяточкой, поэтому, собственно говоря, как получился он там у нас, так и получился этот срез. Будьте уверены, там около этого среза уже есть заложенная почка. А другой срез на верхушке этого черенка мы делаем на сантиметр, на полтора выше, чем почка. После того, как мы посадили в грунт, положили туда таблеточку глиокладина, полили обязательно. Поливать до каши не надо. Нужно только увлажнить, умеренно влажную почву сделать. Все, и накрыли этот горшочек срезанной пластиковой бутылкой. Вот литровая бутылка или полуторалитровая у вас хорошо подойдет на этот диаметр 10 сантиметров вот этого горшочка. Внизу горшка обязательно должны быть дренажные отверстия. И чем шире они, тем лучше. Идеально, когда они размером с карандаш. Бывает, знаете, как проткнут ножницами острым или шилом каким-то, считают, что это нормально. На самом деле это сливное отверстие, оно заиливается, засоряется, и получается, что в вашем горшочке может быть застой влаги. От этого череночек ваш погибает, загнивает. А вот если хорошие дренажные отверстия, там застой влаги у вас никогда не будет. Можно еще как укоренять? Вообще взять только пластиковую бутылку и разрезать ее пополам. Внизу сделать вот эти дренажные отверстия хорошенечко, проковырять там ножницами, да? А вторую часть бутылки разрезать вдоль. Вот вы сделали разрез пополам этой бутылки и дальше разрезаете эту бутылочку по высоте, да, через примерно 3,5 сантиметра делаете несколько вертикальных разрезов. Для чего это нужно? Чтобы вот эта верхняя часть очень хорошо, удобно зашла в нижнюю часть. Вы так вот попробуйте сделать, все поймете, и у вас получается идеальное такое почти герметичное соединение. Вот если вы так сделаете, то поливать ваш черенок практически не придется в течение там месяца, а то и полутора, потому что испарения в такой вон конструкции практически нет. Нужно только проветривать, потому что вот очень часто с поливом как-то не угадаешь, и бывает очень сильный конденсат. И опять же, черенок тоже может загнить. А если мы будем проветривать, открутили пробочку, подержали там 10 минут, все достаточно, снова закрыли. Все очень просто. Если с поливом вы угадали, там такой умеренный конденсат, очень умеренный. И поливать не нужно. И успокойтесь, и где-то месяц-полтора не смотрите вы на этот черенок. Ставить его, конечно, нужно не на солнце, а куда-то в притененное местечко. Температура для укоренения должна быть не ниже 22 градусов. Вот, в общем-то, осенью у нас в квартире примерно так и есть. И вот дальше он у вас стоит, стоит этот черенок, вы на него посматриваете, иногда проветриваете, и вдруг в один прекрасный день вы видите, что проснулся там листочек. Если ничего не происходит, ну, значит, не удалось. Иногда бывает, что очень долго черенок стоит и не загнивает, то есть не чернеет, никакой плесени там не образуется у него, но и не укореняется. Есть такие тугодумные. И вот стоят, а потом раз, и через месяца три, может быть, к весне только проклюнутся, такое тоже бывает. Естественно, в грунт высаживать такой черенок осенний нельзя. Мы оставляем это зимовать дома. И бывает, что этот черенок очень здорово начинает зимой расти и перерастает свою бутылку. Естественно, мы это все открываем и накрываем пакетом, потому что в наших квартирах очень сухо. И этому черенку плохо. И иногда еще паутинный клещ на него нападает именно из-за того, что вот жарко и сухо. А под пакетиком он может себе прекрасно существовать. Можно сделать отверстия в этом пакетике небольшие для того, чтобы воздух туда поступал. Но все-таки под пакетом будет более высокая влажность, чем окружающая среда. Вот в таком виде под пакетом ваш черенок благополучно доживет до весны. Если он очень сильно начинает расти, ну, можно ему макушку укорачивать ножницами, чтобы он не сильно спешил. А к весне уже, где-то апрель месяц, вот вы выставляете его на солнышко. И опять же, вот резко выставлять на солнце, скажем, на открытый балкон не надо, иначе он у вас после комнатного содержания может просто подгореть. Нужно как-то аккуратненько его готовить постепенно вот к такому переходу на открытый воздух. Вот вроде бы такие сложности, да, но если вы один раз, второй раз попробуете, вполне возможно, что у вас все получится. Нужно просто понимать всю технологию. Нужно соблюдать определенную стерильность. То есть вот мы что сделали? Обеззаразили почву этим глиокладином, таблеточкой глиокладина. Дальше нужно проявить терпение и не лить воду в этот черенок. Ой, мне кажется, он там сухой. Если под бутылкой есть конденсат, значит, поливать его не нужно. И третий момент – не выставлять сразу на яркое солнце, потому что это тоже очень распространенная ошибка. у человека здорово прижился этот черенок, и думает он сейчас, вот он на солнышке у меня тут погреется, а сделал ему только хуже, потому что вот эти палящие лучи, нежненькие листочки, они могут просто сжечь. Вот так, дорогие друзья, я желаю, чтобы у вас все замечательно получалось.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня.
2: Брови.
1: Автор.
2: Денис Федоров, Алексей Иванов и Алексей Румянцев.
1: Песня группы «Иван Купала. Брови» представляет собой обработку народной песни «Заклички», известной под названием «Яша», или вариации на тему свадебного фольклора, где девочки водили хоровод вокруг мальчика, сидящего в центре. В песне описывается, как мальчик, Яша, под ореховым кустом думает о своей будущей невесте, ее имени и откуда она прибудет. Творческий метод группы «Иван Купала» заключается в соединении фольклорных материалов с современной электронной музыкой, поэтому «Брови» — это современная аранжировка старинной народной забавы и песни, которая получила новую жизнь и популярность благодаря группе.
2: Исполняет группа «Иван Купала».

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ» желает вам доброго утра.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Из всех музыкальных инструментов скрипка является одним из самых требовательных к исполнению. Ее иногда называют королевой оркестра. И сегодня она является героиней нашей программы. Предшественником скрипки в разных культурах были различные инструменты. Так некоторые историки предполагают, что смычок появился в Индии. Оттуда он попал к арабам и персам, а от них уже перешел в Европу. Предшественниками скрипки были арабский рибаб, испанская фидель, германская ротта и британская крота. Именно эти инструменты стали прародителями двух главных смычковых – виолы и скрипки. Виола появилась раньше. Она была разных размеров, играли на ней стоя, держа на коленях, а позже на плечах. Отсюда, кстати, итальянское название скрипки – виолино. Долгое время скрипка считалась простонародным инструментом и не звучала сольно. На ней играли бродячие музыканты. Основным местом ее звучания были трактиры и кабаки.
2: Интересный факт. Известный ученый Альберт Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищенный его игрой, местный журналист на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении скрипача-виртуоза Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку себе и с гордостью показывал ее знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не ученый.
1: В 16 веке за изготовление скрипок берутся итальянские мастера. Мастером, изготовившим первую современную скрипку, считается Гаспаро Бертолотти. Большой вклад в изготовление скрипок внес Никколо Амати. Над усовершенствованием звучания скрипки работали также ученик Амати Антонио Страдивари и другой мастер Андреа Гварнери. В 17 веке скрипка становится сольным участником оркестрового состава. Диапазон и красота звучания музыкального инструмента настолько широки, что для скрипки пишутся произведения всех музыкальных жанров. Первое произведение для скрипки было написано в 1620 году композитором Бьяджо Марини. Кстати, у скрипачей есть профессиональное заболевание – глухота на одно ухо. В современном оркестре насчитывается около трети скрипачей от общего числа музыкантов. Звучание скрипки очень точно передает эмоциональность музыки. Ведь недаром существует выражение «струны души». Вполне возможно, что если бы душа была музыкальным инструментом, это была бы скрипка.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
3: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
4: Для меня чтение – это наполнение души.
5: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
6: То немногое, что делает человека человеком.
7: Если человек не читает, у него нет памяти.
8: Любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
9: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
10: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
11: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
2: Открытая книга.
12: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Открытая книга», программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях, программа о слове. У микрофона Валентина Глинина. И сегодня в нашей студии молодые нижегородские литераторы Наталья Емельянова и Андрей Дмитриев. Здравствуйте, уважаемые гости.
13: Добрый день.
14: Добрый день.
12: Спасибо, что нашли время для нашей беседы. А поговорим мы сегодня о современной литературе, о нижегородском литературном контексте и, конечно, о творчестве наших гостей. Телефон прямого эфира 246-73-88. Присоединяйтесь к нашему разговору, дорогие друзья. Начнем такого с актуального события. В эти дни в Москве проходит потрясающее книжное событие, ярмарка интеллектуальной литературы, нон-фикшн. Представлены огромные пласты нехудожественной литературы, но с каждым годом все больше и больше и художественной там представляется. Ну и одно из такой центральных событий, ежедневных, этого фестиваля книжного, это встреча с потрясающими людьми современности, не только книжными. Насколько вам, молодым литераторам, интересны подобного рода события? Может быть, вам посчастливилось бывать на них, Наташа?
14: Но мы на таком мероприятии никогда не были, хотя я знаю, что оно в эти дни проходит, потому что мои знакомые находятся там. Я в Инстаграм отслеживаю, как они там перемещаются. Это очень интересно. Я, безусловно, хотела бы в таком месте побывать, но пока вот не пришлось.
12: Скажите, пожалуйста, о чем говорит вот масштаб, ежегодность уже проведения подобного рода всероссийского фестиваля, объединение вокруг книжной темы, неважно, художественной или это литература нон-фикшн, объединение множества людей творческих профессий. Андрей, вот какие симптомы вы как доктор от литературы поставите, определите?
13: Ну, я вот на таких литературе мероприятиях как бы тоже, не сказать, что бывал, но могу судить о нижегородском контексте. Вот, с недавнего времени все-таки у нас ситуация оживилась. Появился вот фестиваль Горьковский, на который приезжают.
12: Об этом обязательно поговорим. А вот мне интересно вот этот всероссийский акцент, потому что мы же так привыкли, что Москва, столица, задает какой-то тон жизни и политической, и экономической, и культурной. Вот то, что так пристально и так ярко живет литература в сегодняшнее время в Москве, это о чем говорит? Вот вам, как молодым людям, это обнадеживает? Это что? Как вы это все чувствуете? Вот Наташа, она следит, по крайней мере, хотя бы по интернету. А вы? Вам интересно, что выходит? Новые имена? Вот для меня это все интересно. Я смотрю, кто с кем, какие группы образуются, кто сегодня на пике читаемости, кто хочет говорить о литературе. Имена, потом литература нон-фикшн, это неочевидная для человека литература. Тоже ее хочется во всем разнообразии мне, как читателю, познать. А вы все равно в литературе внутри. Вот чем вам может это быть интересно?
13: Ну, конечно, я отслеживаю ситуацию, которая у нас происходит в стране. Моя, допустим, лента в соцсетях, это состоит из ярких людей из области литературы, которые делятся и своими произведениями, и своими новыми книгами, и мероприятиями, которые происходят, в том числе и в Москве. Вот, конечно, я это отслеживаю.
12: Хорошо, тогда общий вопрос. то, что сегодня происходит в России с литературой? Вас радует, огорчает, как молодых людей, которым еще много-много-много лет в этом во всем контексте существовать?
14: И да, и нет. Наверное, расскажу больше о положительных моментах. Я думаю, что сегодня очень много появляется новых интересных авторов, особенно в поэзии. И мне очень нравится отслеживать их творчество, читать их. Конечно, ну, сегодня литература во многом перешла в интернет, поэтому мы именно там находим все самые новые произведения, новые имена. Вот таким образом.

0: остается литература центричной страной?
1: Конечно, конечно, остается.
0: Какие симптомы, опять же, я назначила вас доктором нашего сегодняшнего эфира, какие симптомы этого?
1: Ну, опять же, большой интерес к подобным событиям, то есть мы видим, сколько молодых людей интересуется, в общем-то, создаются какие-то литературные объединения, какие-то новые издания. У нас выпускается очень много периодики литературной. Это тоже о многом говорит.
0: Скажите, вот мэтры от литературы, и не только от литературы, вообще от творческой жизни в самом широком этом понимании этого слова, считают, что эпоха великих, в том числе и великих писателей, поэтов, прошла. Что это просто объективно в силу определенных причин быть уже не может. Вы согласны с этим? Как творческие люди, которые, видите, вы, конечно, срез. Вот вы, Наташа, говорите, что очень много имен появляется, вы много читаете. Это можно оценить как некую дробность литературную, временность хождения. Есть ли, по вашему ощущению, масштабные люди, которых со временем явно, вот как вы тестируете, можно будет отнести к, как бы, к разряду крупнейших писателей или поэтов? Хотя я понимаю, что нужно время, дистанция и так далее. И тем не менее, вы согласны с тем, что эпоха великих прошла?
2: Ну нет, я не могу с этим согласиться. Я думаю, что великие есть всегда, в любое время. Просто сегодня стало больше вообще авторов, поэтому сложно выбрать каких-то самых, скажем так, ярких звезд среди них.
0: Не удастся вам обойти вот как-то эту тему стороной и общими словами отделаться. Назовите хотя бы пару имен поэтических и прозаических литераторов, которые претендуют в вашем рейтинге на такое великое звание.
2: Ну, допустим, поэт великолепная Ольга Седокова. Я очень люблю ее творчество. Я думаю, что она и ученый потрясающий, и поэт она потрясающий. Я думаю, это имя уже вписано в историю, литературу, науки. Вот для меня она, наверное, одна из самых ярких личностей сегодня.
0: А если говорить о прозаических произведениях?
2: Ну, в прозе тоже есть интересные имена.
0: Львы Толстые есть, Тургеневы?
2: Ну, допустим, Евгений Водолазкин. Это прекрасный автор. Вот, и для меня, наверное, он номер один сегодня в литературе.
0: Он таким кораблем уходит в будущее с вашим наименованием «Великий», Андрей, вы?
1: Да, я вот тоже насчет Водолазкина согласен совершенно, потому что мы как бы вместе открывали для себя этого писателя. Я прочел все вот романы, которые на сегодняшний момент у него вышли. Хотелось бы, наконец, познакомиться с его новым романом, который он уже анонсировал.
0: Скажите, пожалуйста, а какие признаки великого человека? Вот исходя, конечно же, наверное, из его текстов прежде всего. Вот что для вас является вот таким базовым в таком определении? То, что человек не просто нестандартен, не то, что он в среднем как бы выделяется среди, в общем, среднего уровня, средней температуры по больнице, а что это действительно высший пилотаж?
2: Ну, сложно такие критерии подобрать. Для каждого, наверное, они свои. Но для меня, наверное, настоящая литература — это такая, которая не может меня оставить такой, которой я была вот до прочтения. Если я читаю книгу, и я после книги уже в какой-то степени другой человек, значит, для меня это настоящая литература. Вот для меня это критерий, наверное, номер один.
0: Андрей?
1: Ну, эта литература должна еще отражать свою эпоху. То есть привносить что-то, какие-то новые.
0: Даже если идет речь об исторической, очень исторической эпохе, она должна отражать...
1: Ну, вот, кстати, в разговоре о Водолазкине, да, вот его роман «Лавр», с которым он, в принципе, и вошел в большую литературу, он же исторический, но с каким-то новым взглядом на эту историю. То есть он показывает о том, что, в принципе, времени нет. Как бы человек всегда остается тем же. И с теми же проблемами, с теми же какими-то надеждами. И это роман о любви, а любовь, она вечна.
0: С вас еще должок. Поэт современный, который может...
1: Вот. В плане поэзии тут, мне кажется, сложнее, потому что такое большое количество имен, многие сравнивают нашу даже эпоху в чем-то с Серебряным веком.
0: Да-да, я тоже, кстати, это определение слышала, что у нас неизвестно, какой по
1: перевесом
0: цвету,
1: перевесом в сторону,
0: но...
1: поэзии.
0: Да-да-да, что Ренессанс однозначно. А когда я спросила тоже, какой критерий, вот это по массовости почему-то мне сказали, потому что все пишут, все выкладывают свою поэзию в мир. Вот такое... Россия дышит поэзией. Это удивительно, конечно. Но, с другой стороны, никого так определенно назвать вы не можете. Вот Наталья назвала.
1: Ну, тут просто целый будет ряд. Я вот не могу кого-то одного.
0: Давайте
1: конкретно
0: называйте.
1: Ну, Дмитрий Водинников, например, мне очень нравится его поэзия. Сейчас он работает как эссеист больше. Хотя и в этих эссе тоже виден поэтический именно образ мышления, как бы.
0: Переходим к интересам нижегородским. Что сегодня здесь происходит интересное лично для вас? И вот вы уже упомянули фестиваль. Действительно, у нас много фестивалей, они с разными аншлагами. Это может быть и всероссийский, и международный.

0: Тем не менее, площадки нижегородские. Насколько вовлечены в эти фестивали молодые люди? Это всегда немножко так на приставном стуле молодежь метры отодвигают. Так ли это сегодня? Как вы себя чувствуете в этом мощном всероссийско-нижегородском контексте?
1: Ну, я думаю, что, как обычно, молодежь слегка находится в стороне. Ну, такова реальность. Хотя есть разные у нас мероприятия, есть, скажем так, вот другие события, которые нет в фестивале, другие события, которые отражают именно молодежные какие-то течения. Но вот в минувшем фестивале в Горьковском, там, конечно, на первом месте были, наверное, зрелые авторы, хотя там был целый отдел, который посвящен был молодым поэтам. Не только нижегородским, но, допустим, вот приезжала девушка из Владимира, тоже читала свои стихи. Там тоже были молодые авторы, мы тоже их услышали. Это было интересно.
0: А чтобы попасть на такой фестиваль, что нужно? Вот вы же не стоите там в предбаннике и не ждете, когда вас пригласят? Или ждете, или сами нужно самим заходить? Как действовать сейчас? Вот как вы, Андрей, действуете?
2: Вот на Горьковский фестиваль они сразу дали контакты на сайте этого фестиваля. Присылайте тексты, мы их обсудим на мастер-классах. И вот, кстати, мы вот участвовали не только в поэтических, вот я, к примеру, в мастер-классах, но и в прозаических. После участия в этих мастер-классах мы, допустим, с Денисом Липатовым издали книги на грант.
0: То есть нам история потом, с продолжением.
2: Да, то есть нам предложили издать книги. То есть Денис издал сборник рассказов, я издал сборник стихов.
0: Вообще, как действовать молодым поэтам? Я сейчас говорю, конечно, о провинциальных, потому что московские и питерские — это другая история. Вот как действовать? Самим входить в литературу? Потому что вот советский период, он совершенно особенный. Приучен человек быть весьма деликатным по отношению к своему творчеству. Сейчас, наверное, другое время. Как действуют молодые люди, чтобы быть услышанными не только своим кругом?
1: Я бы тоже хотела это узнать. Как действовать?
2: Не, ну сейчас появилось такое огромное поле, как интернет, который гораздо упростил литературный процесс. То есть ты можешь выложить свое произведение, оно тотчас же получит отклик где-нибудь из Владивостока или вообще из другой страны.
0: А вот такой контакт через интернет, не тактильный, что называется, не через рукопожатие, он ведет потом вот к этому рукопожатию? Это, как правило, совпадение, если есть какое-то там, я не знаю, нравственных позиций, поэтических установок, приводит к тому, что люди встречаются и объединяются. Мне просто хочется понять, какую роль на самом деле играет интернет, кроме вот этих вот ежесекундных обменов. Человечески это как-то объяснимо и оправдано?
2: Безусловно, мы недавно вот с Натальей были в Москве, куда меня пригласили на презентацию альманаха «Новый Гильгамеш». Со многими авторами, которые были опубликованы в этом номере, мы общались в интернете. Я, то есть, вживую их никогда в жизни не видел. Вот. Читали мы в музее Серебряного века, в доме Брюсова. Такое место, конечно, с поэтической точки зрения намоленное. И мы наконец-то поглядели друг другу в глаза, пообщались. Конечно, живое общение ничто не заменит. Но вот привело к нему именно вот общение в интернете.
0: Скажите, ответственно, что представляете на таких площадках Нижний?
2: Ну, конечно. И как-то люди интересуются ситуацией вот именно литературной в Нижнем Новгороде.
0: А как о нас думают, вот с литературной точки зрения, когда вы говорите, что вы из Нижнего? Я вот наблюдала, конечно же, как реагируют на питерских, на московских, на пермских я видела, как реагируют. Как реагируют на нижегородцев?
1: С интересом реагируют. Людям нравится, что приезжают люди из других городов.
0: А вот именно Нижний, как считывается на литературной карте России?
1: Да я думаю, у нас авторы очень разные. Я не могу какую-то черту общую выделить для наших авторов. Людям просто интересно. Вот люди из Нижнего. Не знаю, как реагируют.
0: То есть сейчас уже такой территориальности она не важна, да? Главная личность. Уже
1: ну,
0: не...
1: я думаю, да, да.
0: Но такого нет, что знают только, предположим, Прилепина. Когда только звучит Нижний, сразу говорят, а Прилепин, Горький, Прилепин. Вот так вот нет такого
1: ощущения? Такая ассоциация, наверное, есть, но в свой адрес я не слышала никогда.
0: Вы знаете, вот только что завершился фестиваль, международный фестиваль музыки Арве Пярта, замечательный фестиваль, и разговаривая со слушателями, мне очень понравился их настрой. Это современная музыка, это особенная музыка, новая, и мне очень понравился их настрой очень разных людей, которые сказали, что, вы знаете, к сожалению, все новое, и новая музыка очень тяжело выходит в мир, ей непросто. Но чтобы она звучала, надо дать ей звучать, и надо дать ей возможность быть услышанной. И тогда мы поймем, На каком языке с нами говорит музыка? Я думаю, что про поэзию это ровно то же самое. Поэтому предлагаю нашим радиослушателям начать знакомиться с нашими уважаемыми гостями. Кто начнет первым? Наталья. Наверное, как дама, вам слово. Но, Наташ, если не сложно, предварите свое поэтическое вступление, визитную карточку и несколькими биографическими строками. Мне кажется, это очень важно.
1: Ну, родилась я в нашем родном Нижнем, училась в педагогическом университете, я преподаватель, работаю в школе. Но, наверное, моя самая большая любовь – это воскресная школа. Я являюсь уже второй год ее директором. Я очень счастлива, что Господь меня привел на такое место. Действительно, я просто, приходя туда каждый раз, понимаю, что да, это то, чем я хочу заниматься дальше и дальше. И я вообще человек разносторонний, занимаюсь я очень разнообразными вещами. Кроме того, что я преподаю вот в открытой школе, преподаю в обычной школе общеобразовательной, я еще являюсь инструктором по фитнесу. Обычно люди удивляются, как же так, Наташа?
0: Так совмещаете, да?
1: Почему такие разные сферы? Но вот так у меня получилось, я все безумно люблю. Я, конечно, живу, наверное, в очень и очень быстром темпе, порой очень от этого устаю, но мне нравится такая жизнь. И, наверное, пока ничего не хочу менять.
0: Ну что, темп вашей поэзии давайте почувствуем.
1: А темп поэзии скорее медленный. Наверное, это противовес.
0: Если вам захочется как-то что-то сказать накануне стихотворения, приветствуется, нет, пожалуйста. Итак?
1: Ну, стихотворение написано примерно 3-4 года назад. «А Лазарь ходит по лазуре, раскрыв ладони над землей, и говорит: я дважды умер, и я по-прежнему живой, а люди мертвыми глазами глядят на Лазаря в ответ, и за густыми облаками они его не видят, нет, а видят лишь вчерашний ужин и прошлогоднюю войну. Им Лазарь, в общем-то, не нужен, и небо, в общем, ни к чему. Оно нужно лишь самолету, дающему свое крыло ладони Лазаря. А кто-то вглядится в круглое окно и разглядит в нем человека, хранящего лазурь в глазах, и нервно дрогнет чье-то веко лазурью став».
0: Спасибо огромное. А скажите, читаете своим детям в школе и в одной, и в другой свои стихи?
1: Ну, нет, дети не читают. Мне кажется, они слишком взрослые для детей. Хотя мои старшеклассники находят просто меня в интернете и порой читают, говорят: мы ваше стихотворение прочитали сегодня. Нам
0: еще понравилось. Да, еще один тогда биографический момент. Как случилось, что вы поэтом стали?
1: Не знаю,
0: при такой загрузке,
1: наверное.
0: Или филфак обязывает?
1: Нет, я гораздо раньше начала писать, чем решила, что я буду заниматься литературой профессионально, ну, как преподаватель, да. Начала писать я в 9-летнем возрасте. Помню свой первый текст. Это был 91-й год. Политические события в стране были такие серьезные. И почему-то я, ребенок, написала стихотворение на эту тему. Видимо, так меня это все тронуло, что я не удержалась, написала свой первый текст. Прочитала его мама, в гостях был ее брат, она показала ему этот текст. Они очень удивились, сказали: Наташа, ну как же так, ты же ребенок, почему ты об этом пишешь? Ты вообще пишешь? Ну, в общем, как-то так это произошло. Потом я не писала, наверное, сколько-то. А потом...
0: Слушайте, а это
1: писать.
0: Вот признак, наверное, настоящего поэта, подлинного, да, когда откликаешься на вот то, что происходит в мире, да?
1: Ну, это, наверное... Да, сейчас вообще политику избегаю, я не думаю, что
0: это не моя сфера,
1: я пишу на другие темы. Но вот в детстве я решила написать именно на политическую тему, как
0: видимо,
1: ни странно.
0: Да, слишком такой резонанс был огромен. Андрей, ваше время представляться. Замечу, что не будем, наверное, скрывать, что в нашей студии супруги, это от меня маленькая строчка в вашей биографии, продолжим.
2: Я родился в городе Бор, сознательную жизнь, можно сказать, прожил там. Там окончил школу среднюю, две вернее. Работал в милиции, начал с Борского отдела неведомственной охраны. Вот, потом перевелся в Нижегородский отдел, там работал. Вот, в офицерском звании.
0: А можно я тут же отставку? Вот вы сейчас продолжите, просто скажу. Вот сейчас, если нас слушает замечательный скульптор Вячеслав Потапин. Однажды мы с ним гуляли по Федоровского, по набережной Федоровского, и шел, тогда был чемпионат мира, прямо накануне, и шел отряд милиционеров, молоденьких мальчиков. И он говорит: вот дорого бы я отдал за то, чтобы узнать, что вот у этих людей, вот у этих в голове, вот те, кто смотрит за порядком, вот что они вообще о себе думают. Вот может быть среди них... мог быть и вот Андрей наш, Дмитриев. То есть, в общем, вот такие бывают странности.
2: Ну, у нас много литераторов...
0: По деятельности и по содержанию.
2: Много литераторов были офицерами. Это и Лермонтов, и Гумилёв, и много кто, и Симонов, там кучу имен можно назвать.
0: То есть настолько это, в общем, интересные сочетания бывают в жизни. Так что в каждом милиционере, а теперь уже, извините, полицейском, давайте подразумевать и подозревать поэта. Итак, после?
2: Так, потом я работал... во-первых, я еще параллельно окончил Нижегородский коммерческий институт по специальности юриспруденция. То есть я по образованию юрист.
0: Логично.
2: Вот. Работал в частных охранных структурах. Как-то вот случайно попал я в журналистику. Был такой момент, как бы оказался я без работы. Вот. И вспомнил свое давнее увлечение, то есть писать. Был у меня знакомый поэт и журналист сбора Владимир Узких. И мы как-то с ним встретились и пообщались. Он говорит, я так между делом спросил, есть ли у вас вакансии там в редакции. Он говорит, конечно, пойдем. И меня за руку, можно сказать, привел в редакцию. Вот начал я работать с дизайнером верстки. Параллельно писал какие-то материалы, уже сразу же начал. Придумал поэтическую рубрику. А потом вышел в отпуск, прихожу из отпуска, я уже редактор отдела культуры. Вот, значит, поработал там. Сейчас я работаю в областной прессе. Это газета «Земля Нижегородская». И там я работаю обозревателем.
0: Давайте обозревать ваши стихи. Что сейчас прочтете, как визитную карточку?
2: Ну вот, выбрал я такой эпиграф. «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село, ни город, ни вся земля наша». Александр Солженицын. Матрёнин двор, древесный ор, под обоями мыши серостью дышат и обдают шуршащей волной каждый дюйм между стеной и слоем бумаги. Фикусы, а не маки, не те цветы, что цветут, а те, что скрашивают уют. Колченогая кошка, будто хромое прошлое, в сарае коза, а в уголке образа. Матрёнин двор опоясывает забор, да позарится ль вор, пусты лари, лишь моль там лови, прохудилась крыша. Теперь сквозь прорехи слышно, как движется небо, когда подгоняет требы и порывистый ветер. Небо с тоном скрипучих петель провожает калитка, небрежно прикрытая. Здесь сама простота, хоть и с ней не дожить до ста. Надломлен хребет от ноши до бед, натружены руки, но не качать на них внуков. Под подкладку пальто на похороны зашит скопленный ворох, а помрет, так растащит под доском весь этот бабий остров, и останутся только ввыси морозные дрожащие звезды. Поезд прошел переезд, перепутье оглохших мест. Вот здесь бы поставить крест.
0: Спасибо большое. Ребят, давайте обсудим один такой момент, очень важный. Вот мы с вами говорили о том, как вы плотно входите в эту жизнь и работой, и активным таким ее проживанием в разных сферах. Скажите, а можно вот в России, а может и не только в России, сегодня прожить только творя? И вообще, представляете вы себе такую историю, когда вы просто сидите дома или где-то на даче, или в лесах, в полях, и пишете. Ваша ли эта история? Или возможно сегодня так жить?
1: Я представляю это регулярно, потому что я куда-то поехала, что я не работаю, сижу и пишу, читаю, пишу.
0: А насчет представить это легко, да?
1: Но в реальности это, мне кажется, очень сложно. Единицы, кто действительно зарабатывает на литературе, это какие-то, наверное, успешные проекты коммерческие уже, в первую очередь, наверное. Ну, кому-то вот так вот в жизни выпадает такой случай зарабатывать литературу, но таких людей мало очень. Даже люди, которые действительно, я считаю, вот они уже стали известными, не имеют возможности зарабатывать только литературой. В принципе, литература — это не работа сегодня. Это, мне кажется, возможно, даже хорошо.
0: Вот, я насчет хорошо ли это и плохо. Вот то, что вы так активно живете, это же, наверное, тоже влияет на вашу жизнь, литературно-творческую, правда? Вот что привносят ваши разные профессии, ваше включение в жизнь, ваше творчество? Вы же не можете отрицать, что это влияет как-то? Или не влияет? Или наоборот, это две абсолютно разные области, и вы существуете отдельно?
1: Да нет, все это едино. Вообще мы не можем разделить свою жизнь на отдельные части. Вот здесь я работаю, здесь я сижу дома, здесь я пишу стихи, особенно какому-то режиму, да, так не
0: бывает. Вот если бы не было работы, чего было бы лишено ваше творчество?
2: Ну, работа в нашей газете. У нас, во-первых, хочу сказать, что наша газета – это уникальная газета. Это единственная в стране аграрная областная газета. И связана она с большими, так сказать, много времени мы проводим в дороге. У нас огромная область, очень много районов, очень много природных зон, начиная с севера, там, где лесотундра, кончая югом, где лесостепь. Это постоянно какие-то новые открытия. Поэтому вот сама все дорога, вот она, ну, дорога в самом широком смысле, то есть и жизнь — это дорога. Она, конечно, настраивает на определенный вот поэтический какой-то лад.
0: Чем еще жизнь, причем вот рабочая жизнь, не просто жизнь, хождение в магазины, любование природой, семейный отдых, чем еще наполняет ваше творчество? Благодаря вот этой вот работе, что вы, как это перерабатывается в творчество? Чем оно питает?
1: Моя работа всегда, все вот мои сферы, в которые я включена, это общение с людьми в первую очередь. И общение с каждым человеком — это новый опыт, новый жизненный опыт, новые знания. Безусловно, на меня влияют люди, я влияю на людей. Это постоянный процесс взаимообмена. И я думаю, что вот все мы, конечно, влияем и друг на друга, и на творчество мое, потому что я не разделяю себя творчество.
0: А вот сейчас, может быть, уместно даже вспомнить каких-то людей, которым вы обязаны особенно влиянием на именно творческую вашу сферу. Может быть, это не непосредственное общение, может, это опосредованное влияние. Но вот те люди, которые... Вот Наташа улыбается всегда, вы знаете, уникальный человек. Она всегда улыбается. И вот, вот эта вот улыбка, кто помогает вам в творчестве вот эту улыбку поддерживать, это какие замечательные нижегородцы или не нижегородцы.
1: Я никого не могу выделить, я стараюсь любить всех людей. Вот, вероятно.
0: Вы просто, я почему не задаю даже вопрос Андрей, он не филолог, а вы все-таки филолог, и поэтому, наверное, есть какие-то люди от филологии нижегородской, которые помогли вам пройти вот эту вот дорогу и стать поэтом. Нет, это мои придумки. Это я так думаю, что
1: нет,
0: должно быть. Да?
1: Не могу таких людей назвать, но, скажем так, у меня была очень интересная учительница в школе по литературе. У меня было две прекрасных учительницы, которых, ну, их было, конечно, больше, да, учителей, но просто есть люди, которые, скажем так, повлияли больше, чем остальные. Учитель по литературе и учитель по физкультуре. Поэтому,
0: а
1: вероятно,
0: почему
1: я...
0: нам их не назвать сегодня?
1: Артемьева Татьяна. Я забыла, как зовут учительницу.
0: Это просто стресс. Это никоим образом не какие-то зловредства памяти. Это просто...
2: Ну, Наташа, во-первых...
1: Татьяна Артемьева, отчество забыла просто. И Галина Васильевна, забыла фамилию.
0: Старайтесь тоже так же влиять на своих учеников, имея в виду, что вы это можете сделать, что впоследствии это будет тоже как-то какими-то всходами отмечено.
1: Безусловно, вообще учителя очень влияют на своих учеников. Это, по сути, люди, с которыми общаются каждый день. И вот каков учитель, во многом, наверное, таков и ученик. Хотя, конечно, семья в первую очередь влияет на ребенка. Вот. И я, конечно, стараюсь максимально какие-то добрые зерна в детей вкладывать. Хотя бы стараюсь быть очень осторожной. Вообще любое наше слово отражается в человеке, особенно в ребенке.
0: Я хочу сейчас продолжить эту тему, но Андрей тянет руку. Что вы хотели добавить?
2: Просто Наталья забыла сказать, что одним из ее преподавателей в школе была Елена Николаевна Крюкова.
0: Как все закольцовывается.
1: Да, это преподаватель по МХК. Просто она меня недолго вела, где-то неполный год. Но я запомнила ее. Она настолько яркая личность, что я просто даже в детстве сразу запомнила этот образ. Запомнила вообще, как она выглядит, как она двигается, как она говорит, какие она давала нам задания. Мы, конечно, детки были сложные, поэтому я сочувствую ей с нашим классом.
0: Тем не менее, сейчас коллеги. Скажите, пожалуйста, Наташа, вот просто, опять же, для меня, мне это интересно. Не секрет, что литература и в школе, и даже на филфаках сейчас достаточно узкая такая дорожка проложена для нее. И многие поэты, которые, например, мне кажутся великими-великими 20 века, 19-го, они просто выключены из такой магистральной линии литературной. Вот вы, преподавая ребятам, что, несмотря ни на какие там указы министерств, книги, обязательства, обязательно им говорите, о чем рассказываете, что вы стараетесь привнести, то, чего нет в учебниках?
1: Я стараюсь расширить вообще их восприятие. Например, ну, в первую очередь, наверное, скажу о поэзии. Для людей вообще поэзия — это, когда я спрашиваю детей, что такое поэзия, говорят, написанную в рифму. Для них это первое определение. Я стараюсь показать, что поэзия может быть очень разной. Я порой не только из русской читаю поэзию, но и из зарубежной что-то читаю, ну, конечно, в переводах. пытаюсь расширить вообще их восприятие, потому что они так удивляются, что как же бывают еще стихи, допустим, без рифмы. Для них это просто проза. Они слушают, им нравится, говорят, да, это стихи, нам нравятся эти образы. Это очень интересно для них. Вот. Вообще, наверное, стараюсь, ну, я работаю со старшими классами, а с малышами, наверное, было как-то по-другому, но вот 10-й, там, 11-й класс, они уже готовы, наверное, много чего воспринять, и я им порой что-то современное пытаюсь прочитать, рассказать о структуре современной литературы. Ну, слава богу, мало кто сдает из моих ЕГЭ по литературе, наверное, мне в этом плане повезло, но я у них новый учитель, я работаю всего лишь в этой школе, вот второй четверть. Вот, дети для меня тоже новые, я для них человек новый, и они, конечно, многому удивляются. Не хочу сказать, что я, наверное, идеальный учитель, все мы не идеальные, но я стараюсь все свои знания, какие-то свои мировоззренческие вещи, конечно, детям рассказать, но осторожно.
0: А интересные молодые люди сейчас, вот 15, 16, 17 лет.
1: Да, очень интересные. У меня вот в классах есть и поэты, и писатели есть, и один мальчик есть, который пишет рэп, и он мне постоянно показывает свою новую песню, говорит: Наталья Алексеевна, вот моя новая песня, я вам ее включу. И он растет, надо сказать, у него вот, скажем так, от того, что он показывал мне в сентябре, и вот уже сейчас конец ноября, песня потихонечку становится лучше и лучше.
0: То есть не стоит отчаиваться, поколение следующее подрастает. Ну что, пора нам почитать. Андрей, предлагаю вам, давайте не ограничимся одним стихотворением, такой блок поэтический от Андрея Дмитриева. Если хотите, опять же, предваряйте. Если нет, просто читаем стихи.
2: Ползала Божья коровка по Божьему свету. Цепко и ловко взбиралась на стебель лета. «Где твои детки?» — спрашивала детвора, найдя ее среди веток или там, где густа трава. А она на кончике пальца, до тонкости детского, раскрывала створки пестрого панциря, мол, на небе известно, и, взвихрив кислород с ледяным крылом, спешила за горизонт по дуге кривой. Так проходило лето, так отцветали сады, ивы с гибким скелетом плакали у воды. Божья коровка взбиралась на каждый лист, сились познать, что осталось на краткую жизнь. В кронах звенела природа, сходя на нет, но все же звала свобода на Божий свет. Черные пятнышки, родинок многоточия, после возгласа «надо же!» На небо лететь пророчество детской считалочки, не избежать судьбы. Лето пройдет играючи, и станет лужок седым. В небе, где облако клочьями, маму ждут детки домой, ведь всякой считалочке хочется круг завершить собой. Божья коровка, улети на нёбко, там твои детки, Божьи оттенки.
0: Еще будьте добры одно.
2: Выговорится, съешь эту луковицу, запей сукровицей, в которой барахталась белорыбица. Воздух пенится, облака перистые, будто пар изо рта в холоде января. Выговорится, скажи А, скажи Б. Расскажи, как мечтательный рыцарь с бумажным голубем на гербе пропал на святой земле, в которой гадать теперь на зерне или по скользкой змее, что в земле той, будто в золе угасший огонь. Гадать о том, сколько кругом будет еще врагов, крепостей, черепов и костей. Выговориться, выписаться из больницы, створки раскрыть устрицей, нате, мол, жемчуг спесивцы. Долго же он крутится на языке, выискать в рюкзаке спички и соль, распахнуть антресоль, достать теплый плед, что ответ на 100 бед, когда приглушенный свет, а за окном тихий снег. Выговориться, выспаться или влюбиться, к тебе подойти на выстрел, выдюжить, выстоять, вереницы виселиц возродиться, в каждом отпущенном слове, в травах, пыльных и сорных, найти ж таки связку ключей, на детском мече поселить детские сны, пустить по орбите весны, выговориться, выполнить волю отца, духа и сына, хотя бы в масштабах маленьких символов, веры во что-то тонкое, пусть и теперь лишь вокруг да около, но все-таки слышен колокол. Кажется, слышен колокол.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, мы еще почитаем. И, Наташ, очередь за вами, но скажите, пожалуйста, а вот если ваши же стихи читают другие люди, это другие стихи, вот авторское чтение и ваше.
1: Это
0: вообще
1: другое.
0: Слышали, когда читают ваши стихи другие?
1: Слышала, когда читает, наверное, Андрей мои стихи.
0: Это другое что-то, да? Это другая поэзия, это другой ритм, это другая жизнь.
1: Я, ну, наверное, это те же стихи, но я к ним уже как слушатель отношусь. Это другое восприятие мое.
0: Не хочется переписать после этого, нет?
1: Хочется что-нибудь переписать вообще периодически.
0: То есть надо все равно слушать себя со стороны, да?
1: Да, да.
0: Скажите, пожалуйста, еще один вопрос, предваряющий ваше чтение, Наталья. С кем вам хотелось бы стоять на одной сцене поэтической? Представьте, ну, не Лужники, конечно, но памятник Пушкину в Москве или Пушкину, или здесь у нас у Минина. Скажите, вот классики и современники. Слева и справа.
1: Уже.
0: Можно и просто мы всех соединим во времени.
1: Хорошо.
0: И пространстве.
1: Все бессмертны, на самом деле, да?
0: Да, да.
1: Но я думаю, что я бы очень хотела стоять с Анной Ахматовой в первую очередь. Это мой любимый поэт. С школьных лет буквально. Я сразу, когда прочитала ее впервые, я сразу поняла, что это любовь, наверное, раз и навсегда. И Федор Достоевский — это мой из прозы любимый писатель. Я большая поклонница, просто очень люблю все его творчество. И во многом, наверное, вообще он повлиял на меня как на личность. Это, наверное, человек, который действительно вот через книги во многом меня сформировал.
0: Андрей, а ваши люди?
2: Ну, много, конечно, с кем. Ну вот на ум приходит, допустим...
0: Ну вот, давайте у вас будет больше количества, такая бригада, да, ваша.
2: С Велимиром Хлебниковым, допустим, бы хотелось мне как-то пообщаться, наверное.
0: Просто интересно, как бы он зарифмовал сегодняшнюю нашу жизнь, сегодняшний Нижний. Настолько же он для него был бы нежный. Хлебников?
2: Думаю, для него было бы интересно наше время.
0: Кто, кроме Хлебникова?
2: Ну, нельзя избежать, наверное, имени Бродского. Потому что он определил во многом вектор развития поэзии второй половины XX века. И сейчас очень много слышны отголосков. Вот те формулы, которые поэтически он создал, во многих авторов они еще очевидны.
0: Ну что, Наташ, ваше соло?
1: Запасный выход. Безопасный выход. Дети рисуют на окнах трамвая пальцами. Снятся им ночью серьезные сны. Мы гладим их нежные косы, на все их вопросы пытаемся что-то бубнить. «Я нить», — ребенок говорит, — «я нить. Возьми меня в руки и начинай шить. Возьми меня в сердце и начинай жить. Начинай быть, как я. Трамваи качают меня, поют свои звонкие песни. Запасный выход, безопасный выход, места предназначены для пассажиров с детьми. Бери меня в сердце и есмь, есть, еси, сердце на небеси. Город просыпается. Город выбирается из-под снега. Он подснежник. Он подснежник нового дня. Кто-то расставил в нем свои якоря. Кто-то с якорей снимается. Город. Какой-то неистовый холод. Кто-то скажет: конец февраля. Заря разлилась по небу. Город розовый, как щеки того малыша, что ныряет в сугроб с разбега. Город улыбается. Город отражается в наших лицах. Город в каждом смог влюбиться. Не столица этот город, простая провинция. С нечищенными дорогами, грубыми людьми, невозможностью уехать на автобусе после 10. Прости меня, город, прости. Скоро весна, ты будешь цвести. Сквозь асфальт прорастут бутоны, дома. Давай останемся этим вечером дома. Будем смотреть фотоальбомы. Все знакомы, все лица тебе знакомы. Вот старик, который в 1800 у открытой стоит калитки. Вот старушка, которая в 1900 навсегда замерла с улыбкой. Город розовый. Ты с разбега ныряешь в сугроб. На витрине лежишь открыткой. И в 2020 год ты идешь вперед. Город просыпается. Город выбирается из-под снега. Он подснежник. Он подснежник нового дня. Город розовый. Он с улыбкой глядит на меня. Скоро весна. Ночь короче, день ото дня. Город, знай, я люблю тебя.
0: Спасибо огромное. Ребят, слушайте, вот мы с вами говорили о каких-то для кого-то мифических личностях вселенского масштаба, которые стоят рядом с вами на одной сцене, но вы не можете, наверное, как бы мне хотелось думать, не быть в контексте нижегородской литературы. Вот скажите, преемниками, соратниками кого в Нижнем вы ощущаете себя? Вот уже Крюкова вы назвали. Кто еще?
2: Конечно, нельзя не упомянуть Марину Кулакову. очень известного уже российского масштаба.
0: Который и, да, очень много занимается молодыми поэтами, да. Проращивает поэзию, как может, в Нижнем. Еще, может быть, не современников, не сегодняшних звучащих поэтов и прозаиков. Кто еще вам особенно близок по духу?
1: Ну, сложно сказать, кто близок по духу, все очень разные. Я вот недавно буквально узнала нового для себя человека, ее имя Минна Ямпольская. Вообще человек для меня загадка, я вообще не подозревала, что такой человек в нашем городе живет. Это Facebook, интернет нам помогает знакомиться с интересными людьми. Просто я как-то наткнулась на ее страничку и увидела, какой потрясающий поэт живет с нами в одном городе. Она уже как бы ну, не юная девушка, это взрослый человек, зрелый, и стихи ее — это настоящая для меня литература.
0: Скажите, пожалуйста, вот имя такого поэта и прозаика, и журналиста Юрия Адрианова, что-то вам говорит? Это отзывается сердце ваше на его творчество? Или вы немножко ушли от этого? Нет? Не скажете?
2: Со мной в редакции работает один из старейших журналистов нижегородских, Вячеслав Вениаминович Федоров, который был другом этого поэта. То есть мы с ним...
0: Рукопожатие
2: да, отделяет. Да, да. То есть мы с ним о нем разговариваем периодически, да, он мне многое рассказывает.
0: То есть не обязательно быть на одной поэтической волне, можно просто помнить этого человека, да, и чувствовать, что ты живешь с ним в одном городе, быть благодарным за то, что он тоже разговаривает на этом языке, о твоем городе, рассказывает тебе и твоим детям, я надеюсь, и вообще всем нам. Я просто, Адрианов для меня это такой человек вселенной, и я людей тоже на него тестирую. Ребят, я так подозреваю, по крайней мере, мне опять же хочется, глядя в ваши глаза, так думать, что вы не только писатели, но вы и читатели. Скажите, что сегодня такое книга? Источник чего? Источник знаний, эмоций, информации. У нас с языка не сходит слово «интернет». Сейчас этих источников выше головы. Так что сегодня книга? Что это такое? Неважно, печатный это текст или электронный. Как вы, вот вы как учитель, Наташа.
1: Книга — это то, что может изменить жизнь человека. Это так, я в этом убеждена.
0: Вы так ребятам с вами говорите?
1: Да.
0: Относитесь вот к этому изданию, вот к этому тоненькому изданию, печатному, бумажному, пахнущему краской, как к тому, что может изменить вашу жизнь.
1: Конечно. Это разговор автора с читателем, вообще с людьми. Пусть даже не личный разговор, а вот через написанное.
0: Слушайте, это так здорово. Уметь эту формулу вложить в человека в очень юном возрасте, потому что это можно не понимать, вовремя ему не сказать. И вся классика, которая через тебя проходит, она как бы вот выхлощется. А когда ты хотя бы подкорка, хотя бы интуитивно, хотя бы вот учитель в себя вложил это знание, что это может изменить твою жизнь. Ты когда-то это вспомнишь, и когда-то ты, наверное, возьмешь нужную тебе книгу с полки.
1: Я скажу, возможно, крамольную вещь, но я считаю, что школьная программа слишком тяжела для детей. Вот я убеждена, что они даже половину не способны понять. Вот с ними начинаешь говорить, вроде бы они понимают поверхностно, углубляешься, и ты осознаешь, что они просто дети, они просто не понимают каких-то базовых вещей, которые для нас, взрослых, кажется, ну, это вообще примитивная вещь. Но как же это не понять? Они не понимают. И они не понимают не потому, что они какие-то, может быть, не очень умные, или они современные дети, скажем так, мало читают, сидят в игры, играют. Я думаю, дети примерно всегда одинаковые.
0: Просто психически они... жизненного опыта. Да. Это очень большая составляющая понимания литературы. Да?
1: Я бы вообще изменила программу ну, почти полностью.
0: Источник чего для вас книга, Андрей?
2: Ну вот как-то...
0: Уже человека взрослого, как-то много
2: недавно,
0: читавшего.
2: Как-то недавно к нам приезжал поэт Евгений Чигрин. И вот мне очень понравилась его одна формулировка, что моя родина — это русский язык. И в каком-то смысле вот книга — это... носитель этой вот родины. Было же сказано, что первым было слово. Это какая-то корневая система такая наша.
0: Скажите, пожалуйста, где вы обмениваетесь в Нижнем Новгороде вот этими своими эмоциями и писательскими, и читательскими, и так далее? Сориентируйте нас. Какие площадки живут молодой творческой жизнью, а какие, может быть, объединяют поколение целое? Андрей, что происходит вообще вот в литературном Нижнем?
2: Ну вот предварить это хотелось бы тем, что вот у нас сложился такой небольшой кружок такой литературный, куда входят поэты от 30 там, за 40 лет вот такого, ну, среднего.
0: Вот один из многих, да, в
2: ну, да, да.
0: То есть вы не одни.
2: Куда входит, могу назвать, Дмитрий Ларионов, тоже Денис Липатов, которого я уже упоминал, Владимир Безденежных, кстати, хочу его поздравить с выходом финала Григорьевской премии. Желаю ему, значит, он в Питере будет уже бороться за победу. Желаю ему успехов. Вот. И вот этим
0: присоединяемся.
2: Да, вот этим кругом мы периодически где-то выступаем. Вот.
0: Где-то?
2: Из недавних вот таких запоминающихся, наверное, выступлений хочу назвать, наверное, вот «Встречу пяти поэтов». Да, еще с нами был Дима Терентьев. Есть такой тоже молодой автор. Вот,
0: так площадки — это что, библиотеки?
1: Библиотеки, вот, в первую очередь, библиотеки, да.
2: Мы встречались в музее имени Горького, да. Нам вечер организовал Олег Алексеевич Рябов, главный редактор журнала «Нижний Новгород». Вот за что ему тоже спасибо.
0: Хранитель тоже, да, литературных традиций и, в общем, открытый для всех молодых поэтов человек, да, который, да, устраивает, как видно, и вечера, и в своем журнале ждет всех.
2: Кстати, вы спрашивали, кто определил, то есть вам дал дорогу. Вот я хочу его вспомнить, потому что моя первая книжка была издана вот с его помощью.
0: Ну что, еще одна очень важная тема, которую, на мой взгляд, нам нужно обсудить, подвести итоги 2018 года. Что за год был литературный для вас и для нашего города? И как во все это вплетается юбилей и имя Горького? В общем, вот такая каша из вопроса. Ну вот если подводить итоги 18-го, каким он был для вас, как для литераторов? Ну, естественно, для города.
1: Ну, в городе действительно было много событий, которые были связаны с именем Максима Горького, и фестиваль, который мы уже упоминали сегодня. Вообще у нас город, я думаю, что потихонечку начинает входить на новый уровень. У нас вот в последнее время, мне кажется, последний раз год даже, стало приезжать много людей из других городов, интересных личностей, поэтов, писателей, которые как раз представляют свои творчества на наших площадках. И у нас как раз был фестиваль, где собирались редакторы журналов, толстых журналов. Вот, тоже это было очень интересно, потому что толстый журнал...
0: А полезно для молодых поэтов?
2: Литературный форум это был. Форум, с круглым столом, вот, на котором присутствовали редактора таких видных литературных журналов. На многих...
0: Вас заметили? Или это не важно было?
2: Ну, там не слушали, так сказать, авторов молодых, там скорее обсуждали проблематику, связанную вот с падением тиражей. Вообще,
0: как это вам может быть интересно? Тем не менее, это какие-то симптомы чего-то?
2: Ну, мы авторы журналов, нам, во-первых, это, как сказать, личный интерес, во-вторых, я был там как журналист и освещал все это событие.
1: Но это симптомы перехода литературы, мне кажется, в интернет во многом. Я не думаю, что это плохо. Многие говорят, что интернет — это плохо. Это неплохо, это просто новый формат. Ну, когда-то были больше печатные книги, а сейчас больше электронные носители, ну и что. Главное, чтобы люди читали, неважно где и каким способом, главное, чтобы они читали.
0: Удачный год для вас. И опять же напоминаю про Горького. Насколько это имя, его творчество и юбилей как-то на вас отразился, срезонировал? Ну, или вы немножко в стороне, как нижегородцы?
1: Нет,
0: и так, погруженные в это.
1: Это повлияло в прямом смысле творчески. Я ехала в метро не так давно, и там был один из вагонов, который был полностью посвящен имени Горького. Там были постеры, плакаты, которые прям вот полностью все стены покрывали. Очень интересно, памятники, фотографии Максима Горького. И там была ситуация, которая стала сюжетом для моего маленького рассказа. Поэтому для меня вот юбилей Горького напрямую,
0: Андрей,
1: стал важным.
2: Ну, я уже упоминал, что мы читали в музее
0: Горького,
2: да. То есть там...
0: кстати говоря, извините, переживаю, но не упускайте эту мысль, потому что, я думаю, вы продолжите. Сейчас, когда мы говорили о площадках молодежных, которые объединяют молодежь и поколение, вы не сказали про одно явление, которое как раз-таки традиции продолжает. Квартирники ваши. Вот в этих ваших квартирниках вы Горькому не посвящали один другой вечерок? Не обменивались своим ощущением Горького? Не его творчества, нет? Не было такой?
1: Нет, как-то Горького мы не посвящали. Но хотя мы, конечно, безусловно, испытываем влияние этого автора на нас. И это
0: а в чем он выражается?
1: Великий автор. Я думаю, что он, как житель нашего города, мы имеем с ним общие корни. И вот в нашем творчестве это, безусловно, видно, особенно в прозе, я думаю. В прозе каждого нижегородского видно его творчество, потому что просто мы живем в одном городе, мы ходим по тем же улицам, по которым когда-то ходил он, мы бываем в его домах, где он жил, да, и это действительно, безусловно, на нас влияет. И с моими учениками мы тоже бываем в музеях, у нас 3 музея Горького, внутри филиала Музея Горького, мы, конечно, туда приезжаем.
0: Скажите, ребята, деткам а вы интересно. Чувствуете вот какую-то поддержку вот такого титана, что вот рядом с вами, не где-нибудь там за океанами есть великое имя, которое тебя ведет в жизни, а вот он наш, здесь, вот тут коренной. Вот есть такая подпорка горьковская, вот внутренняя, чувствуете вы своего земляка? Вот вы кого только рядом не ощущаете, а он рядом есть?
1: Да, он рядом есть. Когда вы спрашивали, какова ассоциация, допустим, жителей других городов с Нижним, я как-то про Горького забыла, а тут вы напомнили. И действительно, наверное, его имя первое, которое звучит вот в устах жителей других городов. Нижний Новгород, ага, это родина Горького.
0: И спасибо ему за это. И у нас не так много времени остается в эфире. Предлагаю еще прочесть какое-то количество стихотворений. Наташа, не скажете несколько слов?
1: Скажу своим стихотворением, которое сейчас прочитаю. Оно не очень новое, ему примерно 4 года. Оно мне самой почему-то нравится, хотя свои старые стихи порой я и стараюсь не читать уже, потому что скажу, что все новые, они лучше, чем те, которые были написаны раньше. Но это не всегда так. Это стихотворение как-то прочитали в другой школе. Моя одна коллега, учительница, она просто нашла на моей страничке это стихотворение выложено, пишет мне: «Наташа, а кто автор этого стихотворения? Не могу никак найти автора. Вот уже все перерыла, не могу найти автора». Я говорю: «Ты знаешь, это я». Она говорит: «А можно я прочитаю его детям в школе? У нас урок посвящен как раз вот, ну, скажем так, ну, вы поймете, чему посвящен, когда я буду читать». Я говорю: «Ну, конечно, можно». Она говорит: «Вот, Наташа, тебе, наверное, приятно, что мы тебя читаем в школе?» Я говорю: «Ну, конечно, приятно». Я снимаю очки и кладу их в нагрудный карман. Чтобы видеть небо, глаза не очень-то и нужны. Робко падают мне на ресницы хлопья снега. Снег — продолжение неба. Даже птицы, смелые до побега, крылья свои опускают. Я снимаю очки и кладу их в нагрудный карман. Чтобы видеть небо, глаза не очень-то и нужны. Люди — огромные хлопья снега. Падают, падают, с хрустом касаясь земли. Ты только смотри, едет с песком телега. Снег — продолжение неба. Я снимаю очки. Я снимаю очки и кладу их в нагрудный карман. Чтобы видеть небо, глаза не очень-то и нужны. Дети в цветных перчатках, белые лепят снежки. Строят дома из снега. Снег — продолжение неба. Скоро распустится верба. Я снимаю очки. Я снимаю свои очки.
0: Андрей, давайте сделаем такую перекличку. Наталья, Андрей.
2: Такая предыстория. Мы, по-моему, в том году, да, в Перми с тобой были?
1: Год назад.
2: Год назад, да. То есть нас пригласили в участие фестиваля в Пермском. Компрос, который называется. Вот. И, значит, организаторы купили нам билет на поезд, и мы садимся в последний вагон. И оказывается, что это вагон воинский, и там всего, то есть ехали молодые ребята в армию, и только две бабули какие-то сидели вот в нашем купе. Разговорились, они очень обрадовались, что вроде нормальные люди к ним подсели. Вот, это ехали из Екатеринбурга две бабушки, они ехали в Москву, там чьи-то мощи привезли, по-моему, да, в общем, к святыне поклониться. И вот... как сказать, вспоминая эту встречу, вот родилось стихотворение. Старушки в купе встретили как родных. Не гадай по крупе, утекло океан воды с момента, когда у одной поселился архангел в сенях, а у второй случился вечный сентябрь. И теперь каждый раз дребезжит звонок, если входит апостол в класс, седой фронтовик без ног. Богомольным старушкам, ехавшим до Москвы, так охотно послушать рассказы про Сель-Ави, то есть смесь французского с нижегородским в такт, перестуку колес по узкой хорде, влитой в грубый металл. У них там на Урале иначе коптит смола, но возможно, не врали по главным каналам, что мгла озаряется лучше, когда рукою подать до столичной кручи, над которой восходит звезда. Предлагали чаек, нарезали потолще хлеб. К одной на плечо садились Борис и Глеб. К другой перелетная птица, а в клюве полынь. Усталая проводница мыла полы в вагоне, где ор новобранцев и запах кирзы. Все хотели добраться, коль не из пешек ферзи. то до собственной цели, мы до дома, старушки до, врат намоленной цитадели, солдаты, которым год обезличивать юность, до теплой казармы штоп, сладко койка прогнулась с истомой разутых стоп, проводницы до точки конечной, в маршрутном листе, в перестуке сердечном, мчал поезд, гудел, свистел, поутру мы собрались, увидев родной перрон, а старушкам мотать на палец клубок дорог. Выйдя в мир из вагона, мы остались опять одни, слыша сквозь пробудившийся город, как за нас помолились они.
0: Огромное спасибо. И время-то наше все и вышло. Вот так быстро бежит современная жизнь. И вот эти молодые поэты скоро станут такими маститыми, много чего знающими и приводящими в нашу студию следующее поколение, надеюсь я. Ребят, заканчивая наш разговор, во-первых, спасибо вам огромное за все, что смогли, успели в нашем формате озвучить, за ваши мысли. Скажите просто, вот вам хорошо живется в нашем городе, как литераторам? Вот вы как чувствуете? Слышит вас город?
2: Я считаю, что наш город очень литературный. В нем есть своя душа. Одна только архитектура. То есть прогуляться по старым нижегородским улочкам, это же поэзия вокруг тебя, живая.
0: Ну, вы здесь нужны?
2: Я думаю, да.
1: Нужны. Самое главное, чтобы поэт писал. А нам здесь писать хорошо.
0: И два слова, буквально два. Что вы скажете тем, кто сомневается, стоит ли слушать и читать современную поэзию? Почему надо? Наташа, скажите.
1: Ну, нужно жить много со временем. Современные авторы отображают ситуацию современную в душе современного человека. Поэтому думаю, что это важно, читать современную поэзию.
0: Тем более мы никогда не знаем, как каждое слово отзовется. Наш эфир, к сожалению, к моему подошел к концу, пролетел незаметно. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радиообраз» были нижегородские литераторы Наталья Емельянова и Андрей Дмитриев. Спасибо огромное за разговор, за стихи. Надеюсь, не последний раз встречаемся на волнах «Радиообраз». Всего самого-самого доброго. До
2: Спасибо.
0: Свидания.
1: Спасибо.
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.
7: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
8: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
9: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
10: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
11: Открытая книга.
12: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая и благага же родительница,

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите, ты бо Богоневестная начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеше, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Дева, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением и смертью мое естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда от лист страстей моих избавить.

и присно и во веки веков. Аминь. На дреныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и Спаса миру и Избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во всем.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слез отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан.

0: Ан и прибежище нам грешным, кто паче тебе на пасих защитит, услыши убо стенание мое и преклони ухо твое ко мне, владычице, мати, Бога моего, и не презри меня, требующе твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба твоего, владычице, за роптание мое, но будь мне мати и заступница, вручая себе милостивому покрову твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к тебе упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость твою и щедроты твоя окрыляем. О, владычице, Царица Небесная, ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя, преблагая и скорая заступница, покры твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление, и Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с Тобою». О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица Небесе и Земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Евангелие от Иоанна.
2: Глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисусова была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою», и наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпите и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская. И Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у минщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. Наш сегодняшний рассказ об известной всем нам и почитаемой нами иконе «Прибавление ума», которую также называют «Подательницей ума». Этот образ относится к одному из самых неопределенных типов икон Божьей Матери, который называется акафистная. Это тип икон Божьей Матери, куда мы чаще всего относим те образы, которые сложно отнести к трем основным типам, таким как умиление, одигитрия, оранта. Этот образ удивителен, уникален, и о нем нужно сказать, что он прежде всего ведет свое начало из западной традиции. Но это не должно нас ни в коей мере смущать, поскольку, как у нас на Руси принято, любая западная традиция в России приобретает исключительно русские, исключительно православные черты. И то, что мы принимаем и перенимаем, чаще всего мы переосмысливаем и создаем под себя. Исследователь этой иконы, начал 20 века Титов, установил, что прототипом иконы Божьей Матери «Прибавление ума» послужила статуя Божьей Матери из итальянского города Лорето. На Руси почитался список с иконой Божьей Матери Лорецкая, который в XIX веке находился в селе Песочине, недалеко от Харькова. Сохранилось также старинное народное сказание, что икона с названием «Прибавление ума» была написана в XVII веке душевно больным иконописцем после видения им Божьей Матери. Богородица заповедала написать образ в том виде, в каком она явилась ему, и обещала, что если он исполнит это и будет усердно молиться, то получит исцеление. Когда к иконописцу возвращалось сознание и прояснялся рассудок, он с молитвой принимался писать образ Божьей Матери, и по завершению работы иконописец полностью исцелился. Чудотворная икона Богоматери «Прибавление ума», написанная на холсте, находилась в Покровском храме города Романово Борисоглебска. Также в литературе XIX века указывается, что в Рыбинске, в Спасо-Преображенском соборе, также имелась икона с подобным названием. Сегодня этот образ известен нам как образ, перед которым обычно молится об озарении ума и сердца божественной истиной, о даровании разумений в науках и, что самое главное, что особенно применимо об успешной учебе детей. Здесь нужно вспомнить, что каждый год перед началом учебного года, в конце августа, совершаются молебны, в которых мы особо просим Бога через Его святых и Божью Матерь даровать нашим детям разум, даровать им способность к наукам, терпение, усидчивость и много всего того, что способствует обучению ребенка и восприятию им тех истин, как школьных, так и церковно-божественных, которые мы хотим, чтобы он усвоил. И одним из таких образов, к которым мы обращаемся в этом молебне, в этом богослужении, является замечательный образ «Прибавления ума», который говорит нам о том, что Божья Матерь помогает каждому человеку по его молитвам и дает нам то, что мы у нее просим.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о ветхозаветной святости, о ветхозаветных пророках. Мы говорили, что первым в учении ветхозаветных пророков было учение о едином Боге. Второе и не менее важное в пророческом учении Ветхого Завета – это учение о нравственности, учение о добродетели, как следствие греховности человека, учение о необходимости покаяния, требования к святости, требования, обращенные к людям. Это учение звучит постоянно практически у всех пророков о том, что люди, погрязшие в грехе, должны сами меняться. Практически все пророки говорят об этом. Наиболее полно это говорится у пророка Иеремии, пророка Исаии, у пророка Осии. Здесь стоит сказать о том, что используются очень яркие образы. Образ Израиля как образ невесты, которая отдана своему божественному жениху. Образ жены, которая изменяет своему мужу. Стоит почитать пророка Осию. Стоит почитать пророка Иеремии, где говорится об этом. Бог прямо говорит, что ты была найденышем, обращаясь к ветхозаветному Израилю. Я нашел тебя, омыл тебя, одел тебя. И вот ты теперь прелюбодействуешь с каждым встречным, говоря о том, что ветхозаветный Израиль отпадает от истинного Бога, впадает в язычество и изменяет ему с иными богами. И призыв, который звучит из уст пророка: «Оставь, покайся, вернись ко мне». Именно в этом контексте главное учение пророков о нравственности. И третье, важнейшая сторона пророческого учения – это, конечно, учение о Мессии. Это, конечно, учение о помазаннике Божьем. Это главная тема пророческого служения. Учение о спасении и о том, через кого это спасение придет. Говоря о пророческом служении, мы должны понимать, что это было учение, созданное не человеком. Это было откровение Божие. Мы помним слова апостола Петра о том, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Существует деление всех ветхозаветных пророков на две группы – пророки книжные и пророки некнижные. К книжным пророкам принято относить тех, кто оставил после себя письменные источники, вошедшие в канон Ветхого Завета. Всего книжных пророков в Ветхом Завете 16. 4 великих или больших и 12 малых пророков. Разница, конечно, мы с вами понимаем, не в их значимости для нашего научения, а лишь в объеме дошедших до нас текстов. К великим пророкам относятся Исаия, Иеремия, Даниил и Иезекииль. К малым пророкам относятся Иоиль, Иона, Амос, Осия, Михей, Наум, Сафония, Аввакум, Авдий, Аддей, Агей, Захарий и Малахия. Когда мы говорим о некнижных пророках, там также принято деление на великих и малых. Уже в соответствии с тем, с какой полнотой описано их служение в ветхозаветных книгах. К великим пророкам принято относить Моисея, Аарона, Самуила, Илию и Елисея. К малым – Мариам, сестру Моисея, Девору, пророчицу, Гада, Нафана, Асафа и некоторых других. К числу наиболее почитаемых пророков стоит отнести Моисея и Илию, о которых мы поговорим с вами в следующей программе. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает мученика Андрея Стратилата, священноисповедника Николая Лебедева, святителя Петерима, епископа Великопермского. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Донской. Икона Пресвятой Богородицы Донская была написана Феофаном Греком. В день Куликовской битвы в 1380 году икона находилась среди русского войска. После победы чудотворный образ был передан донскими казаками в дар великому князю Дмитрию Донскому, который перенес ее в Москву. В память победы на берегах Дона она получила наименование «Донской». В 1591 году крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с войском вторглись в Россию и подступили к Москве. Чтобы защитить город, жители обошли его крестным ходом с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов. Татары были обращены в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за ее милость через год на этом месте был основан Донской монастырь. Сначала образ находился в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском. Сейчас икона хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Архимандрит Феофан Новоязерский. Годы жизни 1752-1832.

0: Первые годы подвижничества старца Феофана в миру Федора Соколова проходили в Саровской пустыне и Санаксарском монастыре. Здесь изучил он монашескую азбуку. Терпение, строгость к себе, безусловное послушание. Вместе с другими он исполнял после долгой церковной службы разные послушания, в которых и настоятель принимал участие. Рубил дрова, топил печи, готовил на кухне, пек хлебы, мел полы. Во время жизни в Санаксаре Феодор познакомился со святителем Тихоном Задонским, который приглашал его даже остаться в Задонске. В 1774 году преподобный Феодор Санаксарский, по наветам людей, гневавшихся на его нелицеприятие и заступничество за обижаемых крестьян, был сослан в Соловецкий монастырь. Большая часть учеников его тогда разошлась по другим обителям. В числе их и Федор Соколов перешел после трехлетней жизни в Санаксаре во Введенскую Островскую, близ города Покрова Владимирской губернии, пустынь. И здесь находился под руководством настоятеля старца Клеопы, который был постриженник Афонский и долго упражнялся там в высшем молитвенном делании с преподобным Паисием Величковским. Перейдя в Россию и после некоторого времени назначенный в Введенскую пустынь старец Клеопа, ввел в ней общежительный афонский устав, чинную службу. Сам он проводил жизнь в постоянной молитве и богомыслии, братьей же управлял любовью кроткой и прощающей. Заботился не столько об упражнении их в суровых постах и трудах, сколько о водворении смирения, незлобия, миролюбия. И здесь у такого наставника дополнено было иноческое воспитание Феодора, и уже привыкший в Санаксаре к суровому долгу иноческому, здесь научился он высшим добродетелям, чистоте помыслов, духу любви и смирения. Между тем, рассказы старца Клеопы возбудили в молодом послушнике сильное желание наставиться у старца Паисия и видеть Афон. В 1777 году Феодор отправился в Молдавию вместе с молдавскими иноками, возвращавшимися в свой монастырь. Он надеялся побывать на Афоне, в Палестине и затем поселиться у старца Паисия. Но когда он пришел в Молдавлахию в Тисманский монастырь, игумен Феодосий удержал его и немедленно постриг с именем Феофан. Тогда Феодору было 25 лет. Тисманская обитель, совершенно удаленная от мира, процветала под управлением замечательного старца-игумена Феодосия. Этот старец был вместе с преподобным Паисием Величковским учеником схимонаха Василия, общего старца молдавских иноков. Находясь в ближайшем общении с преподобным Паисием, он получил от него переводы отеческих писаний. Под руководством этого старца, ведшего своих учеников к высоким степеням внутренней духовной жизни, и завершилось окончательно монашеское воспитание отца Феофана. Когда после Кучук-Кайнарджийского мира, вследствие турецких притеснений, жизнь в Тисмане стала невозможной, игумен с братьей решился вернуться в Россию. Среди братьев монастыря находился Потемкин, родственник князя Потемкина. 11 лет от роду он бежал из родного дома и, скрывая свое происхождение, жил в монастыре, исполняя самые грубые работы. Он знал 7 языков. Ему-то и предложил настоятель ехать в Россию и просить о переведении Тисманского монастыря в Россию. Но, скрываясь еще, отец Анастасий Потемкин выбрал себе в спутники отца Феофана, которому были поручены написанные Анастасием письма к его родственникам, а сам Анастасий сопровождал отца Феофана в виде кучера. В 1779 году в Петербурге было определено назначить для пребывания игумена Феодосия с тисманскую братью Молчанскую Сафрониевую пустынь, Курская губерния. В этой пустыне отец Феофан прожил 1,5 года. А затем он был, несмотря на свое нежелание, вызван в Александро-Невскую лавру, где нуждались в хороших монахах. Он просился в миссию в Пекин, чтобы избегнуть этого. Но просьбу его не уважили. Старец Феофан прибыл в Петербург и, предавшись воле Божией, стал с усердием проходить возлагаемые на него послушания. Будучи ключником, он сберег половину тратившихся до него припасов. Его спокойная рассудительность, распорядительность и кротость обратили на него внимание митрополита Новгородского и Петербургского Гавриила, который взял его в келейники и приблизил его к себе. Так что все 10 лет службы своей отец Феофан пользовался его неограниченным доверием. Митрополит Гавриил – человек большого ума и образованности, строгий подвижник, великий милостивец, был самоотверженно предан православию и смело говорил всем правду. Постоянно опасаясь опалы за ревность к церкви, он, отправляясь во дворец или в синод, всегда клал несколько земных поклонов пред иконой и говорил: «Дай Бог, чтобы сегодняшний день так прошел». Когда отец Феофан предлагал ему улучшить скудную митрополичью трапезу, он говорил: «Надо привыкать, может быть, со временем и этого не будет». Так и случилось. За несколько месяцев до смерти митрополит был уволен императором Павлом без пенсии. Митрополит Гавриил не вкушал пищи до 3 часов в те дни, когда служил. Плакал, терзался, когда кого-нибудь считал обиженным собой. У него было положено по 50 рублей в день на милостыню. Кроме того, он раздавал 300 рублей в месяц в тюрьмах. Этой милостыней заведовал отец Феофан. Однажды митрополиту донесли, что келейник ежедневно устраивает для кого-то обеды. Оказалось действительно, что отец Феофан устраивает трапезу для не имеющих дневного пропитания. С этой поры митрополит стал еще более доверять своему келейнику. Благодаря старцу Феофану был вызван из заточения преподобный Феодор Ушаков.
1: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах. Всякое дыхание да хвалит Господа.
2: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети и сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мя во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою,

0: Боже.
1: Человек должен направить свои силы. Чему себя посвятить? Семье? Карьере? Обществу? Ответ на этот вопрос как раз-таки и содержится во второй части отрывка. Здесь Господь предлагает слушателям две притчи. В обоих говорится о Царстве Небесном. Что же именно мы о нем узнаем? Первое – как именно оно развивается в душе человека. Это происходит незаметно, как рост семечка. Человек не в силах сказать, когда именно оно прорастет и превратится в прекрасное растение. Это произойдет в свое время. Второе – оно развивается постоянно. Даже в тот момент, когда нам кажется, что мы идем назад, а в душе у нас застой, семя продолжает расти. И, наконец, самое главное, явление этого царства в человеке произойдет внезапно и превзойдет все ожидания. То, что прорастало так долго и мучительно, пробьется наружу и с лихвой покроет все тягости роста. Вот чему должен посвятить себя человек и бросить на это все свои силы – взращиванию Царствия Божия в своей душе. Но как это сделать? Ведь семечко-то растет самостоятельно. Какие именно усилия должен применить человек, чтобы способствовать росту того, над чем он не властен и что он не контролирует? Об этом не говорится прямо. Но если присмотреться к тексту, то можно сделать для себя некоторые выводы. Что требуется от человека, который посадил дерево? Помимо поливки, окучивания и других процедур – терпение. Он должен терпеливо ждать, когда семечко прорастет, и не терять надежды. Для нас это как нельзя более актуально. Ведь зачастую, оказавшись в трудной житейской ситуации или просто ощутив на сердце тяжесть, скорбь, тоску, нам хочется найти какой-то удивительный рецепт, который поможет нам избавиться от этого житейского или душевного дискомфорта. Не поэтому ли мы мечемся по жизни и ищем какого-то особо мудрого совета или же особо действенного молитвенного правила, который нам даст особо благодатный священник? Зачастую, поступая так, мы просто хотим, чтобы наше дерево созрело быстрее. Мы словно ищем чудо-удобрение. Подсыпь его, и словно на поле чудес дерево вырастет за ночь. Но оказывается, в Евангелии сам Господь предлагает нам чудесное средство. Самое верное и надежное оружие, самый действенный рецепт – это терпение. В терпении вашем стяжите души ваши, говорит Спаситель. Иногда скорбь и безбожие нужно просто перетерпеть. Порой других инструментов у нас и нет. Именно на стяжание этого качества мы должны бросить все силы своей души. Это нам кажется, что в эти страшные периоды застоя ничего не происходит. Но на самом деле для процесса духовного созревания это самые благодатные периоды. Именно терпение – та чудесная подкормка, которая позволяет семечку Царствия Божия день за днем, год за годом, незаметно прорастать в нашем сердце. И не будем сомневаться, однажды, возможно, когда уже и силы будут на исходе, оно внезапно пробьется и распустится прекрасным цветком, покрывая своим чудесным ароматом и нас, и всех тех, кто нас окружает.
2: Евангелие, день за днем.
3: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в храме Христа Спасителя в Москве 17 марта 2021 года.
2: Слово «смиренно-мудрее» – сложное слово и состоит из двух – мудрость и смирение. И если человек далекий от христианства задумается об этом слове, то он найдет в нем противоречие. Потому что вне христианских ценностей смирение не является положительным качеством. Смирение отождествляется со слабостью. Смиренный выглядит как неудачник. Достаточно вспомнить замечательный роман Достоевского «Идиот». Достоевский блестяще отобразил на страницах этого произведения образ христианина, чистейший образ смиренного человека. А как этот смиренный человек был воспринят окружавшим его обществом, как ненормальный. Действительно, для внерелигиозного, внехристианского сознания смирение есть проявление слабости или даже неадекватности. Но на самом деле даже само сочетание двух слов «смирение» и «мудрость», «смиренно-мудрее», свидетельствует о том, что в нашей христианской традиции смирение отождествляется с силой, потому что мудрость есть сила, как и знание, и никто не смеет опровергнуть этой истины. Мудрый человек силен своим умом. И поэтому одно только слово «смиренно-мудрее», которое объединяет два как будто бы противоположных по значению слова «мудрость» и «смирение», на самом деле является прекрасным толкованием к тому, что есть подлинное смирение. Подлинное смирение – это отображение божественной мудрости. Для того, чтобы испытать, так оно или нет, нужно пройти очень большим и трудным путем стяжания подлинного смирения. И, наверное, смирение там где-то, на самых последних ступенях. Святитель Иоанн Златоуст замечательно говорит о смирении, что нет никакой другой силы, которая может возвести нас на высоты, как только смирение. И вот, может быть, самым важным было бы для всех нас осознать в полной мере, что есть смирение, которое объединяется со словом «мудрость». Что же это за сила, которая одним этим словом «смиренно-мудрее» поставляется на тот же уровень, на котором пребывает и мудрость, несомненная сила, дающая могущество человеку. И очень важно осознать, что смирение – это не слабость, это не некая неполноценность, это не искусственное юродство, как иногда бывает, к сожалению, в болезненных религиозных практиках, а это есть реальная духовная сила, которая не только способна приблизить нас к спасению, но которая способна даровать нам великую мудрость в нашем поведении, в наших поступках, в наших словах, в нашем общении с ближними и дальними.
0: Первосвятительское слово.

0: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает мученика Андрея Стратилата, священноисповедника Николая Лебедева, святителя Петерима, епископа Великопермского. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Донской. Мученик Андрей Стратилат жил в III веке. Он был главнокомандующим в римском войске в правлении императора Максимиана. Солдаты любили Андрея за мужество, справедливость и военный талант. Андрей с отрядом самых храбрых воинов выступил авангардом против напавших на империю персов. Солдаты его были язычниками, да и сам Андрей в то время еще не принял крещение, хотя уверовал в Христа. Перед битвой он убеждал воинов, что языческие боги им не помогут, и призывал молиться Спасителю. Немногочисленный отряд сумел обратить врагов в бегство. Но завистники донесли императору о том, что его полководец — христианин. Андрея вызвали на суд, пытали, но он не отрекся от Христа. Император побоялся казнить полководца, которого любила вся армия. Он приказал освободить мученика, но дал тайное распоряжение убить его и всех солдат-христиан. Андрей вместе с дружиной пришел в город Тарс, где они приняли крещение. Тем временем за воинами отправилась погоня. Она настигла их в горном ущелье. Андрей призвал воинов не бояться смерти и помолился о всех, кто будет чтить их память. Полководец попросил Господа послать людям источник на месте их гибели. Мученики не сопротивлялись своим палачам. В миг их гибели из земли забил ключ с целебной водой.
1: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
2: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: Утро в храме.
4: Доброе утро, Елена Олеговна.
5: Доброе утро, Михаил Дмитриевич. Хочу начать наш сегодняшний разговор вот с этой цитаты. После крестной смерти Иисуса Христа Пречистая Его Матерь около 15 лет жила в Иерусалиме, в доме святого апостола Иоанна Богослова, которому поручил ее сам Господь со креста. Вот приблизилось время переселиться ей в небесную обитель Сына Своего. Когда Матерь Божия молилась на горе Елеонской, ей, как рассказывает предание, явился архангел Гавриил, принесший финиковую ветвь, и известил о ее кончине через 3 дня.
4: Я понял. Мы сегодня будем говорить о церковном празднике, который называется Успение Пресвятой Богородицы. А чьи слова вы нам только что прочитали?
5: Это цитата из проповеди на Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии святителя Феофана Затворника. Ее мне и хочется сегодня взять за основу нашего разговора.
4: Кстати, Елена Олеговна, а почему столь печальное событие православные верующие называют праздником и радуются еще?
5: Хороший вопрос. И отвечу тебе словами святителя Иоанна Златоуста.
4: Кто же еще лучше него сможет ответить? Читайте, Елена Олеговна.
5: Рассуждая о смерти и успении, вот что нам говорит святитель. Спящий, конечно, встанет, а смерть и есть не что иное, как продолжительный сон. Не говори мне, что умерший не слышит, не говорит, не видит, не чувствует, ибо таково же состояние и спящего. И душа спящего как бы спит, а у умершего, напротив, бодрствует. Но умерший, скажешь, гниет и тлеет, и превращается в прах и пепел.
4: Ой, а я только что и хотел об этом спросить, ведь тело же гниет в земле.
5: И что же из этого, возлюбленный, тогда говорит тебе, Миша, святитель Иоанн Златоуст. Поэтому самому и надобно особенно радоваться. Тот, кто хочет перестроить развалившийся и ветхий дом, наперед выводит из него живущих, потом разрушает этот дом и снова воздвигает в лучшем виде. Выведенные не скорбят об этом, а еще радуются, потому что обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще и невидимое здание. Так и Бог разрушает наше тело, намереваясь создать его вновь, и сперва изводит живущую в нем душу, как бы из какого дома, дабы потом, воздвигнув его в лучшем виде, опять ввести в него душу с большей славой. Будем же обращать внимание не на разрушение, а на будущую славу.
4: Теперь понятно, почему праздник и откуда радость берется. А давайте продолжим. Значит, Богородица узнала о своей скорой кончине. Что же дальше говорит нам святитель Феофан Затворник?
5: А вот что читаю. Пречистая несказанно обрадовалась, услышав такое известие, и начала готовиться. Ко дню ее представления, по повелению Божию, чудесно явились в Иерусалим, кроме апостола Фомы, все апостолы, рассеянные для проповеди по всему миру. Они были свидетелями ее мирной, тихой, святой и блаженной кончины. Сам Господь Иисус Христос во славе небесной, окруженный бесчисленным множеством ангелов и праведных духов, явился принять душу Пречистой Матери Своей и со славой вознес ее на небо. Так окончила земную жизнь свою Пресвятая Дева Мария.
4: А я помню, мне рассказывали, что во время ее похорон Господь совершал чудеса и не позволил врагам осквернить ее гроб. А даже наоборот, многие, пока шло похоронное шествие, уверовали во Христа, истинного Мессию.
5: Верно, Миша. Ну, давай продолжим. Вот что далее говорит нам святитель Феофан Затворник. На третий день после погребения Божьей Матери прибыл отсутствовавший по воле Божьей апостол Фома и пожелал видеть ее гроб. По его желанию гроб был открыт, но в нем не нашли тело Богоматери. Вечером того же дня, во время трапезы своей, апостолы увидели в воздухе Пресвятую Деву на небесах, живую, со множеством ангелов.
4: О, как же это прекрасно! Мне все радостнее и радостнее становится. Слава тебе, Боже наш! И тебе слава, Пресвятая и Пречистая Богородица, заступница наша.
5: А я все-таки, с твоего позволения, дочитаю цитату. Итак, «Стоящая с неизреченной славой, осиеваемая Богоматерь сказала апостолам: „Радуйтесь, я всегда с вами“. Апостолы воскликнули: „Пресвятая Богородица, помогай нам“. Это явление Богоматери совершенно убедило апостолов, а через них и всю церковь в ее воскресение. В подражании Пресвятой Деве Марии, часто посещавшей места, которые Сын ее и Бог осветил стопами пречистых ног своих, возник обычай между христианами посещать святые места. Это все говорит нам святитель Феофан Затворник.
4: Вот, оказывается, как. А мне нравится бывать в святых местах. Мы всей семьей ездим в такие поездки.
5: Прекрасно! И закончить мне бы хотелось словами канона преподобного Иоанна Дамаскина на Успение Пресвятой Богородицы. «Приидите, верные, приступим ко гробу Богоматери и обнимем его искренно, прикасаясь сердцем, устами, взорами и лицами, и будем почерпать обильные дары исцелений, проистекающие из источника неоскудевающего. Прими от нас надгробную песнь, Матерь живого Бога, и осени нас светоносную и божественную Твою благодатью, подавая Царю Победы, христолюбивому народу мир и воспевающим Тебя отпущение грехов и душевное спасение. Доброго всем дня, дорогие наши радиослушатели!
4: Всего вам самого светлого и самого радостного! Слава Богу за все!

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго здоровья, Господь нам в помощь.
1: Спаси Господи, батюшка. Вопрос у нас такой. Как возможно скорбеть и не унывать?
2: Скорбь, по сути дела, это состояние реакции человеческой жизни на что-то происходящее либо внутри человека, либо за его пределами. Мне сейчас вспоминается Евангелие, в котором Христос, уходя на свои вольные страдания, своих учеников предупреждает: «В мире скорбни будете, но мужайтесь, я победил мир». Дело в том, что скорбь у каждого человека бывает в жизни. Только у нас у всех разные причины этой скорби. Кто-то скорбит от того, что у него нет 600-го Мерседеса, кто-то скорбит от того, что он не стал губернатором, кто-то скорбит от того, что у него один ребенок, а не 10, и так далее. Или зарплата маленькая, или начальник над ним издевается, негодник такой.
1: То есть это такая естественная человеческая эмоция, переживание?
2: Я думаю, это естественное последствие естественных реакций. Другое дело, на что может человек реагировать и как он может на это реагировать. Если мы говорим о понятии скорби и уныния, то очень часто, если скорбь, она от каких-то земных материальных вещей, она как раз и человека чаще всего повергает в землю, то есть состояние уныния, отчаяния в какой-то степени. Если человек испытывает скорбь от того, что он немощный, от того, что он нищий духом, то Господь уже здесь на земле его утешает, и мы в Евангелии слышим заповеди блаженства, первый из которых звучит очень просто: блаженны, то и счастливы те, кто осознает свою нищету духовную. То есть если скорбь человека не материального характера, а характера, проистекающего от осознания и переживания человеком его состояния немощи, то это врачуется милосердием Божиим через молитву, через покаяние, через причащение, через пост. Когда Господь посещает человека и утешает его, он не может унывать, этот человек. Более того, вторая заповедь блаженства говорит следующее: блаженны плачущие, плачущие не о 600-м Мерседесе, плачущие о грехах своих. И, естественно, там опять-таки Господь утешает и говорит, они блаженны, потому что они утешатся, то есть они счастливы. Вот маленький момент, который нужно учитывать. То есть скорбь от земных вещей ведет человека по горизонту, к унынию, к отчаянию, прочим разным вещам. Скорбь от наблюдения за своими поступками, наблюдения за своими немощами, попаданиями мимо цели, грехами и плач об этом. Это скорбь, которая врачуется самим Господом, посещением Господа, и, соответственно, место унынию там быть не может. Другой вариант, когда мы видим святоотеческий опыт. Многие святые, проходя путь детализации своих грехов, когда они подвязались очень глубоко, уходили от мира, занимались копанием внутри самих себя, то у них, конечно, происходили вещи, которые были подобны как раз пути уныния, потому что то величие грехов, которые они в себе обнаруживали, и ту тягу, ту склонность к грехопадениям, которая есть у каждого человека, проявляющаяся вот именно в этом первородный грех, да? Когда они это видели, видели свою немощь, конечно, они падали, и Господь им попускал это, чтобы они опять-таки убедились в своей немощи, для того, чтобы опять еще больше, с большей ревностью, с большим рвением, дерзновением припасть к ногам Господа и закричать: «Боже, будь милостив мне, грешнику».
1: Спасибо, отец Николай. А как не спутать скорбь, о которой вы говорите, с отрицательными эмоциями, которые происходят, когда человек сам в себе копается в результате какого-то самоанализа, ведь это другая скорбь? Есть какой-то маркер, как это не спутать?
2: Проблема в том, что когда человек в себе копается, как вы заметили, да, есть одна маленькая деталь, которая должна быть, ну, как лакмусовая бумажка.
1: Да,
2: и помогите, эта деталь, пожалуйста. Это раненое самолюбие. Как только мы с вами, копаясь в чем-то, ущемляемся именно в том смысле, что я-то думал, что я крутой, а я на самом деле совсем не крутой, это как раз и есть та деталь, о которой мы с вами говорим. Плохая скорбь, просто это скорбь, которая не ведет никуда.
1: Да.
2: К итогу, к положительному она не приведет. А если человек, наблюдая за собой, анализируя себя, говорит: «Господи, как я далек от того, которым бы ты хотел меня видеть, не для самого себя, не раненое самолюбие, не гордынька, а именно: Господи, я не тот сын или я не та дочь, которую бы ты хотел видеть». Вот, наверное, в этом случае это будет правильный подход, который приведет к правильным результатам. То есть не для себя что-то делать, а для Господа, давшего нам этот шанс этой жизни.
1: То есть нужно всегда пытаться в любых реакциях, эмоциях, переживаниях поставить над собой Господа?
2: Нужно сначала их пережить. Любые эмоции, реакции. Почему? Потому что человек, например, который потерял близкого, какие-то доктрины объяснять, это просто жестоко. Ему просто нужно пожалеть. И вот тогда, когда он придет в такое состояние, при котором будет некое равновесие между умственным и чувственным, тогда, может быть, и есть смысл разговаривать о чем-то. А на каких-то этапах нужно просто что-то пережить.
1: Спасибо, отец Николай, за вашу помощь.
2: Храни всех нас, Господь.
1: Я напоминаю, что сегодня в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовался обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехе родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся, омывши мне и по чеснегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лише сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки.

0: Я владыка человека.
1: Лучше, я сделал больше, я чего-то достиг. Спору нет. Действительно, увеличивая все эти параметры, фиксируя их, мы чего-то достигаем. Именно чего-то. Того, что, пожалуй, можно назвать интенсивностью религиозной жизни. Безусловно, религиозная жизнь имеет отношение к жизни духовной, но она не определяет ее. Христос Спаситель сказал о духовной жизни, как о колосе, рост которого сокрыт от глаз человека. Сегодня у нас есть возможность фиксировать любые, даже самые небольшие изменения. И, наверное, абсолютно все видели ускоренные видео, на которых динамично растет то или иное растение. Но для человека первого тысячелетия рост растений не был таким очевидным. Именно эту неочевидность духовного возрастания имел в виду Христос Господь, когда говорил о бросившем в землю семя человеке. Духовная жизнь – это, в первую очередь, живое общение с личностью Бога. Оно подобно общению с любой другой личностью. Всем нам понятно, что любовь, к примеру, к родителям не определяется суммами финансовой помощи, которую мы им оказываем. Она не определяется количеством сделанных им подарков или сказанных добрых слов. Любовь к ним в чем-то другом, в чем-то таком, что довольно непросто определить и совсем невозможно посчитать. Точно так же неуловимо и необъяснимо религиозное преображение души человека, которое совершается силою благодати Божией.
2: Евангелие, день за днем.
3: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает мученика Андрея Стратилата, священноисповедника Николая Лебедева, святителя Петерима, епископа Великопермского. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Донской. Священноисповедник Николай Лебедев родился в 1869 году в Тверской губернии. Семья была бедная, и духовное образование Николай получил за счет государства. Он стал священником и служил в храме села Власьево под Тверью. Одним из первых шагов Лебедева стало открытие в селе общества трезвости. Он приложил силы к созданию реабилитационного приюта для алкоголиков. Вскоре при его деятельном участии в окрестных деревнях появились две земские школы. Священник также стал инициатором создания товарищества, закупавшего для крестьян сельхозтехнику. Он организовывал для крестьян беседы по сельскому хозяйству, садоводству, кооперации. Отца Николая Лебедева в епархии поддерживали и приводили в пример как подлинного пастыря. После революции его несколько раз арестовывали. Прихожане написали письмо в защиту своего священника, но отца Николая приговорили к 3 годам заключения на Соловках и ссылке. Отец Николай Лебедев скончался в Усть-Куломском районе Республики Коми в 1933 году. В 1989 году службы в храме села Власьево возобновились. Это был первый возрожденный храм в Тверской епархии после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
0: Нужно любить жизнь больше, чем смысл жизни. Доброе утро, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Игорь Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
2: Доброе утро и здравствуйте.
0: Отец Дионисий, поздравляю нас.
2: Да, ура!
0: Бодрое ура! Доброе тоже?
2: Доброе и бодрое, да. Ну, я думаю, даже, знаете, отчасти сегодня прям наш праздник. Потому что мы же все равно отчасти немножечко просветительская программа. Ну, пусть даже с юмористическим уклоном иногда.
0: Развлекательно-познавательная.
2: Да, такое. Но все-таки мы немножечко знаний несем, смею надеяться. Поэтому, да, немножечко мы тут тоже каким-то боком присутствуем. Но вообще, конечно... Поздравляю всех учащих и учащихся с началом учебного года. И, в общем, дерзайте. Родителям сочувствую, понимаю, сам такой. Поэтому, вот, в общем, общими силами будем стараться вперед в светлое будущее.
0: Ну, вообще, начало учебного года — это не только праздник 1 сентября, но еще и период стресса, адаптации. Об этом коллеги из «Нижегородской правды», в частности, Майя Семакина, подготовила такой обширный репортаж. И там она говорила с психологом о том, как настроиться взрослым и детям на учебный год. И по словам психолога, например, для первоклашек поступление в школу – важный этап в жизни, связанный с изменениями и социальной роли, и с изменением графика жизни. Меняются и традиции. Традиции каждого дня, и даже сам образ жизни, манера поведения тоже. То есть ребенок из, ну, такого периода детства начинается вот у него период взросления.
2: Да. Здесь, конечно, очень важна и роль вот первого учителя, вне всякого сомнения, тут это прям одно из ключевых таких моментов. Очень важен, конечно, важна роль родителей. Ну, родители, в принципе, всегда тут в школе у нас очень сильно как-то завязаны, да, на это. Вот, потому что, да, действительно, для детей очень много всего нового, очень много всего меняется в жизни. И самое главное, мне кажется, не торопиться. Потому что у нас сейчас вот очень такая частая тема – это... попытка успеть все и сразу, впихнуть детей и ребенка во все возможные секции, кружки там и прочее, прочее. Чуть не с первого класса там репетиторы там и так далее. Это все, конечно, не стоит, мне кажется, потому что все равно это пока детство. И, ну, как бы нагружать ребенка сразу всем не нужно. Ему и так будет непросто. Поэтому здесь, конечно, надо вот как-то находить какую-то такую вот золотую середину и не перегружать. А вообще, на самом деле, ну, просто подготавливать ребенка к школе заранее, в том числе вот интересом к знаниям, да, что ли, интересом к узнаванию чего-то. Потому что вот, по-моему, в школе больше всего ребенок должен учиться самому процессу учебы. Вот и все.
0: Ну, в первом классе сложно учиться учебе. Да, я понимаю, о чем вы говорите.
2: Да,
0: и современная школа, да, ну, вообще, в принципе, школа, просто советскую школу все настолько идеализируют, что уже сейчас у поколения, которое советскую школу не застало, например, да, я не застала советскую школу. И у меня сложилось впечатление на основе каких-то субъективных суждений некоторых любителей советской школы, что это было лучшее место для получения среднего образования на свете вообще. Она была хороша, она была мощная и сильная, потому что дети занимались зубрёжкой. Насколько
2: да.
0: Вот у меня сложилось впечатление на основе тех объективных материалов, которые удалось найти.
2: Да, конечно. И действительно, просто они говорят вот...
0: В превосходной степени. Да. Либо хороша, либо ничего. Ну, потому что же уже мёртвая.
2: Да. Ну, кстати говоря, здесь немножечко у нас неправильная такая вот... Ведь фраза о мертвом либо хорошо, либо ничего, она не полная, потому что либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Вообще-то в оригинале-то римляне говорили. Вот. Это то же самое, как истина в вине, много раз утонула, на самом деле. Опять же, полная фраза.
0: А, кстати, да.
2: Да.
0: Отвлечемся от 1 сентября, хотя праздник, конечно, мощный. Но я тут тоже читала последнее исследование. Ну, знаете, как вот это все, что трезвого на уме, у пьяного на языке, вот это вот много вообще такое. Хочешь увидеть настоящего человека, значит, увидеть его тоже в состоянии под шофе. Но ученые выяснили, что когда человек принимает алкоголь, у него перестает работать какая-то там часть мозга, то ли лобная, то ли... Но та, которая отвечает не за базу, а та, которая отвечает за манеру поведения, за какую-то интеллигентность, интеллектуальность и прочее. То есть, по сути, человек скатывается в свои вот эти животные установки, и он перестает быть собой. Поэтому, если вы хотите как раз увидеть человека, которым он не может быть, то вот стоит, наверное, предаваться путешествию по скользкой дорожке порока.
2: Да, вот так.
0: Ну, в общем, да, но лучше не надо.
2: Но лучше не надо. Поэтому, в общем, возвращаясь к школе...
0: Но вернемся к 1 сентября и первоклашкам.
2: Действительно, все вот эти вот условные превосходства советской школы, можно ли их там сейчас как-то вот вернуть? Да мне кажется, нет, и даже смысла нет, потому что задача у школы сейчас совершенно иная, и время совершенно иное, и говорить о том, что вот тогда было все лучше, а сейчас все худшее, это тоже неправильно. Конечно, сейчас в школе колоссальное количество проблем, потому что, опять же, мне кажется, все зависит вот от нас, да, от нас как от родителей, как от населения, так скажем, да, взрослого, которое, собственно, и задает вот эти тренды, там, скажем, в образовании в том числе. То есть мы от школы ждем что-то, а что именно, мы не особо понимаем. Вот школа должна быть вот прям вот чем-то. А чем?
0: Чем?
2: Кто как формулирует, и появляется такой вот очень серьезный разброс вот в этих требованиях, и школа просто не может им никак соответствовать, потому что там у учителей вообще там свои задачи, там, да, у заучей свои задачи, и у них никак вот соответствовать вот этим дивным запросам родителей, ну, нет никакой возможности.
0: Но
2: не нужно это, наверное.
0: Запросы родителей — это одно, но сейчас вернемся, наверное, к вниманию к маленьким людям, как раз к первоклассникам, которые не ведают, что их ждет. Почему первоклассники очень часто начинают вести себя не сильно, не очень адекватно и тревожатся по поводу того, что начинается новый этап их жизни? Все дело в неизвестности. Ну, первоклассник, сколько, 7 лет, 8 лет сейчас, примерно в этом возрасте идут в школу.
2: 7 лет, да-да-да.
0: Стоит перед, на самом деле, порогом неизведанного, и у него колоссальный стресс. Просто еще, так как эмоциональный интеллект не сильно развит, то человек, маленький человек, вот этот 7-летний, еще не может сформулировать то, что он чувствует. Но, тем не менее, задача как раз взрослых, ну, наставников, родителей, бабушек, дедушек, кого-то, может быть, крестных родителей, это как раз уменьшить вот эту тревожность перед неизвестностью, создать позитивный образ школы как интересного и познавательного места, а также максимально облегчить процесс адаптации. То есть подготовленный ребенок быстрее привыкает, ну, к какому-то режиму дня, учителю, сверстникам, новому коллективу, который будет в школе. Хотя практика показывает, что те, кто ходил одной группой в детский садик, потом этой же группы, ну, все же с одного примерно района,
2: ну,
0: да,
2: из одного
0: квартала.
2: Так, да, конечно, это очень
0: здорово. Если не меняют место жительства, если не хотят в какую-то конкретную, может быть, там, школу с определенным уклоном, или лицей, или православную гимназию, если в районе, ну, в рамках, в границе района ее нет, то тогда меняется коллектив. А так-то вообще все, кто в детском саду, потом переходят эти же дружные компании в школу. Но вот именно создать вот этот эффект того, что ничего страшного и неизвестного не будет, задача взрослых.
2: И вот, знаете, вот вы затронули как раз вот эту тему возраста, и я, наверное, вот тоже проговорю, поскольку я являюсь уже много лет и много раз духовником православной гимназии как раз, вот такая заметка, что ли, наблюдение. Сейчас очень часто бывает, что ребенка пытаются отдать в школу до 7 лет. То есть, ну, как бы вот так вот получается, да, что он, как бы, ну, там, условно, там, 6,5, там, да, где-то его уже в школу. Вот мое мнение по очень многим наблюдениям все-таки, я думаю, что достаточно у меня там было. Вот не стоит в 6,5 отдавать в школу. Лучше год подождать. Лучше он там в 7 плюс пойдет в школу, это будет гораздо-гораздо лучше. И гораздо легче и для родителей, и для ребенка, и вообще для всех. Вот, потому что, ну, когда малыш еще вот как бы не сформировался полностью, да, ну, даже не то, что полностью, пока он немножко, ну, не готов он к этому. И ему, ну, изначально сложно. То есть мы изначально ставим его в условия, ну, такие вот для него стрессовые. Ведь все-таки есть определенный порог, да, в 7 лет. Он же не просто так придуман. Действительно, с 7 лет немножечко ребенок меняется. Он немножко начинает. Вот мы сколько раз такое было, когда вот приходили к нам, например, дети, да, вот там в 6 с небольшим. И говорит, вот, нет, он там все нормально, он там умненький, хорошенький, замечательный, он там вроде бы готов. Ну, да, по вот каким-то таким вот, по тестам каким-то, да, вот, которые он там пишет, ну, вроде бы все делает, молодец. Но вот по манере как-то даже вот держаться, да, по манере разговора, ну, не готов. Ну, не надо, не стоит. И вот сколько раз мы говорили, что, ну, там, подождите годик, да, посидите в садике еще, ничего страшного там не произойдет. Наоборот, ему там будет лучше, легче. А через год приходите. И вот сколько раз было, вот действительно, да, приходит ребенок через год, он совершенно другой, абсолютно. И он идет с радостью, все, у него нет вот этого, ну, какой-то боязни, он целый
0: то
2: год
0: готовился.
2: То есть
0: его мир не рушится?
2: Нет, нет, все нормально.
0: А когда он еще не готов морально, то, получается, мир рушится, потому что привычный мир, дом, детский сад, мама
2: нет,
0: рядом.
2: Он, его даже, может быть, прочее. Настроили, он вроде бы там, да, я хочу, да, ему там это вроде бы, ну, нравится.
0: Но это разовая настройка, на самом деле,
2: да,
0: и потом,
2: да.
0: Когда ночь проходит, кэш обновляется, и все заново.
2: И вот, и когда ему придется ходить и вот воспринимать вот эту вот нагрузку, рассчитанную на семилеток, и даже не то чтобы рассчитанную, а даже для семилеток она, ну, тяжела, потому что сейчас все-таки школа дает очень большой объем там информации всякой разной. И да, может быть, не с первого класса, но тем не менее, нагрузка-то большая на ребенка. И, ну, пожалейте его, не надо, не спешите. У него все будет, он все успеет. Не спешите.
0: Отец Дионисий, а как тогда понять вот эту фразу «не лишайте детей детства»? И как ее трактует и объясняет церковь?
2: Ну, это не наша, не церковная фраза, поэтому мы тут как-то мы не пытаемся сказать все и обо всем. Поэтому церковь здесь никак вот к этому вопросу не подходит. Но мне кажется, стоит ли или не стоит там вот как вот лишать, не лишать детства. Не знаю.
0: Как лишают детства?
2: Как лишают детства? Вот чрезмерные нагрузки, но это в течение всей, опять же, школьной вот этой вот жизни. Чрезмерные нагрузки и чрезмерными требованиями, когда родители зачастую не своего ребенка видят, а они видят некий такой вот, ну вот там бегает какой-то человек, и он должен соответствовать моим требованиям.
0: Но это,
2: да,
0: ожидание и реальность.
2: Да, это именно, да, ожидание и реальность. И вот это как раз лишает ребенка детства, потому что, ну, это не он. Это не его интересы, это не его там желания, это вот родительские какие-то хотелки. Наверное, вот в этом смысл. И да, когда мы не соблюдаем вот эти вот возрастные рамки, что ли, да, то есть когда мы от ребенка требуем гораздо больше, чем вот что-то, на что он готов. Наверное, как-то так. Это тоже очень такая, ну, проблема, она действительно прям с первого класса и там до 11-го она, собственно, так и тянется.
0: Ну, вообще вот психолог, с которым беседовали мои коллеги, рекомендует заранее обсудить с ребенком, как будет проходить его день, ну, в школе.
2: Угу.
0: Это уроки и перемены, объяснить, что это такое и для чего они предназначены. Потому что я помню свой первый класс, и я совершенно не понимала, что делать в переменах и куда податься и так далее. Потом подсказали, ну, вот можно там пойти куда-то, выйти в коридорчик, дойти там до каких-то девочкиных мест и прочее, прочее, прочее. Так уж вышло, что детишки могут не догадываться об этом. Хотя, может быть, тут как бы дело...
2: Ну, и это тоже бывает, конечно, конечно. Но это вот опять же и вопрос взрослости, вот вопрос подготовки, вопрос умения как-то вот взаимодействовать, контактировать со взрослыми людьми, да, вот как вот можно ли обратиться к учителю там с каким-то этого, да, вопрос вот доверия взрослым. В общем, ко всему этому надо готовить.
0: А вопрос доверия к взрослым как раз, смотрите, сейчас такие времена и такие реалии, что наоборот детей учат не доверять незнакомым. Не разговаривать с незнакомыми на улицах, ни в коем случае не реагировать, ничего не брать у посторонних. Чужой незнакомый взрослый, ну, уже в юном сознании воспринимается как объект, несущий потенциальную угрозу.
2: Это колоссальнейшая проблема, просто вообще невероятнейшая.
0: И эта проблема диктована, к сожалению, не какой-то тревожностью и гиперопекой родителей, а опять же тем, что происходит вовне. То есть это отклик и обратная связь на трэш который творится в мегаполисах и не только в мегаполисах.
2: Да.
0: Как быть, как объяснять, опять же, ребенку, что конкретно этот взрослый, ну, что он достоин доверия, и как учителю себя ставить так, чтобы это доверие не оправдать?
2: Вот, знаете,
0: огромное количество учителей это доверие не оправдывает.
2: Да, я прям вот даже еще немножко сейчас отойдя от темы вот, образования, доводилось мне слушать интересные лекции вот, по взаимосвязи культуры и экономики, ну или там, в частности, религии и экономики, лекции профессора МГУ. И вот он говорил о том, что одним из важнейших факторов, ну таких вот культурных факторов, влияющих на экономический рост, является доверие. И вот если доверия нет, то экономический рост просто невозможен. И, соответственно, как бы развитие страны невозможно. Вот у нас очень низкий уровень доверия взаимного, в принципе, в стране. При том, что мы готовы доверять по вот, определенным исследованиям, мы готовы доверять, но не доверяем. И желание, запрос на доверие у нас есть, но пока, к сожалению, возможностей доверять у нас нет. Ну, я к тому, что это прям реально огромная проблема просто, которая вот не дает нам никак развиваться. И да, в том числе это именно потому, что ну, и мы позволяем себе многое. Мы как взрослые, да, как население этой страны, мы, ну, как бы, это ничего ж такого, я же просто так вот, ну, ничего. Но вот это вот неумение думать о других, вот не знаю, как бы, наверное, не сейчас об этом говорить, да, откуда это взялось, там, почему так получилось, но тем не менее, нежелание и неумение думать о других, нежелание и неумение, как бы, вот, смотреть на нужды другого, а жизнь только ради себя, она, как следствие, приводит к утрате доверия. И в том числе вот к таким вот, ну, прям скажем, патологическим каким-то ситуациям, которые сейчас уже становятся почти уже нормой. Я имею в виду вот какие-то такие, ну, по сути, преступления, да, которые происходят у нас. И я к тому, что ответ на этот вопрос, на этот вызов я точно не смогу дать. Но вот порассуждать об этом, я думаю, стоит каждому из нас. Потому что вот этот момент угрозы, которые мы несем в этот мир, ну, мы в силах его просчитывать и, по крайней мере, об этом думать. Ну, банальная ситуация. Человек, который устроил истерику в магазине, например. Мне там что-то не так дали, мне там на меня не так посмотрели, меня там не так обслужили, а мне все должны. И понеслась вот, это и есть угроза, которая вот проявляется в этом мире. Это, конечно, такой очень, ну, слабый такой пример, да, слабый именно по уровню агрессии. Но все остальное, понятно, я думаю, мы там можем все сами додумать, к чему это дальше может приводить. И как следствие, ребенок тоже видит проявление вот этой агрессии в мире, потому что вот он, например, пришел с мамой в магазин, а там какая-то неадекватная тетя устроила истерику там на кассе. И он, конечно, он будет воспринимать взрослого как источник опасности.
0: Слушайте, но это если неадекватная тетя устроила истерику, то он будет просто бояться резких звуков. А если неадекватная тетя взяла какого-то мальчика или девочку за руку и повела в сторону автомобиля...
2: Я прекрасно все понимаю. Просто говорю, это, знаете, теория разбитых окон, да? Если у нас, да, в принципе, все везде хорошо, то у нас и возможностей даже, да, для каких-то вот таких вот поступков у нас не будет. Но поскольку мы допускаем и малое проявление вот этих агрессий там, да, и таких вот негатива вовне, то, естественно, его становится все больше и больше. Мне кажется, вот эта теория разбитых окон, она работает в том числе и вот в этом случае. Чем меньше мы несем зла в этот мир, тем его проявлений в мире меньше. Вот и все. И тем безопаснее все вокруг нас.
0: Ну, ну да, допустим, мы, конечно, перестанем в какой-то момент все нести зло, и мир станет безопасным и прекрасным. Но
2: да?
0: Пока история,
2: но пока
0: другая.
2: Вот, да, да,
0: история,
2: да,
0: разворачивается иначе, и ребенку важно объяснять, что все-таки главный взрослый в школе — это учитель, и к нему можно подойти с любым вопросом, и этот человек достойный доверия, но здесь уже надо учителю тоже просоответствовать тому, что он здесь несет ответственность, и он не диктатор, но наставник и человек, дающий знания.
2: Да, здесь вот очень важно как раз выстроить, конечно же, выстроить диалог с учителем, между родителями, да, и учителями. Это прям тоже прям целое искусство, потому что у нас зачастую учитель должен обороняться буквально от родителей. С другой стороны, да, бывает, к сожалению, именно так, что Я вот, к сожалению, не помню, чья это фраза, но она очень, мне кажется, такая показательная. Есть учителя по призванию, а есть учителя по недоразумению. Вот. И то, и другое, к сожалению, бывает. И здесь как раз вот, ну, ответственность родителей, ну, ты смотри, кто перед тобой. Действительно там учитель или просто вот, ну, как бы уставший человек, либо тот, кто будет очень сильно вредить твоему ребенку. Это, опять же, это ответственность нас, как взрослых, мы должны как бы к этому относиться серьезно. Это не тот человек, который должен оказывать нам услуги по воспитанию ребенка там, да, или по передаче знаний. Все-таки от этого стоит как-то отходить. Но это учитель, и к нему нужно проявлять уважение, но при этом все-таки без действительно родительского контроля здесь тоже никак. Найти какую-то золотую середину можно только в разговоре с преподавателем. Только в разговоре, спокойном, нормальном, конструктивном разговоре. Вот опять же, чем меньше агрессии мы будем нести в школу, тем меньше ответа получит наш же ребенок, собственно говоря. Потому что если там условно конфликтная мама постоянно доводит там классного руководителя, то понятно, что отношение будет и на ребенка тоже переноситься соответствующее. Поэтому не нужно. Нужен нормальный, конструктивный, спокойный разговор. Тогда все будет в порядке.
0: Ну и кроме того, психолог советует подготовку к школе провести в игровой форме. Играть в школу, меняясь ролями. Это помогает освоиться как раз с новой ролью. Использовать игры на развитие самоконтроля и внимания. Это то же самое море волнуется раз. Это то же самое съедобное и несъедобное. Это какие-то настолки, которые именно повышают вот этот уровень концентрации, потому что усидчивость, особенно в первом классе, она как раз развивается. И если ребенок, ну, как бы по природе своей гиперактивный, а сейчас огромное количество детей как раз гиперактивные, то очень сложно концентрироваться на каких-то вот этих задачки, не знаю, там прописи, по-моему, сейчас уже в детских садах решают, прописывают.
2: Ну да, да.
0: В школу ты уже должен прийти с сознанием таблицы Менделеева и валентности металла.
2: Да-да-да,
0: ну, утрируем, да, конечно, шутим. Вот. И, конечно, тренировать навыки общения, то есть дома проигрывать знакомства, возможные какие-то ситуации. Как раз вот этот конструктивный диалог и артикуляцию того, что так, что не так, что нравится, не нравится, как прошел день. И вообще как-то важно разговаривать. Мы не раз говорили именно в наших с вами утренних эфирах о том, что диалог — это решение 80% проблем.
2: Да, да, да, да, обязательно.
0: Главное, чтобы слышали и слушали, что говорят друг другу его участники. И это то же самое работает и с детьми, и с учителями, и с родителями. Родителями во все стороны.
2: Да, да, конечно, конечно.
0: Главное еще советую также специалисты сохранять спокойствие, потому что дети чувствуют настроение родителей. Когда родители нервничают и тревожатся, то дети, соответственно, тоже думают, что что-то в них не так, потому что исследования показали, что огромное количество, огромный процент детей даже, которые не виноваты в разводе родителей, все равно как-то фоново считают себя причиной.
2: Ну, по умолчанию практически все.
0: Вот, да, да, да. Да. И то есть нужно это понимать и всегда учитывать, что ребенок, ну, в силу того, что пока его эмоциональный интеллект не очень развит, он может посчитать причины недовольства родителей себя. И это станет величайшей просто проблемой, которая трансформироваться может в травму, и потом уже все пойдет кисикись-накись и так далее. И, ну, а нам же хочется всем хорошего, светлого будущего.
2: Вот не надо ничего хотеть. Вам нужно хотеть своего замечательного, счастливого ребенка. Вот. А кем он вырастет, так а вы смотрите, какие у него задатки, какие у него вообще таланты. То есть в том числе и, ну, отчасти, может быть, там, ну, не скажу, что задача школы, а скорее результатом вот этого процесса образования, да, и школьной жизни станет ваше же узнавание своего ребенка. Потому что, ну, он там раскрывается. Он, по сути, зачастую дети в школе проводят времени больше, чем с родителями. Вот, и, ну, понятно, там еще плюс вот эта вторая половина дня, там где-то как-то. Вот, но тем не менее, с родителями они в любом случае, да, проводят времени меньше, если родители работают. Вот, поэтому, присматриваясь к тому, и опять же, взаимодействуя с учителем и узнавая, какой ребенок в школе, вы узнаете, а вообще, чем он интересуется, да, какой он по характеру, что ему там... Потому что вот я хочу, чтобы мой сын был там, не знаю, там, лыжником каким-нибудь. Он, ему не нравятся лыжи, ему там вообще, ему нравятся там, не знаю, книги, например. Вот, поэтому смотреть и корректировать свои ожидания в зависимости от того, к чему стремится ребенок в школе, мне кажется, очень важно. Вот. Хотя тоже понятно, что все зависит в том числе от конкретных учителей, от конкретной ситуации. Может быть, ему вот сейчас что-то одно нравится, поменяется, там, например, педагогический состав, там, ну, условно, там, после 4 класса там, да, в средней школе, и поменяются, может быть, и интересы, там, да, потому что будет уже что-то другое, какие-то предметы ему более близкие. Поэтому, ну, в общем, не надо чрезмерных ожиданий при этом сразу. Не надо стремлений там к каким-то там пятеркам и отметкам и всему прочему. Ну, дайте, опять же, себе время увидеть своего же собственного ребенка, что ему нравится, что ему интересно и к чему у него есть какие-то таланты и расположения.
0: Ну и кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннаина рекомендует не перегружать ребенка в первый месяц, отложите кружки и секции. Активно слушайте и поддерживайте его, интересуйтесь не только оценками, но и эмоциями. Правильно относитесь к ошибкам ребенка и объясните, как ребенку нужно относиться к его ошибкам. Это часть обучения. Ошибаться — это нормально. И главное, что нужно помнить родителям, ваша любовь, терпение и поддержка — это самый надежный фундамент, на котором ребенок построит свое успешное и счастливое школьное настоящее.
2: Вот очень важные прекрасные слова о том, что ошибаться можно. Потому что есть миллион причин, почему ребенок, например, получил двойку. Он мог что-то не услышать, он мог что-то недопонять, он мог там потерять там какую-нибудь там тетрадку свою там, да, или еще что-то. И вот научиться решать проблемы — это прям важнейший навык. Научиться не замалчивать что-то, а доверять, в том числе здесь родителям, да, и не бояться, что я сейчас двойку принесу, и мне все там сейчас голову открутят. У меня случилась проблема, я из-за этой проблемы получил негативную оценку, помогите мне это все исправить. Вот если есть такое отношение к родителям, это такая великая радость и такая великая редкость, что прям вот, эх, где бы это все встретить. Но это должно быть. Мне кажется, вот так вот это прям будет вот вообще великолепно. Вот с таким режимом работы у ребенка проблем не будет. Он учится эти проблемы решать. Но об этом, да.
0: Да, а еще мы продолжим в следующем получасе. Это утро на образе. Мы выходим в рамках двух получасей. И найти их, кстати, можно на платформе Яндекс.Музыка, в социальной сети ВКонтакте. И сегодня с Ереем Дионисием Чебряевым говорим о том, как настроиться и взрослым родителям, и детям тоже, которые особенно идут в первый класс, на учебный год. Что нельзя забывать, о чем нужно помнить, что важно донести до своих первоклашек или до своих школьников. И вот в следующем получасе поговорим о том, какие навыки работы школьникам важно развивать, и что может сделать, снизить стресс именно школьника в начале учебного года. Поэтому услышимся буквально через минуточку.
4: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с Ирием Дионисием Чебиряевым мы поздравляем всех нас и вас с началом учебного года.
2: Да, да.
1: Здравствуй, осень! Как писали на школьных плакатах.
2: Да уж, кстати говоря, не без того.
1: Вот вы знаете, я хожу в студию радио мимо школы, и я видела уже в августе, в 25-х числах, что вот уже репетируют школьники, будущие, какие-то номера вот эти там с черлидерскими помпушками, что-то они там лентами, значит, в небо взмывают, и вот вообще репетируют вокально-инструментальные номера тоже.
2: Ну, кстати, мне кажется, это для них, в принципе, здорово и замечательно. Пока еще, потому что за лето успевают соскучиться, и тут какой-то, опять же, вот это школьный движ такой, прям это здорово. Обычно к этому они прям, ну, с радостью идут. Ну, зачастую радость это очень скоро проходит.
1: А помните свой первый раз в первый класс?
2: Нет, вообще никак. Нет.
1: Нет?
2: Как-то вот у меня было еще.
1: Мозг вытеснил это воспоминание из памяти.
2: У меня, потому что я учился гораздо дольше. Вот я же учился с подготовишки, там еще потом. В общем, там, причем подготовишка была прям практически полноценное обучение. Я потому что начинал учиться в. Ну, тогда это была Нижегородская хоровая капелла мальчиков, а ныне это хоровой колледж имени Сивухина. Вот. А я, собственно, учился при Сивухине. Вот. И, понятно, там была такая еще экспериментальные такие формы обучения. На нас это все вот обкатывалось. Но это было очень здорово. Я прям с большой благодарностью это все вспоминаю. И прям замечательно. Поэтому у меня немножечко такая вот была не совсем школьная линейка и не совсем такие там школьные были традиции. У нас немножко все это было по-своему, но очень-очень здорово. И, кстати говоря, при мне, ну, нынешний, так скажем, да, колледж, он переехал вот в это свое прекраснейшее здание на площади Минина. И я прям помню, с каким восторгом мы... До этого было у нас здание там вот на Грузинской такое, весьма и весьма такое себе. Вот, ну, мы там как-то выживали, да. Это уже потом, естественно. Тогда все было прекрасно вообще, там замечательный двор, где мы там, в общем, что там только не творили, понятно, детвора. И когда мы переехали уже вот в это вот шикарное, конечно, здание, там с лепниной, там вот этой внутри, там такие лестницы, вот эта вот металлическая такая вот красивейшая, с широкими перилами, на которых было невероятно удобно кататься. Вот. И это было просто вообще прям... Класс, класс, что говорить. Вот. Так что у меня, в принципе, такие хорошие очень вот воспоминания о начальной школе. Но, может, просто потому, что я ничего не помню. Ну, с другой стороны, не отложилось же никакого негатива, так что все здорово.
1: Да?
2: Да. Вот, кстати, тут тоже хотел вот сказать, думал вот в первом получасе, и думаю, вот сейчас стоит об этом тоже упомянуть. Мы говорили по поводу безопасности, и вот такой вот тоже опыт... Ну, наверное, скажу, что достаточно многих тоже родителей уже, я смотрю, там много так это делают, когда вот детям давать в школу телефон, я считаю, что не надо, потому что телефоны, во-первых, теряются просто постоянно, это вот прям постоянно, у родителей потом появляются претензии, опять же, к школе, а почему у меня ребенок телефон потерял, вот, потому что он может еще и в школе его потерять без проблем, плюс... Ну, к сожалению, опять же, бывают ситуации, когда там другие школьники очень нехорошие дела делают, поэтому тоже как бы телефоны тут лишние ценности. Вот. Да и самое главное, дети очень сильно отвлекаются на эти телефоны, и сколько раз приходилось вот видеть, когда идешь там на перемене по школьным коридорам, а в коридоре тишина. Потому что все вдоль стеночек, значит, сидят и, значит, там это чатятся. Хотя вот вы вот рядом, вот поговорите друг с другом, ну, как-то вот нет этого навыка. Поэтому, мне кажется, вот решает вопрос и в том числе безопасности, и в том числе там как бы спокойного доступа к ребенку. Это вот эти наручные такие вот эти часы, браслеты, как бы с функцией телефона, вот с функцией там GPS-маячка, пожалуйста, все это, мне кажется, очень здорово и хорошо работает. И при этом не настолько сильно отвлекает ребенка, потому что у него там возможности к переписке ограничены. Там родители сами могут настраивать, кому он там там будет писать, с кем будет говорить и так далее. В общем, хорошая тема, мне кажется, прям вот отлично для таких вот, ну, первоклашек, для начальной школы, прям вообще замечательно.
1: А отец Дионисий, а вот мы говорим про первоклашек в целом, но ведь православные гимназии тоже принимают огромное количество детей в этом году.
2: Да.
1: И есть ли разница, и в чем она принципиальна? Ну, кроме того, что есть и утренние там обеденные молебны, и Слово Божие, наверное, как-то там более активно преподается.
2: Ну, в том, что касается образовательного процесса, да, то есть у нас все то же самое, то есть это такая же школа, которая соответствует всем госстандартам, естественно. Но у нас есть, естественно, свои особенности, свои предметы, которые необходимы для изучения, с нашей точки зрения. Здесь есть очень такой вопрос, часто поднимающийся, когда вот мы говорим о предметах. Вообще, в принципе, большая проблема, которая сейчас идет в том числе от родителей, когда они говорят, что вот этот предмет тебе нужен, а вот этот тебе не нужен, потому что мы вот вроде бы пойдем туда, это тебе вот не особо надо, да, зачем тебе эта литература, да брось там, или там зачем тебе эта биология или география, вот, а потом люди верят в плоскую землю, там, да, ну чё ж, вот зачем география школьная, именно для таких вот вещей, а литература школьная и для того, чтобы была возможность думать потом, хоть как-то хоть чем-то. Нет лишних предметов в школьной программе. Нет, абсолютно. Но вопрос, конечно, только в качестве преподавания. А все остальное, да, пожалуйста, изучайте. То же самое в православной гимназии. Все те предметы, которые есть у нас, да, дополнительные, они ни в коем случае не лишние, не обязательные для изучения ребенком. Это там тот же церковно-славянский язык, там, церковные пения, там, ну, понятно, что там закон Божий и так далее. Это все. Ну, те самые основы православной культуры, конечно, по умолчанию. Это все важно, нужно и преподается на хорошем уровне. Нужно ли это вашему ребенку? Вы должны решать перед тем, как отдать его в православную гимназию. Если уже отдали, то как бы это все будет обязательно в течение всех 11 лет. И говорить о том, что вот нет, нам это не надо, мы это учить не будем, ну, тогда до свидания, собственно говоря. Вот. Почему так говорю? Потому что, опять же, у нас такое все время такое потребительское отношение, что мне все должны. Вот, ну, не совсем это срабатывает вот именно в наших гимназиях, потому что у нас достаточно

0: в гимназии.
1: Подумайте и прикиньте, что будет хорошего в новом учебном году. Если это не первоклассник, вспомните, что было хорошего в прошлом учебном году, что было совершенно непрогнозируемо. И таким образом можно будет сделать вывод, что и в этом учебном году тоже будет много всего интересного, хорошего и полезного. Будь то встреча с новым другом, будь то какие-то поездки, путешествия с тем же классом, открытия, новые знания. Ну, можно придумать, на самом деле, много всего. Поэтому дерзайте и также разговаривайте, общайтесь, настраивайтесь.
0: Да, да, старайтесь, чтобы это все, чтобы желание вот получать знания, оно было. Потому что, ну, опять же, сейчас, наверное, проблема современной школы в том, что все это сводится к тому, что ребенок должен сдать ЕГЭ, и все. Это же все-таки не так. Ребенок должен получить знания прежде всего в школе. А вот это уже, так сказать, задачка со звездочкой. Вот. И вот это уже, наверное, задача прежде всего родителей. Сможет ли ребенок вот из этой структуры, которая приведет его к ЕГЭ, увидеть что-то, то, что ему самому понравится. Вот, найти какие-то книги, которые станут его любимыми. Не просто там фильмы там, или там, какие-то там игрушки в телефоне, а именно та книга, которая станет, может быть, для него таким открытием на всю жизнь. Сможет ли ребенок найти для себя какой-то любимый предмет? Вот то, что, опять же, его как-то зацепит и станет таким вот немножко трамплином в будущее, потому что тоже проблема сейчас очень частая. Дети ничего не хотят, дети ни к чему не стремятся. Важно, чтобы было что-то интересное для него, что-то вот то, что его как-то зацепит и увлечет. А это, по сути, наша родительская задача. Мы должны показывать пример, мы должны как-то вместе с ними идти. В общем, снова мы с вами, может быть, не в первый класс, может быть, в пятый, может, уже в одиннадцатый. Но, дорогие родители, вряд ли нас слушают школьники. Ну, а если вдруг слушаете, все вместе, да поможет нам Господь в этом новом учебном году узнать что-то новое, прийти к чему-то радостному и не потерять друг друга. И, в общем, слушаем друг друга, слушаем и учимся.
1: С новым учебным годом, друзья! На этом эфир «Утро на радиообраз» подходит к своему завершению. Эфир на радиообраз продолжается, начинается учебный год. Часики затикали, а меня вопрос берет, скоро ли каникулы. Вспоминается частушка.
0: Прекрасно.
1: Как раз, да, из первого вот этой сентябрьской линейки. Всем хорошего дня.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православные гимназии Нижегородской епархии приняли в новом учебном году более 4500 учащихся. В Александро-Невском кафедральном соборе совершен молебен на начало нового учебного года. В Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Подробнее об этих событиях. Сегодня, 1 сентября, в первый день нового учебного года, за парты православных гимназий Нижегородской епархии сели более 4500 учащихся, из них 412 – первоклассники. Отметим, что в настоящее время на территории Нижегородской епархии функционируют 9 православных гимназий, 1 монастырская православная общеобразовательная школа в Дивееве и 6 православных детских садов. В православные детские сады епархии придут 855 воспитанников. В преддверии нового учебного года 31 августа по окончании божественной литургии, состоявшейся в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода, в этом храме был совершен молебен на начало нового учебного года. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илья, секретарь епархиального управления Ирий Александр Тинькаев и другие клирики епархии. В храме молились студенты и педагоги Нижегородской духовной семинарии, воспитанцы и преподаватели Центра подготовки церковных специалистов Покров, ученики и учителя православных гимназий епархии. На богослужении присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шлабаев, ректор нижегородских вузов, директора муниципальных школ и православных гимназий. Богослужебное песнопение исполнил сводный хор Кафедрального собора, Нижегородской духовной семинарии, Центр Покров и православных гимназий. Всем присутствующим в храме детям раздали иконки Спасителя и шоколад. После богослужения в резиденции правящего архиерея при Александро-Невском кафедральном соборе состоялась встреча управляющего епархии с ректорами вузов. В ней также приняли участие мэр города Юрий Шалабаев, руководители профильных подразделений регионального правительства, городской администрации и Нижегородской епархии. В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества Нижегородской епархии и образовательных учреждений региона. В Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: В Нижнем Новгороде у Александро-Невского кафедрального собора 29 августа прошел 6-й музыкальный фестиваль «Великая Русь». В этом году он был посвящен истории славных побед русской армии от эпохи Петра I до завершения Великой Отечественной войны. Фестиваль «Великая Русь» организован Центром 800 при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской епархии. На мероприятии присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, замгубернатор Нижегородской области Олег Беркович и другие высокие гости. Обращаясь к присутствующим, владыка Георгий сказал:
2: «Фундаментом нашей страны является традиция. Именно на традиции наших предков мы строим и сегодняшний день, и наш взгляд обращен в будущее. Если мы не будем заниматься традициями, то наши дети могут вырасти Иванами, не помнящими свое родство. Этот год объявлен годом единства народа в России, с множеством культур, традиций, религиозных традиций, устоев. Вот Великая Русь – это огромное древо с мощным стволом, а вот Святая Русь – это корни этого древа. Святая Русь – это святые люди. И до тех пор, пока корни живы, никакие бури и ветры не поколеблют это древо. Это очень важно. Наши предки нам оставили такой интеллектуальный, культурный, духовный код, который мы должны прочитывать и понимать, кто мы такие и для чего мы живем. Когда мы едины, мы непобедимы».
1: На сцене ожили страницы военной истории России. Прозвучали военные полковые марши, фронтовые песни Великой Отечественной войны и произведения великих русских композиторов Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова и других. Литературную линию фестиваля составили стихи современных авторов и русских поэтов-классиков, принимавших участие в войнах разных эпох – Михаила Лермонтова, Николая Гумилева, Константина Симонова. Выступления сопровождались видеопроекцией на фасаде Александро-Невского собора и иллюстрациями, связанными с историей России, ее культурой и воинской славой. Военный марш из сюиты Георгия Свиридова «Метель» объединил в себе всю историю русской армии с 18 века до наших дней. Произведения прозвучали в исполнении солистов и оркестра Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина под управлением заслуженного артиста России, дирижера Владислава Лаврика. Режиссером фестиваля в этом году выступил режиссер Большого театра Игорь Ушаков. Патриотические мелодии находили отклик и у старшего поколения слушателей, и у молодежи. Некоторые песни зал пел вместе с солистами.
3: Мероприятие замечательное. Сплачивает народ, люди встают, поют вместе, сопереживают. Это очень здорово.
4: Я первый раз попал на этот концерт. Я очень впечатлен, мне очень понравилось. Удивлен просто, насколько высокий уровень мастерства наших музыкантов. Эти мероприятия, они позволяют нам не забыть наши корни. Это очень важно для каждого народа, помнить, кто мы, откуда мы.
5: Я хожу на Великую Русь практически каждый год. Мне нравятся все концерты, но это произвело на меня наибольшее впечатление. Очень интересно были, выглядели ставки со стихами. Чувствуется патриотический дух, гордость за свою страну.
1: Фестиваль «Великая Русь» стал уже традиционным завершением лета в Нижнем Новгороде. История, духовность, память и современность здесь не существуют отдельно. Они звучат вместе. Ольга Ковалева, служба информации, радио «Образ».
0: На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: В эфире радио «Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября радио «Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Милость Божия. День за днем. Дневник православного священника. 1 сентября. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему. Книга Бытия, глава 32, стих 10. Не все теперь кажется нам милостью, но оно кажется таковою, когда мы оглянемся назад на все прожитые бури и скорби, разбившие некогда наш корабль. «Недостоин я всех милостей Твоих», — сказал Иаков, когда шел навстречу Исаву. Но прежде чем встретиться с братом, ему надлежало принять благословение от самого Господа. Господь встретился с Иаковом, коснулся его, сокрушил его силой любви своей. И потом, благословив его, дал ему обновление и власть. «Отныне имя тебе Израиль, и человеков одолевать будешь». Книга Бытия, глава 32, стих 28. Предоставьте Господу распоряжаться вами. Дайте Ему волю полную, безусловно. Не указывайте Ему путь. Передайте себя беззащитными Его хранению. Скажите Ему безбоязненно: «Отдаю Тебе все и всего себя нераздельно и безвозвратно». Господь милостив, знаю. Он любит нас настолько сильно, что не может отпустить нас и не может оставить нас без скорби. Потому что она влечет нас к Нему, не может избавить нас от слез, потому что это та вода, по которой нам надо ступать. Скажите же вместе с Господом вашим: «Не моя воля, а Твоя да будет». Евангелие от Луки, глава 22, стих 42.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от схиархимандрита Ильи Нострина. «Не цепляйтесь за тех, кто отвернулся от вас. Отпусти и поблагодари. Если человек уходит, значит, так нужно. Не потому, что ты плохой, а потому, что ты хороший, и Бог бережет тебя от боли, которую может причинить человек. Ушедшее не твое. Твое не уйдет никогда. Господь уводит, чтобы на их место пришли те, кто будет с тобой по любви и по вере». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово.
1: Изглаждати.
2: Изглаждати – исключать, уничтожать, стирать, вытирать. Пример из четвертой книги царств.
1: И простру на Иерусалим меру самарийскую, и весы дому Ахаавля, и истреблю Иерусалима, яко же изглаждается алавастр изглаждаемый и превращается в лице свое. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии и отвес дома Ахаова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее.
2: Итак, изглаждати означает исключать, уничтожать, стирать, вытирать.

0: Радиообраз. Доброго вам дня. Земные ангелы Руси.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы подведем своеобразный промежуточный итог в нашем обозрении исторических судеб древнерусского монашества. К сожалению, итог этот окажется не самым светлым и радостным. К переломному рубежу в своей истории, к монголо-татарскому нашествию 30-40-х годов XIII века, общество Киевской Руси пришло в состояние глубокого политического и социального кризиса. Дружный братский союз всех русских князей, Рюриковичей, под отеческой опекой киевского великого князя, о котором так мечтали иноки Киево-Печерской лавры, к рубежу XII-XIII веков окончательно распался. С XII века русские князья стали выстраивать свои отношения на основе договоров друг с другом. Это была плохая основа. В общественном сознании средневековой Руси договор не имел безусловной ценности. Поэтому не считалось предосудительным нарушить заключенное соглашение, если его условия переставали удовлетворять интересы одной из сторон. Договоры между князьями столь же легко заключались, сколь и нарушались. И не только между князьями. На договорной основе строились отношения между князьями и их дружинниками-боярами. Поэтому дружинники могли легко перейти от одного князя к другому даже во время войны между ними. И это не считалось ни предательством, ни преступлением. Договора заключали князья с городскими общинами, и горожане, собравшись на вече, могли с легкостью выгнать чем-то не угодившего им князя. А сам князь мог покинуть принявший его город ради более выгодного и престижного владения. Перед нами налицо атомизация общества Киевской Руси, когда общественные связи ослабляются настолько, что отдельные социальные группы, отдельные личности живут и действуют во имя собственных, эгоистических и своекорыстных интересов, презирая интересы общерусские. Этот социальный кризис, к несчастью, не обошел стороной и русское монашество. Ибо насельники древнерусских монастырей, хотя и назывались иноками, то есть живущими инако, не так, как все, но они оставались частью древнерусского общества. Тем более, что большинство русских монастырей в киевскую эпоху находилось внутри городских стен или в ближайшей городской округе. Это были небольшие ктиторские монастыри, содержавшиеся на средства ктиторов, богатых светских лиц, князей, бояр. Жизнь таких обителей строилась на принципах особного жития. Там не было строгой дисциплины, там сохранялось личное имущество и даже деньги во владении монахов. Естественно, что в такого рода обителях трудно было встретить образцы высокой духовной жизни. Не случайно основателю Киево-Печерской лавры, преподобному Антонию, в свое время не пришелся по душе ни один из киевских городских монастырей, и он ушел спасаться в одинокую пещерку, вырытую на берегу Днепра. К сожалению, и в лучшей иноческой обители Киевской Руси, в самой Киево-Печерской лавре, подъем духовной жизни был высок и ярок, но не столь уж долог. После смерти преподобного Феодосия Печерского уже в первом поколении его учеников явственно ослабело следование строгому общежительному уставу, введенному Феодосием. Ненавистная рознь мира проникла и в стены этой обители. И окончательно общее житие в Киево-Печерской лавре изрушилось после разорения ее монголо-татарами в 1240 году. Монголо-татарское нашествие стало страшной расплатой за все внутренние неустройства Киевской Руси. После Батыева погрома и установления Ордынского ига основные массы русского населения отхлынули от старых центров Южной и Юго-Западной Руси и переселились на северо-восток, в Залесскую, Владимиро-Суздальскую Русь, то есть на территорию современной Центральной России. Вместе с народом туда же переместился пульс политической и культурной жизни. Там же началась и новая страница в истории русского монашества, о которой мы подробно поговорим в наших следующих беседах.
0: Земные ангелы Руси.

0: Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле. Федор Тютчев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. На севере области ожидается малооблачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику. Юрий Казаков. Арктур Гончий пес. Продолжение. Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Был на берегу реки за складами большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. Камень сам по себе пах неинтересно, но в его порах и трещинах надолго задерживая самые неожиданные, удивительные запахи. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил, потом снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность. И еще он слышал тончайшие звуки, которых мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи на многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит мышь в саду, и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил, он скрипел, шуршал, потрескивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса, и с каплей снизу падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке, скрипели уключины, кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая, неслышная нам, но знакомая и понятная ему. И еще у него была одна особенность. Он никогда не скулил и не визжал, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему. Как-то раз я шел по дороге из города, вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали по дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов, слугов гнали стадо. Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. Куда это он бежит, подумал было я, и заметил вдруг в приближающемся уже стаде необычайное волнение. Коровы не любят собак. Ненависть и страх к волкам, собакам стали у коров рожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу же остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровяные белки. «Гришка!» – закричал кто-то сзади. «Бежи скорее вперед! Коровы стали!» Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. Он с разбегу пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь в мою сторону. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось. Пыль подняла столбом. С напряжением и болью я ожидал услышать предсмертный визг, но не услышал ни звука. Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса. Дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его. «Ах, собака!» — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Артур не взвизгнул. Он только вздрогнул, повернул на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал. Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо, не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше. Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык. Ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил. И все-таки он так бы и остался домашним псом. И, может быть, разжирел бы потом и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл. Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мной вязался Арктур. Несколько раз я прогонял его, он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело это непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание. Лес ошеломил Арктура. Там, в городе, ему все было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему все незнакомые предметы. Высокая, жестковатая уже трава, колючие кустарники, гнилые пни.

ему: «Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце. Не знаешь, что вокруг нас полно цветов белых, желтых, голубых и красных, и что среди седеющих елей желтеющей листвы так нежно краснеют грозди рябины, ягоды шиповника. Откуда тебе знать, что все лошади, собаки и кошки все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, зелеными и просто серыми? Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слышал бы по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя». «Ах, Арктур, бедный ты пес!» Так потихоньку, разговаривая с ним, чтобы было не так страшно, я все дальше заходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его. Теперь, увлеченный своим важным делом, он уже не прижимался ко мне. И изредка только он останавливался, взглядывая в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, и потом опять принимался кружить по лесу. Скоро мы вышли на луг, пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал, кого-то почуял, подумал я. Но в этот момент... там что-то случилось. Артур завизжал, завыл и шум ринулся вглубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по взрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился на перехват, громко кликая его, но крик мой, видимо, придавал ему только азарта. Застревая в густоте, спотыкаясь, задыхаясь, пробежал я одну поляну, потом другую, спустился в ложбину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но гнал уверенно, азартно, лаял зло, беспрестанно, срываясь на тонкий щенячий голос. «Арктур!» — крикнул я. Он сбился с ходу, я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило отвлечь его и успокоить. Он был сильно помят, поцарапан, держал левое ухо к земле, видимо, где-то ударился несколько раз. Но так велика была его страсть, так он был возбужден, что и не почувствовал этих ушибов. С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один, возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Лес был ему молчаливым врагом, лес бил его, стегал по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы. Только запах, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему, и только один след из тысячи других вел его все вперед и вперед. Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от своих великих грез? Какое чувство пространства и топографии нужно было ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст, в глухом лесу, шорохом трав и запахом,

0: сырых оврагов, добраться до дому. Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверей и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там впереди перебегает по лазам ее владыка-охотник, и что, когда наступит момент, его выстрел решит все. В такие минуты звуки голоса хозяина дичают и заражают собаку. Он тоже бегает, хриплопорскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, он смотрит на нее дикими, хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но ты, милая!» и треплет ее за уши. Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Чувство его к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения. Так он делал всегда раньше, но теперь что-то сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать вдоль террасы, делая круги все больше и больше, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно подтягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной, неуверенной рысью, направлялся он к лесу.
1: Рассказ Юрия Казакова «Арктур. Гончий пес» читал народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского. Продолжение следует.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: О необычайной вежливости и взаимоуважении между мужем и женой есть такая притча. Одна пожилая супружеская пара праздновала золотую свадьбу. За общим завтраком жена подумала: «Вот уже 50 лет, как я старалась угодить своему мужу и всегда отдавала ему горбушку с хрустящей корочкой. А сегодня я хочу, чтобы этот деликатес достался мне». Она намазала себе маслом верхнюю половину хлебца, а другую отдала мужу. Против ее ожидания он очень обрадовался, поцеловал ей руку и сказал: «Моя дорогая, ты доставила мне сегодня большую радость. Вот уже более 50 лет я не ем нижнюю половину хлебца, ту, которую я больше всего люблю. Я всегда думал, что она должна доставаться тебе именно потому, что ты ее так любишь». Вспоминается секрет согласия в семье, который дал однажды преподобный Паисий Святогорец. Старец рассказывал: «Один человек спросил меня: „Геронда, что больше всего соединяет мужа с женой?“ „Признательность“, ответил я ему. „Один человек любит другого за то, что тот ему дарит. Жена дает мужу доверие, преданность и послушание. Муж дает жене уверенность в том, что она находится под его покровом и защитой. Жена – хозяйка дома, но и главная служанка в нем. Муж – властитель дома, но и носильщик его тяжестей. Между собой супруги должны иметь очищенную любовь для того, чтобы получать друг от друга взаимные утешения и быть в состоянии исполнять свои духовные обязанности. Чтобы прожить в согласии, они должны прежде всего положить в основании жизни любовь, ту драгоценную любовь, которая заключается в духовном благородстве и жертвенности, а не любовь ложную, мирскую. Недаром русский народ согласие в семье назвал истинным богатством. Об этом говорит пословица: «Зачем и клад, коли в семье лад?» И еще сказал: «Семейные согласия всего дороже. Семья крепка ладом». В такой семье все друг другу добры и внимательны. Здесь и любовь, и понимание, и доброе слово, и внимательное сердце. В жизни сей нужен сочувственный взор, ласковое слово. Нужно сознание, что нас любят и нам верят. Нужно то, что в мире самое редкое и самое великое сокровище – «внимательное сердце», — говорил преподобный Амвросий Оптинский. Про особую деликатность в любви говорила и святая царица Александра Федоровна Романова. «В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватать той нежности, которая так покоряет сердца. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманы». А святитель Игнатий Брянчанинов писал так: «Жизнь наша коротка, что в ней приобретешь, все должно оставить при входе в вечность. Одно благо, которое пойдет с нами туда – любовь к Богу и любовь ради Бога к ближнему».
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: В селе Кадницы Кстовского района прошел первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Мы побывали на этом фестивале. Подробности в нашем репортаже. Село Кадницы. Душа тянется сюда у каждого, кто хотя бы раз побывал в этих живописных местах. Располагается село на высоком-высоком берегу Волги, с которого открывается великолепный вид. Иногда буквально дух захватывает. И есть в этом селе старинная Преображенская церковь. Некоторое время назад этот храм был возрожден трудами неравнодушных людей. Стены этого храма видели немало. Были и у села, и у храма времена упадка, были и времена возрождения. И вот 22 августа там состоялся первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к 210-му празднику Преображения Господня, который именуется в народе Яблочным Спасом. Отмечается этот праздник в Русской Православной Церкви 19 августа.

перед началом праздника божественная литургия. На ней собрались и жители села, и приехавшие сюда гости в светлом красивом храме с белоснежным иконостасом, благолепие, цветы, иконы, запах ладана, зажженные свечи и тихая, умиротворяющая молитва.

Затем общая трапеза. Были традиционные русские угощения – пироги со свежими яблоками и горячим чаем. Погода была отличная, и все задуманное удалось на славу. Были творческие мастер-классы для детей и для взрослых. На торжественной церемонии открытия фестиваля – веселые песни, аплодисменты и радостный смех.

0: Ростовский район, где располагается это село, славится богатой историей и крепкими духовными традициями. И поэтому такие праздники, конечно, объединяют вокруг себя огромное количество людей. На празднике выступали ведущие творческие коллективы района. Свое мастерство демонстрировали звонари из Нижегородской метрополии. Они с удовольствием делились с гостями секретами колокольного звона. Важные слова сказал благочинный Кстовского округа священник Евгений Наумов.
1: Я бы хотел сказать, наверное, что это событие не только для этого храма, для прихожан конкретного села. Это, наверное, для всей Кстовской земли большое событие, потому что в новейшей истории это первый фестиваль колокольного звона, который проходит на нашей Кстовской земле. Поэтому сегодня люди пришли не только с села Катницы, но и со всего района собираются для того, чтобы послушать замечательный трезвон, замечательное пение людей и колоколов в этот святой день. Ну, а, конечно, для жителей села это вообще одно из, наверное, главных событий. Главное событие было это освящение храма в прошлом году, который совершил наш дорогой владыка, митрополит Нижегородский, Арзамасский Георгий. И сейчас мы продолжаем, так сказать, стены храма мы уже восстановили, теперь мы продолжаем восстанавливать души людей и этого села, и нашего дорогого Кстовского района. И надеемся, что и наш фестиваль привлечет как можно больше людей не только к истории звона, не только к истории храма, но и самое главное, чтобы Господь привел людей этих в сам храм, к Богу. Вот это наша самая большая и главная цель.
0: Впрочем, фестиваль – это не единственное значимое событие, которое связано и с этим местом, и с самим Преображенским храмом.
1: Праздник Преображения Господня. У нас случилось еще одно большое событие в селе Каднице. На восточном фасаде нашего храма установлен мозаичный византийский крест, который был изготовлен московскими художниками. И в праздник Преображения Господня мы его осветили. И сегодня будем благодарить тех людей, которые приняли участие в его изготовлении, в его монтаже.
0: Вот такой получился праздник. А завершилось все церемонии награждения, благодарственными письмами меценатов, попечителей и волонтеров, которые внесли свой вклад в дело сохранения святыни и организацию этого фестиваля. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня поговорим с вами на такую актуальную тему, как выбор саженцев. Это и при весенней посадке очень важно, и при осенней тем более, потому что у нас саженцы уходят в зиму, а зимы у нас очень непредсказуемые, бывают и сильно морозные, бывают с очень резкими перепадами температур, и саженцы, которые не подготовлены к нашим условиям, они могут не перезимовать у вас даже первую зиму. Сейчас очень много посадочного материала везут с юга. Он двух категорий. Первые – это саженцы, которые мы можем покупать в больших садовых центрах. Там очень много посадочного материала европейского качества. Они такие красивые, они такие жирненькие, они такие ухоженные. Но все это достигается тем, что саженцы либо выращивают в тепличных условиях, даже те, которые предназначены для выращивания в грунте, либо их очень хорошо кормили и всякие стимуляторы им давали. И вообще там в Европе климат намного мягче. Даже если они зимовали где-то в грунте, то это мягкие зимы. И вот такие саженцы не готовы зимовать у нас в наших условиях. Это часто очень случается с рододендронами, это часто случается с магнолиями, это вот такие экзотические деревья. Но и даже черешни, например, которые уже у нас сажают многие, виноград тоже могут не перезимовать из-за того, что это вот теплая Европа, и они нам поставляют свои такие холеные, жирненькие саженцы, они у нас не зимуют. Второй вариант – это когда саженцы с юга везут частники на машинах, продают их и на рынках, и около каких-то магазинов бывают, вот они стоят, палаточки разные там по городу, просто где-то на улице, и тоже там этот посадочный материал. Иногда можно видеть просто машину, которая стоит на дороге, и там вот эти саженцы выставлены, и на них очень красивые этикетки, но вот опытные уже садоводы, а тем более там специалисты, агрономы, например, они видят, что это южные саженцы. Как отличить? Наши саженцы, они никогда не будут слишком рослые и слишком толстые. То есть это толстый что? Стебель, например, у яблони стволик, да? У винограда это толстая очень лоза, в палец толщиной буквально. У роз это тоже очень толстые побеги. То есть это все говорит о том, что растение было в очень хороших условиях, где тепло, где за ним ухаживали, поэтому вот такой бурный рост. Если это саженцы плодовых деревьев, то они буквально 2,5 метра высотой бывают такие. Вот если вы видели, что в палатках они продаются, они прям под потолок аж не влезают, и вот эта макушка у них аж согнутая там. Вот такие большие саженцы очень привлекают внимание садоводов. И хочется посадить именно такое уже большое деревце. Не думают, ага, я вот его сейчас посажу и быстро получу плоды. На самом деле очень часто бывает, что эти саженцы либо совсем погибают, либо сильно-сильно обмерзают. У вас только палка буквально остается. То есть сам ствол перезимовал, вся надземная часть, вот эта крона, она вся погибла. И точно так же с виноградом. Вот вы смотрите, что в палец толщиной вот эта вот лоза, но посмотрите, какого она цвета. Сейчас, в сентябре месяце, лоза у нашего винограда, который зимует, должна быть коричневого цвета. А вот у южных саженцев винограда она зеленая. Она толстая, но она зеленая. Это значит, что она совершенно не вызрела. И буквально первые заморозки ее прихватят. И хорошо, если там сохранится хотя бы одна две почки, а то может эта лоза полностью погибнуть под корень, и тогда у вас от этого винограда ничего не будет. Более того, этот виноград часто привозят вот южный привитый, то есть он привит на какой-то дичок, посредственный там сорт винограда, выращенный семечко, да, а вот эта сортовая часть, которая была привита на этот подвой, она с хорошими качествами, вкусной, с крупными гроздями, может быть, да, но вот она погибла, и все, от корня у вас пойдет этот дикий виноград. Поэтому вот, когда вы будете смотреть на саженцы, придирчиво, пожалуйста, рассматривайте цвет коры, Рассматривайте толщину вот этих всех стволиков и веток. Если вы только видите, что это вот такое жирное перекормленное, то лучше это не брать, особенно при осенней посадке. Следующий момент. Саженцы контейнерные. Вот есть два варианта саженцев в контейнере. Одни, которые выращены в этих контейнерах, то есть череночек или молодой какой-то маленькой растенец изначально сажают в горшочек, вот в этот контейнер. И оно начинает расти и развиваться. Дальше проходит 2-3 пересадки опять же в контейнер. То есть это, по сути дела, не пересадка, это перевалка. То есть корни ничуть не страдают, корневой ком сохраняется. И просто в более просторном контейнере добавляется земли, и там корни получают возможность развиваться дальше. Вот это настоящие контейнерные саженцы, которые приживаются на 100%. Они стоят подороже, но зато это гарантия того, что у вас обязательно это растение будет жить в саду. Второй вариант контейнерных саженцев – это когда его выкопали, это растение, где-то из грунта, в питомнике или еще там где-то, да? И вот это выкопанное растение посадили просто в горшок, чтобы корни не пересыхали. Эти растения лучше, конечно, сохраняются, чем с открытой корневой системой. У них не пересыхают эти корешки. Но вот они бывают настолько сильно обрублены, вот эти корни, что при пересадке в ваш сад это практически ничего не дает. Все равно, если бы вы посадили с открытой корневой системой. И даже вот такие саженцы хуже. Почему? Потому что когда вы покупаете растения с открытыми корнями, вы их можете осмотреть. Насколько они подрезаны, как они разветвленные, есть ли у них вот эти более мелкие обрастающие корешки, которые добывают питание и влагу растений. А если там один толстый вот этот обрубленный корень, то он не сможет питать растения. Питают растения именно мелкие, всасывающие вот эти боковые корешочки. И таких саженцев продают много. Иногда хвойные растения продают, достаточно большой контейнер. Но, дорогие друзья, елочка, если она росла в грунте, у нее очень разветвленная корневая система. Попробуйте ее выкопать, и вы увидите, как сильно обрубаются корни, чтобы вы смогли засунуть его вот в этот горшок. Настоящие контейнерные саженцы, они не вынимаются из горшка. Вот потяните за этот стебель, и у вас он будет приподниматься вместе с горшком. Вот это значит настоящее контейнерное растение, которое изначально было выращено в горшочке, и корешочки в нем никогда не повреждались. Если вы видите только, что земля отходит от стенок горшка, и вот этот стебель там как-то он болтается, вот это очень большая опасность купить такое растение с очень сильно поврежденными корнями. Такие растения продаются, как я уже сказала, и хвойные, и розы продаются с такими обрубленными корнями. Бывают вишни и сливы продаются с такими корешками. То есть, когда вы привозите в свой сад, начинаете пересаживать. Во-первых, земля сразу облетела с этих корней. А во-вторых, вы видите, что сажать-то там и нечего. Вот одна голая палка у этой розы, например, или у этой черешни, или у елочки. Одни толстые вот эти корни, обрастающих корешков нет. Поэтому очень-очень внимательно. Иногда это бывает не горшок, а пластиковый такой толстый пакетик. То есть вот он пакет, но из толстого такого пластика. Все то же самое. То есть вы берете этот саженец, начинаете его пересаживать, а земля облетает с него, и, по сути дела, та же самая открытая корневая система, но при этом сильно-сильно обрубленная. Еще один вариант хочу вам рассказать вот таких поддельных саженцев. Это касается роз. Очень много их сейчас продается вот в таких именно черных пакетах толстых. И там бывает другая ситуация. Не обрубленные сильно корни, а наоборот завернутые. Они длинные, их выкопали из грунта. И вот такие длинные корни, их промывают водой. Дальше сворачивают каким-то образом там кольцом или как-то по спирали, да? И засовывают вот этот пакет. Очень большая ошибка, если вы такое растение посадите, не развернув корни. Потому что растение не может нормально развиваться. В норме у растения корни должны уходить вглубь. И расти, ну, если не вертикально, то хотя бы с небольшим уклоном и именно углубляться. Если они завернуты по спирали, а не дай бог еще и как-то их завернули кверху, вот такая роза у вас будет очень-очень-очень плохо расти. Поэтому вот вынули из этого пакета, осмотрели корни, что там с ними. Если они завернуты вот таким образом, обязательно отмочили их в ведре, в тазике в каком-то, расправили корешки, может быть, подрезали, если они очень сильные, и только тогда посадили. Вот, дорогие друзья, вот такие есть нюансы при выборе саженцев, особенно, как я уже сказала, при осенней посадке. Не покупайте саженцы с машины. Это очень редко бывает, если действительно это привозят из наших местных питомников. Они обычно договариваются где-то с какими-то выставками, ярмарками, которые официально проходят. И вот эти питомники продают у нас качественный посадочный материал. Очень плохо, что вот эти южные продавцы, они говорят, что они тоже где-то из близлежащих районов. Называют Чкаловский район, Владимирскую область, Суздальский питомник такой есть. А на самом деле никаких документов при себе не имеют. И вы послушайте, еще говор-то у них какой. Он говорит явно с южным акцентом и при этом говорит, что он из Владимирской области или где-то из Чкаловского района. Питомник действительно существует, и там отличные саженцы. Лыскинский питомник, пожалуйста, это тоже наши местные. И много других еще существует именно наших местных производителей, которые делают хорошие саженцы. Но у нас жирных, толстых растений никогда не будет. Они небольшого росточка, а вот то, что упирается макушками в потолок в этой палатке, это точно совершенно вот эти южные саженцы, и они у вас могут не перезимовать.
0: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Метро.
0: Автор.
1: Илья Калинников.
2: В 2000 году песня под названием «Метро» звучала на всех радиостанциях страны. Она возглавляет многие хит-парады, устанавливает рекорд по продолжительности нахождения в хит-параде нашего радио. Далее следует приглашение группы на телевидение, на модные в те времена рождественские встречи. И везде оглушительный успех и признание публики. Песня создается буквально за пару суток. Причем текст постоянно меняется, и окончательный вариант появляется уже только к записи. Строчки про Windows и Default вообще были включены в песню как шутка. Записывается первый вариант песни, и тут же в пух и прах критикуется, как самими музыкантами, так и приближенными авторитетными лицами. Позднее музыканты запишут уже окончательный вариант «Метро», который устроит на этот раз всех. Иногда музыканты на бис будут играть песню «Метро» в полной версии, включающей в себя аж 8 куплетов.
1: Группа «Високосный год».

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Слово «интернет» буквально обозначает внутреннюю сеть. С ее помощью люди передают друг другу информацию, общаются, смотрят кино, слушают музыку, читают книги. И сегодня мы узнаем, откуда он появился. Во время так называемой «холодной войны» отношения между США и СССР были, мягко говоря, напряженными. Главным оружием были не пушки и бомбы, а информация. В начале 60-х годов американское правительство поручило Агентству передовых оборонных исследовательских проектов разработку способа передачи данных через компьютерную сеть. Тогда ученые придумали оригинальную концепцию. Каждый компьютер в сети должен быть равноправен. Каждый компьютер хранит свои данные, но может обмениваться ими с другими устройствами. Данные передаются в цифровом виде небольшими пакетами. Первая внутренняя сеть между компьютерами появилась именно в этом агентстве, которое сокращенно называлось ARPA, поэтому сеть назвали ARPANET. Затем связь протянули до Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Стэнфордского исследовательского института, Университета штата Калифорния в Санта-Барбаре и Университета штата Юта. Между ними был протянут специальный кабель связи. Таким образом, этой сетью пользовались ученые.
2: Интересный факт. Назойливые рекламные письма в электронной почте называются спамом. Этот термин получился от названия торговой марки мясных консервов «Спам». Компания-производитель консервов рассылала по электронной почте очень много своей рекламы и многих этим раздражала.
1: Уже в 70-х годах появилась электронная почта. Тогда же сеть протянули до Великобритании и Норвегии. У этой сети был один недостаток. Каждая страна разрабатывала свои протоколы связи, которые отличались от других, поэтому нужен был единый стандарт, чтобы им могли пользоваться все. 1 января 1983 года сеть ARPANET перешла на протокол TCP/IP, который успешно применяется до сих пор. Также вскоре была разработана сеть доменных имен. С тех пор у каждого компьютера есть индивидуальный номер. Кроме того, появилось понятие «интернет». Оно стало универсальным, потому что не было закреплено за каким-либо университетом или учреждением. Уже в 90-х годах прошлого века подключиться к интернету можно было по телефонной линии. А в 21 веке можно передавать огромные массивы данных за считанные минуты по воздуху через Wi-Fi. К интернету можно подключиться с помощью телефона, телевизора, планшета и даже холодильника.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Ученикам 176-й школы во многом повезло. Она стоит на берегу Мещерского озера, а значит, из окон прекрасный вид. А на Большой перемене можно выйти покормить уток. Школа занимает огромную территорию – 3,7 гектаров. Так что побегать во время перемены или после уроков есть где. Располагает к играм и само здание школы. 176-я школа построена по нестандартному проекту. Различные арки, лестницы, проходы и повороты будоражат фантазию. Закладка здания произошла в 1983 году. Это было торжественное мероприятие, на котором присутствовало множество гостей, в том числе и из Германии. Школа строилась вместе с экспериментальным жилым комплексом, проектирование которого велось совместно с архитекторами из ГДР. Тогда существовала традиция – каждый советский город имел побратима в другом государстве. Побратимом Горького был немецкий город Магдебург. В знак дружбы школе было присвоено имя немецкого поэта Эриха Вайнерта. Сама 176-я школа была побратима школе имени Валерия Чкалова в городе Эссен в Германии. 1 сентября 1987 года школа еще не была готова к открытию. Чтобы приблизить торжественный день, будущие ученики и учителя включились в работу. Помогали убирать мусор, наводили порядок в помещениях, благоустраивали территорию. И уже 12 октября 1987 она открыла свои двери. Фотографии, документы и газетные статьи хранятся в школьном музее. В классах также организованы экспозиции, посвященные Толстому, Пушкину, поэтам Серебряного века и, конечно, Эриху Вайнерту. На протяжении многих лет в школе складывается своя система образования. Учителя стараются развивать у ребенка индивидуальные способности, раскрывать творческий потенциал каждого ученика. Так как проектировали школу немецкие и советские архитекторы, все в ней продумано. Для безопасности учеников через автомобильную дорогу построен пешеходный мост. У школы двухуровневый двор. На территории можно проводить сразу несколько мероприятий, которые из-за конструкции школы не будут друг другу мешать. А еще рядом со школой понтонный мост на другую сторону Мещерского озера. По нему можно быстро и безопасно дойти до обновленного театра «Вера».

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1968 году на советские экраны вышла кинокартина Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Появление на экране Ирины Печерниковой стало своего рода сенсацией. В актрисе было природное обаяние, пленительная женственность, особая эмоциональная притягательность. На фоне Вячеслава Тихонова она не потерялась, а стала его достойной партнершей. Напряженность школьного сюжета, присутствие лирической линии и открытый финал обеспечили зрительский интерес. Картина «Доживем до понедельника» была признана по опросу популярного в те годы журнала «Советский экран» лучшим фильмом 68 года. Школьный фильм получился именно таким, каким его и хотели видеть – драматичным, напряженным и добрым.
3: Мое представление о счастье. А вот нам она таких тем не давала. Мы все больше про типичных представителей писали. Не понимаю, как они могут писать? Такую тему я бы не смогла. Это же невозможно объяснить. Счастье. Все равно, что прикнопить к бумаге солнечный зайчик.
4: Никаких зайчиков. Все напишут, как полагается.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Родовое именование Лобачевских говорит, что знаменитый математик принадлежал к древнему дворянскому роду, который происходил с Волыни. Эта земля на северо-западе Украины с XIV по XVIII век принадлежала Польше. Именно из Польши и пришла к славянам традиция создания фамилий. Дворянские фамилии образовывались от названия их земельных владений при помощи суффикса «ский», «ский», который стал своеобразной эмблемой шляхты. Например, владельцы села Вишневец звали Вишневецким. Причем до XIX века людям, которые не принадлежали к высшему сословию, подобные фамилии было носить запрещено. Родоначальник Лобачевских получил фамилию не от прозвища Лобач, Большелобый, а от названия своего владения. Возможно, предкам Лобачевских принадлежало село Лобачи на Полтавщине, которое существует и по сей день.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А теперь обратимся к жизни, собственно, городских кварталов и улиц, или посадов. И опять за основу я бы взяла картинку Нижнего Новгорода 17 века. Я в очередной раз буду ссылаться на песцовую книгу 20-х годов 17 века, потому что она дает очень подробное и яркое описание этого города и позволяет наглядно себе представить, что в этом городе было. Песцовая книга упоминает два посада – Нижний посад и Верхний посад. Упоминание Верхнего посада, первое упоминание, относится к первой половине XVI века. Хотя, к сожалению, до сих пор мы не можем точно очертить границы посадской территории и выяснить, что же в XVI веке подразумевалось под Верхним посадом. Скажу почему. Территория города за пределами Кремля очень четко делится не только на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя – это нагорная часть, нижняя часть – это приречная. По сути дела, улица Рождественская – это и есть как раз вот та транспортная нитка, на которую, я бы сказала так, и нанизан Нижний посад. Он тяготеет к Торку. Логично предположить, что здесь была очень такая насыщенная, оживленная часть города. Река, Торг, въезд в Кремль – все здесь было рядом. А вот верхняя часть города практически за Кремлем, ну, современная площадь Минина и улицы, которые к ней тянут. Это только часть верхней части города. Верхнюю часть города топографически очень четко делит пополам река Почайна. И такое выражение, которое мы встречаем в источниках «започаянье» относительно улиц Добролюбовой, современное название их назовут, да, улица Добролюбова, переулок Крутой, улица Ильинская, Суетинская, набережная Федоровская, вот эта вот часть, получила свое название понятно откуда. За Почайным это было только для тех, кто жил по другую сторону, то есть на кремлевской стороне, или как это, на правом берегу реки Почайной. Вот термин «верхний посад» в понимании горожан XVI века, он что охватывал? Обе части, и по эту сторону Почайной, или по ту сторону Почайной, или только какую-то одну часть. Сегодня, к сожалению, мы сказать не можем. Но я не исключаю возможности, что такой целенаправленный поиск ответа на этот вопрос рано или поздно позволит нам его найти. Объясню, почему я сейчас на это обратила внимание. Потому что, когда возникает вопрос, и мы пытаемся представить события, происходившие, повседневные события, происходившие в городе, ну, в частности, вот, например, пожары, да, и когда в летописи пишется, что выгорел весь посад, что имеется в виду? Вся эта огромная территория или только какая-то часть с одной стороны или с другой стороны реки Почайной? Поэтому мы с вами будем говорить о Нижнем посаде как о Нижнем посаде, а о Верхнем посаде не конкретизируя, какая именно вот часть города входила в этот состав. Тем более, что организация посадской жизни, она, по сути дела, была одинаковой и там, и там. Жизнь Нижнего посада для более ранних периодов археологически мы, к сожалению, на сегодняшний день не фиксируем по одной единственной причине. Очень плотная застройка, сохранившаяся в этой части современного города с XIX века, она практически не оставляет площадок для археологических исследований. Но поскольку я вновь напомню, что церковь Николы на Торгу упоминается в XIV веке, логично предположить, что Нижний посад там был в XIV веке, и я полагаю, что и в XIII, иначе смысла не было строить такой большой укрепленный детинец, если рядом с ним не бурлила повседневная жизнь. Что касается жизни Верхнего посада, на сегодняшний день археологически он изучен неплохо, конечно, хотелось бы больше, и сегодня мы можем говорить совершенно однозначно, что в XIV веке эта территория уже носила жилой характер, была застроена отдельными усадьбами, поэтому, не зная, как тогда в XIV веке называли бы эту верхнюю часть, относительно детинца, относительно укрепления, она находилась позади их. Вот понимаете, как интересно, если Ивановские ворота – это было как бы въезд и в укрепленный город, и это было наиболее оживленное место, то место Дмитровских ворот в противоположной стороне – это тыльная сторона, это задняя сторона самого Кремля. И мне кажется, что Верхний посад длительное время, хоть мы его фиксируем из XIV века, он не был столь оживленным и равноценным по своей импульсивности – равноценным нижнему посаду. А для того, чтобы верхний посад, если можно так выразиться, заработал как посад, нужно, чтобы появился свой торг на верхнем посаде. Он появится, и мы знаем, он появится в XVIII веке. Вот мытный двор, современный мытный рынок. Название, которое идет еще с того времени, свидетельствует о том, что здесь формируется свое ядро. А если старожилы Нижнего и знатоки истории Нижнего Новгорода должны знать, что часть площади Минина и Пожарского раньше называлась Верхнебазарной. Это появление Верхнего базара. И тоже понятно, почему он там появляется. Потому что дорога, которая выходила из Дмитровских ворот, проходила по нынешней улице Большой Печерки и дальше уходила куда? Будущий Казанский тракт. То есть вот эта вот дорога во внешний мир, она должна здесь тоже у стен Кремля должна была формировать свою торговую площадь. Мы фиксируем это и археологически, и по письменным источникам для достаточно позднего времени. Но логика подсказывает, что это должно было произойти значительно раньше. Было ли это в XIV веке или нет, вопрос остается открытым. А в XVI веке, скорее всего, вот эти вот зады, задние места за Кремлем, наверное, они стали менять свой облик. Но письменные источники, которые позволяют нам представить себе, как выглядела посадская застройка для Нижнего Новгорода, относятся лишь к XVII веку. Для XVII века мы уже знаем уличную планировку, которая не просто разбивала посад на несколько участков, но и группировала их в некие такие микрорайоны, центром которого являлась приходская церковь. То есть вот если, условно говоря, современным языком мы попытаемся наше современное понятие микрорайона применить к средним векам, то мы скажем, ядром является приходская церковь вокруг улицы, на которых располагаются дворы прихожан этой церкви. Именно по такому принципу и идет описание Нижнего Новгорода, посадов Нижнего Новгорода для XVII века. Помимо жилой усадебной застройки и церквей, судя по описаниям, встречаются так называемые порожжие места, то есть незастроенные. И вот я обратила внимание, это, конечно, даже уже не XVII век, это начало XVIII века, при описании пожара 1715 года. Очевидец, мы об этом как-то с вами говорили, когда речь зашла о таких страшных стихийных бедствиях, сопровождавших городскую жизнь в средние века. Очевидец пишет, что посадское население побежало в большие сады. Что это за большие сады или дальние сады? Где они находились? Локализовать их на сегодняшний день не представляется возможным. Но это значит, что в черте посадской застройки существовали какие-то еще другие вот такие места. Потому что такое большой или дальний сад? Это значит не частное чье-то владение. Кому оно могло принадлежать? Что там находилось? Ну вот на этот вопрос на сегодня мы пока ответить не сможем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Духовная академия.
3: На пушкинскую эпоху пришлось открытие не только знаменитого Царско-сельского лицея, но и основание Санкт-Петербургской духовной академии. Торжественное открытие ее состоялось на территории Александра Невской лавры 17 февраля 1809 года. Как говорилось в предначертании, в специальном документе, подготовленном по высочайшему повелению, задачей академии было образование духовного юношества к высшим духовным должностям и распространение и поощрение учености в духовенстве. На первый курс было принято 100 человек. Некоторые преподаватели по философии и языкам были приглашены из-за границы, но богословские дисциплины читали на латыни отечественные профессора. Позднее, в 1819 году, для Духовной академии было построено новое здание. Первым ректором академии был архимандрит Филарет Дроздов. Совет академии учредил первые в России ученые богословские степени доктора, магистра и кандидата богословия, существующие и поныне. Первый выпуск академии состоялся в 1814 году. Он был обставлен очень торжественно. На нем присутствовал только что возвратившийся из заграничного военного похода император Александр I. Всех выпускников было 78 человек. Из них 12 сразу же пополнили профессорский корпус. Ректор Академии архимандрит Филарет присутствовал на переводных и выпускных экзаменах по закону Божьему в Царско-сельском лицее, где в это время, как известно, учился Пушкин. В первые годы работы Академии в ней начались работы по переводу Библии и церковных канонов на русский язык. В Академии была богатая библиотека, которая бесплатно получала все выходившие в России книги. Очень интересные сведения о быте студентов Академии в пушкинские времена оставил его современник Ростиславов. Жили студенты весьма скромно. На год им выдавали 2 сюртука, один будничный, другой парадный, из серого сукна низкого качества. Парадный сюртук предназначался для выхода к начальству, в церковь, на экзамены, в город. Ежегодно из казенной одежды им полагалась также суконная куртка, 3 пары рубашек, 3 пары сапог. Шинели или другой теплой одежды не выдавали вовсе. В жилых комнатах помещалось от 3 до 7 человек. Мебель состояла из шкафов для одежды, конторки, табуретов и деревянных сундуков топорной работы. Очень скромной была и студенческая пища. В будни за обедом и ужином готовили только два блюда – щи или суп и каша. В обед пшённое, на ужин гречневое. В праздники к обычным блюдам добавлялось жаркое и пироги. Большая часть выпускников духовной академии направлялась наставниками в духовные семинарии – средние учебные заведения, где готовили приходских священников.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Алексей Толстой. Господь, меня готовя к бою. Господь, меня готовя к бою, любовь и гнев вложил мне в грудь. И мне десницею святою Он указал правдивый путь. Одушевил могучим словом, вдохнул мне в сердце много сил. Но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил, и гнев я свой истратил даром. Любовь не выдержал свою. Удар напрасно за ударом я, отбивая, устаю. Навстречу их враждебной вьюге я вышел в поле без кольчуги и гибну, раненый в бою.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы вырастает из совершенно необычных моих личных обстоятельств. Мой сын путешествует сейчас по стране, которая обычно лежит вдалеке от туристических маршрутов. Иран. Иран – это бывшая Персия. И мы все знаем, какая глубокая тысячелетняя история у этой страны. Мы все едем смотреть развалины в Риме, мы все едем смотреть античные развалины в Греции. А вот, как правило, вдалеке от туристических маршрутов остаются Персеполь. Теперь, как мы понимаем, недоступна для нас Пальмира. Древний Персеполь, вот эти гробницы Кира Великого, Дария, Артаксеркса. Вот это все то, что мне сейчас ребенок присылает в своих фотографиях. И как-то совершенно неожиданно я не только совершаю с ним вот это параллельное путешествие, у меня возникает вот это вот ощущение глубины истории. И невольно начинают возникать параллельно с этим строки наших великих поэтов, которые вот переживали вот такое же самое ощущение и чувство исторической глубины, когда не просто 2 столетия, 3 столетия, 5, 8, а тысячелетия. И вот об этом мы сегодня с вами и поговорим, и посмотрим, в каких стихотворениях поводом для их создания как раз остановилось такое погружение в то далекое прошлое, от которого сейчас почти ничего не осталось. И первое стихотворение будет стихотворение Федора Ивановича Тютчева. Оно было написано 17 августа 1871 года. Как мы помним, Тютчева не станет через 2 года. И сам Тютчев в это время уже осознает как свой жизненный закат. Поэтому поездка, которую он совершил летом 1871 года, а это была поездка в его родовое имение Вовстук, там они навещали одну свою соседку, которая жила от них недалеко. Имение, куда они едут, называлось Щижа. Иногда это называли Щижа, иногда какие-то другие варианты. Да, это недалеко от Овстуга, где-то в десятки километров от имения Тютчева. И чем оказалось интересно вот это посещение? А дело в том, что там велись археологические раскопки. Когда-то, очень давно, здесь существовала крепость, которая была пограничной и защищала государство русское от степняков. А в 1237 году, когда пошли монголо-татарские орды, оно было снесено с лица земли, от него ничего не осталось. Здесь живут люди, вот эта жизнь продолжается, жизнь течет. Живет хорошо знакомая Тютчеву Фролова, которую вот они навещают. И он смотрит вот на эти археологические раскопки, у него начинает прорастать какое-то другое ощущение времени, другое ощущение места. Какое стихотворение в итоге получится? От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, что дошло до нас. 2-3 кургана, видимых, поднесь, да 2-3 дуба выросли на них, раскинувшись широко и смело. Красуются, шумят, и нет им дела, чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы смутно сознаем себя самих лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, свершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. Вот такое стихотворение появляется у Тютчева. Оно абсолютно вписывается в тютчевскую философию. Всепоглощающая и миротворная бездна, 2 таких вот сложных эпитета, как раз и показывают нам тютчевское отношение к тому, что делает время, во что распадается мир. Мы помним его стихотворение «Последний катаклизм», когда пробьет последний час природы, состав частей рассыплется земных, все сущее тогда покроют воды, и Божий лик отобразится в них. Все уйдет в ничто, в хаос, растворится. И вот этот хаос для него – это и то, что разрушается, но это и то, что одновременно творит. А вот здесь человеческая история. Город, который был и которого не стало. Вот эти останки от этого былого, да, вот эти 2-3 кургана, видимых, поднесь, да, это то, что рано или поздно также растворится в природе, и даже уже они ни о чем не напомнят. Да 2-3 дуба выросли на них. Да, вот дерево, как то, что соединяет прошлое, настоящее, да будущее, как то, что соединяет мир земной и мир небесный. Известна другая редакция этого стихотворения. Вот в таком виде это стихотворение появилось не сразу. Посмотрите, как это обозначилось первоначально. «От жизни той, в одни былые, пробушевавшей под землей, когда здесь силы роковые боролись слепо меж собой, и столько бед здесь совершалось, и столько крови здесь лилось, что уцелело и осталось». Затихло все и улеглось. Лишь кое-где, как из тумана давно забытой старины, 2-3 выходит здесь кургана. Вот на этом автограф первый обрывается. Написан он карандашом на половине сложенного вдвое листа частично пожелтевшей бумаги. Она была когда-то белой почтовой с водяными знаками, даже дата через водяные знаки прочитывается, 1869 год. И есть монограмма там синего цвета «Мария», есть буквы древнерусского алфавита, то есть вот это все проступает, да, вот как что-то, что нам говорит о другой жизни, о чужой жизни, а через нее начинают проступать вот эти новые стихи, новые слова. И вот это первая незавершенная редакция того стихотворения, которое я вам прочитала, того, что получится в итоге. Причем, как вы видите, здесь, в этом фрагменте, нет никакого намека на то, что появится в окончательном тексте, на ту глубокую философскую мысль, которая будет развита. Самого Тютчева, похоже, вот эта мысль не оставляет, он возвращается и возвращается вот к этим строкам. И повторяю, уже вот 29 августа, датирует это стихотворение 17 августа, он уже отправляет второй автограф, окончательный вариант. Это тоже пожелтевшая бумага, она желтеет от времени, да, то есть вот эта идея времени, когда все меняется, в том числе и бумага, проступает, но это уже не карандаш, это уже коричневые чернила. На этой же бумаге есть постскриптум, который обращен к Эрнестине Федоровне Тютчевой. Это супруга, жена Федора Ивановича Тютчева. Он пишет ей: «Вот стихи взамен тех, которые ты мне прислала. Ты их сообщишь Марии. Они тебе напомнят нашу поездку в Щиж, к Фоминой, так как они были тогда написаны». То есть вот сам Тютчев, да, датирует эти стихи и связывает эти стихи именно с этой поездкой. Остается вот это воспоминание. Возникает мысль о жизни не просто человека, а человечества, протекающей, уходящей, когда ничего не остается от того, что когда-то здесь было бурным, шумным, а от того, что когда-то защищало, сохраняло, оберегало. И второе стихотворение вспоминается, и я имею в виду теперь уже Бунина. У него есть стихотворение известное, оно входит в школьную программу, его цитируют неоднократно, но оно вот об этом же, о том, что остается и как сохраняется эта человеческая память. И в этом смысле, может быть, даже Бунин отчасти выступает оппонентом Тютчева. Потому что, как мы видим, у Тютчева не остается ничего, все уходит в эту всепоглощающую миротворную бездну. А вот у Бунина что-то остается. Ну что? Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страдания. Наш дар бессмертный — речь. Стихотворение это написано в 1915 году, но мы с вами помним, что это Первая мировая война. Мы говорили еще об одном произведении, которое было примерно в это время написано, в 16 году. Это рассказ Бунина «Старуха», и мы помним, как Бунин трагически воспринимает то, что происходит. И в маленьком рассказе показывает то огромное горе, которое разлилось по всей стране. А вот в 15 году он пишет это стихотворение, и мы понимаем, в чем он видит эту мощную силу противостояния и внутреннего сопротивления. «Давайте же беречь наш дар бессмертной речи». Слово сохраняет то, что было, то, что существует. И вся мировая история в этом стихотворении представлена вот в этом образе мировой погост. Все уходит в тьму, сохраняется лишь слово. Известно, что в это время Бунин пребывал в состоянии депрессии. И это была реакция на самом деле на войну, но самое главное – было еще и другое. В 10-е годы Бунин очень много путешествует. С женой они бывают в абсолютно разных странах. Это и Египет, и Италия, и Турция, и Румыния. Он посетил и Палестину, и даже бывал на Цейлоне. Впечатления от этих поездок, они у него фиксируются в стихах, они у него фиксируются в прозе. И надо сказать, что позже, когда он уже станет эмигрантом, почти безвыездно будет жить во Франции, в Париже, он уже так не будет путешествовать, как когда-то. Вот все эти воспоминания будут к нему приходить. И вот посмотрите, если в 15-м году он призывает сохранить, сберечь эту речь, и вот речь – это именно то, что нам не дает потеряться ни во времени, ни в пространстве, а самое главное – не потерять самих себя, не лишиться истории, не лишиться идентичности, то во второй половине 20-х годов у него начинают появляться новые оттенки вот в этой идее. А я напомню один маленький рассказ, он очень короткий. Это рассказ «Скоробеи». Он написан в 24-м году, и начинается он такой фразой: «Вижу себя в Каире в Булакском лесу». Вот так вводится мотив памяти, да, «вижу себя». «Когда входил во двор, Пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых высился громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал: «Еще один великий царь». Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и топко пахло. Священный аромат мумий – как бы сама душа сказочной египетской древности. Но будничные деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали, быстро проходившие по звонким коридорам, избегавшие с главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников. А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое сухое благовоние, древнее священное. Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да-да, подумать только, вот я возле самого великого Рамзеса, его подлинного тела, пусть иссохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости, но все же его, его. А рядом скарабей Мариетта. Мариетт поместил в особой витрине, разложил в хронологическом порядке все собранные им царские скарабеи, 300 чудесных жучков из ляпис-лазури и серпентина. На этих жучках писали имена усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно возрождающейся бессмертной жизни. Мариетт собрал их и выставил на удивление всему человечеству. Вот вся история Египта, вся жизнь его за целые 5000 лет. Да, 5000 лет жизни и славы, а в итоге игрушечная коллекция камешков. И камешки эти – символ вечной жизни, символ воскресения. Горько усмехаться или радоваться? Все-таки радоваться. Все-таки быть в том вовеки неистребимом и самым дивным, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетии покоился этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури, с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наше, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет, не пройдет только эта вера. Не случайно Бунин обращается к этим воспоминаниям. Напоминаю, это 24-й год. В 20-м году Бунин оставляет Россию, не приняв новую власть, не приняв вот те перемены, которые происходят в стране, но сохраняя любовь к той России, которую он знал, в которой он вырос, в которой он воспитался. И ведь посмотрите, что возникает вот в этом маленьком рассказике. А вот эта вера в жизнь, да, когда вдруг возникает вот эта историческая перспектива. Та цивилизация, которая уже ушла, которую мы вот по этим скарабеям, да, можем восстановить. И другая цивилизация, которая уходит. В этом рассказе мы видим такую окончательную победу идеи жизни над идеей смерти. И идеи памяти, да, которая существует в слове, вот в этих предметах. Воспоминания, они как бы восстанавливают все историческое прошлое. Итак, то далекое прошлое, которое было несколько тысячелетий назад, становится близким. И вот эта связь во времени, она как раз и проступает через обращение и соприкосновение вот с этими уходящими цивилизациями. Возникает вот это ощущение себя лишь таким звеном в цепи той реки времен, о которой когда-то писал Державин, и мы об этом тоже говорили. Но еще одна цитата из Бунина в 24-м году. В финале рассказа «Богиня разума» у него появляется такая фраза: «От жизни человечества, от веков поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное. Только это, все злое, подлое и низкое, глупое, в конце концов, не оставляет следа, его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предания о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы и смертью смерть поправ». Вот к таким размышлениям привело меня и вот к такому литературному фону разглядывание тех фотографий, которые присылает мне мой сын из своей поездки по Ирану.
1: «Когда б вы знали, из какого сора?»

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Наталья Сухинина. Рассказы. Сережки из чистого золота. Марии 7 лет. Она ходит, вернее, бегает в первый класс. Почему бегает? Не знаю. Наверное, потому что ходить у нее не получается. Ноги несут сами худенькие, ловкие, проворные ножки. Они едва задевают землю по касательной, почти пунктиром. Вперед, вперед! Мария черноглаза и остроглаза. Буравчики-угольки с любопытством смотрят на Божий мир, радуясь ярким краскам земного бытия и печалясь от красок невыразительных. Нравится ли ей ее имя? Она его обожает. Мария. Как такое имя может не понравиться? Конечно, Машка, Маруся, Маня не так благозвучно. Иной раз откликаться не хочется, но он откликается. Не откликнешься, а ее звали туда, где интересно. Мария живет в православной семье. У нее 3 старших сестры и ни одной младшей. Домашние любят ее, но не балуют. Мария сама понимает, баловство до добра не доведет, и усвоила с пеленок, что довольствоваться надо малым. Она и довольствовалась, пока не наступил тот незабываемый день. Она скакала через лужи, и ранец не больно стучал ей по спине. Вот уж весело так весело! Ее сегодня по математике не спросили. А еще дома сегодня пироги. Мария уходила в школу, а самая старшая ее сестра, Лена, ставила тесто. Придешь из школы, а они горяченькие. Бывают же такие дни. Все ладится, даже через лужи прыгается легко и грациозно. Вот сейчас как разбегусь! И встала. И черные глазки-буравчики засветились восторгом. Навстречу Марии шла красавица. Ее пепельные волосы струились по плечам, походка легка и независима, в глазах великодушное снисхождение ко всем человеческим слабостям вместе взятым, а в ушах — сережки. Умопомрачение, а не сережки. Мерцающие, вздрагивающие на солнце огоньки. Марии даже почудилось, что они звенят, как весенние капельки. Звяк, звяк. Сердце девочки забилось под синей на синтепоне курточкой громче, чем это звяк-звяк. Померкло солнце. Вкус ожидаемых пирогов стал неуместен и груб. Красавица прошла мимо, грациозно обойдя большую, сверкающую на солнце лужу. А Мария остановилась перед лужей в бессилии. Не перепрыгнуть. Легкость в ногах сменилась свинцовой тяжестью. Она притащилась домой и с размаху запустила ранцем в зеленого мохнатого зайца, мирно сидящего на диване и равнодушно глазеющего на настенный календарь с видами зимнего Торонто. Заяц смиренно затих под тяжестью мудреных марийных учебников, а сама она, как была в куртке, свернулась рядом с зайцем калачиком, отвернулась к стене и заплакала горько. Пришла мама, села рядом, молча положила руку на разгоряченную дочкину голову. Пришла самая старшая сестра, поставила рядом на столе тарелку с пирогами. Пришла самая младшая из старших сестер, перепуганная. «Ну чего ты, Маш? Ну чего ты?» Не было папы, он работал вечернюю смену. И еще одной сестры, она в институте. Собравшиеся вокруг дивана ждали Мариных объяснений. И они их услышали. «Я хочу сережки», — всхлипывая, выдавила из себя Мария. «Маленькие, из чистого золота, но вы мне их никогда не купите!» И опять заревела, горько размазывая слезы по несчастному лицу. Вечером, когда собрались все, а Мария, утомленная потрясением дня, крепко спала, на кухне начался совет филях о правильной тактике и мудрой стратегии. Конечно, сережки для Марии семейный бюджет не осилит, да и зачем маленькой девочке такое баловство? Трое дочерей выросли без этих капризов, и Машка перебьется. Надо поговорить с ней строго. Кому? Папе? Старшей сестре? Маме? Маме. Ты знаешь, это очень дорогая вещь, и нам не под силу. А увидишь на ком-то норковое манто, тоже захочешь? Так не годится. Мы люди православные, нам роскошество не на пользу. Вот вырастешь, выучишься, пойдешь на работу. Мария ужаснулась длинному пути к ее заветной мечте. С ума сойти, вырасту, выучись. Сережке хотелось сейчас. Яркие огонечки, золотые капельки прожигали сердце, и в сладостной истоме оно ныло и роптало против материнской логики. 100 лет пройдет, а я сейчас хочу. Ничего мне не покупайте, ни ботинки на зиму, ни свитер. Ну, купите, Сережки! В голосе мамы зазвучали стальные нотки. Прекрати капризы. Ишь, моду взяла требовать. Никаких сережек ты не получишь. Затосковала, запечалилась девочка-попрыгушка. И надо было ей встретиться с красавицей-искусительницей. И вот ведь что интересно. Жестокий мамин приговор «никаких сережек ты не получишь» еще больше распалил ее сердечко. Ей хотелось говорить только про сережки. Она вставала перед зеркалом и представляла себя счастливой, улыбающейся, сережками в ушах. Дзинь! Повернулась направо. Дзинь! Повернулась налево. «Ну, купите!» «Маша, прекрати! Ну, не надо мне зимних ботинок! Ну, сколько можно твердить об одном? Ну, пожалуйста!» Получила подзатыльник от самой младшей из старших сестер, поплакала и опять за свое. Решение пришло неожиданно. Она поняла, что ей никогда не разжалобить стойких в жестоком упорстве домашних. Надо идти другим путем. И путь был ею определен. Воскресный день выдался серый, тяжелый, слякотный. Я гулять. В такую погоду только недолго. Бегом, не оглядываясь, к электричке. Встала в тамбуре, уткнулась носом в стекло, только бы не контролеры. Ей всего 4 остановки. Ей в Сергиев Посад, в Лавру, к преподобному Сергию. Огромная очередь в Троицкий собор к раке с мощами преподобного Сергия. Встала в хвосте маленькая черноглазая девочка-тростиночка с самыми серьезными намерениями. Она будет просить преподобного о сережках. Говорят, он великий молитвенник, всех слышит, всех утешает. Она православная, крещенная. Мама водит ее в храм, причащает. Она даже поститься пробует. Но неужели она, православная христианка Мария, не имеет права попросить преподобного о помощи? Пошел дождь. Женщина, стоящая впереди, пустила ее под зонт. Потихоньку, потихоньку, краки. Упала на колени пожилая женщина со слезами отчаяния. «Помоги!» Мария на минуту усомнилась в своем решении. «У людей беда. Они просят в беде помочь. А я, Сережки, у преподобного и времени не останется на меня. Вон народ-то сколько! И все просят о серьезном». Но как только поднялась на ступеньку перед ракой, так и забыла обо всем, кроме сережек. Подкосила детские коленочки, чистая искренняя молитва. Глаза были сухи, но сердце трепетно. Дома беспокоились. Но Мария решительно прошла на кухню и попросила есть. Домашние переглянулись. Отпустила. А она на другой день поехала в Лавру опять. Прямо после школы, не заходя домой, народу было меньше, и она быстро оказалась перед святой ракой. Она просила упорно и настырно. 3-й раз – неудача. Марию в Лавре обнаружила подруга старшей сестры Лены. «Ты одна? А дома знают?» «Ну, конечно же, доложила. А знаете, ваша Маша...» Мария получила за самоволие сполна. Она упорно молчала, когда домашние допытывались, зачем она ездила в Лавру. Наконец не выдержала и крикнула. «Да сережки я у преподобного просила! Вы же мне не покупаете! Сережки!» Начались долгие педагогические беседы. Мама сказала, что у преподобного надо просить усердия в учебе. Он помогает тем, кто слаб в науках. А ты, Маша, разве тебе не о чем попросить преподобного? Разве у тебя все в порядке с математикой, например? И опять Мария загрустила. Мамина правда устыдила ее. Разве до сережек преподобному Сергию, если со всей России едут к нему по поводу зачетов, экзаменов,

0: смотрела на Марию, не поспешила, как обычно, на кухню греметь посудой, жарить и парить, а села на диван, обняла дочку. «Дай руку», — попросила негромко. Маленькая уютная коробочка легла в Мариину ладошку, а в ней сережки. «Мама, сережки! Ты купила? Дорогие! Но мне не надо ничего, ботинки на зиму!» «Нет, дочка, это не мой подарок. Это тебе преподобный Сергий подарил». Ночью, когда потрясенная Мария, бережно запрятав под подушку заветный коробок, спала, притихшие домашние слушали историю. Мама торопилась в сторону электрички, и ее догнала знакомая. «Не виделись давно, как и что, как дом, как дети. Ой, не спрашивай. Дома у нас военная обстановка. Мария такое вытворяет. Увидел у кого-то сережки на улице, и хочу такие, все. Золотые, не какие-нибудь. И уговаривали, и наказывали. Ничего не помогает. Так она что придумала? Стала ездить в Лавру и молиться у раки преподобного Сергия, чтобы он ей сережки подарил». Знакомая в изумлении остановилась. «Сережки? Преподобному молилась? Чудеса!» Притихшая знакомая проводила маму до электрички, и когда та уже вошла в тамбур и хотела махнуть ей рукой, вдруг быстро сняла с себя сережки. «Возьми, это Машке». Дверь закрылась, и растерянная мама осталась стоять в тамбуре с сережками в руках. Корила себя всю дорогу за свой бестактный рассказ. Поехала на следующий день отдавать, а та не берет. Это ей не от меня, от преподобного Сергия. Муж этой знакомой Натальи – диакон одного из подмосковных храмов. Прошло уже много времени, а его все никак не рукополагали в священники. А им бы уже на свой приход определяться, жизнь налаживать. И пошла Наталья просить помощи у преподобного Сергия. Тоже, как и Мария, выстояла большую очередь. Тоже преклонила колени перед святой ракой. «Помоги, угодниче Христов». И вдруг в молитвенном усердии пообещала: «Я тебе сережки свои золотые пожертвую. Помоги». Вскоре мужа Натальи руку положили. Стал он настоятелем одного из храмов в Подмосковье. Настало время отдавать обещанное. Пришла в Лавру, ходит в растерянности. Куда ей с этими сережками? На раке оставить нельзя, не положено. Передать кому-то. Но кому? Ходила-ходила, да так и не придумала, как лучше отблагодарить преподобного Сергия золотыми своими сережками. Вышла из Лавры. Тут и повстречалась с Марииной мамой. И ушам своим не поверила. «Мария наша в Лавру ездит, чтобы преподобный ей сережки подарил». Сняла с себя золотые капельки-огоньки по благословению преподобного, и нарушать то благословение Наталья не может. А Мария и не удивилась особенно дорогому подарку. Детское сердце открылось навстречу святому старцу и искренне уповало на его помощь. Молитва — особенный труд. В нем своя тайна, свои законы и свой промысел. Дорогой подарок от преподобного Сергия в маленькой коробочке. Особая радость черноглазой девочки, подтвердившей своей чистой верой и истовой, без чужих глаз молитвой, естественный порядок, отлаженный тысячелетиями жизни в Боге. А уши у Марии не проколоты, и разрешить носить сережки в школу ее мама опасается. Оно и правда рискованно. Пока раздумывали, как лучше поступить, позвонила Ирей Максим, тот самый, чья матушка молилась преподобному и пообещала пожертвовать дорогой подарок. «Слушай, Мария, тут такое дело», — сказал серьезно. «Собор наш надо восстанавливать. Работа — непочатый край. Фрески требуют серьезной реставрации. Хочу тебя попросить помолиться, чтобы Господь дал нам силы для работы во славу Божию. И как только фрески восстановим, так сразу и благословлю тебя носить сережки. Согласна?» «Как благословить, отец Максим?» — смиренно ответила раба Божия Мария. Она очень хочет, чтобы это произошло поскорее. И каждый вечер встает на молитву перед иконой преподобного Сергия, кладет земные поклоны и просит, и надеется, и верит. А собор-то называется Троицкий, и в том тоже рельефно просматривается чудный промысл Божий. Преподобный Сергий
1: служитель трогает.

Отказывается от Рождества своего до блаженной кончины. Его молитвами живут и крепнут все Троицкие монастыри и храмы России. И этот не оставит он без своего духовного окормления, тем более, что есть особая молитвенница за храм, маленькая девочка с красивым именем Мария, черноглазая дюймовочка, которой очень будут к лицу сережки из самого чистого на свете золота.

0: Вечная мудрость.
1: Если будешь просить прощения у каждой двери, не станешь смирения, ибо смирение – это Христос. Если ты прочитаешь горы книг, не станешь мудрее, ибо мудрость – это Христос. Если ты уйдешь на край земли в поисках свободы, не станешь свободнее, ибо свобода – это Христос. Обыщи весь мир, загляни в самого себя, и мир, и ты сам – ничто, ибо нет никого и ничего лучше Христа. Есть ли мир, нет ли мира, все равно есть лишь одно незабываемое счастье – Христос. Ты спрашиваешь и спрашиваешь без устали, почему то или это так, а не иначе, и не находишь ответа. Найди Христа, и все твои вопросы закончатся сами собой. О чем бы ты ни судил, так ли оно или не так, все равно сердце твое успокоится только тогда, когда оно найдет Христа. Монах Симеон Афонский.
2: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. Первым нижегородским архиереем стал постриженик Макарьев Желтоводского Троицкого монастыря, настоятель Печерского Вознесенского монастыря Нижнего Новгорода, архимандрит Филарет. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин.
1: Митрополит Филарет – это была действительно личность. Он был не просто как бы молитвенником, монахом, но поскольку он уже перед этим побывал в должности настоятеля Печерского монастыря, а потом был переведен во Владимирский монастырь, набрал опыт большой. И когда в 1672 году собор заседал в Москве, стал вопрос об отдельной кафедре Нижегородской, выбор пал именно на него. Ведь когда был суд над патриархом Никоном, приезжали восточные патриархи, и ехали они вот через Арзамас, Владимир и в Москву. И он в то время был архимандритом Владимирского Рождественского монастыря. И, в общем-то, он им, скажем, понравился в какой-то степени. Они ему даже разрешили там служить с архиерейским жезлом, разрешили. И вот когда патриархи прибыли в Москву на суд над патриархом Никоном, он тоже был привлечен к этому делу. И по заданию государя, царя Алексея Михайловича, и по благословению святейших патриархов выполнял, в общем-то, некоторые поручения. Они его благословляли ему побывать в Новом Иерусалимском монастыре, где патриарх Никон проживал после того, как он свою кафедру оставил, жил там. Он туда тоже приезжал, проводил следствие, и поэтому он уже стал известен и самому царю Алексею Михайловичу, и восточным патриархом. И поэтому, когда встал вопрос, а кого же назначить на Нижегородскую кафедру, ведь это все-таки была обширнейшая территория, и сюда еще входил город Алатырь, то есть кафедра называлась Нижегородская и Алатырская, это, по сути дела, огромнейшая просто территория. И почему-то выбор просто вот сразу пал именно на архимандрита Филарета. Это говорит о том, что и царь, и восточные патриархи, и наши русские святители ему полностью доверяли, раз они доверили ему возглавить Нижегородскую землю. Ведь после рукоположения в святительский сан митрополит Филарет прибыл на Нижегородскую землю. Она ему была не чуждая, она ему была родной, поскольку он на этой земле уже подвязался. Был в Макарьевском монастыре, свои подвиги начинал. Был настоятелем Печерского монастыря Нижегородского. Поэтому земля стала ему родной. И первым делом, конечно, он обратил свое внимание, как святитель, произошел, по сути дела, раскол при патриархе Никоне. И, в общем-то, многие люди просто бежали в заволжские леса, селились здесь и организовывали здесь скиты всевозможные. И вот когда ему стали все это докладывать, что, в общем-то, огромное количество людей, которые бежали из Центральной России, вот из Москвы особенно, вот, все сюда в Заволжье. И вот он, по сути дела, предпринял такой миссионерский, скажем, проект возвращения в лоно православия отпавших людей. Вся его миссионерская деятельность, она отражена в грамотах, которые он писал царю Алексею Михайловичу. И там приводились небольшие такие данные, что, допустим, вот за такой-то период времени было возвращено в лоно Святой Матери Церкви, допустим, где-то 500-600 человек. И на протяжении, в общем-то, вот своего святительства на Нижегородской кафедре несколько тысяч человек были возвращены в лоно Матери Церкви.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православные гимназии Нижегородской епархии приняли в новом учебном году более 4500 учащихся. Глава Нижегородской митрополии встретился с первокурсниками Нижегородской духовной семинарии. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 1 сентября, в первый день нового учебного года, за парты православных гимназий Нижегородской епархии сели более 4500 учащихся, из них 412 первоклассники. Отметим, что в настоящее время на территории Нижегородской епархии функционируют 9 православных гимназий, одна монастырская православная общеобразовательная школа в Дивееве и 6 православных детских садов. В православные детские сады епархии пришли 855 воспитанников. В преддверии нового учебного года, 31 августа, по окончании божественной литургии, состоявшейся в Александр-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода, в этом храме был совершен молебен на начало нового учебного года. Богослужение в этот день возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В храме молились студенты и педагоги Нижегородской духовной семинарии, воспитанницы и преподаватели Центра подготовки церковных специалистов Покров, ученики и учителя православных гимназий епархии. Присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, ректор нижегородских вузов, директора муниципальных школ и православных гимназий. После богослужения в резиденции правящего архиерея при Александро-Невском кафедральном соборе состоялась встреча управляющего епархии с ректорами вузов. В ней также приняли участие мэр города Юрий Шалабаев, руководители профильных подразделений регионального правительства, городской администрации и Нижегородской епархии. Обсуждались вопросы сотрудничества епархии и образовательных учреждений региона. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий встретился со студентами пропедевтического и первого курсов Нижегородской духовной семинарии. В мероприятии, прошедшем накануне начала нового учебного года, участвовали 22 студента из Нижегородской, Городецкой, Лысковской, Симбирской и Вятской епархии. На встрече также присутствовали исполняющий обязанности ректора семинарии протоиерей Василий Спирин, представители профессорско-преподавательского состава. В начале беседы управляющий Нижегородской епархии познакомился с каждым студентом лично. Затем он поздравил семинаристов с зачислением в духовную школу и обратился к ним с напутственным словом. В завершении встречи владыка Георгий подарил каждому из них Библию. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре «Свято-Никольский».
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8 908 75 75 736. Напомним также, что культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Богослужение – это моя жизнь. Для меня богослужение – это моя жизнь. Когда я совершаю службы, даже физически чувствую себя лучше, потому что во время молитвы достигается какой-то внутренний баланс сил. Трудно говорить о самом себе, особенно о таких сокровенных вещах, тем более на страницах прессы. Об этом с духовником лучше говорить. Но я бы хотел сказать, что главное дело моей жизни – это служение Богу. И в центре этого служения – совершение божественной литургии. Все остальное вторично. Интервью для российской газеты 23 января 2009 года.

0: Духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.
2: Что мы знаем и не знаем о знаменитых островах в Белом море? Соловки, а точнее Соловецкие острова, самый большой по площади архипелаг в Белом море. Большинство из нас знают Соловки по знаменитому Соловецкому монастырю, популярному месту паломничества, включенному в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Святые и суровые, прекрасные и кровожадные. Так что же мы знаем и не знаем о знаменитых островах в Белом море? Соловки называют краем света, и это удачное название, потому что, во-первых, здесь действительно много света. Летом белые ночи, зимой полярное сияние. Во-вторых, Соловки действительно далеко, от них всего 160 километров до полярного круга. Сюда ссылали, сюда сбегали и уходили от мирской суеты. Для тысяч людей это место стало настоящим краем жизни, местом окончания страданий, где они увидели последний луч света. Название Соловки происходит не от соловья и не от соли. Соль на островах стали добывать позже, чем появилось название, а соловьи здесь не водятся. Соловецкие святые Зосима и Саватий считаются покровителями пчеловодства. Есть даже иконы этих святых с сотом, то есть с ульями. Один из символов Соловков – пчела. Хотя пчел на Соловках нет, их сдувает ветрами. Нет здесь также змей и клещей. На остров Анзер когда-то завезли северных оленей, сейчас они вымерли. Зато комаров здесь аж 30 видов. Из зверей есть лисы, лоси, белки, зайцы, мыши, лягушки и ящерицы. В Белом море возле берегов Белужьего мыса плещутся беломорские белухи, небольшие белые киты. Встречаются нерпы и тюлени. Очень много птиц, от вездесущих чаек до редких глухарей. Есть дятлы, утки, совы и куропатки. Останавливаются на озерах перелетные лебеди и гуси. Рыбы огромное количество, и морской, и пресноводной. Самая знаменитая, конечно, соловецкая селедка. Соловки, с точки зрения археологов, острова молодые. Около 7-6 тысяч лет до нашей эры ледник, отступавший на север, покрыл кристаллическое основание будущих островов мощным слоем валунов, гальки и песка. Камни покрылись зеленью, леса заполнили звери и птицы. Соловецкий архипелаг в самом южном из морей Северного Ледовитого океана раскинулся на той же долготе, на которой несколькими тысячами километров южнее находится Иерусалим. Между прочим, и там есть гора Голгофа. Площадь Соловецких островов больше, чем территория Мальдивов. Большой Соловецкий остров. Самый крупный на Белом море. Он больше острова Мальта. Остров Анзер в 10 раз меньше Большого Соловецкого, но тоже не маленький. Есть еще 4 острова, которые обязательно обозначают на картах и схемах Соловков. Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкий. Но в Соловецкий архипелаг входят более сотни маленьких островков, названия и историю которых мало кто знает. Между тем, у многих из них свои тайны. На Соловках произрастает около 550 видов растений. Есть своя тундра. Есть таежные леса и болота. Рек нет, зато более 600 озер. И ледниковых, и торфяных. Огромные ягодники. Черника, голубика, морошка, шикша. Много грибов. Еще один из главных символов Соловков – водоросль. Водоросли здесь косят, сушат и продают. В северо-восточной части Большого Соловецкого острова, напротив Анзера, есть крошечное рыбацкое поселение. Постоянных жителей там с недавних пор нет, но с середины июня до середины сентября работают драгировщики – крепкие мужчины, которые добывают и заготавливают ламинарию. Это научное название морской капусты. Ламинария – морская бурая водоросль, длинная, похожая на ленту, может достигать 20 метров. Растет вдоль берегов на глубине 4-10 метров густыми зарослями. Многие виды этого растения – можно есть и использовать для медицинских и косметических целей. Кроме того, морская капуста – великолепный корм для скота, удобрение. Используют ее и при изготовлении красок для тканей и отделки кож, осветлении вина и бурении сверхглубоких скважин, приготовлении маргарина и производстве пластмасс, и даже в космической промышленности. На одной из колоколен Соловецкого монастыря уже полтора века работает маяк. Расположен он на высшей точке острова, на верхнем ярусе колокольни церкви Вознесения Господня на Секирной горе. Высота 98 метров от уровня моря. До 1904 года в нем были установлены керосиновые лампы, затем уже электрические прожекторы. Маяк до сих пор служит в условиях навигации по Белому морю. Но это лишь одна из множества достопримечательностей Соловков. Уникальных сооружений, памятников природы и истории здесь более 200. Из 50 каменных лабиринтов, найденных на территории России, 35 находятся на территории Соловецких островов. Их возраст – более 2000 лет. Академик Виноградов предположил, что лабиринты, или, как их называют местные, вавилоны, связаны с культом умерших. Запертая в центре лабиринта душа уже не может выйти наружу. Самые древние и хорошо сохранившиеся лабиринты – находятся на Заяцком острове.
0: Духовная твердыня России.

0: годы студенческие.
1: До поступления в Нижегородскую духовную семинарию Алексей Дьяконов был невоцерковленным человеком. Однако трудные 90-е годы многих поставили перед нравственным выбором. Такой выбор сделал для себя и Алексей Дьяконов, став сначала семинаристом, а позже и преподавателем этого учебного заведения.
2: Мне захотелось как-то вот окунуться в это в некотором смысле побольше, чем просто. Прийти, просто увидеть, услышать и так далее. В семинаре это в наши годы, 90-е годы, когда я учился, это была такая одна большая семья, где было немного людей, но эти люди выполняли практически все необходимые действия по монастырю, по семинарии, охраняли собор от захвата зарубежниками, значит, пекли просфор и хлеб, там делали свечи, не спали ночами, лазили по крышам, красили их, все что угодно. Вот. То есть это был такой период времени, когда нельзя сказать, что все было готово. Кормили через раз, в общем, достаточно плохо, жили тоже в продуваемых помещениях. Это не было толком ничего. Но, как известно, труд жителей объединяет. Вот общие действия на благо общее оно объединяет. И общая молитва в холодной Сергиевской церкви, в которой не было отопления зимой, было, в общем, чуть больше там 5-7 градусов, тоже объединяет, в общем-то. И вот эта вся непростая обстановка семинарская, она давала определенное понимание того, что это то, на самом деле, ради чего ты сюда пришел. Вот это вот некое внутреннее единение ради единой цели определенной, к которой идут все. И ты идешь вместе с ними, и ты не чувствуешь себя одиноким, ты не чувствуешь себя брошенным, каким-то ненужным. Потому что каждый на своем месте, каждый выполняет свою работу, свои действия какие-то, да, и каждый отвечает за то действие, которое он сделал. И, конечно, нужно сказать, что семинария в этот период, как, наверное, любой вуз для любого человека, особенно такого рода вуз, он становится некой школой жизни, в том смысле, что человек, находясь в стенах этого вуза, этой школы, начинает понимать, что ему интересно, а что ему неинтересно в этой жизни. Для этого нужно пробовать все, собственно. И почему это называется «альма-матер»? Потому что это другая мать, да, «альма» по-латински, другая мать, другой родитель, да. А что такое другой родитель? Это человек, который дает возможность попробовать все, что можно попробовать в этих условиях, и выбрать из этого всего то, что, собственно говоря, тебе интересно. И вот как раз я считаю, что главным достижением, наверное, семинария этого периода было именно то, что именно эта альма-матер, как другой родитель, да, смогла дать каждому из нас, и мне в том числе, понимание, чего в этом жизни хочется, а чего нет. Конечно, вот поскольку я тесно связан и с издательской деятельностью, и с газетой, и вот с радио, и с медиа вообще, так сказать, и епархиальными, и с областными, и с разными, то есть все началось с того, что мы, так сказать, по нашей инициативе собственной, по моей, в первую очередь, уломали, что ли, растолкали семинарское руководство для того, чтобы, начиная с отца Кирилла, заканчивая Дыка Николаем, к которому тоже с этим вопросом ходили, мы начали издавать в 94-м, кажется, году семинарскую газету. Семинарский листок назывался. И этот семинарский листок, это был такой первый опыт приобщения вообще к какой-то такой общественной деятельности, к медийной какой-то деятельности. То есть там печатались наши преподаватели, там. А мы что-то пытались делать, пытались верстать, пытались домыслить как-то, да. Вот Владыка Николай, когда мы к нему пришли с этой идеей, собственно, он нас тоже внимательно посмотрел, вот, и написал, что нам желает в этом деле больших достижений и, так сказать, больших радостей получить от этого всего. Ну и, так сказать, благое дело благословил и подписался, собственно. И вот эта подпись, вот этот вот лист, на котором он написал эти свои слова, до сих пор у меня хранится, как некий посыл того, что нужно делать. Кроме того, мы ездили петь на приходы с Владыкой Николаем, у нас была такая команда, которая выезжала на освящение храмов, которые тогда открывались, как известно, много, часто и по всей области, и мы очень много ездили и на юг области, и на север области, и во все города, райцентры, где открывались новые приходы и храмы. И вот этот вот опыт поездок по храмам, это тоже очень важная составляющая. Тем более, что у меня уже был опыт и уставщический, и певческий опыт к тому времени. Но можно сказать, что все, что сейчас делается, и вся та работа, которая производится мной сегодня, и тот пласт работы, что ли, да, это, наверное, следствие тех 4 лет в семинарии, которые заложили основы нынешней жизни. То есть вообще, как любая альма-матер, она закладывает основу, да. Мы понимаем, кто мы, что мы, чего мы хотим, чего мы не хотим. Таким образом для меня стала семинария таким уроком школы жизни.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: ко дню основания Дивеевской обители.
1: В 2026 году Дивеевская обитель празднует 200 лет со дня своего основания. Мы с особым трепетом вспоминаем всех тех, чьи имена навсегда вписаны в историю известного на весь мир монастыря. Музыкально-поэтическая композиция «Матушка Мария Ушакова. Вехи». Первая дивеевская игуменья Мария Ушакова сыграла главную роль в деле устроения и расцвета Серафима Дивеевского женского монастыря. Художественно осмысляя основные вехи жизненного пути Матушки Марии, а также духовного значения самой Дивеевской обители для всего православного мира, мы с помощью авторских произведений, стихов и музыки постараемся прикоснуться сердцем к жизни Дивеевской подвижницы. Ранние годы Елизаветы Ушаковой. 1819 год. В Тульской губернии, в сельце Каменка, в старинном дворянском роду Ушаковых, рождается девочка, которую нарекают Елизаветой. Она, вероятно, могла прожить жизнь вполне безбедную, в почете и достатке, как большинство людей ее круга. Но жизнь этой девочки изначально была отмечена особым божественным промыслом. Идут годы. Елизавета вырастает, и вот теперь она девушка. Ей попадается в руки книга святителя Тихона Задонского «Сокровища от мира собираемые». Эта книга производит на девушку глубочайшие впечатления, и ей овладевает желание духовной жизни. Она уже точно знает к тому времени, что замужество не привлекает ее. «Каково же тогда мое призвание, мой путь?» — спрашивает она себя. Читая житие тогда еще не прославленного старца Серафима, саровского подвижника, Елизавета Алексеевна всем сердцем проникается особой любовью к Дивееву. По словам саровского чудотворца, именно это место и эту землю избрала сама Божья Матерь в свой четвертый удел. И Елизавета вдруг понимает, вот ее путь, Дивеева. Сюда она идет, чтобы послужить Господу. Здесь же, на Дивеевской земле, она и окончит свои земные дни. Обронила девушка колечко. Покатилось оно по тропинке, от крыльца, от дома, от калитки, мимо поля, мимо быстрой речки, мимо сел и ярмарок и свадеб, мимо городов и гульбищ шумных, мимо старцев и мужей и юных. И к святой обители пристала. Там ударил колокол к обедне, голуби пугливо встрепенулись и пошли черницы чередою в белый храм, и затеплили свечи. Ты, душа, пришла к самой царице, принесла всю жизнь свою, как песню. Одевайся светом, словно ризой, на торжественное обручение. Все жених грядет, грядет в полунощь, чтобы пир для избранных начати. Я иду из мира, издалека, от начала лет, от предызбранных, чтоб, приняв благую часть Марии, на земле святой свой путь скончать. От послушницы до настоятельницы. 1844 год. Елизавета Алексеевна впервые видит Дивеева. Тогда Дивеевская община была бедной и малочисленной. Сестры жили в маленьких тесных кельях. Но это не испугало молодую подвижницу. Она проходит многочисленные послушания, не избегая и черных работ. Елизавету Алексеевну, по свидетельству окружающих, отличала внешнее спокойствие и невозмутимость. Она пыталась со всей точностью исполнить завет преподобного Серафима, который часто говорил дивеевским сестрам: «Послушание превыше всего, превыше поста и молитвы». Вскоре Елизавета Алексеевна становится казначеей, тяготясь, однако, новой должностью. «Тебе недолго быть на этом месте. Ты должна быть матерью», предрекает ей прозорливый слепой монах Антоний. Однако, когда в 1859 году Елизавета Алексеевна стала настоятельницей Дивеевской обители, она получила не только власть, но и крест. Ей довелось пережить смуты, испытаний и клевету. Лжеученик Серафима Саровского, вмешиваясь в дела обители, стал причиной ее нестроений и скорбей. Серафимова община страдала от этой смуты без малого 29 лет. С Божьей помощью Матушке Марии удалось умирить дух Дивеевской общины и привести ее к благоденствию. Беседуя с нею, невольно вспоминался отзыв о ней святителя Филарета, кроткого и молчаливого духа. Лишнего слова не было в ее устах, и всякое ее слово было веско и силою, свидетельствовал о матушке ее современник, писатель Евгений Поселянин, и добавлял, что более всего любила матушка говорить о дивном Серафиме, великом подвижнике, проведшем годы в суровых подвигах, затворе, молитве и молчании.
2: В молчании его свершалось слово. В молении он тайну прозревал. И бор сосновый чутко укрывал его от взгляда праздного, людского. Но разве скрыться наверху горы светильнику, горящему так ярко? И кротко зверь выходит из норы, чтоб хлеб из рук его отведать сладкой. Бежит толпа крестьянской ребятни, среди колосьев в поле кличет старца. Идет навстречу: «Радости мои, ну как же мог я вам не отозваться?» Да, времени прошло с тех дивных пор, должно быть, много. Вера стала чудом. И по-монашески теперь Саровский бор хранит святыню памяти под спудом. Но в храм войди, умойся, отряхнись от сна житейского, ищи его, как дети. Средь колосков молитвою прорвись, и он тебе таинственно ответит. Все будет просто, вера ведь проста. И в темноте, потрескивая, свечка вдруг осветит лучистые глаза. Святой помолится, и сразу станет легче.
1: Первая Дивеевская игуменья. В 1862 году Елизавета Алексеевна принимает монашество с именем Мария и в этом же году становится игуменей Дивеевского монастыря. Тогда батюшка Дивеева будет Дивеевым, и тогда только у них все устроится как должно, когда игуменей будет Мария, да еще по фамилии Ушакова, предсказывал преподобный Серафим Дивеевским сестрам, обещая, что на 12-й начальнице устроится монастырь. Действительно, такого расцвета, как при игумене Марии Ушаковой, Дивеевская обитель еще не знала. Монастырь устраивается в своем духовном основании, согласно заветам преподобного Серафима, и во внешнем благолепии

Иерусалим и Киев, потому что канавка – это стопочки самой Божьей Матери. При Матушке Марии в Дивеевской обители начинается великое строительство. Возводятся храмы, в том числе Троицкий собор, растут корпуса, мастерские, гостиницы для паломников, множество строений. Но самым главным строительством Матушки, главной ее заботой были души сестер, коих к тому моменту было уже более 1600. Живую память о преподобном Серафиме хранили старшие сестры обители. От Серафимовых старец, как их называли, Матушка Мария восприняла точное знание заповеди преподобного, исполнив главнейшую из них – остяжание духа мирно. Дивеевские сестры любили свою игуменью и называли ее «наш милостивый Филарет». Попробуем мысленно перенестись в то время и ощутить дух именно того старинного Дивеева, когда управляла всем в монастыре Матушка Мария. Ты смотришь на нас с черно-белых твоих литографий, старинный Дивеев, душе богомольный приют. Сиротки и сестры-черницы глядят с фотографий с нездешним спокойствием, помня молитву и труд. Они Серафимовы, матушка скажет Мария в молитве сердечной, как их к тишине привести. Но небо здесь близко, и ангелы сходят незримо, чтоб вместе с людьми по канавке заветной пройти. Мы все здесь пришельцы, шепнет очарованный странник, и встанет пред ним чудотворец святой Серафим. Иди же в обитель, найдешь там покой и отраду. Дивеев вступай, своим духом навеки я с ним. И пели послушницы склироса свет невечерний, и схимницы строгие книги открыли свои. Все мы Серафимовы, в бурях, в сохранности келий, старинный Дивеев своей красотой исцели. Прославление Серафима Саровского. 1903 год. 1 августа или 19 июля по старому стилю. Этот день вошел в историю. Его предсказывал старец Серафим словами: «Среди лета запоют Пасху». На торжества по прославлению преподобного Серафима Саровского в лике святых прибыл в Саров и Дивеево император Николай II со своей семьей. Царскую фамилию встречала сама игуменья Мария с духовенством и сестрами у входа в Троицкий собор. После прибытия гости вошли в собор и приложились к иконе Божьей Матери умиления. Читаем в книге «Серафим Дивеевский монастырь» и его первой игумени Марии Ушакова. В своей книге о Дивеевском монастыре княжна Елена Горчакова вспоминала: «Проникнутые любовью к их великому основателю, дивеевские сестры прибегают к нему усопшему, как прибегали к живому. Осиротелые сестры исполняют все его заповеди, все завещания, малейшие советы с детским послушанием, твердо веря, что каждое слово, сказанное старцем, непременно сбудется». Матушка Мария твердо верила в прославление батюшки Серафима, оставив для него нижний левый предел в построенном ее трудами Троицком соборе монастыря. И предел действительно был освящен сразу после прославления святого. Вся Россия в те дни пришла в движение. Тысячи паломников устремились к преподобному старцу Серафиму, прославленному Саровскому чудотворцу.

0: Игуменья Мария, всем истинно Мать. 1904 год. Святой Серафим неоднократно предсказывал приход в Дивеевскую обитель Матушки Марии, называя ее по имени и даже по фамилии. Под ее мудрым руководством, а это без малого 42 года, к началу 20 века Серафимо-Дивеевский женский монастырь стал крупнейшим иноческим общежитием с особенной духовной атмосферой. Матушка управляла по большей части не строгостью, а милосердием, не словами, а примером собственной жизни. Не случайно дивеевские сестры называли ее «наш Филарет Милостивый». За свои труды Матушка Мария была удостоена 4 наперстных крестов. При ней обитель превратилась в крупнейший духовный центр России. Архимандрит Сергий Тихомиров, побывавший в Дивееве в 1903 году, с глубокой симпатией и почтением вспоминал дивеевскую игуменью. Матушка Мария – замечательная старушка. Прежде всего ей, в кавычках, только 86 лет. Года почтенные. На лице у нее одна доброта. Так мило и добродушно улыбается. И однако, как говорят, успешно правит она своей обителью с ее громадным хозяйством. Это не монастырь, а целая область, раскинувшаяся на 3 версты, отозвался о нем нижегородский епископ Иоанникий. Только благоустроенное, хорошо отлаженное хозяйство позволяло содержать в порядке монастырь и обеспечивать проживание более 1000 сестер. После многолетних трудов игуменья Мария упокоилась о Господе в 1904 году. Ее похоронили у алтаря Троицкого собора. Жизнь Матушки Марии стала живым воплощением слов преподобного Серафима: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Ее жизнь явилась тем краеугольным камнем, который положен крепким основанием в фундамент здания Серафимо-Дивеевского монастыря. Камнем терпения, смирения, преданности Богу и любви к преподобному Серафиму и его обители. Постараемся охватить мысленным взором весь жизненный путь игумени Марии с его знаменательными вехами. Сама осиротев в 6-летнем возрасте, она удивительным образом стала впоследствии матерью дивеевским сиротам, как называл сестер преподобный Серафим, сохранила и отстроила для нас Дивеевский монастырь, 4-й удел Божьей Матери на земле. Что жизнь ей готовила? Радости света, балы и приемы в залах дворцовых. Из тульских дворян была Лизавета, рожденная в славном роду Ушаковых, в роду, где пред бурями не склонялись, путь верой и честью себе выстилали, в роду, где с молитвой ушли и сражались, и с помощью Божией всегда побеждали. Что Лизонька плачет? 7-й ей годочек, мала еще слишком, и к маменьке хочет, но стала она сиротой. В старинной усадьбе, где вязы и липы, года пролетели, над книгой раскрытой склонилась она головой. Теперь уж не Лизонька, Елизавета, и мысли девицы далеко от света с блестящей его мишурой, питает таинственно Божие слово, и сердце желает призвания иного. Что старец провидел? Пророческим словом приход он игуменьей возвестил. Вам будет мать-праведница Ушакова, на ней и устроится монастырь. Все будет у вас, у дивеевских сирот, избранных царицей небесной от мира. Сестер ободряет святой Серафим, вид будущей лавры встает перед ним. Ликуй же, Дивеев, сюда издалека на подвиг суровой девицы идет из тульских дворян. Бог в короткие сроки ей силу воздвигнуть обитель дает. Прошла послушание искус Лизавета, и в сердце дух мирен стяжала своем, и все претерпев, Время смуты, наветы, безропотный крест понесла со Христом. В монашестве имя дано ей Мария, всем истинно мать и всеми любима. Что нам остается в наследство благое, в сокровище лет, в исполнении завета, пасхальная радость и слово живое от дивного старца, от тихого света канавки святой, пятиглавого храма, лампады, горящие неугасимо, в рождественской церкви придут неустанно защитный покров неусыпной псалтыри. Так было при первой девичьей общинке, покуда не вторгся в нее расхититель. И с твердой верой, трудом, по крупинке игуменье вновь возродила обитель. К игуменье, вопрошая верховный, четвертый удел ее преукрашая, строительством правды в служении новом, краеугольным же камнем и стала великой обители Матерь Мария. Слились в ней и милость, и мудрость, и сила. В год 200-летия Дивеевской обители. Прошло 2 века, и маленькое неизвестное село Дивеево, как и предсказывал преподобный, стало тем Дивеевым, куда каждый год стекаются тысячи паломников, именуя его духовным центром страны. «Дивеево будет называться не по селу Дивеево, а по всемирному диву», — говорил батюшка Серафим и добавлял: «Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки, от утра и до утра. Ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево». Батюшка Серафим, получая откровение о будущем Дивеевской общины, говорил: «Сама Матерь Божия обителью управит, всему она сама научит, все устроит и укажет, кого нужно изберет и призовет». Думается, что Матушка Мария и была той самой избранницей Царицы Небесной. Ведь именно ей суждено было изменить ход истории, восставить из плачевного состояния Дивеевскую обитель и приумножить ее славу. Недаром преподобный Серафим, духом провидя ее созидательные труды, называл Матушку Марию «Матерью-праведницей». Имени первой дивеевской игумени Марии Ушаковой еще нет в сонме прославленных дивеевских жен, но, возможно, именно ей суждено быть в числе 4 столпов, о которых также говорил преподобный Серафим. Дивеевские сестры верят, что по слову святого в храме Рождества Богородицы, где почивают преподобные Александра, Марфа и Елена, будет со временем 4 мощей.
1: Стройный хор, колокольный звон, белый храм богомольцев полон. Здесь простерла свой амофор Богородица над народом. Диво дивный этот край, как исток полноводный духом. Каждый пей, забывай печаль, оставляй суету и муку. Здесь царица встречает сама, душу тропкой выводит из мрака. Тропка та до небес высока и зовется Святая Канавка. Диво дивное этот край, здесь святой Серафим почивает в цельбоносных мощах и рай людям грешным приоткрывает. Здесь в келейках своих, в тиши, преподобные жены молились и горящий свой дух несли к небесам. Небеса открылись Божьей милостью. Не спеши, не спеши, богомолец, слушай, как рождается чудо души обновленной, и голубь кружит над сияющим в праздник крестом и пронзает пасхальная радость. Стройный хор, колокольный звон, и молитвы сердечны сладость.
0: Музыкально-поэтической композиции «Матушка Мария Ушакова» прозвучали стихи Анастасии Шохиной в исполнении автора и заслуженного артиста России Владимира Ганина. Также прозвучало произведение для мужского хора «Паломничество к преподобному Серафиму», музыка Макса Румского, стихи Анастасии Шохиной.
2: В эфире радио «Образ».

0: Феодосия. Паломничество и отдых. По стопам апостола Андрея. Феодосия – это город, расположенный в юго-восточной части Крымского полуострова на побережье Черного моря. Климат этих мест очень напоминает Симферополь. Однако из-за близости моря он все же приближается к Средиземноморскому. Население там в подавляющем большинстве русские, однако в этих краях живут представители многих национальностей, что делает Феодосию многонациональной. И все же почти 80% людей называют в качестве своего родного языка русский. Город очень древний и с богатейшей историей. Только вдумайтесь, поселение основано в VI веке до нашей эры греками, которые дали ему название Феодосия. И, кстати говоря, название Феодосия в переводе с древнегреческого языка означает «богом данное». Ну и, конечно, нужно понимать, что православие развито в Феодосии очень широко. Паломнический центр Нижегородской епархии регулярно совершает с паломниками путешествия в этот дивный край, в котором находится большое количество православных святынь. Они представляют большой интерес для путешественников. Поездка достаточно длинная, занимает она 10 дней. Интересно, что поездка совмещает в себе и паломничество для православных людей, и также отдых на море. Очень ценно, что группу паломников сопровождает священник Русской Православной Церкви. Размещаются паломники в комфортабельном пансионате с озвученным названием «Благословенная Таврида». Кстати, друзья, называется он Тавридой не просто так. Таврида – это одно из исторических названий древнего и средневекового Крымского полуострова. Так южную часть полуострова называли древние греки, которые колонизировали Крым в VI-V веках до нашей эры. Во времена раннего Средневековья, примерно до 15 века, это название распространялось на весь полуостров. После присоединения Крыма к России в 1783 году Таврида использовалась наравне с существующим названием Крым. В составе Российской империи в разное время существовали Таврическая область и Таврическая губерния, которые включали не только сам полуостров, но и прилегающие земли на севере. Помимо того, что там очень много православных святынь, это место сыграло огромную роль для развития русского православия. Здесь проповедовали апостол Андрей Первозванный и просветители славян Кирилл и Мефодий. Здесь принял мученическую кончину святой Климент Римский. На этой земле совершал свой духовный подвиг святой Лука Воино-Ясенецкий. Здесь начиналось крещение Руси. Посетив эту землю, вы не забудете особой красоты, созданной Творцом, и благословенного трепета от соприкосновения с ее святынями. Но перейдем к рассказу о программе паломнической поездки. Итак, прибытие во Владивосток и трансфер в Феодосию, размещение, отдых на море, а затем паломники посещают Керчь. Это, друзья, древнейший город Крыма. Путешественников ждет осмотр панорамы Керчи и Керченского моста с горы Митридат. Посещение места раскопок античного Пантикопея, обелиск славы на горе, Матридатская лестница. Большая Матридатская лестница – это историческая достопримечательность, ведущая на одну из самых популярных горных вершин Крыма – гору Матридат, где расположены руины древнегреческого города. Также можно будет побывать в средневековом храме святого Иоанна Предтечи. Это 8 век. Затем пешеходная экскурсия по центру Керчи и Керченская набережная. Как уже было сказано ранее, посещение святых мест удачно чередуется с отдыхом на море. Поэтому, отдохнув на следующий день, уже в очередной день паломнической поездки, путешественники знакомятся с программой «Святые источники Крыма». В рамках этой активности – знакомство с городом Старый Крым. Там, кстати, находится часовня и источник с купелью святого великомученика Пантелеймона. Еще запланировано посещение трех древних источников возле монастыря Сурбхач. Это переводится как «Святой Крест». Обитель тоже очень древняя – 14 век. Затем Топловский женский монастырь. Экскурсия по монастырю для всех желающих. А самое главное, там пребывают мощи преподобной Параскевы Топловской, часовня и могилка матушки Параскевы. Игуменья Параскева, в миру Ольга Ивановна Радимцева, родилась в XIX веке. Она была настоятельницей Топловской обители до 1928 года. 39 лет игуменья Параскева управляла родной обителью. На ее глазах и ее стараниями бедный монастырь превратился в крепкое и хорошо налаженное хозяйство. За труды своей матушка Параскева была удостоена самой высшей награды, какую только могут иметь монашествующие женщины – наперстного креста. Там же находится сейчас купель с водой из источников святой Параскевы и трех святителей. а также живописный источник святого Георгия Победоносца с купелью. Их тоже можно будет посетить, набрать там воды, искупаться в источниках. И вот на следующий день снова отдых на море. Затем снова к душеполезным занятиям. Паломники узнают, что такое Крымский Афон. Это Симферополь, Бахчисарай. Можно будет посетить Александро-Невский кафедральный собор, поклониться мощам святого Гурия, принять участие в молебне с акафистом у мощей святого Луки в Свято-Троицком женском монастыре. Вы сможете прикоснуться к почитаемым святыням. Это чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих радость крымская». Еще впереди собор святых апостолов Петра и Павла, где пребывает чудотворная икона святителя Николая. Следующая точка притяжения паломников – первая церковь города святого равноапостольного Константина и Елены. Затем Бахчисарай. Вы попадете в Свято-Успенский монастырь, а там чудотворный образ и святой источник Божией Матери. В один из следующих дней снова к святыням северо-восточного Крыма. Новый Херсонес, музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес – это здание и сооружения, которые располагаются на 22 с лишним гектара благоустроенной территории. Сам комплекс включает в себя музей христианства Крыма и Новороссии, античности и Византии, единственный в мире храм-парк под открытым небом, археологический парк, Екатерининский парк с рекой Гераон, первый в России амфитеатр Грифон-Арена и воссозданный византийский квартал. А в нем монетный двор, античная усадьба, ремесленные мастерские и усадьба винодела. Не лишним будет сказать, что в рамках этой паломнической поездки путешественники привозят с собой обратно огромный, богатый багаж впечатлений. Поездка эта запоминается паломникам очень надолго. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Илья Сургучев. Документальная повесть «Детство императора Николая II». Анечка в дворец.
1: Положите около кота $1 миллион. Он и не взглянет на них, разве что понюхает. Так было и со мной, когда мне сказали, что я буду воспитываться вместе с великими князьями. Кроме огорчений и душевных мук, это мне ничего не принесло. Что такое были для меня великие князья? Князья в кавычках. Это лица довольно неказистого, но, в общем, занятного вида. Они ходили по Коломне с полосатыми мешками за спиной и кричали «Халат! Халат! Халат!». Это, пожалуй, даже интересно воспитываться с такими князьями, если они моего возраста. Но они великие? Великие. Что такое великие? Это значит огромные. Недавно Аннушка читала нам сказку о герое, которого звали «Немал человек под потолок ростом». «Что, если мои будущие князья тоже немал человек под потолок ростом? Что я буду делать? Какие перспективы ждут меня? На своей Псковской улице я худо-бедно прохожу уже в третьей силачи. Это стоит трудов, хлопот, превеликой боли в девятом ребре. Но ничего не поделаешь, всякая карьера требует определенных усилий. Но ведь если я попадаю в общество великих князей, немал человек под потолок ростом, то тут ведь и к бабке ходить не нужно. Это ежедневная обеспеченная мука. А что, если эти князья из породы гулливеров? Я недавно видел книжку с картинками. Стоит огромный верзила в треугольной шляпе и держит на ладони маленького человечка со стрекозиными ножками и презрительно смотрит на него. Дунет, и где твоя душа? Я не спал ночами, плакал, укрывался с головой от видений и молил Бога, чтобы он отдалил тот час, когда нужно будет навсегда, навеки покинуть эту милую, славную, уютную, родную, то густо пыльную, то обильно снежную Псковскую улицу. И та карета, которая подкатывала к нашему дому 2 воскресенья подряд с таким замечательным лакеем, уже казалась не чудесной, а злой каретой. Наказанием Божиим, посланным мне за великие грехи. Дома шел полный разгром. Аннушка сбилась с ног, стирала, гладила, пришивала какие-то пуговицы. Мамочка приходила со службы взволнованная, ничего не ела, а приносила какие-то книжки очень толстые в переплетах, быстрыми глазами читала страницу за страницей, нервно со щелком перелистывала, что-то записывала в тетрадь и все говорила, никому не обращаясь. «Господи, а вдруг осрамлюсь? А вдруг опозорюсь? Ведь великая наука нужна, наука!» Потом все было брошено, и она уехала с братьями в Псков определять их в военную гимназию. Мы с Аннушкой провожали их и на вокзале перед поездом горько плакали. Петра приняли, а у Константина оказалась грыжа, его снова привезли в Петербург. Он приехал убитый и растерянный, и опять была суетня. Его, в конце концов, определили в петербургскую 1-ю классическую гимназию на полный пансион и сейчас же остригли. Сестру Елизавету поместили в Павловский институт, что на Знаменской улице. Что делалось в доме, что делалось, и все это из-за каких-то великих князей, будущих моих мучителей и истребителей. Горька была моя судьба. Но что делать? Плакать? Мужское достоинство не позволяло. Что скажет Псковская улица? Сопротивляться? Все равно свяжут и свезут. Да еще, пожалуй, в княжеский полосатый мешок засунут, как кота. Иди, разговаривай из мешка. Бежать из дома в Америку? И эта мысль начала серьезно занимать меня. Но пока я накапливал хлеб на дорогу, деньги... Уже было зажато 7 копеек. Подъехала карета, не та, не придворная, а обыкновенная, черная, свадебная, с окошечком позади. Меня взяли за руку, помолились Богу, посидели на стульях, всплакнули, вздохнули, почему-то поцеловались с Нидгардихой, потом залезли на скользкое сиденье с пуговочками, качнулись, тронулись. Лошади дружно цокнули, и тут я понял, что значит, когда говорят... «Пропала твоя головушка!»
2: «Боже мой, Аннушка, в какие места едем?» — говорила мать.
1: и я ясно видел, что ее тоже трясло от страха. Вообще, от всех этих новостей, от разлук с братьями и сестрой, от срочного изучения педагогики, после узнал, она похудела. Стала молоденькая и худенькая, бедная моя милая ласковая мамочка. Как тепло и хорошо было с ней в этой карете. Ехать бы, доехать далеко, далеко, хоть на край света, хоть в Америку. Только не в этот противный, враждебный, таинственный дворец. Мне казалось, что как въеду в этот дворец, так сейчас же меня пришпилят к столбу и выпарят до 20-го пота. Спасибо, что Кубеба и мазь тайным образом прихватил с собой для облегчения. И долго, долго так тянулись мы через весь Петербург, мимо каких-то высоченных домов, которых я никогда раньше не видал, При другой обстановке они показались бы мне страшно интересными, а теперь я понял только одно – много булочных с золотыми кренделями. Потом все стало гуще и гуще. Какие-то невиданные народы. Кучера кричат, на что же начал орать и оглядываться, порядку никакого. Мимо стекла то и дело лошадиные морды, цапнет за нос, а потом иди доказывай. Прижался я к мамочке и одно молил – пронеси, Господи. Учила в свое время Аннушка живому в помощи. Не учился, дурак, а теперь бы находка. На Аспида и Василису шептал я дрожащими губами, вспоминая Аннушкины уроки, налево и змею, и забыл дальше. Про лошадей в молитвах ничего не было. Может, что и было, но к концу, а до конца никогда не доходил, старая телятина, выругал я себя, по примеру Коломенского водовоза. А вот и дворец, затрепетав, сказала мамочка. Я сунулся глазами в окно и увидел много красного. Прошло много лет с тех пор, но и теперь, когда при мне говорят слово «дворец», в моих глазах вырастает всегда какая-то большая красная путаница. Карета остановилась. Подошел какой-то солдат, что-то спросил, ему что-то ответили, карета опять тронулась, и потом, через много времени, я понял, что мы приехали с Фонтанки. Вылезли из кареты, и первое, что я увидал, был огромный дом с выступами. Конечно, только в таком доме могут жить немало человеки под потолок ростом. Пока что около нас суетились обыкновенные люди с обыкновенными руками и головами, но одетые как в цирке. Больше всех волновался старик, похожий на генерала, все время шлепавший губами, весь в медалях и трясущихся крестах. Потом я узнал, что это был знаменитый пристав Хоменко, единственный статский советник среди полицейского офицерства, любимец Марии Федоровны. Он целый день стоял на посту у Анечкова дворца. Когда приезжала Мария Федоровна, он снимал фуражку и кланялся, касаясь фуражкой земли. Нередко был приглашаем к великокняжескому столу и оставил после смерти состояние около 3 миллионов. Люди из цирка понесли наши чемоданы. Мы вялыми ногами пошли за ними и очутились в подъезде, в котором было 4 двери. Эти двери, как я потом узнал, вели на двор, на ту часть дворца, которая называлась детской половиной, в сад и на кухню. Вслед за носильщиком мы втроем. Я, мамочка и Аннушка пошли на детскую половину. Детская половина была расположена в бельэтаже. Чувство, которое у меня тогда было, потом всегда повторялось по приезде в гостиницу. Куда-то тебя поселят. Все трое мы явно робели. Мамочка и Аннушка крестились мелкими крестиками, а я боязливо оглядывался по углам. А вдруг выйдет? А вдруг шагнет и сразу приступит? Настроение было ужасное. Воображение работало, представлялись всякие картины. Какие-то звуки казались тресканием разрываемых человечьих костей. Я все ближе и ближе прижимался к мамочкиной юбке, и уж если кто-нибудь будет нас есть, пусть начинает с Аннушки. Она все хочет быть Христовой невестой и пострадать за веру. В коридоре было много дверей и печных заслонок. Поражала удивительная чистота. Такая чистота, что все мы старались ступать неслышно, стараясь только чуть прикасаться к паркету. Наконец, в какую-то дверь входим, и я сейчас же ищу, есть ли в двери ключ. Квартира наша состояла из 3 поместительных комнат. Гостиная, столовая и спальня. Из столовой шла винтообразная лестница в Ваннушкины две маленькие комнатки. Мебель была хорошая, повести рукой скользкая, полушелковая. Освещение комнат у нас, как, впрочем, и во всем дворце, было масляное. Лампы были необычайно занятные и затейливые, с каким-то механизмом, похожим на часовой. Масло наливалось душистое, и в комнатах всегда стояло то, может быть, амбре, о котором с таким восхищением говорит в ревизоре Анна Андреевна. Каждое утро приходил к нам ламповщик и, как говорили, заправлял лампы, причем все это делал с необыкновенной отчетливостью и проворством. Я всегда завидовал его химическим движениям и любил украдкой притрагиваться к его замшевым тряпкам и круглым щеткам, которыми он протирал стекла. И вообще, и сам ламповщик был очень интересен, быстро в движениях. Яндова, в которую он носил масло, была какая-то аппетитная, глянцевая. Была совершенно восхитительно легкая и приятная струя масла, прозрачного, упругого, лоснистого. Так бы и смотрел на нее, наслаждаясь целыми днями. Этот ламповщик прямо сводил меня с ума, и я, по его примеру, называл Аннушку деревней. Мне кажется, что из-за этого ламповщика Аннушка потом и ушла в Иоаннитки. Ламповщик, занимаясь делом, всегда чуть слышно напевал, глядя на луч пурпурного заката или что-то в этом роде. Я это говорю потому, что эту страсть к наливанию ламп я передал потом Нике, будущему императору, и когда приходил час игр, то первое, что мы изображали, был ламповщик и все его манипуляции. Причем в этом отношении все рекорды наблюдательности и подражательности проявлял маленький Жоржик, будущий Георгий Александрович. Молчаливый, робкий, он чем-то напоминал приятного зверька, пожалуй, обезьянку, с необычайной запоминаемостью и точностью воспроизведения. Он изображал всех, и папу, и маму, и Диди, так они называли мою мать, и Аннушку. Все эти штуки он проделывал в игральной комнате и только в своей компании, причем обязательно за вознаграждение. Чтобы его, например, два раза пронесли с припрыжкой на спине вдоль стен. Это называлось ездить на закорках. Или что он будет кучером, а мы ленивыми лошадьми, которых кучер погоняет кнутом. При каждом кнуте мы обязаны были вздрагивать, трепетать кожей и переходить в галоп. Или требовал, чтобы мы орали, как ослы на заре, и чтобы на рев прибежала испуганная Диди. Этот маленький актер понимал, что истинное искусство должно оплачиваться материальными благами, и только в этих условиях оно не является пустым занятием. Ники, как я потом понял, был существом очень наблюдательным и зорким, и когда Жоржик представлял, как Березин открывает дверь, или как М.П. Флотова держит голову на бочок, разговаривая с маман, Ники упивался точностью сходства. И чтобы получить это наслаждение, он шел на самые несуразные требования Жоржа. Жорж однажды похвалился, что он может показать, как маме кланяется Хоменко, но условие – мы должны съесть по полложки песку. Я отказался. Но Ники с заранее смеющимися глазами съел и к вечеру был болен, и пришлось вызывать Чукувера. В игральной комнате всегда была горка песку. Чукувер жил в том же коридоре, что и мы. Это был не то лекарь, не то фельдшер. Его дело было оказывать первую помощь до прибытия врача. Если мне не изменяет память, всегда приезжал Бертансон, но до прибытия врача строго запрещалось принимать какие бы то ни было лекарства. Этому Чукуверу, между прочим, завидовал весь дворец. Чукувер был единственный человек, который, по общему мнению, ничего не делал. Жизнь его, впрочем, окончилась печально. Его раздавило насмерть в гармонии поезда при крушении на станции Барки в 1888 году. Впрочем, я отклонился несколько в сторону. Против нашей квартиры в том же коридоре были запасные комнаты, которые потом приспособили под квартиру генерала-адъютанта Даниловича, который был назначен к обучению Ники, когда ему исполнилось 10 лет и когда миссия моей матери была окончена. Ники терпеть не мог этого наставника, чрезвычайно сухого человека в футляре, и когда с течением времени генерал Данилович скончался, то император Николай послал ему венок, но сам на похороны не приехал.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Поговорим о наболевшем на «Радиообраз».
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радиообраз, программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. И сегодня у нас, к счастью, прямой эфир. В прошлый раз я что-то приболел маленько, поэтому вот на успении у нас был повтор в моем же исполнении, но тем не менее. Так получилось. Так что сегодня общаемся вживую, поэтому готовьте вопросы, которые на прошлый раз, например, были. Может, какие-то сегодня новые появятся. А я для начала напомню телефоны, по которым можно с нами связаться. Итак, телефоны прямого эфира в редакции 246-73-88. 246-73-88. Это номер для тех, кто желает, так скажем, выйти в эфир и пообщаться со мной и со всеми присутствующими, вот так скажем, вживую. Вот. А кто удовлетворится письменным обращением с вопросом, то на Макс можно прислать эти письменные свои вопросы на номер 902-302-84-44, 902-302-84-44, впереди восьмерочку или плюс 7 ставим. Это значит, еще раз говорю, это для письменных вопросов в Максе. Ну вот как-то так разобрались. Жду, соответственно, звонков, вопросов. Поздравляю всех с текущим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Тут у нас еще и перенесение Убруса нерукотворного Спаса было там из Эдессы в Константинополь. Почему там хлеба на ореховом Спасом называют, до сих пор не знаю, понять не могу. Там говорят, что вроде как с этого времени орехи собирать начинают лесные. Ну, не знаю, если арахис, то тоже копают в это время. В общем, что-то такое для меня непонятное, но тем не менее. Значит, вот такой праздник даже был тут на этой седмице. Ну, как бы так. Вот. А для нашей беседы я тут думал о чем. И так у меня всплыло просто. Бывает, ну, нередко с этим приходится сталкиваться. Такой момент, который, кстати, сразу скажу, что это более такой характерный для женщин вариант. Но это не грех, а, скажем так, некий такой дефект технический. Вот. У мужчин это встречается реже и в более молодом возрасте. Ну, как говорится, сам через это проходил, знаю. Плавали, знаем. Вот. Ну, а тут встречается и частенько, кстати, у монахини. Вот, приходится временами исповедь у монахинь принимать, и вот этот, они как грех, это тоже фигурирует. Ну, с одной стороны, может быть, и как грех можно это интерпретировать. Так или иначе, называется это все у нас, в наших кругах, в церковных, таким, ну, термином, не термином, словосочетанием. Ревность не по разуму. Слышали, может быть. Такая вещь. Ревность не по разуму. Что это значит? Когда человек взваливает на себя, скажем так, ворох, целый там мешок духовных подвигов, которые в результате не может понести. В принципе, ну, потому что просто человек не какой-то там, я не знаю, там, Супермен там или кто-то еще. Вот. А по немощи своей набрался там всего, а напридумывал, а сделать-то вот то, что напланировал себе, надумал, намечтал, не может. Господь об этом говорит в Евангелии, что будут над таким человеком смеяться, который сам себе запланировал сделать то, а в результате ничего сделать-то не смог. И остался вот как та старуха у разбитого корыта, ничего вообще не имея за душой. Вот об этом мне бы хотелось поговорить, вот об этой самой ревности не по разуму. Потому что сама по себе ревность — дело хорошее, доброе, нужное. Но в ряде случаев, вот когда эта ревность начинает выпирать за пределы здравого рассудка, здравого разума, вот этого самого здравого рассуждения, это начинается беда. Результат от воздействия этой вот ревности не по разуму, их два. Ну, наиболее такой мягкий вариант выхода из этого положения — это когда человек вот пыхтит и сознает, что у него ничего не получается. И он просто-напросто все бросает. Ну, там начал поститься на хлебе, на воде, там спать на кирпиче, на голом полу, ну, кирпич под голову, соответственно, вместо подушки. Вот, начинает там внутренний, вечерний, ладно, это ерунда, там две главы Евангелия, четыре главы из апостольских посланий, там три акафиста, четыре канона, еще что-нибудь там, жития святых, полтома, вот, или хотя бы там по букве, вот. На каждый случай. И все. А потом понимает, что это самое, чтобы это все осуществлять регулярно, ну, кишка тонка. Там, ну, хватило, дай бог, там, на неделю, может, на месяц в таком режиме существовать. Вот каждый день вот это вот прям как штык, с утра вставай, а тут же еще дела какие-то. Если понятно, там человек глубоко пенсионного возраста, ему просто тупо заняться нечем, но есть люди, которые там ему поесть приготовят, там постирают, приберут, в магазин сбегают и так далее. Там. А если нет этого, так и на пенсии ты не уложишься, потому что ну, не читается это все за 5 минут. А, как говорится, тело свое тоже требует. Нельзя же, получается, обычному человеку там без еды, без воды не мыться, не переодеваться, там, я не знаю, не убираться, жить по уши в грязи и вот только там молитвы читать. Ну, не получается. Если получается, то что-то человек с головой, как минимум. Вот. И вот когда человек это осознает в конечном счете, ну, просто-напросто бросает и вообще перестает что-либо делать, чем-либо заниматься. Там и не молиться, не поститься, ничего, все. Как в том анекдоте, ну, не получается у меня ничего. Все. И плевать на все хотеть. Ну, и как результат этого всего еще может впасть в депрессию. Ах-ах-ах, ну это у тех, у кого, так сказать, гордынька уже была там какая-то припасена, и вот по типу апостола Иуды Искариотского, когда у него ничего не получилось, то, что он планировал, ну пошел удавился, вот тоже в депрессию впамши. Вот так же и с этими трудягами на почве, на ниве Христовой. Пахали-пахали, запахались, и все. Уныние, слезы, отчаяние, ну и не знаю чего там, во все тяжкие. А ну его, ничего не получается. Тогда уж лучше и не надо ничего, значит, ничего в этом нет. Вот. И это, я вам скажу, самый, так сказать, ну, такой легкий выход из положения. А есть более серьезные вещи, которые приводят к более тяжким результатам. Поэтому я говорю, что вот это вот уныние, отчаяние и там прочее, это еще из этого состояния можно выйти как-то там, пересидеть, пережить, там, найти жилетку, поплакаться, там, все, человека найти, который там поддержит, по плечу похлопает, ладно, там, держись. И ничего, там можно потом еще попробовать разочек, другой, там, как-то нащупать вот что-то более-менее рациональное, вот. А бывает, когда у человека на этой почве начинает получаться эта ревность не по разуму. Он укладывается, значит, и с чтениями со своими, и с постами со своими. Ходит и еще умудряется, так сказать, на службах на всех бывать, еще там молится, постится и так далее. И все у него вроде как бы идет неплохо. И вот тут подстерегает самая страшная опасность такого человека, которая называется духовная гордыня или в простонародье прель.

И он начинает по типу того фарисея, который там стоял и рядом с мытарем молился. Помните, да? Такая история есть, по-моему, в Евангелии от Матфея. Притча о мытаре и фарисее. Так вот, начинает смотреть на всех вот так сверху. Я и пощусь, я и молюсь, я и в храм хожу, я и милостыню даю, я и все на свете. И, в общем, я не такой, как прочие человецы. Вот. И все это вот нос к потолку, к потолку, к потолку. Там уже можно с ним в одном помещении без спички и без лампочки находиться. Там все просто можно книжки читать. У него там все над головой ярче солнца светится. Ну, по крайней мере, он так считает. Вот такой у меня был один знакомец в свое время, с которым, когда я пытался как-то заговорить, он всегда отвечал мне на любой, так сказать, на любую подачу, на любой вопрос, на любой разговор вопросом. А ты, говорит, сколько раз «Добротолюбие» прочитал? Ну, кто в курсе, значит, это сборник из, ну, выдержек из трудов святых отцов по духовному деланию. Такое, знаете, большая монашеская энциклопедия, будем говорить так. Есть вот большая советская энциклопедия, а это вот большая монашеская энциклопедия. Там 5 томов в этом вот «Добротолюбии». Если кому интересно, можете посмотреть, что это такое. Так вот он спрашивал, сколько ты раз это читал? Я говорю, да ну еще и разу не прочитал. А я 7 раз прочитал. О чем мне с тобой разговаривать? Че ты мне можешь сказать? И все, на этом любая духовная беседа, значит, с этим человеком заканчивалась. Он 7 раз «Добротолюбие» прочитал. Кто же ему может чем-то, так сказать, чему-то научить и какие-то там указания или назидания давать. Вот он сам себе там уже митрополит, там, патриарх, наверное, даже. Плевать он на всех хотел. Вот. Вот это. Вот очень такая вот большая беда, которая подстерегает тех, у кого ревность не по разуму начинает приносить плоды. Ну, в кавычках. Ну, плоды бывают, там, я не знаю, даже, я боюсь, может, человек и я к посуху где-нибудь пройтись и ноги не намочить. Вот вплоть до этого бесы-то ведь помогают, когда у человека гордыня, бесы очень сильно помогают еще большую гордыню заполучить. Понимаете? Вот. Но в любом случае, хоть так, все это очень опасно. Вот эта вот ревность не по разуму, она приводит к очень плачевным результатам. Один плачевнее другого. Так что если это уныние, отчаяние, депрессия, так сказать, в мирском формате, если это называть, а с другой стороны, вот такая вот непомерная духовная гордыня, прелесть. Вот. Кому как повезет, но и то, и другое – это беда для человека. Все вот из-за этого, что начинаем без разума, без рассуждения браться за какие-то духовные подвиги. Из-за чего такая вот проблемка может нарасти. Что же делать? Вот я все вас призываю. Чуть не каждую нашу встречу, каждую нашу передачу, каждый наш разговор. Давайте, вот, читайте Евангелие там, и так далее, и тому подобное. Да, это нужно, это важно. Без этого христианин не может. Почему? Ну, понимаете, наверное, да? Не зная условий задачи, невозможно прийти к правильному результату. Так вот, не изучив Евангелие как книгу христианской жизни, что такое христианин, человек, следующий Христу, последующий Христу,

0: Если ты не знаешь, как Христос жил и чему он учил, то как, в принципе, ты можешь жить ему последуя? То есть как ты можешь быть христианином, не зная, чему учил Христос? Нонсенс, правильно? То есть Евангелие так или иначе нужно знать. Но вот прочтение чисто техническое, механическое, я не знаю, как вот художественную литературу мы читаем или еще чего-то, ничего, собственно, не даст. Почему? Вот каждый, будем говорить, жанр или род литературного творчества, он чем-то наполнен. Каждая книга имеет свое наполнение. Если это учебник, то это какие-то факты. Там исторические, там, я не знаю, научные и так далее. То есть мы просто там читаем для того, чтобы факты изучить. Если это художественная литература, это в большей части эмоции. Человек читает художественную литературу, чтобы получить какой-то набор эмоций. Кто-то поплакать хочет, кто-то посмеяться хочет, кто-то испугаться хочет, ну, неважно. У кого какая там задача перед его душой стоит, как он ее хочет потешить. Но, тем не менее, это найти какие-то эмоции. Это художественная литература. Если это какие-то, будем говорить грубо, уставы, положения, прочее, ну, это по необходимости люди читают, чтобы что-то не напортачить или где-то самому себе не навредить. Потому что, как говорится, любое правило... Любой устав, он написан кровью. И вот чтобы как-то вот где не вляпаться, беды не наделать, вот эти самые правила пишутся, уставы пишутся, и люди это изучают. То есть там уже совершенно другое наполнение. А вот то, что касается священного писания, там нет ни того, ни другого, не третьего, ну, как бы в чистом виде. С другой стороны, есть и то, и другое, и третье. Можно найти. Но это все второстепенные элементы. Самое главное, чем наполнено Священное Писание, это в каждой книге есть, особенно в художественной литературе. Но именно в духовной литературе, почему она так и называется, духовная литература, а тем более Священное Писание, самым главным наполнением, как я уже сказал, является, правильно, Дух. И вот заради получение этого Духа, заради его поглощения, ради насыщения этим Духом, Духом Божиим, подчеркну, мы это все и читаем. И без этого Духа постигнуть содержание духовных книг невозможно. А как сказал Господь, Дух витает и где же хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит. Слышали, наверное, эту фразу евангельскую, да? Что это значит? А значит, может быть такое, что берем в руки Священное Писание, смотрим в книгу, а видим в рифму, правильно, фигу. Казалось бы, а что такое? Дух, он между строк бывает. Кому-то вкладывается, кому-то нет. И Дух определяет, в кого войти, а кого мимо пройти. Исходя из того, ради чего и с какой целью, с каким смыслом человек в руки эту книгу взял. Это же касается и молитв и прочее. Вот тут вот мы должны с вами задуматься. вот это вот самое правило наше, молитвенное, будь то чтение Священного Писания, включай там Евангелие и послания апостольские, там Ветхий Завет, Псалтирь, что хотите, молитвы из молитвослова. Неважно. Нам главное при чтении того, другого, третьего, пятого и десятого, вот что я перечислил, в общем, любой духовной литературы, там, творений святых отцов, что хотите, главная задача не эмоции, не уставные положения, не факты какие-то, как в научной литературе или в учебниках. Нет, ни то, ни другое, ни третье. Дух словить. Вот чего. А эта задача не из легких. Если вот все те перечисленные наполнения, которые есть в другой литературе, окромя духовной, мы это, как правило, головой ловим информацию, то в случае духовной литературы здесь голова не самый важный помощник, а иногда даже вредитель бывает. Вот такой парадокс. Одну минуточку я сейчас тут. Объясню, почему голова иногда вредит восприятию духовной литературы, но, как правило, и в основном через душу и собственный дух мы сознаем и воспринимаем духовную литературу. И поэтому скорочтение — это очень большая беда. Когда человек прочитал главу, две из Евангелия, из посланий апостольских, там, а то и целиком это послание, а потом осознает, что в нем еще более пусто стало, чем до того, как он это все прочитал. То есть такой там ураган пронесся изнутри, и все, что и было-то до этого, все вынес. И еще больше этот человек запутался, и так мало что понимал, а еще больше запутался. Вот что. Бывало когда-нибудь такое, а? Опять сошлюсь на моего учителя, если так можно выразиться, Алексея Ильича Осипова. На профессора. Он нередко вспоминает такие моменты, когда вот люди, которые начинают там сильно умничать не по делу, там и вплоть до того, что какую-то ахинею несут. Вот, а таких, как он упоминает, говорили: «О, это, говорит, Евангелие зачитался». То есть, да, действительно, можно зачитаться Евангелием, большими объемами вот этой вот духовной литературы, духа не получаем, а вот все остальное, оно не воспринимается головой-то. Потому что, ну, в конце концов, это может вообще начать на сказку походить. Вот ведь что. Поэтому когда человек говорит, что я читаю, но не понимаю, о чем там Евангелие, ну давайте хотя бы вот сейчас так быстренько галопом по Европам пройдемся по авторам вот этих четырех наших синоптических Евангелий, которые мы используем, как говорится, по жизни и в церкви, и так для чтения. Знаете, наверное, их, да? Матфей, Марк, Лука, Иоанн Богослов. Ну вот в последовательности, как они вот в этот самый свод четверо Евангелия входят по очереди. Кто они такие были и для кого писали? Ну, самый продвинутый сразу, вот с него начнем, вот самый продвинутый, который, в общем-то, и в Ветхом Завете, скажем так, был сведущ, и вообще духовным просвещением занимался по жизни. О нем много информации нет, но вот известно, что он был такой духовно просвещенный человек и занимался духовным просвещением иудеев. Это единственный евангелист Марк. Вот он, такой, скажем, продвинутый был из всех четырех. А с этими сейчас четырьмя займемся. Матфей кто такой? Мытарь, сборщик налогов, которому и в хорошие-то времена добрый человек руки бы не подал. Как он в прошлый раз мы с вами вспоминали, если и церковь прислушает, да будет тебе, яко язычник и мытарь. То есть это вот уже крайняк, с ними общаться нельзя. Мытарь — это все, отщепенец полный. Ну, худо-бедно считать-то, я думаю, он умел, но если бы, так сказать, в добрые его доапостольские времена предложили ему что-нибудь написать, я боюсь, он там бы вряд ли два слова нормально связать смог. В литературном плане. Вот. Просвещал иудеев. Написал свои Евангелия для иудеев. Вот именно в контексте иудейского восприятия действительности. Кто такой Лука? Наверное, в курсе, да, в одном из посланий, я сейчас просто не помню, когда в начале апостол Павел пишет там приветствие от всех, с кем он тут общался, приветствует вас возлюбленный врач Лука. То есть он врачом был, по большому счету. Ну и, может быть, там какие-то медицинские вопросы он бы мог описать, но а так сказать, что тоже, как говорим, в литературе-то я не думаю, чтобы он был как-то более-менее продвинутый. Вот. И третий. Про третьего вообще очень сложно все, хотя он вроде бы как и мы из Евангелия понимаем, учился, раз уж он был там худо-бедно знакома, там семья была с... первосвященниками, почему его и пустили-то во двор первосвященника, когда Господа привели на суд. Вот. Он еще и Петра через ворота провел, чтобы его там впустили. Вот. Но, в принципе, кто там был за видеть такой из Евангелия, мы знаем. Рыбак, и он сын рыбака. Рыбак, сын рыбака, но, может, чему-то учился там, как говорится, читать, писать умел. Ну уж, скажем так, не был сильно, опять же, продвинутым. Так что были простые совершенно люди, там полуграмотные, даже, может быть, и неграмотные отчасти. Вот, ну, не считая Марка и Луку, один там действительно духовно просвещенный, а у второго там медицина было, образование. Вот. А уж вот про Матфея и Иоанна Богослова, ну, чего, вот такие вот совершенные простолюдины. Чего они писали? Для кого они писали? Да, для простых же людей. И странно как-то, если вдруг он писал вот для таких же рыбаков, как он, и что им, этим самым людям непросвещенным, это было понятно, уж насколько должен быть человек, ну, не сведущий ни в чем, если он читает Евангелие того же Иоанна Богослова и говорит, я не понимаю. Значит, еще хуже, чем рыбак иудейский, там, еврейский, об ту пору, который жил, еще хуже образован, получается. Да не поверю, там люди с высшим образованием, там даже с филологическим говорят, вот все читаю, понимаю, Евангелие начинаю читать, вот как будто пелена на глазах. Читаю слова, понять о чем не могу. Понимаете? Вот такая вот интересная вещь. Вроде бы написано просто и для простых людей, а не дается. Почему? А вот, о чем я и сказал, дух. Дух одним открывает, а другим нет, наоборот, иногда не дает, перекрывает этот канал информационный. И все, и как действительно, как пелена на глазах. И поэтому механическое прочтение больших объемов из Священного Писания, но ровным счетом может ничего не дать. А еще... там, я говорю, можно и в самомнении там уйти, откуда секты взялись. Вот из-за самотрактования смысла Священного Писания, когда человек считает, что он что-то понимает в этом, и от своей, как говорится, больной головы начинает чего-то выдумывать и писать, как он это себе представляет. Вот так и секты создает, что вот, мол, он тут ему было открыто свыше. Прям диву даешься. Отчас. Откуда тут люди информацию берут от своей больной головы? Вот. А как же тогда правильно читать Евангелие, чтобы не упереться рогом в стену? Через пару минут или там через сколько-то поговорим, а сейчас у нас звоночек в студию, слушаем вас, здравствуйте.
1: Батюшка Олег, здравствуйте, раба Божия Ольга.
0: Слушаем
1: вас. У меня вот такой вопрос. В очередной раз переслушивала отца Дмитрия Смирнова, ему женщина одна задала вопрос. Чуть ли не плакала, говорит, батюшка, у меня на работе то, что я православный, вот, ну, не матерюсь, там, за храм хожу, считаю чокнутой. А он говорит, так это же хорошо, радуйся, это же замечательно, мы чокнуты, а какие же мы? Вот, ну, у меня тоже, ну, у меня не на работе, у меня в семье проблемы, у меня дочь считает, что я, она говорит, мне говорит, ты как помешанная, у тебя радиообраз, пас. Отца Андрея, Дмитрия Смирнова слушаешь, вот ваше радио. То есть, ну, легко, с одной стороны, говорить батюшке Дмитрию Смирнову, вам тоже, вы, у вас единомышленники окружают, завидую вам. Меня вот окружают не единомышленники. И чем больше я выцерковляюсь, тем мне тяжелее. Спасибо, Господи.
0: Так, а чего, вопрос-то в чем? Или вы просто решили информацией поделиться такой об этом. Ну ладно, как добрые люди одни мне говорили. В умных к умным, а меня тебе. Вот. Ну что тут поделаешь так? Апостол как нас учит? Если хочешь быть мудрым в веке сем, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Вот и все. Поэтому не надо этого смущаться. Радоваться действительно надо. Тут я с отцом Дмитрием Смирновым, царство ему небесное, соглашусь. И с апостолом Павлом тоже. Все нормально. Не надо на это реагировать отрицательно. Очень хорошо, если мы отличаемся от мирских людей тем, как мы живем, то, значит, мы живем правильно. Потому что Господь-то говорит как, если бы вы от всего мира были, мир свое любил бы, но поскольку я избрал вас от мира, сего ради ненавидит вас мир. И если меня изгнали, и вас прогонят, если мое слово слушали, и ваше послушают. Вот. Читайте Евангелие, там ответы на все вопросы есть. Но как читать? Вот об этом я и хотел сказать. Как читать? Как меня учили в свое время читать? Добрый человек один. Как учил меня читать Евангелие? Не читай, говорит, его как художественную литературу, как научную литературу или как любую другую литературу. Нельзя так читать Священное Писание. А как нужно читать Священное Писание? А вот, говорит, бери пример с коровы. Как она ест? Вот она подходит к одному месту, травки пощиплет и начинает жевать. Жует, жует, жует, жует. Потом, значит, немножечко недопроглотит его, постоит, посмотрит, подумает, отрыгнет и дальше жует эту жвачку. Вот и мы так Священное Писание должны читать, как корова жвачку жует. Не объемами, а смыслами. Духовными смыслами. Не нужно главу прочитывать. Ну, не уложится она. Если ты, конечно, Евангелие уже практически наизусть все знаешь, ты там раз 30 прочитал уже от корки до корки, нормально, согласен, там и главу в день нормально, потому что она и так уже у тебя в голове, и ты ее помнишь, эту главу и так. Ну, чисто технически, если наизусть не помнишь, ну, по крайней мере, со смыслами знаком, то тогда, да, можно там главу две прочитать. Тем более, что и по времени тебе это не составит большого труда. А если начинаешь только, к этому подходишь, и еще там 30 раз Евангелие от корки до корки не прочитал, вот тут, да, вот эта вот самая жвачка смысловая, она очень помогает разобраться с тем, о чем же ты читаешь. Вот как пример могу сказать такой момент. Просто, чтобы там не было разговоров, потому что, ну, скажем так, это слышали все и не один раз. Это начало Евангелия от Иоанна, то, что на Пасху читают. И вот первые несколько строк, его тоже там, наверное, все из присутствующих сейчас у радиоприемников, они наизусть практически знают. В начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Вот три короткие строчки. Даже дальше не буду двигаться. Ну ладно, в начале было слово. Ну, мы этот фрагмент, эту строчку там 100 раз обсуждали с вами, что тут сложности перевода с греческого, и что само, так сказать, термин «слово» с греческого там перевод, переводится там кучей всяких смыслов, но тем не менее. Вот уж как переведено, так переведено. В начале было слово. Ну, ладно. Слово. А откуда оно взялось? Чтобы слово было, значит, должна была быть, ну, как у человека, если рассуждать. Сначала мысль какая-то рождается, а потом она, эта мысль, материализуется в виде слова. И это слово уже, так сказать, получает некую самостоятельную жизнь, когда его говорят. А кто же это слово-то произнес, значит, если вначале было слово? Следующей строчкой «слово было у Бога». Ага. Значит, это слово произнесено было, вышло, будем говорить так, из Бога. А как это? А кто ж такой Бог? Неужели он такой же, как люди, и он точно так же говорит? Произносит. Если уж там сразу отсылочку дадим к Ветхому Завету, той речей быше, той повелее создашеся, то есть Бог сказал и стало. По-русски, если. То есть у Бога есть речевой аппарат. То есть Бог — это некое такое человекообразное существо. А там дальше мы прочитаем: Бог есть Дух, Бога не видел никто никогда. Как это? Дух, который невидим вообще, не имеет материальной сущности, откуда у него разговорный аппарат? И следующее. И слово было Бог. О как! Это как? Если Бог слово произнес, то это слово, мы вот произносим слово, да, ну, нормально, все. Вот я сейчас произношу эти слова, вы меня слушаете. Но эти слова, не я, это всего лишь навсего, так сказать, материализат моих мыслей. А тут сказано, что слово было Бог. Я к чему все это? То есть рассуждать и размышлять над тремя строчками можно, ну, грубо говоря, бесконечно много времени, осознавая, какая же конкретная духовная информация в них заключена. Понимаете, и вот прочитать кучу текста, но не вынести из него ни грамма информации. Это, в общем, очень просто, очень легко. А вот осознать, что в каждом слове и в каждой строчке заключено, это все непросто, все очень серьезно. И подчас без помощи святых отцов, того же Иоанна Златоуста, там Василия Великого, или еще кого-то, там, без разницы, можете там любых включать. Не осознаем, не поймем, надо лезть, копать, искать. И вот это и есть вот та самая смысловая жвачка, когда мы в каждое слово, в каждую строчку вгрызаемся и пытаемся ее осознать. Не технически, как бы поскорее до конца дочитать, как какую-то неинтересную книжку, потому что просто надо ее читать. Я, как говорится, сколько ни пытался, «Войну и мир» так и до конца ни разу не дочитал. Да и вообще ее там на втором, по-моему, листе заканчивал чтение. Все, не мое. Понимаете? А тут вот это как раз вот до духа докопаться, до скелета этого всего, вот что там внутри содержится, под словами, между словами, где хотите, вот там внутри. А это быстро все не осознается. И до тех пор, пока вот дух не коснется, когда вот не зайдет, вот осознать, ах, вон оно что. Или там у того же Иоанна Златоуста в толковании прочитал, ах, вот оно что. Вот оказывается как, вот почему слово-то у Бога, и почему это слово Бог. Как это? Вот как. Вот, хорошо, к следующей строчке переходим, дальше читаем. Вот так потихоньку, помаленьку, в течение достаточно длительного времени продвигаемся построчно, не по главно, а построчно. Это ведь нам даны предписания, там, выполнять некое правило домашнее, да. Нужно это все читать, да, но тогда, когда ты уже вошел в меру возраста Христова, как это говорится. А пока ты еще в младенчестве, ну так вот и жуй эту жвачку, соси эту соску, пей это молоко, как апостол Павел говорит, духовное. Когда созреешь, когда начнешь все это сознавать, когда ты уже нашел этому всему растолкование и понимание, да, можно двигаться быстрее. А так пользы не будет никакой. Так же и с молитвами. Когда человек набирает там себе правила, помимо утренних, вечерних, еще там акафисты, каноны, псалмы и все прочее, времени много, надо успеть все сделать и еще это прочитать. А смысл-то какой? Все это читать, перемалывать воздух впустую, ничего не дает. Так же, как вот это вот скорочтение Священного Писания. Как же тут быть? Вроде бы как надо, а с другой стороны возможности нет. Что ж, бросить вообще ничего не делать? Оказывается, нет. А чего же мы тогда? Как будем молиться правильно? Вот давайте немножко поучимся, а перед этим я тут отвечу на звоночек, который нам пришел. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, батюшка Олег, благословите.
0: Бог благословит, слушаем вас.
2: У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как душа разговаривает с Богом? Очень вас прошу.
0: Благодарю за вопрос. Как душа с Богом разговаривает? Душа с Богом разговаривает словами молитвы. Здесь очень важен такой момент, что сначала это идет действительно через осознание. То есть мы должны свои мысли всецело к Богу устремить. Душа сама по себе к Богу не обратится. Точно так же, как и молитва сама себя не прочитает без участия нашего тела. Даже если это не вслух, даже если это мысленно, то здесь, так или иначе, орган нашего тела в виде мозга он в этом принимает непосредственное участие. Точно так же и другие части тела принимают участие в молитве. Будь то поклоны, крестное знамение и так далее. То есть, так или иначе, даже если мы мысленно молимся, все равно наше тело принимает участие в молитве. То есть это первый вот шаг наш. Но лучше начинать, естественно, молиться вслух, чтобы нас посторонние звуки как можно меньше отвлекали. Лучше слышать свой голос, произнесение молитвы своим голосом. Дальше, когда этот процесс у нас развивается, и мы начинаем в себе раскрывать некие моменты, действительно, что, ну как это объяснить, не то, что там духовное, там дарование или что-то, но мы можем во время молитвы отрешиться от окружающих своих дел каких-то. Мы уже научились не думать о погоде, о природе, о огороде и так далее во время молитвы. И можем всецело устремляться к Богу своими мыслями. Но опять же, нужно помнить, что Бог, грубо говоря, не где-то там в космическом пространстве обитает. Как Господь нас учит? Царство Божие внутри вас есть. А где царство, там и царь. А кто в Царстве Божием царь? Понятно, да? Так вот, куда надо обращаться с этой молитвой, когда мы уже научились отключаться от внешнего мира? Внутрь себя. И Господь говорит, что если хочешь помолиться действительно Богу втайне, так вот запрись в своей келии и помолись Богу втайне. Куда это, в келью? Нет, это не комната закрытая, где нет ни окон, ни дверей, там или дверь только одна, а все остальное закрыто. Нет, это внутрь себя уйти, вот в эту внутреннюю свою келью, где там у тебя душа, или как называется, где твое сердце. Вот туда надо погрузиться и там помолиться, там, внутри себя. И там мы обретаем Бога. И вот так, во время вот такой вот внутренней нашей, обращенной внутрь себя молитвы, душа начинает разговаривать с Богом. Но чтобы этому научиться, уходят годы. Подчас люди уходят в монастырь ради этого и годами там занимаются вот этим исихазмом. И еще не каждый до этого доходит. Не каждый может до собственной души достучаться. До собственной души. А уже дальше, чтобы эту душу Богу открыть, чтобы она с этим Богом могла разговаривать. Это очень серьезный и очень длительный процесс. Если есть желание, да, можно взять соответствующую литературу, почитать. Вот. И чему-то в этом плане научиться. И вот сейчас я как раз хочу пару слов сказать относительно, как, с чего начинать молитву и как молиться. Вот здесь опять нужно обратиться к апостолу Павлу. Я думаю, большинство из тех, кто меня слышит, бывали, принимали участие в таинстве собора, в неделе освящения. Надеюсь. И вот там читаются вот Евангелие, читаются послания, ну, фрагменты. Фрагменты из Евангелия, фрагменты из посланий апостольских. Я уж сейчас просто не вспомню, из какого конкретно и кому это послание. Слова такие апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь». Понимаете, он обращается к тем людям, которые об ту пору, ну, пришли только вот к христианству, начинают христианскую жизнь. И вот он им говорит, что непрестанно молитесь. Ну, фраза понятная, я надеюсь. Непрестанно, это то есть постоянно. Можно жить, постоянно молясь, если мы это воспринимаем как чтение вот этих самых молитв из молитвослова, акафистов, канонов, вообще, в принципе, молитв любых, псалтири. Вот постоянно, непрерывно, к чему он призывает. Можно так нормально жить, если ты работаешь, если у тебя там дома дети, дела, хозяйство. Понимаете, да? Сложновато. Как минимум, сложновато. О чем же тогда апостол говорит? Он что, с дуба рухнул? Непрестанно молитесь, о всем благодарите. Ну, это ладно, а вот как непрестанно молиться? Так вот, святые отцы, трактуя эту фразу апостола Павла, говорят, что здесь речь он ведет о непрестанной Иисусовой молитве, которая состоит всего из 5 слов в ее классическом варианте. О чем тот же апостол Павел говорит сейчас, вот найду, у меня тут шпаргалка есть, в первом послании к Коринфянам. Вот что он там пишет. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 19 стих. Вот об этих 5 словах, сказанных умом, и идет речь, умная молитва. 5 слов, сказанных умом. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Точка. Вот святые отцы утверждают, что это прямая ссылка на Иисусову молитву. Вот об этой непрестанной Иисусовой молитве из 5 слов состоящей и говорит апостол Павел. И не надо думать, что вот эти 5 слов – это как бы для лентяев, которым неохота читать вот эти вот длиннющие молитвы, там, из псалтири ли то, из молитвослова ли. Нет, вот эти самые отцы и сихасты, которые через это спаслись, так они всю свою жизнь молились только вот этими вот 5 словами, по четкам. И через эту молитву непрестанную спаслись, поскольку именно она очищала их разум от праздных мыслей, таким образом очищая душу. А если ты имя Божие в уме всегда хранишь, то Господь всегда с тобой и присутствует. А значит, Он все и дела твои управляет, и все остальное у тебя складываться будет именно по воле Божией. Вот об этом надо подумать, как бы. Надо научиться нам вот этой молитвой жить, не молиться, а вот непрестанно вот жить этой молитвой. Потихонечку, помаленечку, там первый раз, может быть, там, ну, 5 раз ее повторить, ну, чтобы другие мысли в голову не лезли. Опять же, не механически просто та-та-та-та-та-та, а именно вот без всяких посторонних мыслей, чтобы только эта молитва звучала. Сложно 5 раз, ну, с 3 раз, с 2 раз начни. А потом увеличивай это все. Ну как вот спортсмены тренируются, чтобы там здоровенную штангу поднять или там марафон пробежать. Он же, не вот, как говорится, не вот встал и побежал марафон, и потом там случилось то, что случилось с тем, кто первым эту дистанцию пробежал до города марафон, чтобы сообщить о победе. Помер бедолага. Добежал, сказал, что победили, и помер, замертво рухнул. Битва под марафоном была, вроде бы так. Вот он бежал сообщить о победе. Так вот, люди, чтобы пробежать ее, тренируются, начинают с малого, там, полкилометра, километр, полтора, 2, 3, 5, 10, и так до 40 с лишним. Сколько там этот марафонский-то дистанции-то, я вот даже и не знаю. Понимаете? Вот и любой христианин, который хочет действительно научиться молиться, Вот он и должен так, по чуть-чуть, помаленьку. Вот две, на следующий день три. Сложно три, опять там мысли начинают одолевать посторонние. Ну, вернись там несколько дней по две. Потом третью прибавь. Ага, получилось, ладно, в следующий раз можно четыре сделать. Пять. И так больше, и больше, и больше, и больше. Четки-то для чего нужны? Вот для этих целей, чтобы контролировать, сколько там у тебя их молитв прочитано. Даже вспомнить нашего батюшку Серафима, он же недаром сестрам из мельничной обители вот это вот правильце-то свое небольшое дал. Почему? Не потому, что они лентяйки были, потому что они как раз были заняты трудом, они, у них не было прислуги никого, и они сами там всем занимались. И дрова рубили, и келий себе строили, и все остальное. То есть они никого не нанимали, там вот эта вот мельничная обитель так и жила. У них такой вот устав был, что они все своими руками. И пищу готовили, огород обрабатывали, и сами себе одежду шили. Ну, только ткань, естественно, не ткали, покупали, а вот кроили, шили, все сами. Были постоянно заняты. И правила выполняли только те, кто были на послушании при храме. А те, кто были вот на каких-то хозяйственных послушаниях, на работе, им было просто, ну, тупо некогда встать там перед иконами лоб перекрестить. А без молитвы нельзя. Как быть? Вот батюшка Серафим им вот это правильце дал. Три отче наш, три Богородицы, верую, достойно есть. Но при этом это вот вместо утреннего и вечернего правила. Краткое вот это вот правило. А все остальное время Иисусова молитва. Вот ведь какая вещь. То есть не вот там вот это вот прочитал 3, 3, 1 и 1, 1. Нет. Это как бы вот добавочно вместо утренних и вечерних. А все остальное время Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Ну или в такой вот более расширенной версии Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного там или грешную. Но хотя вот этих пяти слов, как апостол Павел говорит, достаточно. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Вот. Если есть возможность, молись по полной. Читай все там, все главы, все утренние и вечерние, псалтирь, там акафисты. Нет возможности. Совершенно спокойно. Вот переходи вот в этот режим. Читай Иисусу молитву и вообще старайтесь ее читать постоянно. Понемножечку сначала, а потом прибавлять, прибавлять, как я уже сказал. И будет порядок. И все получится. И никаких уныний не будет. Никаких проблем в этом плане, что вот я там не выполнил правила. Вот, дорогие мои, время нашего общения подошло к концу. Тут еще у меня один вопрос пришел от Михаила. Но, к сожалению, вот я не успел. Оставим его до следующей встречи. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни Господь. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: О наболевшем. С отцом Олегом Осиповым.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православные гимназии Нижегородской епархии приняли в новом учебном году более 4500 учащихся. 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевский перезвон» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии. Более 3000 нижегородских первоклассников получили поддержку в рамках благотворительной акции «Скоро в школу». Подробнее об этих событиях. Сегодня, 1 сентября, в первый день нового учебного года, за парты православных гимназий Нижегородской епархии сели более 4500 учащихся, из них 412 первоклассники. Отметим, что в настоящее время на территории Нижегородской епархии функционируют 9 православных гимназий и одна монастырская православная общеобразовательная школа в Дивееве. Сегодня в православных гимназиях епархии отметили День знаний. По традиции праздничной линейки у них начались с молебна начала нового учебного года. В одной из православных гимназий побывал корреспондент «Радиообраз» Олег Демин. Ему слово.
1: Православная гимназия во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского открыта в городе Бор чуть больше 12 лет назад по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Сегодня, 1 сентября, она, как и в прошлые годы, принимала первоклассников. Сегодня здесь тоже белые банты, букеты, детский смех. Вот для этих первоклассников, волнующихся, с зажатыми в руках букетами, все сегодня впервые.
2: Я желаю всем ученикам, которые учатся в этой гимназии, чтобы они учились только на одни пятерки, у них было очень много друзей и было понимание между собой. В гимназиях

0: хорошо, потому что очень добрые учителя, все очень дружески относятся друг к другу и очень добрая атмосфера внутри.
1: За парты Борской православной гимназии в этом году садится 590 учеников, из них 67 первоклассников. Вот что говорит Татьяна Васильевна Зуева, она директор Борской православной гимназии.
2: Мы живем все очень дружно. Это, наверное, то, что нас объединяет. И наш педагогический коллектив является нашей такой радостью и гордостью. Все педагоги работают стабильно. Уже 10 лет, тут 11 лет. И с радостью сегодня они тоже пришли на линейку 1 сентября. И да, ребята еще взрослеют, не всегда бывает понимают о важности. Но дружно собирались, молились, чтобы наш вот день как начинался с молитвы. И также мы встречались с улыбкой в гимназии, родители, чтобы было, наверное, спокойно, дружно и вот с любовью. Да, вот мы их воспитываем, чтобы они относились ответственно друг к другу и с любовью. Вот чтобы было искреннее такое понимание в гимназии.
1: И вот после праздничной, торжественной линейки первоклассники заходят в школу. Им, 7-летним детям, говорят, что здесь они проведут значительную часть следующих 11 лет жизни. Дети очень довольны, ведь для них это уже совсем новая, другая жизнь.
3: Мы на семейном совете приняли решение, что мы пойдем в православную гимназию. Был вариант рассмотрен других школ по прописке, как говорится, да, но почему-то вот мы с мужем подумали и решили, что нам это ближе.
4: На тот момент, наверное, мы не были настолько воцерковлены, там, то есть были какие-то шаги, и я хотела, чтобы, наверное, мои дети, я хотела, чтобы они познали азы, то, что, допустим, не могу дать им я, чтобы им дала школа, им дала вот просвещение именно православное.
1: Впереди новый учебный год. Для кого-то сегодня он самый первый. И запомнится он, конечно, навсегда. Запомнится как самый первый шаг, сделанный маленьким еще человеком в большую взрослую жизнь. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
5: 6 сентября в Воскресенском благочине Нижегородской епархии на территории храма в честь преподобного Антония Великого состоится 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны». День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30 в храме преподобного Антония Великого. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы. Сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр. Будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. В Министерстве социальной политики Нижегородской области подвели итоги традиционной благотворительной акции «Скоро в школу». В этом году она проходила в регионе уже в 12-й раз. В результате более 3000 первоклассников получили поддержку и смогли лучше подготовиться к Дню знаний. Акция нацелена на поддержку семей с детьми и укрепление в регионе семейных ценностей. Это одно из важнейших направлений работы в рамках национального проекта «Семья». Представители различных государственных структур, бизнес-сообщества и местные жители закупили и передали семьям первоклассников школьные принадлежности. Ребята из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также воспитанники социальных учреждений получили в подарок портфели, канцелярские принадлежности, одежду и обувь. Кроме того, в рамках акции во всех муниципалитетах региона прошли тематические мероприятия. Их подготовили специалисты комплексных центров социального обслуживания, социально-реабилитационных и многопрофильных семейных центров. В частности, для детей были проведены различные творческие мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
2: Метро.
0: Автор.
2: Илья Калинников.
3: В 2000 году песня под названием «Метро» звучала на всех радиостанциях страны. Она возглавляет многие хит-парады, устанавливает рекорд по продолжительности нахождения в хит-параде нашего радио. Далее следует приглашение группы на телевидение, на модные в те времена рождественские встречи. И везде оглушительный успех и признание публики. Песня создается буквально за пару суток. Причем текст постоянно меняется, и окончательный вариант появляется уже только к записи. Строчки про Windows и Default вообще были включены в песню как шутка. Записывается первый вариант песни, и тут же в пух и прах критикуется, как самими музыкантами, так и приближенными авторитетными лицами. Позднее музыканты запишут уже окончательный вариант «Метро», который устроит на этот раз всех. Иногда музыканты на бис будут играть песню «Метро» в полной версии, включающей в себя аж 8 куплетов.
2: Группа «Високосный год».

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Малая Родина.
1: Быковка. Историческое село Воротынского района Нижегородской области. Точной даты основания Быковки на сегодняшний день не существует. Предполагается, что появилось село во второй половине 17 века. Название происходит от слова «бык». Так наши предки называли площадки углом между двумя оврагами. Быковка впервые появляется в официальных документах как деревня, расположенная на землях князей Воротынских. В 1700 году Петр Великий пожаловал здешние земли первому русскому адмиралу Федору Алексеевичу Головину. А в 1720 году его сын Николай продал вотчину Никите Демидову. Это нижегородское приобретение позволило владельцу уральских заводов стать дворянином. Николай Демидов в историческом очерке Васильсурского уезда в 1884 году пишет, что быковская вотчина в конце XVIII века влачила жалкое существование. Имения были не только без всякой организации, но едва обитаемы. Большая часть земли была покрыта лесами дремучими, порослью и болотами. Сельское хозяйство велось дедовскими методами, урожаи были крайне низкими. Результаты генерального межевания и переписи населения в 1784 году показали, что село практически обезлюдило и еле-еле может справиться с выращиванием хлеба. Произошло это, видимо, от того, что значительная часть крепостных крестьян была переведена на уральские заводы. XIX век для Быковки неразрывно связан с именем Василия Львовича Демидова, который после смерти своего отца становится полноправным хозяином, притом хозяином талантливым и заботливым. Благодаря Василию Львовичу Демидову в первой половине XIX века быковская вотчина превратилась в образцовое хозяйство. По отношению к ней приходится часто говорить «лучшее и впервые». Быковское имение было многоотраслевым хозяйством. Здесь выращивали зерновые культуры, занимались разведением коров холмогорской породы и орловских скакунов. Скотоводством и пчеловодством, садоводством вели тепличное хозяйство. Здесь находились оранжереи, в которых вызревали персики, абрикосы, сливы и даже виноград. Василий Львович Демидов произвел первую посадку картофеля, который еще не сажали в Нижегородской губернии. Картофель дал отличный урожай. Поэтому можно с полным правом считать Быковку родиной воротынского и даже нижегородского картофеля. Хозяйство было доведено до совершенства. Для знакомства с ним приезжал даже директор Петровской академии. Бывала здесь и докучаевская экспедиция. Пожарная команда Быковки была лучшей в губернии. Село было построено по плану. Параллельные улицы пересекались перпендикулярными переулками. Возле домов были посажены деревья и кусты, и красиво, и препятствуют распространению огня при пожаре. При Василии Львовиче Демидове проводились прививки жителей вотчины от оспы и устанавливались карантины во время эпидемий. Так, благодаря личному заботливому ведению хозяйства и вниманию помещиков к выгоде крестьян, долгие годы отличалась Быковка от других селений планировкой застройки, добротностью личных хозяйств, порядком на улицах. Судьба Демидовых неотделима от истории Васильсурского уезда 19-го начала 20 века. Столицей уезда был город Василь, но фактическим его центром в конце 19 века была Быковка. Василий Львович избирался предводителем уездного дворянства. Александр Васильевич стал первым председателем земской управы. Избирался на эту должность и его сын Александр Александрович. Если посмотреть на список официальных лиц уезда за любой год того времени, то чуть ли не половина из них или Демидовы, или их родственники. Александр Васильевич Демидов, не желая переезжать в Василь из любимой Быковки, приспособил под земскую управу бывшую вотчинную контору. Демидовы всегда пользовались большим авторитетом в уезде. В доме у них была хорошая библиотека. Хозяева и многочисленные гости музицировали, устраивали любительские спектакли. Среди гостей были архитектор Лев Владимирович Даль и композитор Сергей Михайлович Липунов. Даль проектировал дом для Демидовых на соседнем селом хуторе Гремячо, который, к сожалению, не сохранился. Быковка являлась духовным центром, подлинным родовым гнездом, столицей нижегородской ветви рода Демидовых. Со времен Василия Львовича Демидова в Быковке стоят два храма. Большой летний в честь Рождества Христова и малый зимний в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Рождественская церковь – памятник культуры областного значения. Строгому и сдержанному внешнему облику храма противопоставлен его интерьер, украшенный великолепным лепным декором. Храм действовал до Рождества Христова 1937 года. После праздничной службы он был закрыт. В советский период использовался как зерновой склад. Церковную утварь сдали как цветной металл. Новая жизнь храма началась в 1994 году. На территории этой церкви находится фамильное захоронение Демидовых. В советское время Быковка потеряла былое значение. Церкви не действовали, некрополь Демидовых был частично разграблен, могилы вскрывались, надгробия вывозились. Постепенно в хозяйственном отношении село пришло в упадок. Сегодня ведутся работы по восстановлению культурного статуса Быковки. До наших дней дошел парк усадьбы Демидовых, где сохранилась аллея серебристых тополей. Несколько лет назад была расчищена объездная аллея парка. Украшением парка являются пруд и родник «Сытный ключ». Еще недавно территория у родника выглядела очень запущенно, но сегодня все изменилось. В 2007 году были восстановлены часовня и купальня, почти такие же, какие стояли здесь в начале 20 века. Местные жители утверждают, что Быковка хороша в любое время года, но особенно в пору цветения сирени. Она растет везде – в парке, на улицах, в переулках, около храмов. Заросли сирени покрывают склоны оврагов. Сирень – своеобразный символ русских дворянских усадеб, символ Быковки. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Слово «интернет» буквально обозначает внутреннюю сеть. С ее помощью люди передают друг другу информацию, общаются, смотрят кино, слушают музыку, читают книги. И сегодня мы узнаем, откуда он появился. Во время так называемой «холодной войны» отношения между США и СССР были, мягко говоря, напряженными. Главным оружием были не пушки и бомбы, а информация. В начале 60-х годов американское правительство поручило Агентству передовых оборонных исследовательских проектов разработку способа передачи данных через компьютерную сеть. Тогда ученые придумали оригинальную концепцию. Каждый компьютер в сети должен быть равноправен. Каждый компьютер хранит свои данные, но может обмениваться ими с другими устройствами. Данные передаются в цифровом виде небольшими пакетами. Первая внутренняя сеть между компьютерами появилась именно в этом агентстве, которое сокращенно называлось ARPA, поэтому сеть назвали ARPANET. Затем связь протянули до Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Стэнфордского исследовательского института, Университета штата Калифорния в Санта-Барбаре и Университета штата Юта. Между ними был протянут специальный кабель связи. Таким образом, этой сетью пользовались ученые.
2: Интересный факт. Назойливые рекламные письма в электронной почте называются спамом. Этот термин получился от названия торговой марки мясных консервов «Спам». Компания-производитель консервов рассылала по электронной почте очень много своей рекламы и многих этим раздражала.
1: Уже в 70-х годах появилась электронная почта. Тогда же сеть протянули до Великобритании и Норвегии. У этой сети был один недостаток. Каждая страна разрабатывала свои протоколы связи, которые отличались от других, поэтому нужен был единый стандарт, чтобы им могли пользоваться все. 1 января 1983 года сеть ARPANET перешла на протокол TCP/IP, который успешно применяется до сих пор. Также вскоре была разработана сеть доменных имен. С тех пор у каждого компьютера есть индивидуальный номер. Кроме того, появилось понятие «интернет». Оно стало универсальным, потому что не было закреплено за каким-либо университетом или учреждением. Уже в 90-х годах прошлого века подключиться к интернету можно было по телефонной линии. А в 21 веке можно передавать огромные массивы данных за считанные минуты по воздуху через Wi-Fi. К интернету можно подключиться с помощью телефона, телевизора, планшета и даже холодильника.
3: В добрый час. Вместе с Радио Образ.
4: Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданья, в багрец и в золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыханье, и мглой волнистую покрытые небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Александр Пушкин.
5: Радиообраз. Прогноз погоды.
6: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 19 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 19 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Наталья Сухинина. Рассказы. Сережки из чистого золота. Марии 7 лет. Она ходит, вернее, бегает в первый класс. Почему бегает? Не знаю. Наверное, потому что ходить у нее не получается. Ноги несут сами худенькие, ловкие, проворные ножки. Они едва задевают землю по касательной, почти пунктиром. Вперед, вперед! Мария черноглаза и остроглаза. Буравчики-угольки с любопытством смотрят на Божий мир, радуясь ярким краскам земного бытия и печалясь от красок невыразительных. Нравится ли ей ее имя? Она его обожает. Мария. Как такое имя может не понравиться? Конечно, Машка, Маруся, Маня не так благозвучно. Иной раз откликаться не хочется, но он откликается. Не откликнешься, а ее звали туда, где интересно. Мария живет в православной семье. У нее 3 старших сестры и ни одной младшей. Домашние любят ее, но не балуют. Мария сама понимает, баловство до добра не доведет, и усвоила с пеленок, что довольствоваться надо малым. Она и довольствовалась, пока не наступил тот незабываемый день. Она скакала через лужи, и ранец не больно стучал ей по спине. Вот уж весело так весело! Ее сегодня по математике не спросили. А еще дома сегодня пироги. Мария уходила в школу, а самая старшая ее сестра, Лена, ставила тесто. Придешь из школы, а они горяченькие. Бывают же такие дни. Все ладится, даже через лужи прыгается легко и грациозно. Вот сейчас как разбегусь! И встала. И черные глазки-буравчики засветились восторгом. Навстречу Марии шла красавица. Ее пепельные волосы струились по плечам, походка легка и независима, в глазах великодушное снисхождение ко всем человеческим слабостям вместе взятым, а в ушах — сережки. Умопомрачение, а не сережки. Мерцающие, вздрагивающие на солнце огоньки. Мари даже почудилась, что они звенят, как весенние капельки. Звяк, звяк. Сердце девочки забилось под синей на синтепоне курточкой громче, чем это звяк-звяк. Померкло солнце. Вкус ожидаемых пирогов стал неуместен и груб. Красавица прошла мимо, грациозно обойдя большую, сверкающую на солнце лужу. А Мария остановилась перед лужей в бессилии. Не перепрыгнуть. Легкость в ногах сменилась свинцовой тяжестью. Она притащилась домой и с размаху запустила ранцем в зеленого мохнатого зайца, мирно сидящего на диване и равнодушно глазеющего на настенный календарь с видами зимнего Торонто. Заяц смиренно затих под тяжестью мудреных Марийных учебников, а сама она, как была в куртке, свернулась рядом с зайцем калачиком, отвернулась к стене и заплакала горько. Пришла мама, села рядом, молча положила руку на разгоряченную дочкину голову. Пришла самая старшая сестра, поставила рядом на столе тарелку с пирогами. Пришла самая младшая из старших сестер, перепуганная. «Ну чего ты, Маш? Ну чего ты?» Не было папы, он работал вечернюю смену. И еще одной сестры, она в институте. Собравшиеся вокруг дивана ждали Марийных объяснений. И они их услышали. «Я хочу сережки», всхлипывая, выдавила из себя Мария. «Маленькие, из чистого золота, но вы мне их никогда не купите!» И опять заревела, горько размазывая слезы по несчастному лицу. Вечером, когда собрались все, а Мария, утомленная потрясением дня, крепко спала, на кухне начался совет филях о правильной тактике и мудрой стратегии. Конечно, сережки для Марии семейный бюджет не осилит, да и зачем маленькой девочке такое баловство? 3 дочерей выросли без этих капризов, и Машка перебьется. Надо поговорить с ней строго. Кому? Папе? Старшей сестре? Маме? Маме. Ты знаешь, это очень дорогая вещь, и нам не под силу. А увидишь на ком-то норковое манто, тоже захочешь? Так не годится. Мы люди православные, нам роскошество не на пользу. Вот вырастешь, выучишься, пойдешь на работу. Мария ужаснулась длинному пути к ее заветной мечте. С ума сойти, вырасту, выучись. Сережке хотелось сейчас. Яркие огонечки, золотые капельки прожигали сердце, и сладостное истоме оно ныло и роптало против материнской логики. 100 лет пройдет, а я сейчас хочу. Ничего мне не покупайте, ни ботинки на зиму, ни свитер. Ну, купите, Сережки! В голосе мамы зазвучали стальные нотки. Прекрати капризы. Ишь, моду взяла требовать. Никаких сережек ты не получишь. Затасковала, запечалилась девочка-попрыгушка. И надо было ей встретиться с красавицей-искусительницей. И вот ведь что интересно. Жестокий мамин приговор «никаких сережек ты не получишь» еще больше распалил ее сердечко. Ей хотелось говорить только про сережки. Она вставала перед зеркалом и представляла себя счастливой, улыбающейся, сережками в ушах. «Дзинь!» — повернулась направо. «Дзинь!» — повернулась налево. «Ну, купите!» «Маша, прекрати! Ну, не надо мне зимних ботинок! Ну, сколько можно твердить об одном? Ну, пожалуйста!» Получила подзатыльник от самой младшей из старших сестер, поплакала и опять за свое. Решение пришло неожиданно. Она поняла, что ей никогда не разжалобить стойких в жестоком упорстве домашних. Надо идти другим путем. И путь был ею определен. Воскресный день выдался серый, тяжелый, слякотный. Я гулять. В такую погоду только недолго. Бегом, не оглядываясь, к электричке. Встала в тамбуре, уткнулась носом в стекло, только бы не контролеры. Ей всего 4 остановки. Ей в Сергиев Посад, в Лавру, к преподобному Сергию. Огромная очередь в Троицкий собор к раке с мощами преподобного Сергия. Встала в хвосте маленькая черноглазая девочка-тростиночка с самыми серьезными намерениями. Она будет просить преподобного о сережках. Говорят, он великий молитвенник, всех слышит, всех утешает. Она православная, крещенная. Мама водит ее в храм, причащает. Она даже поститься пробует. Но неужели она, православная христианка Мария, не имеет права попросить преподобного о помощи? Пошел дождь. Женщина, стоящая впереди, пустила ее под зонт. Потихоньку, потихоньку, краки... Упала на колени пожилая женщина со слезами отчаяния. «Помоги!» Мария на минуту усомнилась в своем решении. «У людей беда. Они просят в беде помочь. А я сережки. У преподобного и времени не останется на меня. Вон народ-то сколько. И все просят о серьезном». Но как только поднялась на ступеньку перед ракой, так и забыла обо всем, кроме сережек. Подкосила детские коленочки, чистая искренняя молитва. Глаза были сухи, но сердце трепетно. Дома беспокоились. Но Мария решительно прошла на кухню и попросила есть. Домашние переглянулись. Отпустила. А она на другой день поехала в Лавру опять. Прямо после школы, не заходя домой. Народу было меньше, и она быстро оказалась перед святой ракой. Она просила упорно и настырно. 3-й раз – неудача. Марию в Лавре обнаружила подруга старшей сестры Лены. «Ты одна? А дома знают?» «Ну, конечно же, доложила. А знаете, ваша Маша...» Мария получила за самоволие сполна. Она упорно молчала, когда домашние допытывались, зачем она ездила в Лавру. Наконец не выдержала и крикнула. «Да сережки я у преподобного просила! Вы же мне не покупаете! Сережки!» Начались долгие педагогические беседы. Мама сказала, что у преподобного надо просить усердия в учебе. Он помогает тем, кто слаб в науках. А ты, Маша, разве тебе не о чем попросить преподобного? Разве у тебя все в порядке с математикой, например? И опять Мария загрустила. Мамина правда устыдила ее. Разве до сережек преподобному Сергию, если со всей России едут к нему по поводу зачетов, экзаменов, контрольных? И был вечер. Тихий и теплый. Солнечный день успел согреть землю, и она отдавала теперь накопленные ласковым сумеркам, вовремя подоспевшим на смену. Мама вошла в дом таинственная, молчаливая и красивая. Она долгим взглядом посмотрела на Марию, не поспешила, как обычно, на кухню греметь посудой, жарить и парить, а села на диван, обняла дочку. «Дай руку», — попросила негромко. Маленькая уютная коробочка легла в Мариину ладошку, а в ней сережки. «Мама, сережки! Ты купила? Дорогие! Но мне не надо ничего, ботинки на зиму!» «Нет, дочка, это не мой подарок. Это тебе преподобный Сергий подарил». Ночью, когда потрясенная Мария, бережно запрятав под подушку заветный коробок, спала, притихшие домашние слушали историю. Мама торопилась в сторону электрички, и ее догнала знакомая. «Не виделись давно, как и что, как дом, как дети. Ой, не спрашивай. Дома у нас военная обстановка. Мария такое вытворяет. Увидела у кого-то сережки на улице, и хочу такие, все. Золотые, не какие-нибудь». И уговаривали, и наказывали. Ничего не помогает. Так она что придумала? Стала ездить в Лавру и молиться у раки преподобного Сергия, чтобы он ей сережки подарил. Знакомая в изумлении остановилась. Сережки? Преподобному молилась? Чудеса! Притихшая знакомая проводила маму до электрички. И когда та уже вошла в тамбур и хотела махнуть ей рукой, вдруг быстро сняла с себя сережки. «Возьми, это Машке». Дверь закрылась, и растерянная мама осталась стоять в тамбуре с сережками в руках. Корила себя всю дорогу за свой бестактный рассказ. Поехала на следующий день отдавать, а та не берет. Это ей не от меня, от преподобного Сергия. Муж этой знакомой Натальи – диакон одного из подмосковных храмов. Прошло уже много времени, а его все никак не рукополагали в священники, а им бы уже на свой приход определить.

0: помоги.
1: Счастливый путь. Одушевил могучим словом, вдохнул мне в сердце много сил. Но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил. И гнев я свой истратил даром. Любовь не выдержал свою. Удар напрасно за ударом я, отбивая, устаю. Навстречу их враждебной вьюге я вышел в поле без кольчуги и гибну, раненый в бою.

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем говорить о русском языке. Для меня русский язык не просто родной язык, для меня русский язык – это любимый язык. И люблю я его еще во многом за его благозвучие. Считается не только у нас в стране, но и в мире, что русский язык – это один из самых благозвучных мировых языков, наряду, например, с итальянским. Я, конечно, с этим полностью согласна, и при всей моей любви к итальянскому языку я умею наслаждаться в полной мере и русской речью. Но сегодня мне хотелось бы как лингвисту рассказать о том, как это благозвучие поддерживается, какими средствами, и как, напротив, оно нарушается нами же самими в устной звучащей речи. Само понятие благозвучие очень-очень древнее, и восходит оно к Аристотелю, который писал о том, что благозвучной считается речь удобопроизносимая, удобочитаемая и приятная на слух. То есть здесь очень важен в этом понятии вот такой эстетический компонент, чтобы речь была приятна на слух. Русское благозвучное слово должно с этой точки зрения, вот если брать теорию, состоять из музыкальных звуков. К таким звукам, музыкальным, это, между прочим, термин фонетики, то есть научный термин, относятся все гласные звуки и некоторые согласные звуки. Ну, например, в слове «милый» согласные «м», «л», «и» – это звуки музыкальные. К таким музыкальным согласным относится еще звук «р» и звук «н». Ну, допустим, в слове «нега» – «мягкий», «не» – это тоже звук музыкальный. Благозвучие русского языка объясняется некоторыми звуковыми особенностями древнерусского языка, в котором действовал закон открытого слога. То есть каждый слог, каждая вот такая звуковая частичка слова непременно заканчивалась гласным звуком. Вот те твердые знаки, которые писали наши предки вплоть до 1917 года, на самом деле это никакие не твердые знаки, это «ер», который обозначал короткий гласный звук. То есть произносили не «раб», как сейчас, а «раб», не «мир», а «мир». Очень давно вот этот вот «ер», точно так же, как «ерь», мягкий знак в нашем варианте, обозначали гласные звуки. И вот такими коротенькими, но все-таки гласными музыкальными звуками должен был заканчиваться каждый слог в древнерусском языке. Так действовал закон открытого слога. Вот память об этом законе и запечатлена в таком требовании к благозвучной речи, согласно которому слово должно содержать 2-3 слога. То есть не должно быть коротким в потоке речи, иначе ударение будет падать на каждый слог. Как, например, у Брюсова сделано это намеренно. «Верь в звук слов, смысл слов в них». Да, в этом случае фраза получает такой обрывистый маршеобразный ритм. Так не должно быть в потоке речи коротких слов, односложных слов, и не должно быть слов многосложных, состоящих из 4 и более слогов. Как, например, очень часто в деловой речи или в научной речи свидетельство поименованных авансодержателей запротоколированы, и все, звучность уже теряется. Потому что чем больше в слове слогов, тем больше безударных слогов, безударных гласных, которые произносятся уже не так открыто, не так явно, как ударный звук, и гласность, музыкальность такого слова теряется. Получается, что благозвучие и противоположные качества неблагозвучия связаны с длиной слова. Потоки естественной речи, если мы произносим наши с вами родные русские слова, двух-трехсложные преимущественно, речь оказывается очень мелодичной, благозвучной. Ну, как, например, у Ахматовой. «Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов. И столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том «Парни». Удивительное по звуковой организации стихотворение, где даже строчка, в которой звучат шипящие, является своеобразным таким звукоподражательным украшением на фоне плавной мелодичной русской речи. Вообще, конечно, поэты особо относятся к звучанию речи. Не случайно еще в XVIII веке Тредиаковский писал: «Поэту важен токмо звук». Вот русскому поэту всегда была очень важна звуковая сторона слова. Об этом говорят, например, черновики. Можно здесь вспомнить два варианта, черновой и окончательный вариант, двустишие из романа Пушкина «Евгений Онегин». В первой главе романа «Евгений Онегин» Пушкин пишет, там есть такие строчки: «Но слаще среди ночных забав напев тарквватовых октав». Тогда как в черновом варианте первоначально это звучало так: «Но слаще среди ночных забав напевы тассовых октав». На самом деле, с точки зрения смысла, с точки зрения факта, ничего не поменялось. Напевы тассовых октав, напев тарквватовых октав, имеется в виду одно и то же произведение. Поэма «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта эпохи Ренессанса Тассо Тарквато. Поэма была очень популярна в свое время. Она написана октавами, восьмистишиями, и она была настолько популярна, что некоторые октавы исполнялись под музыку, как песни, как романсы. Вот об этом и пишет Пушкин. Итак, с точки зрения смысла, с точки зрения факта, ничего не изменилось. Но Пушкин выбирает второй вариант: «Но слаще среди ночных забав напев тарквватовых октав». Почему? Я думаю, что ради звуковой игры. Вот ради этой переклички звуков, когда звуковой состав слова «октав» практически полностью входит в предшествующее слово, в эпитет, определение, напев тарквватовых октав. И тут можно привести очень много разных примеров такого оценочного, неравнодушного отношения поэтов и писателей к звучанию слова. Поэтому очень обидно, когда небрежно относятся к звучащему слову дикторы, журналисты, когда допускают неуместную рифму. Например, на этом фоне в Вашингтоне проходит встреча глав двух делегаций. Или «Подготовки к новой забастовке объявил профсоюз». «Уместные меры и по примеру Министерства путей сообщения». Вот такая иногда рифма звучит неуместная в речи журналистов. Или еще один речевой недостаток, также говорящий о неблагозвучии, об отсутствии речевого слуха автора речи, называется так: какофония, буквально дурной звук. Вот пример. Без грамотного специалиста в этой области не обойтись. Речь идет о грамотном специалисте, а мы слышим безграмотного. Поэтическому воспитанию молодых членов нашего коллектива предстоит большая работа. Слышится поэтическому, а речь идет об этическом воспитании. На месте стихийного бедствия работали все иноземные службы. Слышатся иноземные, то есть, можно сказать, инопланетяне. А на самом деле речь идет о наземных службах. И так далее. Вот такие недочеты, такие изъяны, к сожалению, нарушают благозвучие русской речи, а в случае с какофонией нарушают и точность речи. Поэтому нужно бережно относиться не только к выбору слова с точки зрения его смысла, но и к выбору слова с точки зрения его звука.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Ученикам 176-й школы во многом повезло. Она стоит на берегу Мещерского озера, а значит, из окон прекрасный вид. А на Большой перемене можно выйти покормить уток. Школа занимает огромную территорию – 3,7 гектаров. Так что побегать во время перемены или после уроков есть где. Располагает к играм и само здание школы. 176-я школа построена по нестандартному проекту. Различные арки, лестницы, проходы и повороты будоражат фантазию. Закладка здания произошла в 1983 году. Это было торжественное мероприятие, на котором присутствовало множество гостей, в том числе и из Германии. Школа строилась вместе с экспериментальным жилым комплексом, проектирование которого велось совместно с архитекторами из ГДР. Тогда существовала традиция – каждый советский город имел побратима в другом государстве. Побратимом Горького был немецкий город Магдебург. В знак дружбы школе было присвоено имя немецкого поэта Эриха Вайнерта. Сама 176-я школа была побратима школе имени Валерия Чкалова в городе Эссен в Германии. 1 сентября 1987 года школа еще не была готова к открытию. Чтобы приблизить торжественный день, будущие ученики и учителя включились в работу. Помогали убирать мусор, наводили порядок в помещениях, благоустраивали территорию. И уже 12 октября 1987 она открыла свои двери. Фотографии, документы и газетные статьи хранятся в школьном музее. В классах также организованы экспозиции, посвященные Толстому, Пушкину, поэтам Серебряного века и, конечно, Эриху Вайнерту. На протяжении многих лет в школе складывается своя система образования. Учителя стараются развивать у ребенка индивидуальные способности, раскрывать творческий потенциал каждого ученика. Так как проектировали школу немецкие и советские архитекторы, все в ней продумано. Для безопасности учеников через автомобильную дорогу построен пешеходный мост. У школы двухуровневый двор. На территории можно проводить сразу несколько мероприятий, которые из-за конструкции школы не будут друг другу мешать. А еще рядом со школой понтонный мост на другую сторону Мещерского озера. По нему можно быстро и безопасно дойти до обновленного театра «Вера».

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1968 году на советские экраны вышла кинокартина Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Появление на экране Ирины Печерниковой стало своего рода сенсацией. В актрисе было природное обаяние, пленительная женственность, особая эмоциональная притягательность. На фоне Вячеслава Тихонова она не потерялась, а стала его достойной партнершей. Напряженность школьного сюжета, присутствие лирической линии и открытый финал обеспечили зрительский интерес. Картина «Доживем до понедельника» была признана по опросу популярного в те годы журнала «Советский экран» лучшим фильмом 68 года. Школьный фильм получился именно таким, каким его и хотели видеть – драматичным, напряженным и добрым.
3: Мое представление о счастье. А вот нам она таких тем не давала. Мы все больше про типичных представителей писали. Не понимаю, как они могут писать? Такую тему я бы не смогла. Это же невозможно объяснить. Счастье. Все равно, что прикнопить к бумаге солнечный зайчик.
4: Никаких зайчиков. Все напишут, как полагается.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Родовое именование Лобачевских говорит, что знаменитый математик принадлежал к древнему дворянскому роду, который происходил с Волыни. Эта земля на северо-западе Украины с XIV по XVIII век принадлежала Польше. Именно из Польши и пришла к славянам традиция создания фамилий. Дворянские фамилии образовывались от названия их земельных владений при помощи суффикса «ский», «ский», который стал своеобразной эмблемой шляхты. Например,

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А теперь обратимся к жизни, собственно, городских кварталов и улиц, или посадов. И опять за основу я бы взяла картинку Нижнего Новгорода 17 века. Я в очередной раз буду ссылаться на песцовую книгу 20-х годов 17 века, потому что она дает очень подробное и яркое описание этого города и позволяет наглядно себе представить, что в этом городе было. Песцовая книга упоминает два посада – Нижний посад и Верхний посад. Упоминание Верхнего посада, первое упоминание, относится к первой половине XVI века. Хотя, к сожалению, до сих пор мы не можем точно очертить границы посадской территории и выяснить, что же в XVI веке подразумевалось под Верхним посадом. Скажу почему. Территория города за пределами Кремля очень четко делится не только на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя – это нагорная часть, нижняя часть – это приречная. По сути дела, улица Рождественская – это и есть как раз вот та транспортная нитка, на которую, я бы сказала так, и нанизан Нижний посад. Он тяготеет к Торгу. Логично предположить, что здесь была очень такая насыщенная, оживленная часть города. Река, Торг, въезд в Кремль – все здесь было рядом. А вот верхняя часть города практически за Кремлем, ну, современная площадь Минина и улицы, которые к ней тянут. Это только часть верхней части города. Верхнюю часть города топографически очень четко делит пополам река Почайна. И такое выражение, которое мы встречаем в источниках «започаянье» относительно улиц Добролюбовой, современное название их назовут, да, улица Добролюбова, переулок Крутой, улица Ильинская, Суетинская, набережная Федоровского, вот эта вот часть, получила свое название понятно откуда. За Почайным это было только для тех, кто жил по другую сторону, то есть на кремлевской стороне, или как это, на правом берегу реки Почайны. Вот термин «верхний посад» в понимании горожан XVI века, он что охватывал? Обе части, и по эту сторону Почайны, или по ту сторону Почайны, или только какую-то одну часть. Сегодня, к сожалению, мы сказать не можем. Но я не исключаю возможности, что такой целенаправленный поиск ответа на этот вопрос рано или поздно позволит нам его найти. Объясню, почему я сейчас на это обратила внимание. Потому что, когда возникает вопрос, и мы пытаемся представить события, происходившие, повседневные события, происходившие в городе, ну, в частности, вот, например, пожары, да, и когда в летописи пишется, что выгорел весь посад, что имеется в виду? Вся эта огромная территория или только какая-то часть с одной стороны или с другой стороны реки Почайны? Поэтому мы с вами будем говорить о Нижнем посаде как о Нижнем посаде, а о Верхнем посаде не конкретизируя, какая именно вот часть города входила в этот состав. Тем более, что организация посадской жизни, она, по сути дела, была одинаковой и там, и там. Жизнь Нижнего посада для более ранних периодов археологически мы, к сожалению, на сегодняшний день не фиксируем по одной единственной причине. Очень плотная застройка, сохранившаяся в этой части современного города с XIX века, она практически не оставляет площадок для археологических исследований. Но поскольку я вновь напомню, что церковь Николы на Торгу упоминается в XIV веке, логично предположить, что Нижний посад там был в XIV веке, и я полагаю, что и в XIII. Иначе смысла не было строить такой большой укрепленный детинец, если рядом с ним не бурлила повседневная жизнь. Что касается жизни Верхнего посада, на сегодняшний день археологически он изучен неплохо, конечно, хотелось бы больше, и сегодня мы можем говорить совершенно однозначно, что в XIV веке эта территория уже носила жилой характер, была застроена отдельными усадьбами, поэтому, не зная, как тогда в XIV веке называли бы эту верхнюю часть, относительно детинца, относительно укрепления, она находилась позади их. Вот понимаете, как интересно, если Ивановские ворота – это было как бы въезд и в укрепленный город, и это было наиболее оживленное место, то место Дмитровских ворот в противоположной стороне – это тыльная сторона, это задняя сторона самого Кремля. И мне кажется, что Верхний посад длительное время, хоть мы его фиксируем из XIV века, он не был столь оживленным и равноценным по своей импульсивности – равноценным нижнему посаду. А для того, чтобы верхний посад, если можно так выразиться, заработал как посад, нужно, чтобы появился свой торг на верхнем посаде. Он появится, и мы знаем, он появится в XVIII веке. Вот мытный двор, современный мытный рынок. Название, которое идет еще с того времени, свидетельствует о том, что здесь формируется свое ядро. А если сторожилы Нижнего и знатоки истории Нижнего Новгорода должны знать, что часть площади Минина и Пожарского раньше называлась Верхнебазарной. Это появление Верхнего базара. И тоже понятно, почему он там появляется. Потому что дорога, которая выходила из Дмитровских ворот, проходила по нынешней улице Большой Печерки и дальше уходила куда? Будущий Казанский тракт. То есть вот эта вот дорога во внешний мир, она должна здесь тоже у стен Кремля должна была формировать свою торговую площадь. Мы фиксируем это и археологически, и по письменным источникам для достаточно позднего времени. Но логика подсказывает, что это должно было произойти значительно раньше. Было ли это в XIV веке или нет, вопрос остается открытым. А в XVI веке, скорее всего, вот эти вот зады, задние места за Кремлем, наверное, они стали менять свой облик. Но письменные источники, которые позволяют нам представить себе, как выглядела посадская застройка для Нижнего Новгорода, относятся лишь к XVII веку. Для XVII века мы уже знаем уличную планировку, которая не просто разбивала посад на несколько участков, но и группировала их в некие такие микрорайоны, центром которого являлась приходская церковь. То есть вот если, условно говоря, современным языком мы попытаемся наше современное понятие микрорайона применить к средним векам, то мы скажем, ядром является приходская церковь вокруг улицы, на которых располагаются дворы прихожан этой церкви. Именно по такому принципу и идет описание Нижнего Новгорода, посадов Нижнего Новгорода для XVII века. Помимо жилой, усадебной застройки и церквей, судя по описаниям, встречаются так называемые порожжие места, то есть незастроенные. И вот я обратила внимание, это, конечно, даже уже не XVII век, это начало XVIII века, при описании пожара 1715 года. Очевидец, мы об этом как-то с вами говорили, когда речь зашла о таких страшных стихийных бедствиях, сопровождавших городскую жизнь в средние века. Очевидец пишет, что посадское население побежало в большие сады. Что это за большие сады или дальние сады? Где они находились? Локализовать их на сегодняшний день не представляется возможным. Но это значит, что в черте посадской застройки существовали какие-то еще другие вот такие места. Потому что такое большой или дальний сад? Это значит не частное чье-то владение. Кому оно могло принадлежать? Что там находилось? Ну вот на этот вопрос на сегодня мы пока ответить не сможем.

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: Дивеевская обитель – духовная жемчужина Нижегородского края и четвертый удел Пресвятой Богородицы на земле. Сюда всегда в большом количестве стекаются люди со всей России и даже из других стран. Одним словом, большим числом паломников тут никого не удивишь. Однако 25 августа это святое место привлекло огромное количество людей по совершенно особенному поводу. В этот день сюда, с острова Корфу, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, была доставлена величайшая православная святыня – десница святителя и чудотворца Спиридона Тримифунского. Принесение мощей совершается в 12 регионах России. Святыня уже побывала и в Нижнем Новгороде. Однако обо всем по порядку в нашем репортаже. Люди стоят стеной у святых врат монастыря. Они встречают мощи святителя Спиридона. Кроме мирян, здесь много духовенства во главе с митрополитом Георгием. И вот торжественный момент. Ковчег со святыней прибыл. На колокольне монастыря бьют во все колокола. Нескончаемый поток людей с молитвой движется крестным ходом по святой канавке. Затем ковчег с мощами переносится в Преображенский собор. Святитель Спиридон жил в 3-4 веках на Кипре, прославился делами милосердия и своими чудесами. По его молитвам расступались воды, воскресали мертвые, исцелялись тяжело больные. Пожалуй, это один из самых почитаемых святых, к которому с благоговением обращаются люди. Его очень любят и почитают православные во всем мире. Мощи его постоянно пребывают на острове Корфу, и вот такая удивительная возможность поклониться мощам святителя появилась в России – говорит насельница монастыря монахиня Макария Агудина.
2: Как для любого православного человека, это огромное счастье, огромное событие для нас. Частица мощей такого великого святого оказалась у нас на Дивеевской земле. В такое непростое для нас время. Сам факт прибытия сюда мощей, то, что наши православные с Кипра совершили такой мужественный поступок и привезли их сюда, ну, говорит само за себя. Мы будем обращаться к нему с молитвами. Мы будем его просить о себе, о своих родных, близких, о нашей стране, о всем нашем мире. А он такой отзывчивый, он такой добрый, он такой милосердный, что он, конечно, услышит наши молитвы. У всех есть какие-то переживания, есть какие-то просьбы к святителю, мы верим, что он нам поможет.
1: Десница – это правая рука святителя. Она некоторое время находилась в Риме. После длительных переговоров десница была передана из Рима на Корфу и сейчас хранится в серебряном ковчеге вместе с остальными мощами. Исторически сложилось, что именно десницу периодически переносят для поклонения в разные страны, и вот в этот раз сюда, в четвертый удел Божией Матери.
3: Это не описать словами, конечно. Мы специально приехали из Москвы, чтобы посетить в Дивеево Спиридона Тримифунского.
4: Это такое событие, что в Россию привезли мощи святого Спиридона, и он ходит по свету и исцеляет тех, кто молится ему. Вот я как раз на шее ношу его тапочку.
5: Просто прекрасно. Такое событие бывает раз в жизни. И мы рады, что посетили такое.
3: Самый любимый святой, да, благодать неописуемая.
6: Это не передать словами, это такое благодать и такая святыня, которой хочется прикоснуться хотя бы частичкой своей души и тела.
1: Мощи святителя Спиридона пребывают в Дивееве сутки. Всеночное бдение, ночь. Обычно в это время жизнь в монастыре затихает. Однако по такому случаю доступ к мощам открыт. Люди стоят всю ночь в длинной очереди, и поток людей нескончаемый. Утром 26 августа божественная литургия, которую возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он обратился к собравшимся после богослужения.
7: Для нас сугубая большая духовная радость, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла к нам сюда, в Нижегородскую землю, четвертый удел Матери Божией, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунского чудотворца. Для нас это очень большая духовная радость и поддержка. И сегодня святитель Спиридон, который прибыл к нам, который родился еще в языческое время, в 270 году от Рождества Христова, который застал страшное гонение императора Диоклетиана, которого называли Антихристом, но с юности, с детства стяжал мирность духа, кротость, молитву, простоту, жил в Тримифуне, И когда скончался епископ, то народ единодушно избрал этого кроткого человека стать епископом той земли. И Господь ему судил стать столпом, одних из столпов церкви на Первом Вселенском соборе. С какой он твердостью и убежденностью, самоотвержением отстаивал веру правую, что Христос есть истинный Бог и наш Спаситель, а не как учил зловерный Арий, что Христос – это высшее творение. И он обрел особую милость у Господа. Уже минуло 1700 лет, а он сегодня действенно принимает участие в жизни многих людей.
1: Ну а чуть позже в монастыре уже проводы ковчега. Святыню ждут в Нижнем Новгороде. В кафедральном Александро-Невском соборе на стрелке большие приготовления. Люди стекаются к храму, как снежная лавина. Ведь святыня будет доступна для поклонения так же, как и в Дивеево, сутки. После того, как ковчег с десницей святителя торжественно приносится в храм, начинается всеночная. Служит митрополит Георгий.

0: Все, кому не хватило места в соборе, молятся на улице. Верующих большая очередь к мощам не смущает. Есть ради чего подождать. Для многих такая возможность выпадает только раз в жизни.
1: Конечно, мечта туда, на Корфу. А то, что он сюда сам приехал, это...
2: Прибыла я из нашей столицы специально, чтобы, да, встретить и поклониться мощам десницы святого Спиридона. Для меня это особый святой. Он очень помогает в проблемах. Поэтому батюшка Спиридон всегда помогает, он слышит. И я всем рекомендую обращаться к нему в сложных вопросах. И не только в сложных, а просто благодарить. Поэтому сегодня в вашем прекрасном городе тоже вот приношу такую благодарность.
0: Программа пребывания частицы мощей святителя Спиридона в России очень насыщенная. До 20 сентября ковчег с мощами великого святого увидят верующие в Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, еще в Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире и Москве. Сейчас святыня уже не в нашем городе. Один из наиболее чтимых нашим народом святых, покровитель нуждающихся и обездоленных, угодник Божий. Как сказал в своем обращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл, с неизменной готовностью откликается он на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступничеством. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
3: В эфире «Радио Образ».

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Богослужение – это моя жизнь. Для меня богослужение – это моя жизнь. Когда я совершаю службы, даже физически чувствую себя лучше, потому что во время молитвы достигается какой-то внутренний баланс сил. Трудно говорить о самом себе, особенно о таких сокровенных вещах, тем более на страницах прессы. Об этом с духовником лучше говорить. Но я бы хотел сказать, что главное дело моей жизни – это служение Богу. И в центре этого служения – совершение божественной литургии. Все остальное вторично. Интервью для российской газеты 23 января 2009 года.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Первое сентября. Пахнет свежими тетрадями, школьным коридором и чуть-чуть осенним ветром. Новый учебный год, как чистый лист. На нем еще нет ни помарок, ни исправлений. Только ровные линейки и ожидания чего-то важного. Каждый год, 1 сентября, ребята возвращаются к знаниям, встречаются с друзьями и учителями и, конечно же, строят планы на предстоящий учебный год. Но особенно чествуем мы в этот день наших любимых первоклашек. В этот день все девчонки и мальчишки городов и деревень взяли сумки, взяли книжки, взяли завтраки под мышки и помчались в первый раз в первый класс, писал Самуил Маршак. Первоклассники встречают свою первую учительницу. Борис Захадер так писал о важной миссии учителя, особенно учителя начальных классов. Достучаться до каждого сердца, тех, кого ты решился учить, и откроется тайная дверца к душам тех, кого смог полюбить. Первый учитель откроет первоклассникам космос необъятный наук, вселенную новых знаний. С ним они постигнут новые предметы. Именно об этом мое стихотворение, которое прочитает сегодня для нас Вероника Бугайчук. Мне бы хотелось посвятить его своей первой учительнице Августе Ивановне. С Днем знаний, дорогие!
2: Манит нас космос наук необъятный. Мы каждый день чудеса познаем. Только с наставником мудрым понятно, как все устроено в космосе том. Высадка первая, чистописание. Это планета терпенье, старанье. Далее ждет нас звезда, математика. Это любому полезная практика. Где-то зовет вдалеке Млечный Путь. Только бы в знаниях не утонуть. Будем исследовать нашу Вселенную. А навигацию, самую первую, школа среди россыпи звездных нам даст. Первый учитель, как солнце для нас.
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.

0: Духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.
2: Что мы знаем и не знаем о знаменитых островах в Белом море? Соловки, а точнее Соловецкие острова, самый большой по площади архипелаг в Белом море. Большинство из нас знают Соловки по знаменитому Соловецкому монастырю, популярному месту паломничества, включенному в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Святые и суровые, прекрасные и кровожадные. Так что же мы знаем и не знаем о знаменитых островах в Белом море? Соловки называют краем света, и это удачное название, потому что, во-первых, здесь действительно много света. Летом белые ночи, зимой полярное сияние. Во-вторых, Соловки действительно далеко, от них всего 160 километров до полярного круга. Сюда ссылали, сюда сбегали и уходили от мирской суеты. Для тысяч людей это место стало настоящим краем жизни, местом окончания страданий, где они увидели последний луч света. Название Соловки происходит не от соловья и не от соли. Соль на островах стали добывать позже, чем появилось название, а соловьи здесь не водятся. Соловецкие святые Зосима и Саватий считаются покровителями пчеловодства. Есть даже иконы этих святых с сотом, то есть с ульями. Один из символов Соловков – пчела, хотя пчел на Соловках нет, их сдувает ветрами. Нет здесь также змей и клещей. На остров Анзер когда-то завезли северных оленей, сейчас они вымерли. Зато комаров здесь аж 30 видов. Из зверей есть лисы, лоси, белки, зайцы, мыши, лягушки и ящерицы. В Белом море возле берегов Белужьего мыса плещутся беломорские белухи, небольшие белые киты. Встречаются нерпы и тюлени. Очень много птиц, от вездесущих чаек до редких глухарей. Есть дятлы, утки, совы и куропатки. Останавливаются на озерах перелетные лебеди и гуси. Рыбы огромное количество, и морской, и пресноводной. Самая знаменитая, конечно, соловецкая селедка. Соловки, с точки зрения археологов, острова молодые. Около 7-6 тысяч лет до нашей эры ледник, отступавший на север, покрыл кристаллическое основание будущих островов мощным слоем валунов, гальки и песка. Камни покрылись зеленью, леса заполнили звери и птицы. Соловецкий архипелаг в самом южном из морей Северного Ледовитого океана раскинулся на той же долготе, на которой несколькими тысячами километров южнее находится Иерусалим. Между прочим, и там есть гора Голгофа. Площадь Соловецких островов больше, чем территория Мальдивов. Большой Соловецкий остров. Самый крупный на Белом море. Он больше острова Мальта. Остров Анзер в 10 раз меньше Большого Соловецкого, но тоже не маленький. Есть еще 4 острова, которые обязательно обозначают на картах и схемах Соловков. Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкий. Но в Соловецкий архипелаг входят более сотни маленьких островков, названия и историю которых мало кто знает. Между тем, у многих из них свои тайны. На Соловках произрастает около 550 видов растений. Есть своя тундра. Есть таежные леса и болота. Рек нет, зато более 600 озер. И ледниковых, и торфяных. Огромные ягодники. Черника, голубика, морожка, шикша. Много грибов. Еще один из главных символов Соловков – водоросль. Водоросли здесь косят, сушат и продают. В северо-восточной части Большого Соловецкого острова, напротив Анзера, есть крошечное рыбацкое поселение. Постоянных жителей там с недавних пор нет, но с середины июня до середины сентября работают драгировщики – крепкие мужчины, которые добывают и заготавливают ламинарию. Это научное название морской капусты. Ламинария – морская бурая водоросль, длинная, похожая на ленту, может достигать 20 метров. Растет вдоль берегов на глубине 4-10 метров густыми зарослями. Многие виды этого растения можно есть и использовать для медицинских и косметических целей. Кроме того, морская капуста – великолепный корм для скота, удобрение. Используют ее и при изготовлении красок для тканей и отделки кож, осветлении вина и бурении сверхглубоких скважин, приготовлении маргарина и производстве пластмасс, и даже в космической промышленности. На одной из колоколен Соловецкого монастыря уже полтора века работает маяк. Расположен он на высшей точке острова, на верхнем ярусе колокольни церкви Вознесения Господня на Секирной горе. Высота 98 метров от уровня моря. До 1904 года в нем были установлены керосиновые лампы, затем уже электрические прожекторы. Маяк до сих пор служит в условиях навигации по Белому морю. Но это лишь одна из множества достопримечательностей Соловков. Уникальных сооружений, памятников природы и истории здесь более 200. Из 50 каменных лабиринтов, найденных на территории России, 35 находятся на территории Соловецких островов. Их возраст – более 2000 лет. Академик Виноградов предположил, что лабиринты, или, как их называют местные, «вавилоны», связаны с культом умерших. Запертая в центре лабиринта душа уже не может выйти наружу. Самые древние и хорошо сохранившиеся лабиринты находятся на Заяцком острове.
0: Духовная твердыня России.

0: Добрая музыка на радио «Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Милость Божия. День за днем. Дневник православного священника. 1 сентября. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему. Книга Бытия, глава 32, стих 10. Не все теперь кажется нам милостью, но оно кажется таковою, когда мы оглянемся назад на все прожитые бури и скорби, разбившие некогда наш корабль. «Недостоин я всех милостей Твоих», — сказал Иаков, когда шел навстречу Исаву. Но прежде чем встретиться с братом, ему надлежало принять благословение от самого Господа. Господь встретился с Иаковом, коснулся его, сокрушил его силой любви своей. И потом, благословив его, дал ему обновление и власть. «Отныне имя тебе Израиль, и человеков одолевать будешь». Книга Бытия, глава 32, стих 28. Предоставьте Господу распоряжаться вами. Дайте Ему волю полную, безусловную. Не указывайте Ему путь. Передайте себя беззащитными Его хранению. Скажите Ему безбоязненно: «Отдаю Тебе все и всего себя нераздельно и безвозвратно». Господь милостив, знаю. Он любит нас настолько сильно, что не может отпустить нас и не может оставить нас без скорби. Потому что она влечет нас к Нему, не может избавить нас от слез, потому что это та вода, по которой нам надо ступать. Скажите же вместе с Господом вашим: «Не моя воля, а Твоя да будет». Евангелие от Луки, глава 22, стих 42.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Жду, соответственно, звонков, вопросов. Поздравляю всех с текущим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Тут у нас еще и перенесение Убруса нерукотворного Спаса было там из Эдессы в Константинополь. Почему там хлебно-ореховым Спасом называют, до сих пор не знаю, понять не могу. Там говорят, что вроде как с этого времени орехи собирать начинают лесные. Ну, не знаю, если арахис, то тоже копают в это время. В общем, что-то такое для меня непонятное, но тем не менее. Значит, вот такой праздник даже был тут на этой седмице. Ну, как бы так. Вот, а для нашей беседы я тут думал о чем, и так у меня всплыло просто, бывает, ну, нередко с этим приходится сталкиваться, такой момент, который, кстати, сразу скажу, что это более такой характерный для женщин вариант. Ну, это не грех, а, скажем так, некий такой дефект технический. Вот. У мужчин это встречается реже и в более молодом возрасте. Ну, как говорится, сам через это проходил, знаю. Плавали, знаем. Вот. Ну, а тут встречается и частенько, кстати, у монахинь. Вот. Приходится временами исповедь у монахинь принимать, и вот этот, они как грех, это тоже фигурирует. Ну, с одной стороны, может быть, и как грех можно это интерпретировать. Так или иначе, называется это все у нас, в наших кругах в церковных, таким, ну, термином, не термином, словосочетанием. Ревность не по разуму. Слышали, может быть. Такая вещь. Ревность не по разуму. Что это значит? Когда человек взваливает на себя, скажем так, ворох, целый там мешок духовных подвигов, которые в результате не может понести. В принципе, ну, потому что просто человек не какой-то там, я не знаю, там, Супермен там или кто-то еще, вот. А по немощи своей набрался там всего, а напридумывал, а сделать-то вот то, что напланировал себе, надумал, намечтал, не может. Господь об этом говорит в Евангелии, что будут над таким человеком смеяться, который сам себе запланировал сделать то, а в результате ничего сделать-то не смог. И остался вот как та старуха у разбитого корыта. Ничего вообще не имея за душой. Вот об этом мне бы хотелось поговорить. Вот об этой самой ревности не по разуму. Потому что сама по себе ревность – дело хорошее, доброе, нужное. Но в ряде случаев, вот когда эта ревность начинает выпирать за пределы здравого рассудка, здравого разума, вот этого самого здравого рассуждения, это начинается беда. Результат от воздействия этой вот ревности не по разуму, их два. Ну, наиболее такой мягкий вариант выхода из этого положения – это когда человек вот пыхтит и сознает, что у него ничего не получается. И он просто-напросто все бросает. Ну, там начал поститься на хлебе, на воде, там спать на кирпиче, на голом полу. Ну, кирпич под голову, соответственно, вместо подушки. Вот, начинает там, ну, утренний, вечерний, ладно, это ерунда, там два... Это самое, две главы Евангелия, четыре главы из апостольских посланий, там три акафиста, четыре канона, еще что-нибудь там, жития святых, полтома, вот, или хотя бы там по букве, вот, на каждый случай. И все, а потом понимает, что это самое, чтобы это все осуществлять регулярно, ну, кишка тонка. Там, ну, хватило, дай бог, там, на неделю, может, на месяц в таком режиме существовать, что вот каждый день вот это вот прям как штык с утра вставай, а тут же еще дела какие-то. Если понятно, там, человек глубоко пенсионного возраста, ему просто тупо заняться нечем, но есть люди, которые там ему поесть приготовят, там постирают, приберут, в магазин сбегают и так далее. Там. А если нет этого, так и на пенсии ты не уложишься, потому что ну, не читается это все за 5 минут. А, как говорится, тело свое тоже требует. Нельзя же, получается, обычному человеку там, без еды, без воды не мыться, не переодеваться, там, я не знаю, не убираться, жить по уши в грязи и вот только там молитвы читать. Ну, не получается. Если получается, то что-то человек с головой, как минимум. Вот. И вот когда человек это осознает в конечном счете, ну, просто-напросто бросает и вообще перестает что-либо делать, чем-либо заниматься. Там и не молиться, не поститься, ничего, все. Как в том анекдоте. Ну, не получается у меня ничего. Все. И плевать на все хотеть. Ну, и как результат этого всего еще может впасть в депрессию. Ах-ах-ах, ну, это у тех, у кого, так сказать, гордынька уже была там какая-то припасена. И вот по типу... апостола Иуда Искариотского, когда у него ничего не получилось, то, что он планировал, ну, пошел удавился, вот тоже в депрессию впамши. Вот так же и с этими трудягами на почве, на ниве Христовой. Пахали-пахали, запахались, и все. Уныние, слезы, отчаяние, ну и не знаю чего там. Во все тяжкие, а ну его, ничего не получается. Тогда уж лучше и не надо ничего, значит, ничего в этом нет. Вот, и это я вам скажу самый, так сказать, ну, такой легкий выход из положения. А есть более серьезные вещи, которые приводят к более тяжким результатам. Поэтому я говорю, что вот это вот уныние, отчаяние и там прочее, это еще из этого состояния можно выйти, как-то там пересидеть, пережить, там найти жилетку, поплакаться, там все, человека найти, который там поддержит, по плечу похлопает, ладно, там, держись. И ничего, там можно потом еще попробовать разочек, другой, там как-то нащупать вот что-то более-менее рациональное, вот. А бывает, когда у человека на этой почве начинает получаться эта ревность не по разуму. Он укладывается, значит, и с чтениями со своими, и с постами со своими. Хоть и еще умудряется, так сказать, на службах на всех бывать, еще там молиться, поститься и так далее. И все у него вроде как бы идет неплохо. И вот тут подстерегает самая страшная опасность такого человека, которая называется духовная гордыня или в простонародье прелесть. Человек впадает в прелесть. Мне такой человек один попадался по жизни. Вот. Вот эти вот, так скажем, результаты вот этих вот духовных подвигов не по разуму, они очень сильно надмевают. И он начинает по типу того фарисея, который там стоял и рядом с мытарем молился. Помните, да? Такая история есть, по-моему, в Евангелии от Матфея. Притча о мытаре и фарисее. Так вот, начинает смотреть на всех вот так сверху. Я и пощусь, я и молюсь, я и в храм хожу, я и милостыню даю, я и все на свете. И, в общем, я не такой, как прочие человецы. Вот. И все это вот нос к потолку, к потолку, к потолку. Там уже можно с ним в одном помещении без спички и без лампочки находиться. Там все просто можно книжки читать. У него там все над головой ярче солнца светится. Ну, по крайней мере, он так считает. Вот такой у меня был один знакомец в свое время, с которым, когда я пытался как-то заговорить, он всегда отвечал мне на любой, так сказать, на любую подачу, на любой вопрос, на любой разговор вопросом. А ты, говорит, сколько раз «Добротолюбие» прочитал? Ну, кто в курсе, значит, это сборник из, ну, выдержек из трудов святых отцов по духовному деланию. Такое, знаете, большая монашеская энциклопедия, будем говорить так, есть вот большая советская энциклопедия, а это вот большая монашеская энциклопедия, там 5 томов в этом вот «Добротолюбии». Если кому интересно, можете посмотреть, что это такое. Так вот он спрашивал, сколько ты раз это читал? Я говорю, да ну еще и разу не прочитал. А я 7 раз прочитал. О чем мне с тобой разговаривать? Че ты мне можешь сказать? И все, на этом любая духовная беседа, значит, с этим человеком заканчивалась. Он 7 раз «Добротолюбие» прочитал. Кто же ему может чем-то, так сказать, чему-то научить и какие-то там указания или назидания давать. Вот он сам себе там уже митрополит, там, патриарх, наверное, даже. Плевать он на всех хотел. Вот. Вот это. Вот очень такая вот большая беда, которая подстерегает тех, у кого ревность не по разуму начинает приносить плоды. Ну, в кавычках. Ну, плоды бывают там, я не знаю, даже я боюсь, может, человек и я к посуху где-нибудь пройтись и ноги не намочить. Вот вплоть до этого бесы-то ведь помогают, когда у человека гордыня, бесы очень сильно помогают еще большую гордыню заполучить. Понимаете? Вот. Но в любом случае, хоть так, все это очень опасно. Вот эта вот ревность не по разуму, она приводит к очень плачевным результатам. Один плачевнее другого. Так что если это уныние, отчаяние, депрессия,

до этого, что начинаем без разума, без рассуждения браться за какие-то духовные подвиги. Из-за чего такая вот проблемка может нарасти. Что же делать? Вот я все вас призываю. Чуть не каждую нашу встречу, каждую нашу передачу, каждый наш разговор. Давайте, вот, читайте Евангелие там, и так далее, и тому подобное. Да, это нужно, это важно. Без этого христианин не может. Почему? Ну, понимаете, наверное, да? Не зная условий задачи, невозможно прийти к правильному результату. Так вот, не изучив Евангелие как книгу христианской жизни, что такое христианин, человек, следующий Христу, последующий Христу. Если ты не знаешь, как Христос жил и чему Он учил, то как, в принципе, ты можешь жить, Ему последуя? То есть как ты можешь быть христианином, не зная, чему учил Христос? Нонсенс, правильно? То есть Евангелие так или иначе нужно знать. Но вот прочтение чисто техническое, механическое, я не знаю, как вот художественную литературу мы читаем или еще чего-то, ничего, собственно, не даст. Почему? Вот каждый, будем говорить, жанр или род литературного творчества, он чем-то наполнен. Каждая книга имеет свое наполнение. Если это учебник, то это какие-то факты. Там исторические, там, я не знаю, научные и так далее. То есть мы просто там читаем для того, чтобы факты изучить. Если это художественная литература, это в большей части эмоции. Человек читает художественную литературу, чтобы получить какой-то набор эмоций. Кто-то поплакать хочет, кто-то посмеяться хочет, кто-то испугаться хочет, ну, неважно. У кого какая там задача перед его душой стоит, как он ее хочет потешить. Но, тем не менее, это найти какие-то эмоции. Это художественная литература. Если это какие-то, будем говорить грубо, уставы, положения, прочее, ну, это по необходимости люди читают, чтобы что-то не напортачить или где-то самому себе не навредить. Потому что, как говорится, любое правило, любой устав, он написан кровью. И вот чтобы как-то вот где не вляпаться, беды не наделать, вот эти самые правила пишутся, уставы пишутся, и люди это изучают. То есть там уже совершенно другое наполнение. А вот то, что касается священного писания, там нет ни того, ни другого, не третьего, ну, как бы в чистом виде. С другой стороны, есть и то, и другое, и третье. Можно найти. Но это все второстепенные элементы. Самое главное, чем наполнено Священное Писание, это в каждой книге есть, особенно в художественной литературе. Но именно в духовной литературе, почему она так и называется, духовная литература, а тем более Священное Писание, самым главным наполнением, как я уже сказал, является, правильно, Дух. И вот заради получение этого Духа, заради его поглощения, ради насыщения этим Духом, Духом Божиим, подчеркну, мы это все и читаем. И без этого Духа постигнуть содержание
духовных книг.

0: невозможно. А как сказал Господь, дух витает, где же хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит. Слышали, наверное, эту фразу евангельскую, да? Что это значит? А значит, может быть такое, что берем в руки Священное Писание, смотрим в книгу, а видим в рифму, правильно, фигу. Казалось бы, а что такое? Дух, он между строк бывает. Кому-то вкладывается, кому-то нет. И дух определяет, в кого войти, а кого мимо пройти. Исходя из того, ради чего и с какой целью, с каким смыслом человек в руки эту книгу взял. Это же касается и молитв и прочее. Вот тут вот мы должны с вами задуматься. Вот это вот самое правило наше, молитвенное, будь то чтение Священного Писания, включая там Евангелие и послания апостольские, там Ветхий Завет, Псалтирь, что хотите, молитвы из молитвослова. Неважно. Нам главное при чтении того, другого, третьего, пятого и десятого, вот что я перечислил, в общем, любой духовной литературы, там, творений святых отцов, что хотите. Главная задача – не эмоции, не уставные положения, не факты какие-то, как в научной литературе или в учебниках. Нет, ни то, ни другое, ни третье. Дух словить. Вот чего. А эта задача не из легких. Если вот все те перечисленные наполнения, которые есть в другой литературе, окромя духовной, мы это, как правило, головой ловим информацию, то в случае духовной литературы здесь голова не самый важный помощник, а иногда даже вредитель бывает. Вот такой парадокс. Одну минуточку я сейчас тут объясню, почему голова иногда вредит восприятию духовной литературы. Но, как правило, и в основном через душу и собственный дух мы сознаем и воспринимаем духовную литературу. И поэтому скорочтение – это очень большая беда. Когда человек прочитал главу, две из Евангелия, из посланий апостольских там, а то и целиком это послание, а потом осознает, что в нем еще более пусто стало, чем до того, как он это все прочитал. То есть такой там ураган пронесся изнутри, и все, что и было-то до этого, все вынес. И еще больше этот человек запутался, и так мало что понимал, а еще больше запутался. Вот что. Бывало когда-нибудь такое, а? Опять сошлюсь на моего учителя, если так можно выразиться, Алексея Ильича Осипова, на профессора. Он нередко вспоминает такие моменты, когда вот люди, которые начинают там сильно умничать не по делу, там и вплоть до того, что какую-то ахинею несут. Вот, а таких, как он упоминает, говорили: «О, это, говорит, Евангелие зачитался». То есть, да, действительно, можно зачитаться Евангелием, большими объемами вот этой вот духовной литературы, духа не получаем, а вот все остальное, оно не воспринимается головой-то. Потому что, ну, в конце концов, это может вообще начать на сказку походить. Вот ведь что. Поэтому, когда человек говорит, что я читаю, но не понимаю, о чем там Евангелие, Ну, давайте хотя бы вот сейчас так быстренько галопом по Европам пройдемся по авторам вот этих четырех наших синоптических Евангелий, которые мы используем, как говорится, по жизни и в церкви, и так для чтения. Знаете, наверное, их, да? Матфей, Марк, Лука, Иоанн Богослов. Ну, вот в последовательности, как они вот в этот самый свод четверо Евангелия входят по очереди. Кто они такие были и для кого писали? Ну, самый продвинутый сразу, вот с него начнем, вот самый продвинутый, который, в общем-то, и в Ветхом Завете, скажем так, был сведущ, и вообще духовным просвещением занимался по жизни. О нем много информации нет, но вот известно, что он был такой духовно просвещенный человек и занимался духовным просвещением иудеев. Это единственный евангелист Марк. Вот он такой, скажем, продвинутый был из всех четырех. А с этими сейчас четырьмя займемся. Матфей кто такой? Мытарь, сборщик налогов, которому и в хорошие-то времена добрый человек руки бы не подал. Как он в прошлый раз мы с вами вспоминали, если и церковь прислушает, да будет тебе, яко язычник и мытарь. То есть это вот уже крайняк, с ними общаться нельзя. Мытарь — это все, отщепенец полный. Ну, худо-бедно считать-то, я думаю, он умел, но если бы, так сказать, в добрые его доапостольские времена предложили ему что-нибудь написать, я боюсь, он там бы вряд ли два слова нормально связать смог в литературном плане. Вот. Просвещал иудеев. Написал свои Евангелия для иудеев. Вот именно в контексте иудейского восприятия действительности. Кто такой Лука? Наверное, в курсе, да, в одном из посланий, я сейчас просто не помню, когда в начале апостол Павел пишет там приветствие от всех, с кем он тут общался, приветствует вас возлюбленный врач Лука. То есть он врачом был, по большому счету. Ну и, может быть, там какие-то медицинские вопросы он бы мог описать, но а так сказать, что тоже, как говорим, в литературе-то я не думаю, чтобы он был как-то более-менее продвинутый. Вот. И третий. Про третьего вообще очень сложно все, хотя он вроде бы как и мы из Евангелия понимаем, учился, раз уж он был там худо-бедно знакома, там семья была с первосвященниками, почему его и пустили-то во двор первосвященника, когда Господа привели на суд. Вот. Он еще и Петра через ворота провел, чтобы его там впустили. Вот. Но, в принципе, кто там был заведей-то такой из Евангелия, мы знаем. Рыбак, и он сын рыбака. Рыбак, сын рыбака, но, может, чему-то учился там, как говорится, читать, писать умел. Ну уж, скажем так, не был сильно, опять же, продвинутым. Так что были простые совершенно люди, там полуграмотные, даже, может быть, и неграмотные отчасти. Вот, ну, не считая Марка и Луку, а один там действительно духовно просвещенный, а у второго там медицина было, образование. Вот. А уж вот про Матфея и Иоанна Богослова, ну, чего, вот такие вот совершенные простолюдины. Чего они писали? Для кого они писали? Да, для простых же людей. И странно как-то, если вдруг он писал вот для таких же рыбаков, как он, и что им, этим самым людям непросвещенным, это было понятно, уж насколько должен быть человек, ну, не сведущ ни в чем, если он читает Евангелие того же Иоанна Богослова и говорит, я не понимаю. Значит, еще хуже, чем рыбак иудейский, там, еврейский, об ту пору, который жил, еще хуже образован, получается. Да не поверю, там люди с высшим образованием там даже с филологическим, говорят, вот все читаю, понимаю, Евангелие начинаю читать, вот как будто пелена на глазах. Читаю слова, понять о чем не могу. Понимаете? Вот такая вот интересная вещь. Вроде бы написано просто и для простых людей, а не дается. Почему? А вот, о чем я и сказал, дух. Дух одним открывает, а другим нет, наоборот, иногда не дает, перекрывает этот канал информационный. И все, и как действительно, как пелена на глазах. И поэтому механическое прочтение больших объемов из Священного Писания, но ровным счетом может ничего не дать. А еще, там, я говорю, можно и в самомнении там уйти, откуда секты взялись, вот из-за самотрактования смысла Священного Писания, когда человек считает, что он что-то понимает в этом, и от своей, как говорится, больной головы начинает чего-то выдумывать и писать, как он это себе представляет. Вот так и секты создает, что вот, мол, он тут ему было открыто свыше. Прям диву даешься отчас, откуда тут люди информацию берут от своей больной головы. Вот. А как же тогда правильно читать Евангелие, чтобы не упереться рогом в стену? Через пару минут или там через сколько-то поговорим, а сейчас у нас звоночек в студию, слушаем вас, здравствуйте.
1: Батюшка Олег, здравствуйте, раба Божия Ольга.
0: Слушаем
1: вас. У меня
0: вас,
1: вот такой вопрос. В очередной раз переслушивала отца Дмитрия Смирнова, ему женщина одна задала вопрос. Чуть ли не плакала, говорит, батюшка, у меня на работе то, что я православный, вот, ну, не матерюсь, там, за храм хожу, считаю чокнутый. А он говорит, так это же хорошо, радуйся, это же замечательно, мы чокнутые, а какие же мы? Вот, но у меня тоже, ну, у меня не на работе, у меня в семье проблемы, у меня дочь считает, что она говорит, мне говорит, ты как помешанная, у тебя радиообраз, пас, отца Андрея, Дмитрия Смирнова слушаешь, вот ваше радио. То есть, ну, легко, с одной стороны, говорить батюшке Дмитрию Смирнову, вам тоже, у вас единомышленники окружают, завидую вам. Меня вот окружают не единомышленники. И чем больше я выцерковляюсь, тем мне тяжелее. Спасибо, Господи.
0: Так, а чего, вопрос-то в чем? Или вы просто решили информацией поделиться такой об этом. Ну ладно, как добрые люди одни мне говорили. Говорит, в умных к умным, а меня тобе. Вот. Ну что тут поделаешь так? Апостол как нас учит? Если хочешь быть мудрым в веке сем, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Вот и все. Поэтому не надо этого смущаться. Радоваться действительно надо. Тут я с отцом Дмитрием Смирновым, царство ему небесное, соглашусь. И с апостолом Павлом тоже. Все нормально. Не надо на это реагировать отрицательно. Очень хорошо, если мы отличаемся от мирских людей тем, как мы живем, то, значит, мы живем правильно. Потому что Господь-то говорит, как, если бы вы от всего мира были, мир свое любил бы, но поскольку я избрал вас от мира, сего ради ненавидит вас мир. И если меня изгнали, и вас прогонят, если мое слово слушали, и ваше послушают. Вот. Читайте Евангелие, там ответы на все вопросы есть. Но как читать? Вот об этом я и хотел сказать. Как читать? Как меня учили в свое время читать? Добрый человек один. Как учил меня читать Евангелие? Не читая, говорит, его как художественную литературу, как научную литературу или как любую другую литературу. Нельзя так читать Священное Писание. А как нужно читать Священное Писание? А вот, говорит, бери пример с коровы. как она ест. Вот она подходит к одному месту, травки пощиплет и начинает жевать. Жует, жует, жует, жует. Потом, значит, немножечко недопроглотит его, постоит, посмотрит, подумает, отрыгнет и дальше жует эту жвачку. Вот и мы так Священное Писание должны читать, как корова жвачку жует. Не объемами, а смыслами, духовными смыслами. Не нужно главу прочитывать. Ну, не уложится она, если ты, конечно, Евангелие уже практически наизусть все знаешь, что там раз 30 прочитал уже от корки до корки. Нормально, согласен, там и главу в день нормально, потому что она и так уже у тебя в голове, и ты ее помнишь, эту главу и так. Ну, чисто технически, если наизусть не помнишь, ну, по крайней мере, со смыслами знаком, то тогда, да, можно там главу две прочитать. Тем более, что и по времени тебе это не составит большого труда. А если начинаешь только, к этому подходишь, и еще там 30 раз Евангелие от корки до корки не прочитал, вот тут, да, вот эта вот самая жвачка смысловая, она очень помогает разобраться с тем, о чем же ты читаешь. Вот как пример могу сказать такой момент. Просто, чтобы там не было разговоров, потому что, ну, скажем так, это слышали все и не один раз. Это начало Евангелия от Иоанна, то, что на Пасху читают. И вот первые несколько строк, его тоже там, наверное, все из присутствующих сейчас у радиоприемников, они наизусть практически знают. В начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Вот три короткие строчки. Даже дальше не буду двигаться. Ну ладно. В начале было слово. Ну, мы этот фрагмент, эту строчку там 100 раз обсуждали с вами, что тут сложности перевода с греческого, и что само, так сказать, термин «слово» с греческого там переводится там кучей всяких смыслов, но тем не менее. Вот уж как переведено, так переведено. В начале было слово. Ну, ладно. Слово. А откуда оно взялось? Чтобы слово было, значит, должна была быть, ну, как у человека, если рассуждать, сначала мысль какая-то рождается, а потом она, эта мысль, материализуется в виде слова. И это слово уже, так сказать, получает некую самостоятельную жизнь, когда его говорят. А кто же это слово-то произнес, значит, если вначале было слово? Следующей строчкой «Слово было у Бога». Ага. Значит, это слово произнесено было, вышло, будем говорить так, из Бога. А как это? А кто ж такой Бог? Неужели он такой же, как люди, и он точно так же говорит, произносит? Если уж там сразу отсылочку дадим к Ветхому Завету, той речей быше, той повелее создашеся, то есть Бог сказал и стало, по-русски если. То есть у Бога есть речевой аппарат, то есть Бог — это некое такое человекообразное существо, а там дальше мы прочитаем «Бог есть дух, Бога не видел никто никогда». Как это? Дух, который не видим вообще, не имеет материальной сущности, откуда у него разговорный аппарат? И следующее. И слово было Бог. О как! Это как? Если Бог слово произнес, то это слово, мы вот произносим слово, да, ну, нормально все. Вот я сейчас произношу эти слова, вы меня слушаете. Но эти слова, они я, это всего лишь навсего, так сказать, материализат моих мыслей. А тут сказано, что слово было Бог. Я к чему все это? То есть рассуждать и размышлять над тремя строчками можно, ну, грубо говоря, бесконечно много времени, осознавая, какая же конкретная духовная информация в них заключена. Понимаете, и вот прочитать кучу текста, но не вынести из него ни грамма информации, это, в общем, очень просто, очень легко. А вот осознать, что в каждом слове и в каждой строчке заключено, это все непросто, все очень серьезно, и подчас без помощи святых отцов, того же Иоанна Златоуста, там Василия Великого, или еще кого-то там, без разницы, можете там любых включать. Не осознаем, не поймем, надо лезть, копать, искать. И вот это и есть вот та самая смысловая жвачка, когда мы в каждое слово, в каждую строчку вгрызаемся и пытаемся ее осознать. Не технически, как бы поскорее до конца дочитать, как какую-то неинтересную книжку, потому что просто надо ее читать. Я, как говорится, сколько ни пытался, «Войну и мир» так и до конца ни разу не дочитал. Да и вообще ее там на втором, по-моему, листе заканчивал чтение. Все, не мое. Понимаете? А тут вот это как раз вот до духа докопаться, до скелета этого всего, вот что там внутри содержится, под словами, между словами, где хотите, вот там внутри. А это быстро все не осознается. И до тех пор, пока вот дух не коснется, когда вот не зайдет, вот осознать, ах, вон оно что. Или там у того же Иоанна Златоуста в толковании прочитал, ах, вот оно что. Вот оказывается как, вот почему слово-то у Бога и почему это слово Бог. Как это? Вот как. Вот хорошо, к следующей строчке переходим, дальше читаем. Вот так, потихоньку, помаленьку, в течение достаточно длительного времени продвигаемся построчно, не по главно, а построчно. Это ведь нам даны предписания, там, выполнять некое правило домашнее, да. Нужно это все читать, да, но тогда, когда ты уже вошел в меру возраста Христова, как это говорится. А пока ты еще в младенчестве, ну так вот и жуй эту жвачку, соси эту соску, пей это молоко, как апостол Павел говорит, духовное. Когда созреешь, когда начнешь все это сознавать, когда ты уже нашел этому всему растолкование и понимание, да, можно двигаться быстрее. А так пользы не будет никакой. Так же и с молитвами. Когда человек набирает там себе правила, помимо утренних, вечерних, еще там акафисты, каноны, псалмы и все прочее, прочее, времени много, надо успеть все сделать и еще это прочитать. А смысл-то какой? Все это читать, перемалывать воздух впустую, ничего не дает. Так же, как вот это вот скорочтение Священного Писания. Как же тут быть? Вроде бы как надо, а с другой стороны возможности нет. Что ж, бросить вообще ничего не делать? Оказывается, нет. А чего же мы тогда? Как будем молиться правильно? Вот давайте немножко поучимся, а перед этим я тут отвечу на звоночек, который нам пришел. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, батюшка Олег, благословите.
0: Бог благословит, слушаем вас.
2: У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как душа разговаривает с Богом? Очень вас прошу.
0: Благодарю за вопрос. Как душа с Богом разговаривает? Душа с Богом разговаривает словами молитвы. Здесь очень важен такой момент, что сначала это идет действительно через осознание. То есть мы должны свои мысли всецело к Богу устремить. Душа сама по себе к Богу не обратится. Точно так же, как и молитва сама себя не прочитает без участия нашего тела. Даже если это не вслух, даже если это мысленно, то здесь, так или иначе, орган нашего тела в виде мозга, он в этом принимает непосредственное участие. Точно так же и другие части тела принимают участие в молитве. Будь то поклоны, крестное знамение и так далее. То есть, так или иначе, даже если мы мысленно молимся, все равно наше тело принимает участие в молитве. То есть это первый вот шаг наш. Но лучше начинать, естественно, молиться вслух, чтобы нас посторонние звуки как можно меньше отвлекали. Лучше слышать свой голос произнесения молитвы своим голосом. Дальше, когда этот процесс у нас развивается, и мы начинаем в себе раскрывать некие моменты, действительно, что, ну как это объяснить, не то, что там духовное, там дарование или что-то, но мы можем во время молитвы отрешиться от окружающих своих дел каких-то. Мы уже научились не думать о погоде, о природе, о огороде и так далее во время молитвы. И можем всецело устремляться к Богу своими мыслями. Но опять же, нужно помнить, что Бог, грубо говоря, не где-то там в космическом пространстве обитает. Как Господь нас учит. Царство Божие внутри вас есть. А где царство, там и царь. А кто в Царстве Божием царь? Понятно, да? Так вот, куда надо обращаться с этой молитвой, когда мы уже научились отключаться от внешнего мира? Внутрь себя. И Господь говорит, что если хочешь помолиться действительно Богу втайне, так вот запрись в своей келии и помолись Богу втайне. Куда эту в келию? Нет, это не комната закрытая, где нет ни окон, ни дверей, там или дверь только одна, а все остальное закрыто. Нет, это внутрь себя уйти, вот в эту внутреннюю свою келию, где там у тебя душа, или как называется, где твое сердце. Вот туда надо погрузиться и там помолиться, там, внутри себя. И там мы обретаем Бога. И вот так, во время вот такой вот внутренней нашей, обращенной внутрь себя молитвы, душа начинает разговаривать с Богом. Но чтобы этому научиться, уходят годы. Подчас люди уходят в монастырь ради этого и годами там занимаются вот этим исихазмом. И еще не каждый до этого доходит. Не каждый может до собственной души достучаться. До собственной души. А уже дальше, чтобы эту душу Богу открыть, чтобы она с этим Богом могла разговаривать. Это очень серьезный и очень длительный процесс. Если есть желание, да, можно взять соответствующую литературу, почитать, вот, и чему-то в этом плане научиться. И вот сейчас я как раз хочу пару слов сказать относительно, как с чего начинать молитву и как молиться. Вот здесь опять нужно обратиться к апостолу Павлу. Я думаю, большинство из тех, кто меня слышит, бывали, принимали участие в таинстве собора, не ели освящения. Надеюсь. И вот там читаются вот Евангелие, читаются послания, ну, фрагменты. Фрагменты из Евангелия, фрагменты из посланий апостольских. Я уж сейчас просто не вспомню, из какого конкретно и кому это послание. Слова такие апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь». Понимаете, он обращается к тем людям, которые об ту пору, ну, пришли только вот к христианству, начинают христианскую жизнь. И вот он им говорит, что непрестанно молитесь. Ну, фраза понятная, я надеюсь. Непрестанно, это то есть постоянно. Можно жить, постоянно молясь, если мы это воспринимаем как чтение вот этих самых молитв из молитвослова, акафистов, канонов. Вообще, в принципе, молитв любых, псалтири. Вот постоянно, непрерывно, к чему он призывает. Можно так нормально жить, если ты работаешь, если у тебя там дома дети, дела, хозяйство. Понимаете, да? Ну, сложновато, как минимум сложновато. О чем же тогда апостол говорит? Он что, с дуба рухнул? Непрестанно молитесь, о всем благодарите. Но это ладно, а вот как непрестанно молиться? Так вот, святые отцы, трактуя эту фразу апостола Павла, говорят, что здесь речь он ведет о непрестанной Иисусовой молитве, которая состоит всего из пяти слов в ее классическом варианте. О чем тот же апостол Павел говорит сейчас, вот найду, у меня тут шпаргалка есть, в первом послании к Коринфянам. Вот что он там пишет. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 19 стих. Вот об этих пяти словах, сказанных умом, и идет речь, умная молитва. Пять слов, сказанных умом. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Точка. Вот святые отцы утверждают, что это прямая ссылка на Иисусову молитву. Вот об этой непрестанной Иисусовой молитве, из пяти слов состоящей, и говорит апостол Павел. И не надо думать, что вот эти пять слов – это как бы для лентяев, которым неохота читать вот эти вот длиннющие молитвы, там, из псалтири ли то, из молитвослова ли. Нет, вот эти самые отцы и сихасты, которые через это спаслись, так они всю свою жизнь молились только вот этими вот пятью словами, почетком. И через эту молитву непрестанную спаслись, поскольку именно она очищала их разум от праздных мыслей, таким образом очищая душу. А если ты имя Божие в уме всегда храни, что Господь всегда с тобой и присутствует. А значит, Он все и дела твои управляет, и все остальное у тебя складываться будет именно по воле Божией. Вот об этом надо подумать, как бы. Надо научиться нам вот этой молитвой жить, не молиться, а вот непрестанно вот жить этой молитвой. Потихонечку, помаленечку, там первый раз, может быть, там, ну, пять раз ее повторить, ну, чтобы другие мысли в голову не лезли. Опять же, не механически просто тра-та-та-та-та-та, а именно вот без всяких посторонних мыслей, чтобы только эта молитва звучала. Сложно пять раз, ну с трех раз, с двух раз начни. А потом увеличивай это все. Ну как, вот спортсмены тренируются, чтобы там здоровенную штангу поднять или там марафон пробежать. Он же, не вот, как говорится, не вот встал и побежал марафон, и потом там случилось то, что случилось с тем, кто первым эту дистанцию пробежал до города в марафон, чтобы сообщить о победе. Помер бедолага. Добежал, сказал, что победили, и помер, замертво рухнул. Битва. Под марафоном была, вроде бы так. Вот он бежал сообщить о победе. Так вот, люди, чтобы пробежать ее, тренируются, начинают с малого, там, полкилометра, километр, полтора, два, три, пять, десять. И так до сорока с лишним. Сколько там этот марафонский-то дистанции-то, я вот даже и не знаю. Понимаете? Вот и любой христианин, который хочет действительно научиться молиться, вот он и должен так, по чуть-чуть, помаленьку, две, на следующий день три. Сложно три, опять там мысли начинают одолевать посторонние. Ну, вернись там несколько дней по две. Потом третью прибавь. Ага, получилось, ладно, в следующий раз можно четыре сделать. Пять. И так больше, и больше, и больше, и больше. Четки-то для чего нужны? Вот для этих целей, чтобы контролировать, сколько там у тебя их молитв прочитано. Даже вспомнить нашего батюшку Серафима, он же недаром сестрам из мельничной обители вот это вот правильце-то свое небольшое дал. Почему? Не потому, что они лентяйки были, потому что они как раз были заняты трудом, у них не было прислуги никого, и они сами там всем занимались. И дрова рубили, и келий себе строили, и все остальное. То есть они никого не нанимали, там вот эта вот мельничная обитель так и жила. У них такой вот устав был, что они все своими руками. И пищу готовили, огород обрабатывали, и сами себе одежду шили. Ну, только ткань, естественно, не ткали, покупали, а вот кроили, шили, все сами. Были постоянно заняты. И правила выполняли только те, кто были на послушании при храме. А те, кто были вот на каких-то хозяйственных послушаниях, на работе, им было просто, ну, тупо некогда встать там перед иконами лоб перекрестить. А без молитвы нельзя. Как быть? Вот батюшка Серафим им вот это правильце дал. Три отче наш, три Богородицы, верую, достойно есть. Но при этом это вот вместо утреннего и вечернего правила. Краткое вот это вот правило. А все остальное время Иисусова молитва. Вот ведь какая вещь. То есть не вот там вот это вот прочитал 3, 3, 1 и 1, 1. Нет. Это как бы вот добавочно вместо утренних и вечерних. А все остальное время, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Ну или в такой вот более расширенной версии, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного там или грешную. Но хотя вот этих пяти слов, как апостол Павел говорит, достаточно. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Если есть возможность, молись по полной. Читай все там, все главы, все утренние, вечерние, псалтирь, там, акафисты. Нет возможности. Совершенно спокойно. Вот переходи вот в этот режим. Читай Иисусу молитву и вообще старайтесь ее читать постоянно. Сейчас прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Храни Господь. Оставайтесь с нами на радио «Образ».
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

1879 год. Александр Бородин создает одно из самых своих замечательных сочинений – программную симфоническую картину «Средней Азии». Композитор задумывал ее как иллюстрацию к одному из событий русской истории – присоединению Средней Азии к России. Бородин всегда интересовался Востоком и его оригинальной культурой. Он не только любовался восточной народной песней и инструментальной музыкой, но и пристально, как ученый, изучал ее по записям, по трудам исследователей. И музыка симфонической картины в Средней Азии весьма колоритна. Она основана на разработке двух тем – русской песни и восточного напева. Русская тема – мягкая, лирическая, щемящая душу, а потом и полная удали, спокойной силы. Восточная тема – экзотическая, знойная, имитирующая шествие каравана. Римский-Корсаков говорил, что фантазии Бородина достигали остроты зрительной галлюцинации. Ему, например, стоило только закрыть глаза, чтобы увидеть во всех подробностях восточное шествие. Эти образы он с удивительной силой умел притворять в звуки. В однообразной песчаной степи Средней Азии впервые раздается чуждый ей напев мирной русской песни. Слышится приближающийся топот коней и верблюдов, заунывные звуки восточного напева. По необозримой пустыне проходит туземный караван, охраняемый русским войском. Мирные напевы русских и туземцев сливаются в одну общую гармонию, отголоски которой далеко слышатся в степи и, наконец, замирают вдали.

Любимые герои замечательного русского композитора Александра Бородина – защитники родной страны. Это реальные исторические деятели, как в опере «Князь Игорь» или легендарные русские богатыри, прочно стоящие на родной земле. В образах Игоря и Ярославны в «Князе Игоре» или былинных богатырей во второй симфонии Бородина обобщены те качества, которые проявлялись в характерах лучших русских людей при защите Родины на протяжении многих веков отечественной истории. Это живое воплощение мужества, спокойного величия и душевного благородства. Такое же обобщающее значение имеют показанные композитором сцены из народной жизни. У него преобладают не зарисовки быта, а величественные картины исторических событий. Вместе с Мусоргским, Римским-Корсаковым он участвовал в художественном исследовании русской истории.

Борис Асафьев, композитор, музыкальный критик. Эпическое спокойствие, плавность, простор, ширь и величие при колоссальном размахе творческой силы – наиболее характерная черта бородинской музыки. Зато когда в моменты драматического напряжения эта мощная, полнозвучная музыка начинает медленно раскачиваться и приходить в состояние возбуждения, ею овладевает стихийный порыв, в ней пробуждается энергия и страстность. Но всегда и всюду в этой музыке звучит плавная и сочная мелодия. Линии ее округлые, стройные, мягко-рельефные, красиво вплывают друг за другом, особенно в медленных и спокойных движениях бородинских адажио. Лирике Бородина присущи глинкинская ясность, мужественная нежность и светлые тона. Даже в те моменты, когда ею овладевает знойная страстность, мелодический рисунок не лишается ни завершенности, ни мерности, ни пластичности. Зла нет. Всякая борьба – нечто приходящее и не нарушающее конечного равновесия. Жизнь велика, необъятна, радостна и солнечна.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православные гимназии Нижегородской епархии приняли в новом учебном году более 4500 учащихся. 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевский перезвон» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии. Более 3000 нижегородских первоклассников получили поддержку в рамках благотворительной акции «Скоро в школу». Подробнее об этих событиях. Сегодня, 1 сентября, в первый день нового учебного года, за парты православных гимназий Нижегородской епархии сели более 4500 учащихся, из них 412 первоклассники. Отметим, что в настоящее время на территории Нижегородской епархии функционируют 9 православных гимназий и одна монастырская православная общеобразовательная школа в Дивееве. Сегодня в православных гимназиях епархии отметили День знаний. По традиции праздничной линейки у них начались с молебна начала нового учебного года. В одной из православных гимназий побывал корреспондент «Радио Образ» Олег Демин. Ему слово.
1: Православная гимназия во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского открыта в городе Бор чуть больше 12 лет назад по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Сегодня, 1 сентября, она, как и в прошлые годы, принимала первоклассников. Сегодня здесь тоже белые банты, букеты, детский смех. Вот для этих первоклассников, волнующихся, с зажатыми в руках букетами, все сегодня впервые.
2: Я желаю всем ученикам, которые учатся в этой гимназии, чтобы они учились только на одни пятерки, у них было очень много друзей и было понимание между собой. Гимназия хороша, потому что очень добрые учителя, все очень дружески относятся друг к другу и очень добрая атмосфера внутри.
1: За парты Борской православной гимназии в этом году садится 590 учеников, из них 67 первоклассников. Вот что говорит Татьяна Васильевна Зуева, она директор Борской православной гимназии.
3: Мы живем все очень дружно. Это, наверное, то, что нас объединяет. И наш педагогический коллектив является нашей такой радостью и гордостью. Все педагоги работают стабильно. Уже 10 лет, тут 11 лет. И с радостью сегодня они тоже пришли на линейку 1 сентября. И да, ребята еще взрослеют, не всегда, бывает, понимают о важности. Но дружно собирались, молились, чтобы наш вот день как начинался с молитвы. И также мы встречались с улыбкой в гимназии родители, чтобы было, наверное, спокойно, дружно. И вот с любовью. Да, вот мы их воспитываем, чтобы они относились ответственно друг к другу. И с любовью. Вот, чтобы было искренне такое понимание гимназии.
1: И вот после праздничной торжественной линейки первоклассники заходят в школу. Им, семилетним детям, говорят, что здесь они проведут значительную часть следующих 11 лет жизни. Дети очень довольны, ведь для них это уже совсем новая, другая жизнь.
4: Мы на семейном совете приняли решение, что мы пойдем в православную гимназию. Был вариант рассмотрен других школ по прописке, как говорится, да, но почему-то вот мы с мужем подумали и решили, что нам это ближе.
5: На тот момент, наверное, мы не были настолько воцерковлены, там, то есть были какие-то шаги, и я хотела, чтобы, наверное, мои дети, я хотела, чтобы они познали азы, то, что, допустим, не могу дать им я, чтобы им дала школа, им.

0: дало вот просвещение именно православное.
1: Впереди новый учебный год. Для кого-то сегодня он самый первый. И запомнится он, конечно, навсегда. Запомнится как самый первый шаг, сделанный маленьким еще человеком в большую взрослую жизнь. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: 6 сентября в Воскресенском благочине Нижегородской епархии на территории храма в честь преподобного Антония Великого состоится 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны». День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30 в храме преподобного Антония Великого. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы. Сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр. Будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. В Министерстве социальной политики Нижегородской области подвели итоги традиционной благотворительной акции «Скоро в школу». В этом году она проходила в регионе уже в 12-й раз. В результате более 3000 первоклассников получили поддержку и смогли лучше подготовиться к Дню знаний. Акция нацелена на поддержку семей с детьми и укрепление в регионе семейных ценностей. Это одно из важнейших направлений работы в рамках национального проекта «Семья». Представители различных государственных структур, бизнес-сообщества и местные жители закупили и передали семьям первоклассников школьные принадлежности. Ребята из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также воспитанники социальных учреждений получили в подарок портфели, канцелярские принадлежности, одежду и обувь. Кроме того, в рамках акции во всех муниципалитетах региона прошли тематические мероприятия. Их подготовили специалисты комплексных центров социального обслуживания, социально-реабилитационных и многопрофильных семейных центров. В частности, для детей были проведены различные творческие мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: «Радио Образ» представляет проект «Лекторий».
2: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
1: Цикл лекций «Зарождение русской идеи. Слово о законе и благодати» митрополита Илариона.
3: Далее происходит, опять же таки, с обилием цитат из Священного Писания, здесь довольно-таки много этих цитат приводится, показано, как постепенно сужается вот эта вот тема, что приходит Спаситель на землю и распространяется благодать по всей земле. И здесь, вот как было противопоставление Агари и Сары, Измаила и Исаака, теперь есть такая вот дихотомия, единство, скажем, противоположностей, тема Христа. Он Бог и человек. Что Спаситель делает как Сын Божий, и что делает как человек. Как человек пребывал в утробе матери, и пил материнское молоко, был повит пеленками, лежал в яслях, и как Бог родился, повелел пить ангелам, дары от поклонения волхов принял. Как человек в Египет бежал, как Богу кумиры египетские поклонились ему. Как человек пошел креститься и вошел в воду, и как от Бога Иордан пошел вспять, и свидетельство от Отца получился, Сын мой возлюбленный. Как человек 40 дней постился, пришел в Кану Галилейскую, как Бог победил искусителя и превратил воду в вино, как человек оплакивал Лазаря, и как Бог воскресил его, как человек воссел на осла, и как Богу к нему взывали, благословен грядущего имя Господне, как человек распят был, как Бог разбойников впустил в рай, как человек испустил дух, как Бог помрачил солнце, землю потряс, как человек был положен во гроб, как Бог сокрушил ад и души освободил, как человек был запечатан в пещере, как Бог вышел из пещеры и печати не нарушив, как человеку утаили его воскресение, и как Бог известен стал во всем мире. Кто Иисус Христос? Искупитель греха Адамова и Спаситель людей. Смысл прихода в мир – не разорить закон, но исполнить его. И дать христианское учение апостолам твоим, которые понесут это по всем народам. И благодать воссияла на новых людях, на новых народах. Вот новый человек – это и есть христианин. В 11-12 веке, если есть такое сочетание «новый человек», это значит христианин. Но что ветхий заветный, так сказать, или старый – это значит язычник. И вот вторая часть – это новый народ. Но что вера благодатная, как замечает Иларион, по всей земле распростерлась и до нашего языка, то есть до нашего народа, русского до иде. Вот здесь вопрос, кто такие русские? Русский и православный синоним. Вот на первой лекции я вам говорил, нет двух слов, которые бы обозначали одно понятие, кроме слова русский. До этого были славяне, словени, как угодно их можно, древляне, кривичи, родимичи. Но как только они крестились, они становятся русскими. Русские православные становятся синонимом, особенно в XIII веке, особенно в повестях о монголо-татарском нашествии. После же падения Константинополя в 1453 году это вообще закрепляется в сознании. Даже слово «православный» не так часто употребляется, как слово «русский» в значении «православный». Скажем, в одном из списков жития Кирилла и Мефодия, первоучителя из славян, новая редакция, которая писалась в XVI веке для чети Миней митрополита Макария, как сказано, внимание, Кирилл и Мефодий, а верой они были русские. Отсюда, я же говорю, и русская идея. Потому что русская земля – это какая земля? Православная земля. Потому что, смотрите, русский – это, по сути дела, притяжательное местоимение. Потому что это тот, кто живет на русской земле. И единственное прилагательное в русском языке, которое обозначает национальность. Потому что все национальности выражены именами существительными, кроме русских. Потому что он прилагается к русской земле. Кто мы по своему происхождению? Крестьяне или христиане? То есть те, кто поклоняется Христу или кресту? Основное население русской земли. Крестьяне или христиане? Вы же тоже обратите внимание. То есть вот такой самоидентификации нет ни в каком другом народе. И вот не случайно Иларион тоже на этом акцентирует внимание. Тогда он сопоставляет два избранных народа. Один ветхозаветный избранный народ – иудеи. И второй – новозаветный народ – русские. Потому что они православные. Он, между прочим, об иудеях дальше Рождества Христова не говорит. То есть все, история закончилась. Но тем более там, так сказать, пленение Иерусалима, разоление Иерусалима. Там история закончилась ветхозаветного народа. А тут еще что интересно. Довольно-таки часто, там где-то в середине всеночной службы, когда утренняя закончилась перед литургией, читается слово Иоанна Златоуста, да, о работниках 11-го часа. Наверняка вы обратили внимание. Так вот, мы работники 11-го часа. То есть вот из всех европейских народов мы самые последние пришли к христианству, да? Ну, русские как они, так сказать, как они понимают? И последние будут первыми. Почему? Потому что мы меньше всех в язычестве прогнили. Потому что все, ну, скажем, те же ромеи, да, и греки, они сколько в язычестве были, ого, сколько пребывали. А русские? А совсем немножко. Поэтому здесь тоже есть замечательный такой образ, когда Иларион говорит, не вливают новое вино, то есть новое христианское учение, в старые меха. Потому что старые меха прорвутся, и вино прольется. Но, говорит, ну, новое учение, то есть новое вино в новое меха. Какой русский народ? То есть они все это усвоят и донесут, а те потеряют. На самом деле это, в общем-то, слова пророческие у Илариона. Почему эпоха Возрождения начинается в Италии, как раз у тех же самых римлян? А потому что, смотрите, в христианстве возрождаются языческие образцы. Это что такое эпоха Возрождения? Это возрождается эстетика язычества. Почему в советское время тоже пытались найти, тоже Лихачев искал и предвозрождение, не нашел возрождение, ввел термин предвозрождение. Да не могло его быть. В христианской истине, христианской православной стране не могло быть возрождения, потому что не могло в религиозной стране возродиться языческий культ. Вот этого не могло быть. Это когда ум зайдет за разум, тогда да, пожалуйста, сколько угодно. Тогда уже начинается. И там и барокко, и классицизм. А что такое классицизм? Те самые как раз и образцы античности. Но это уже будет 18 век. Видите, то гораздо позднее. Почему? Потому что уже там пройдет секуляризация сознания. То есть будет обельщение сознания. Тот процесс, который в Западной Европе начинается со второй половины 13 века. Вот почему в 14 уже возможно было возрождение. Хотя бы в Италии. А потом дальше уже оно распространяется, возрождение по всей Европе. Знаете, вот вам оказывается, мы вписываемся даже вот этим произведением в контекст всей мировой истории. Да, собственно, и появление вот такого произведения, как слово «Законе благодати», свидетельское как раз о высочайшем уровне понимания христианства и восприятия благодати вот русским народом. Потому что ничего подобного ни в Византии, ни у восточных славян не было. Ни до, ни после. Так вот, новый народ, сопоставление со старым народом. Так вот, старые – это иудеи, и новый народ – это, конечно же, русский народ. Русские – славим Троицу, приняты Богом. Иудею клянут Троицу, отвергнуты Богом. Русские – не дослужители, но уповающие на жизнь вечную, не жертвенники бесам создаем, но Христовы церкви строим. Не приносим жертву друг друга, но на литургии Христос нас ради приносится. Привел Бог нас в разум истины, и пересохшая в язычестве земля наполнилась евангельским источником. Были слепыми и не видели истинного света, иудеи такими стали. Были глухими, иудеи такие остались. Воссиял на нас свет разума по Божьей милости. Славим Христа. Иудеи не приняли Христа, не приняли этого пути. Мы славим Христа, они молчат. Прежде были как звери и скоты, и не понимали нового учения. Иудеи не захотели понять и принять его. Мы заботились когда-то о земном, не думая о небесном, иудеи сосредоточены о земном. Обрели мы заповеди Господни, вот имеется в виду 9 заповедей блаженства. Иудеи не принялись и остались в лоно лишь закона Моисея. И не народ свой назвал Господь народом своим, замечает Иларион. А иудеи стали чужими. Вот тот самый главный посыл, ради чего все это сопоставлялось. Там, конечно, примеров сопоставления гораздо больше. Но самое главное, что не народ свой назвал народом своим. Кому это относится? Это как раз вот новым людям, христианам. Кем? Русским. Ну что они приняли Спасителя и вероучение Его. «И сбылось она сказано, и увидели спасение от Бога нашего». И тут еще интересно такое пророчество. «И откроет Господь мышцу свою и явит всем землям величие народа русского». Это вообще потрясающее пророчество. Да? Вот тогда, когда оно было сказано. И тогда возникает вопрос, а какое же предназначение этого нового народа? Ну, если он христианский народ, значит, какое предназначение? Это значит хранить христианство. До какого периода? До второго пришествия Спасителя. То есть до страшного суда. Вот это и есть та самая русская идея. Вот так она не сформулирована, как я вам сказал, чтобы вы не искали именно такую цитату. Нет, но он просто показывает во второй части, что вот русские приняли, и их предназначение хранить эту благодать до второго пришествия Христова. Это и есть русская идея. Вот как только мы отходим от этой идеи, так сразу же у нас начинаются всякие неприятности в истории нашего Отечества. Вот, и посмотрите, эта идея несколько раз трансформировалась. Она обретала, может быть, другое название. Ну, скажем, в начале 16 века, когда вот не произошел конец света, да, ожидаемый в очередной раз, по окончании 7000 года, но я надеюсь, мы с вами еще будем об этом говорить, потому что пасхалии были рассчитаны до 7000 года, и вот ожидали конец света именно. Ну вот он не наступил. И тогда другая возникла, точнее, название, скажем, той же самой русской идеи. Москва, Третий Рим, которая возникает в 30-е годы 16 века, Москва, Третий Рим, а четвертому не быть. Первый Рим – это там, где в Римскую область был записан Спаситель. Второй Рим – это Константинополь, официально, на Втором Вселенском соборе. В 381 году он был провозглашен Вторым Римом. Но Второй Рим пал в 1453 году. Значит, должен появиться Третий Рим по пророчеству пророка Даниила. Значит, вот появляется Москва. Потом эта идея трансформируется уже во второй половине 17 века. Москва – Новый Иерусалим. И Красная площадь устраивается по образу города Нового Иерусалима. Это тоже, вообще-то, не случайно. И не случайно, как вы понимаете, Новый Иерусалимский монастырь строится. Так что это вот та же самая трансформация, новая, на новом уровне той же самой идеи. Наконец, то, что сказал император Николай, но то, что озвучил граф Уваров, министр просвещения, православие, самодержавие, народность. Это же та же самая доктрина. То есть, видите, так сказать, на протяжении, по крайней мере, 9 столетий именно так и ощущалось предназначение Руси-России, хранительницы православия. Но опять же таки, смотрите, когда мы только начинаем подражать Западу, у нас сразу начинает испытание именно с Западом. Это и то же самое смутное время. Это, смотрите, поклонение Наполеону всему французскому и пицца доставкой на дом, 1812 год, да? Пожалуйста. Так сказать, ели Наполеона, так сказать, получили. В 20 веке Германия там и так далее. Как мы только сворачиваемся со своего истинного пути, нас начинает лихорадить в истории. Опять же таки, это нужно просто понимать. Вот тогда наши древнерусские книжники, видите, казалось бы, когда еще 1000 лет назад, они четко совершенно вектор уловили и направляли, и нам его указали. И вот третья часть – это похвала князю Владимиру, благодаря которому, собственно, мы пришли к христианству. И здесь он сравнивается с Константином Великим, потому что Константин Великий вместе с своей матерью Еленой принес крест в Константинополь из Иерусалима, а князь Владимир вместе со своей бабкой Ольгой принес крест из Константинополя на Русь. Если Константин Великий равноапостольный, то, стало быть, и Владимир должен быть равноапостольным. Если человеку прощается много грехов, если он привел одного к крещению, кого-то принял, да? Сколько же тебе грехов прощается? Когда говорит, ну какой же Владимир святой, если, смотрите, у него там было 800 наложниц, 6 жен, еще, так сказать, на 7-й женился, сколько казнил, не задумываясь, и так далее, и так далее. Так вот, на что я хотел обратить внимание. Вот в летописи это четко совершенно прослеживается. Здесь слово «законник благодати» менее. Но в житиях тоже это прослеживается. Здесь как раз показана вот та самая, опять же таки, дихотомия, да? То есть вот язычник и христианин. Чем греховнее был язычником, тем благовернее и тем чище становится христианин. Опять же таки, зачем это показано? А чтобы ни один человек не задумывался над тем, что Господь его не простит. Нет греха, который бы превышал милосердие Бога. Но должно быть покаяние, должно быть крещение. И Илларион и говорит, что вошел в купель обновления и с ризами ветхого человека оставил все греховное. То есть все свои грехи. С ризами, то есть с одеждами ветхого человека. Ветхого – это значит язычника. И вышел из этой купели уже человек обновленный. И это, опять же таки, пример для многих и многих людей. Как тогда, так и сейчас. Ну и большая заслуга, конечно же, здесь и Ярослава Мудрого, который продолжает дело, начатое отцом. Потому что как отец засеял землю, да, или вскопал ее крещением, теперь вот уже засевает, и первое, что уже достижение какое-то появляется, это дело Ярослава и его людей. Потому что та же самая София Киевская, когда Ярослав открывает первую школу, причем большую школу, сразу набирает 300 детей нарочатой челяди, то есть высокопоставленных людей из киевлян. И вот вам, пожалуйста, и переводчики. Прежде всего с греческого, но даже и с латыни тогда были переводчики. И много переводили. И монастыри, которые появляются здесь. Потому что монастыри – это русские университеты. Я всегда об этом говорю. Русские монастыри сыграли в развитии русской культуры такую же роль, как в Западной Европе университеты. Даже еще большую. Почему? Потому что что такое университет? Это, прежде всего, кладезь знаний. Это, прежде всего, библиотека. В монастырях тоже были великолепные библиотеки. Но в монастырях еще и было образование. А что такое образование? Это восстановление образа Божия в человеке. Вот в Западной Европе было что? Учение, да, что все что угодно, но не образование. А вот в русской практике это было именно образование, именно в монастырях. То есть вот тот самый процесс обожения, то есть восстановление падшей природы в человеке. И вот, наконец-то, та самая молитва, о которой мы с вами говорили, она изумительная. «Сим же убо, о владыко, царе Божий наш, высокий и славный, человеколюбче, воздай противу трудов славу же и честь, и причастники твоя своего царствия помяни, яко благ и нас нищих твоих, яко имя твое человеколюбец». Так вот, смотрите, «воздай не по трудам нашим, а против трудов нашим». Почему? Не по трудам, а против трудов наших создай. А потому что какие наши труды? Потому что если по трудам воздашь, то кто спасется? По милости своей, потому что человеколюбец. Потому что вот здесь всячески будет подчеркиваться человеколюбец. Потому что Господь любит нас больше, чем мы Его. Мы Его распинаем своими грехами. А Он нас любит, Он милостив. И вот поэтому и просит, воздай не по трудам, а по милосердию своему. Аще и добрых дел не имеем, но многие ради милости Твоей спаси нас. Хотя и достойных дел не имеем, да? Но спаси нас. Ибо мы народ Твой, и овцы пажити Твоей, и стадо, которое недавно начал пасти, избавив от пагубы до служения. Пастыри добрые, положивши душу за овец, не оставь нас, хотя еще и блуждаем. Не отвергни нас, хотя еще согрешаем пред Тобой, подобно новокупленным рабам, ни в чем не угождающим господину своего. Не возгнушайся, хоть и малое мы стадо, но скажи нам, не бойся, малое стадо. Ибо благоизволил Отец ваш Небесный дать вам царство, богатый милостью, благий щедротами, обещавший принимать кающихся и ожидающих обращения грешных. Не помяни многочисленных грехов наших, прими нас, обращающихся к Тебе. Сотри рукописание прегрешений наших, укроти гнев, которым разгневали Тебя. Человеколюбче, ибо Ты есть Господь, Владыка и Творец, и в Твоей власти жить нам или умереть. Утиши гнев милостивый, хотя мы достойны по делам нашим. Отведи искушение, ибо мы... прах и пыль, и не вступи в суд с рабами Твоими. Мы народ Твой, Тебя ищем, к Тебе припадаем, Тебе молимся. Согрешили и злое сотворили, не соблюли, не совершили, как заповедал нам. Земными, будучи к земному, преклонились, и недоброе соделили пред лицом славы Твоей. Желанием плотским предались, и порабощенные грехом и печалью житейскими. Были беглецами от своего владыки, убоги добрыми делами, окаянные от злого жития. Каемся, просим, молим. Каемся в злых своих делах, просим, да пошлё страх Твой в сердца наши, молим, на страшном суде помиловать нас. Спаси, яви щедрость, призри, посети, умилосердись, помилуй. Ибо мы Твои, Твое создание, Твои круг дела. Ведь если беззаконие усмотришь, Господи, Господи, кто устоит? Если воздашь каждому по делам, так кто спасется? Ибо от Тебя очищение, от Тебя милость, и многое избавление, и души наши в руках Твоих, и дыхание наше в воле Твоей. Покуда же благое презрение Твое на нас благоденствуем. Если же с яростью взглянешь, исчезнем, как утренняя роса, ибо не устоит пыль против бури, и мы против гнева Твоего. Но как творение Твоего сотворившего нас милости просим, помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей. Ведь все благое от Тебя на нас, все же неправедное от нас к Тебе, ибо все уклонились, все вместе недостойными стали. Нет у нас ни единого о небесном пекущегося и о подвижничестве, но все о земном, все о печалях житейских. Смотрите, как все по-современному звучит. Как оскудела праведными земля. Не Ты оставляешь и презираешь нас, но мы и Тебя не взыскуем. Потому-то боимся, что сотворишь нами, и что и с Иерусалимом. Но не сотвори нам, как им, и по делам нашим, и по грехам нашим не воздай нам. Но потерпи нас и еще долго потерпи. Угаси гневный пламень Твой, простирающий на нас рабов Твоих, сам направляй нас к истине Твоей. Научи нас творить волю Твою, ибо Ты Бог наш, и мы народ Твой, Твоя честь, Твое достояние. И мы не воздеваем вдруг наше к Богу чужому, не последуем никакому лжепророку, ни учения еретического не держимся, но Тебя, истинного Бога, призываем, и к Тебе, живущему на небесах, очи наши возводим, и к Тебе руки наши воздеваем. Молим Тебя. Отпусти нам грехи наши, яко благи человеколюбец. Помилуй нас, призывающих грешников, покаянию. На страшном суде Твоем стояние одесную не лиши нас, но к благословению праведных сопричи нас. И доколе стоит мир, не наводи на нас напасти искушение, не предай нас в руки врагов. Да не назовется город Твой градом плененным, и стадо Твое пришельцем земле не своей. Да не скажут народы, где есть Бог их. Не попусти на нас скорби и голода, и неожиданных смертей, и огня, и потопа. Дабы не отпали от веры нетвердую верою, мало накажи, но много помилуй. Мало уязви, но милостиво исцели, ненадолго опечали, вскоро обрадуй, ибо не выдерживает наше естество долго сносить гнев Твой, как солома огня. Видите, то есть не посылай долгих искушений, потому что не выдержим, слабые мы есть. Но укроти гневу милосердие, ибо Твое есть помиловать и спасти, потому продолжи милость Твою на людях Твоих. Ратный прогнав, мир утверди, народы укроти. Голод смени изобилием, владыками нашими устраши страны, бояр умудри, города рассели, церковь Твою возрасти, достояние свое соблюди, мужей, жены, младенцев спаси, пребывающих в рабстве, в пленении, в заточении, в пути, в плавании, в темнице, в голоде, и жажде, в наготе, всех помилуй, всех утешь, всех возрадуй, радость творяем и телесную, и душевную. Молитвами и молением причиствуй Твоей Матери Небесных сил и притечи Твою Крестителя Иоанна, апостолов, пророков, мучеников, преподобных и всех святых молитвами. Умилосердись к нам и помилуй нас. Да милостью Твоей посомы в единой вере, вместе радостно и весело славим Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, со Отцом и Святым Духом, Троицу нераздельную, единобожественную, царствующую на небесах и на земле, над ангелами и людьми, видимым и невидимым творением, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Замечательная совершенно молитва. Молитва, проникнутая любовью, благодатью и любовью. Потому что такое Бог? Есть любовь, да, и благодать. Посмотрите, и она здесь есть. Оно совершенно чувствуется. Потому что к любимому отцу взывает. А как с любимым говоришь? Именно вот так. Нежно, с любовью. О своих грехах, о своих недостатках. Вот это и есть русский подход, православный подход. Господи, помилуй нас грешных. Вот мы с вами познакомились с таким удивительным творением. Ведь это начало русской литературы, если можно сказать. Знаете, какая планка? Это не какое ученическое сочинение, а это уже вершина, к которой нужно стремиться. А это вот как раз пример того, как произведение написано по благодати. Не хотению, не стремлением, не умением человека грешного, а как написано все это по благодати, по молитве. Вот на этом мы с вами и закончим сегодня.
0: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква М. Магер.
4: Магер? Я знаю, это немецкая фамилия. А при чем тут наша передача?
5: Может быть, Магер это и фамилия. Но я предлагаю сегодня поговорить о маленьком болотном крокодиле.
4: Вот это да! Никогда не слышала о таком звере.
5: Зверь? Это хоть и относительно маленькая, но очень злобная зверюга.
4: А почему относительно маленькая, Илья?
5: По сравнению с другими крокодилами, конечно. Обычные крокодилы могут достигать 5.5 метров. А наша малютка только 3.
4: 3 метра? Ничего себе, крошка!
5: Болотные крокодилы, Полина, живут в реках, болотах и озерах. Магеры любят жить в пресной воде, но иногда их можно встретить в морских лагунах.
4: А они только плавать умеют или по земле тоже бегают?
5: Магеры отлично передвигаются по суше. Поэтому, чтобы найти подходящее место для жизни, они могут переходить на большие расстояния.
4: Не хотелось бы мне встретиться на прямой дорожке с маленьким болотным крокодильчиком.
5: На людей магеры практически не нападают. А вот охотятся эти рептилии в основном на рыбу, а она основа питания болотного крокодила. Но животные, которые приходят на водопой, тоже должны остерегаться. Ведь магеры и мясом не прочь полакомиться.
4: Хищные маленькие крокодильчики.
5: Живут они от 50 до 80 лет.
4: Ничего себе!
5: А появляются маленькие 30-сантиметровые крокодилята из яиц, которые откладывает мама крокодильца. И 2 года детки живут под присмотром заботливой мамаши.
4: То есть из маленьких беззащитных деток вырастают хищные зубастые магеры?
5: А знаешь, Полин, кстати, магеры в сравнении с другими крокодилами имеют самую широкую морду с мощными челюстями и острыми зубами. А живут они в основном на полуострове Индостан.
4: Хорошо, что не у нас. Если бы я решила познакомиться с магером, то только в зоопарке. А вам, ребята, хотелось бы увидеть маленького болотного крокодильчика и покормить его рыбкой?
3: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств № 9 имени

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова из цикла «Первый молебен». «Молебен». Исполняет Антропов Александр.
2: Царю небесный хор запел, и я задумался о Боге. Я на икону посмотрел, и отошли мои тревоги. Господь взирал, как я стою, любовь и сила были в нем. Я прошептал: «Благодарю тебя за то, что мы живем». Кадильный дым взлетал, клубясь, лучилось в окнах небо синь. И незаметно для себя запел со всеми я: «Аминь». И я подумал, что теперь легко учиться буду я. А сердце повторяло: «Верь, как мама верует твоя».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Малышам и малышкам.
2: Добрые православные сказки для самых маленьких.
3: Виктор Кротов. Червячок Игнатий и его друзья. 20 сказочных историй. Что может сделать тот, на кого и внимания особо порой не обращают? Сидеть в своей норке и не высовываться? Червячок Игнатий не такой. Он успевает и поработать, и почитать.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

за кругом круг, быстрее бегут года. Жизнь наша ткется, словно паутина, причудливы, сложны ее картины, но дунет ветер, нет ее света. Причудливы, сложны ее картины,

уж он устроен, этот мир. Трудов в нем не избегнешь и болезней, но мы в сомнениях, что же нам любезней. Терпенья крест и каждодневный пир. Терпенья крест и каждодневный пир. Кому же в этом мире мы нужны?

найдете в нем. Вы научитесь кротости моей, и сердце приучите ко смирению, тогда за все вам будет утешение вас в доме.

будет утешенье вас в доме отчим встречу у дверей.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго здоровья, Бог нам в помощь.
1: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Надежды. На отпевание умерший был без крестика. Выяснилось это позже. Это важно?
2: Вы знаете, если такие случаи происходят, а таких случаев происходит очень огромное количество, например, воинов хоронят где-то на поле брани, заключенных людей хоронят в заключении. Допустим, сейчас это менее актуально. Вот, например, лет 80, 60, 70 назад, когда расстреливали людей пачками, если можно так выразиться, да, когда людей убивали и хоронили в братских могилах, никто этим людям никаких, естественно, крестиков не надевал. Были крестики на ком-то не было. Счастье такое время, когда мы этих людей прославляем в лике святых, и отсутствие крестиков на их телах во время их погребения никоим образом не сказалось на том, что эти люди были праведной жизнью, приняли кончину за Христа и сейчас в чертогах небесного царствия находятся и молятся о нас, грешных. Если кого-то отпели без креста, там в морге не нашли, не надели или прочие какие-то вещи, ничего страшного не случилось, критического не случилось. Возьмите крестик, который был предуготовлен для этого, значит, и подкопайте в ту часть могилы, где, предположительно, он должен был быть. Я думаю, на этом все нужно оставить вот так, как есть.
1: Спасибо, батюшка. Я думаю, что Надежда услышит ответ на свой вопрос. И я хотела бы еще в дополнение спросить, как может еще человек, которого беспокоят вот такие, ну, такие несоблюдения правил какие-то, как он может помочь сам себе и умершему?
2: А помогать умершему уже, мне кажется, несколько поздновато. Помогать надо, наверное, живым. Умершим надлежит только видеть поминовение о них. А что касается помощи нам, нужно, во-первых, разбираться, с чем связано то или иное беспокойство. Просто это очень часто бывает так, что просто беспокойное состояние души, нервной системы, характер такой беспокойный, и он просто находит, в том числе и в религиозной жизни, какие-то, скажем так, сопутствующие причины, которые бы позволили, за ней зацепившись, начинать беспокоиться. Некоторым людям это просто характеру необходимо. Вот и все.
1: Отец Николай, если это пожилой человек, и тебе беспокойство, тревога, даже за такой случай, что не было крестика, это вот его жизненный фон. Ну что в таких случаях еще можно делать?
2: Предать все на волю Божию, предать все в руки Божьи. Бог есть любовь, Он управит все.
1: То есть просто вот учиться и учиться.
2: Отпускать ситуации, которые мы уже не можем вернуть и повторить, изменив их. Ну, отпускать на волю Божию, конечно. Мы же не можем многие вещи изменить в жизни. Мы же очень многие вещи, даже сейчас происходящие, никаким образом на них повлиять не можем. Поэтому, ну, как есть, так есть.
1: Спасибо, батюшка, за поддержку.
2: Храни всех нас Господь.
1: С нами сегодня был протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово. Изволите.
1: Изволите – дозволять, захотеть, пожелать, отвергать. Пример из книги пророка Исаии.
0: Масло и мед снесть, прежде неже разумете ему изволите злая и избрати благое. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе.
1: Итак, изволите означает дозволять, захотеть, пожелать, отвергать.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Савва Старожевский.
1: Савва Старожевский жил в XVI веке. Очень молодым человеком он пришел в монастырь Сергия Радонежского. Здесь Савва постригся в монаха. Он был одним из первых учеников преподобного Сергия. У наставника Савва учился послушанию, смирению, воздержанию и целомудрию. Он мало говорил и нередко вовсе избегал бесед с людьми. Савва постоянно был за работой, а питался только растительной пищей. Носил грубую одежду и спал на полу. Своими подвигами Савва заслужил любовь многих людей. Его назначили пресвитером, а преподобный Сергий благословил Савву быть духовником братии. Вскоре Савва стал игуменом обители Успения Божией Матери. Ее основал на реке Дубенке великий князь Дмитрий Донской. Так князь отблагодарил Бога за победу над Мамаем. В 1392 году Савву избрали игуменом Троицкого монастыря Сергия Радонежского. На этом посту Савва прослужил 6 лет. Во время своего игуменства он открыл источник воды за северной стеной монастыря. Князь Юрий Дмитриевич Звенигородский избрал Савву своим духовником. По просьбе князя подвижник основал неподалеку от Звенигорода новую обитель, однако Савва стремился к уединению и ушел в пустынное место, гору Старожевскую. Там он построил деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и маленькую келью для себя. Слух об иноческих подвигах привлек к Савве многих учеников. В 1399 году Савва основал на Старожевской горе монастырь и принимал всех ищущих спасения. Несмотря на преклонные годы, подвижник много трудился в обустройстве обители. Неподалеку от монастыря Савва выкопал себе пещеру и подолгу молился в ней. В конце жизни подвижник стал обладать даром прозорливости. Он благословил князя Юрия Звенигородского перед походом на войну и предсказал ему победу и благополучное возвращение. Так и случилось. Скончался Савва в глубокой старости 16 декабря 1406 года. Уже в следующем столетии Савву почитали как чудотворца. В середине 15 века было составлено «Описание чудес преподобного». От мощей Саввы исцелялись больные и изгонялись бесы из одержимых. Несколько раз подвижник являлся насельником обители, которые обращались к нему с молитвой. Однажды Савва явился во сне иконописцу Дионисию, игумену Старожевской обители. После этого видения Дионисий написал первую икону святого Саввы. Празднование преподобному Савве Старожевскому установили на Московском соборе 1547 года. Нетленные мощи святого были обретены 1 февраля 1652 года.
0: Святые земли русской.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают прочь за синее море, все деревья блистают в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовония. Скоро осень проснется и заплачет спросонья. Константин Бальмонт.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра, 2 сентября, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса. Ветер южный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер южный 3 метра в секунду. Завтра, 2 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: редакция «Радиообраз» Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставши слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же вера в охом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Бог, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я, владычица моя, госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моя, Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукаста и противного ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мя покажешь и благости и милости и всесвятые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица.

Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди, Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Лестью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть, яко воистину блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и мать

И Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предоставь.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве 17 марта 2021 года.
2: Слово «смиренно-мудрее» – сложное слово и состоит из двух – мудрость и смирение. И если человек далекий от христианства задумается об этом слове, то он найдет в нем противоречие. Потому что вне христианских ценностей смирение не является положительным качеством. Смирение отождествляется со слабостью, смиренный выглядит как неудачник. Достаточно вспомнить замечательный роман Достоевского «Идиот». Достоевский блестяще отобразил на страницах этого произведения образ христианина, чистейший образ смиренного человека. А как этот смиренный человек был воспринят окружавшим его обществом, как ненормальный. Действительно, для внерелигиозного, внехристианского сознания смирение есть проявление слабости или даже неадекватности. Но на самом деле даже само сочетание двух слов «смирение» и «мудрость», «смиренно-мудрее» свидетельствует о том, что в нашей христианской традиции смирение отождествляется с силой, потому что мудрость есть сила, как и знание, и никто не смеет опровергнуть этой истины. Мудрый человек силен своим умом. И поэтому одно только слово «смиренно-мудрее», которое объединяет два как будто бы противоположных по значению слова «мудрость» и «смирение», на самом деле является прекрасным толкованием к тому, что есть подлинное смирение. Подлинное смирение – это отображение божественной мудрости. Для того, чтобы испытать, так оно или нет, нужно пройти очень большим и трудным путем стяжания подлинного смирения. И, наверное, смирение там где-то, на самых последних ступенях. Святитель Иоанн Златоуст замечательно говорит о смирении, что нет никакой другой силы, которая может возвести нас на высоты, как только смирение. И вот, может быть, самым важным было бы для всех нас осознать в полной мере, что есть смирение, которое объединяется со словом «мудрость». Что же это за сила, которая одним этим словом «смиренно-мудрее» поставляется на тот же уровень, на котором пребывает и мудрость, несомненная сила, дающая могущество человеку. И очень важно осознать, что смирение – это не слабость, это не некая неполноценность, это не искусственное юродство, как иногда бывает, к сожалению, в болезненных религиозных практиках, а это есть реальная духовная сила, которая не только способна приблизить нас к спасению, но которая способна даровать нам великую мудрость в нашем поведении, в наших поступках, в наших словах, в нашем общении с ближними и дальними.
0: Первосвятительское слово.

0: Наши уши да услышат. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах Феоктист Игумнов. За литургией в православных храмах сегодня читается отрывок из Евангелия от Марка, стихи с 24 по 34 4 главы. Послушаем эти евангельские строки.
2: «И глаголуши им, блюдите, что слышите, в нюже меру мерите, возмерится вам».
3: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все».
2: Сказавши все.
1: Мы привыкли к видимым результатам. Если мы ставим перед собой цель похудеть, то одновременно с постановкой этой цели мы покупаем весы. А если мы начинаем бегать, то вместе с кроссовками берем фитнес-трекер. И первое и второе необходимо нам для измерений. Особо педантичные люди ведут дневник. Они заносят туда свои показатели, строят графики, ежемесячно делают выводы и корректируют курс. Вообще мы любим статистику о самих себе. И, пожалуй, не зря. Правильно отобранные статистические данные неизбежно радуют и показывают нам самим, какие мы в сущности молодцы. Желание перенести годами отточенные методы подсчета всех сфер своей жизни в область жизни духовной бывает очень велико. Сказывается привычка, сказывается и наше непонимание того, что духовная жизнь, в отличие от жизни религиозной, не поддается счету. Параметры и достижения религиозной жизни посчитать очень просто. Нет ничего сложного в том, чтобы зафиксировать количество посещения храмов. Разделить эти посещения на несколько типов – утреннее богослужение, вечернее, молебны, участие в крестинах и в венчаниях. Можно даже посчитать время, которое было потрачено на домашнюю молитву и на чтение книг духовно-нравственного содержания. Не составит труда осуществить подсчет добрых дел и оценить ежегодные затраты на благотворительность. Если динамика положительная, то есть все основания порадоваться. Я стал лучше, я сделал больше, я чего-то достиг. Спору нет. Действительно, увеличивая все эти параметры, фиксируя их, мы чего-то достигаем. Именно чего-то. Того, что, пожалуй, можно назвать интенсивностью религиозной жизни. Безусловно, религиозная жизнь имеет отношение к жизни духовной, но она не определяет ее. Христос Спаситель сказал о духовной жизни как о колосе, рост которого сокрыт от глаз человека. Сегодня у нас есть возможность фиксировать любые, даже самые небольшие изменения, и, наверное, абсолютно все видели ускоренные видео, на которых динамично растет то или иное растение. Но для человека первого тысячелетия рост растений не был таким очевидным. Именно эту неочевидность духовного возрастания имел в виду Христос Господь, когда говорил о бросившем в землю семя человеке. Духовная жизнь – это, в первую очередь, живое общение с личностью Бога. Оно подобно общению с любой другой личностью. Всем нам понятно, что любовь, к примеру, к родителям не определяется суммами финансовой помощи, которую мы им оказываем. Она не определяется количеством сделанных им подарков или сказанных добрых слов. Любовь к ним в чем-то другом, в чем-то таком, что довольно непросто определить и совсем невозможно посчитать. Точно так же неуловимо и необъяснимо религиозное преображение души человека, которое совершается силою благодати Божией.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о ветхозаветной святости, о ветхозаветных пророках. Мы говорили, что первым в учении ветхозаветных пророков было учение о едином Боге. Второе и не менее важное в пророческом учении Ветхого Завета – это учение о нравственности, учение о добродетели, как следствие греховности человека, учение о необходимости покаяния, требование к святости, требование, обращенное к людям. Это учение звучит постоянно практически у всех пророков о том, что люди, погрязшие в грехе, должны сами меняться. Практически все пророки говорят об этом. Наиболее полно это говорится у пророка Иеремии, пророка Исаии, у пророка Осии. Здесь стоит сказать о том, что используются очень яркие образы. Образ Израиля как образ невесты, которая отдана своему божественному жениху. Образ жены, которая изменяет своему мужу. Стоит почитать пророка Осию, стоит почитать пророка Иеремию, где говорится об этом. Бог прямо говорит, что ты была найденышем, обращаясь к ветхозаветному Израилю. Я нашел тебя, омыл тебя, одел тебя. И вот ты теперь прелюбодействуешь с каждым встречным, говоря о том, что ветхозаветный Израиль отпадает от истинного Бога, впадает в язычество и изменяет ему с иными богами. И призыв, который звучит из уст пророка: «Оставь, покайся, вернись ко мне». Именно в этом контексте главное учение пророков о нравственности. И третье, важнейшая сторона пророческого учения – это, конечно, учение о Мессии. Это, конечно, учение о помазаннике Божьем. Это главная тема пророческого служения. Учение о спасении и о том, через кого это спасение придет. Говоря о пророческом служении, мы должны понимать, что это было учение, созданное не человеком. Это было откровение Божие. Мы помним слова апостола Петра о том, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Существует деление всех ветхозаветных пророков на две группы – пророки книжные и пророки некнижные. К книжным пророкам принято относить тех, кто оставил после себя письменные источники, вошедшие в канон Ветхого Завета. Всего книжных пророков в Ветхом Завете 16. 4 великих или больших и 12 малых пророков. Разница, конечно, мы с вами понимаем, не в их значимости для нашего научения, а лишь в объеме дошедших до нас текстов. К великим пророкам относятся Исаия, Иеремия, Даниил и Иезекииль. К малым пророкам относятся Иоиль, Иона, Амос, Осия, Михей, Наум, Сафония, Аввакум, Авдий, Аддей, Агей, Захарий и Малахия. Когда мы говорим о некнижних пророках, там также принято деление на великих и малых, уже в соответствии с тем, с какой полнотой описано их служение в ветхозаветных книгах. К великим пророкам принято относить Моисея, Аарона, Самуила, Илию и Елисея. К малым – Мариам, сестру Моисея, Девору, пророчицу, Гада, Нафана, Асафа и некоторых других. К числу наиболее почитаемых пророков стоит отнести Моисея и Илию, о которых мы поговорим с вами в следующей программе. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Русские святые.
2: Феофан Затворник. Святитель Феофан Затворник в миру Георгий Васильевич Говоров. Он родился в 1815 году в селе Чернавской Орловской губернии в семье священника. Георгий окончил местную семинарию, затем Киевскую духовную академию и принял монашество с именем Феофан. Затем он преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии, бывал в Иерусалиме и Константинополе, беседовал со старцами Святой горы Афон, изучал писания отцов в церкви по древним рукописям. На Востоке Феофан изучил французский и греческий языки, ознакомился с еврейским и арабским. В 1859 году Феофан был рукоположен в епископа Тамбовского и Шацкого, затем занял Владимирскую кафедру. Владыка много занимался народным образованием, устраивал церковно-приходские и воскресные школы, открыл женское епархиальное училище. Заботился он и об образовании духовенства. В 1866 году епископ попросился на покой. Он отправился в Успенскую Вышинскую пустынь Тамбовской епархии. Члены Святейшего Синода, в их числе и святитель Филарет Московский, были недовольны тем, что молодой и энергичный епископ просится на покой. В письме митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору от 30 мая 1866 года епископ Феофан объяснял причины своего поступка. «Я ищу покоя, чтобы предаться занятиям желаемым, с тем намерением, чтобы был и плод трудов, не бесполезный и не ненужный для Церкви Божией, только иным образом служить». Конец цитаты. Покой для владыки Феофана означал напряженную духовную и просветительскую работу. В 1872 году подвижник ушел в затвор. Феофан пробыл в затворе 22 года. Все это время он не говорил ни с одним человеком, но не умолкало его перо. В полном уединении Феофан занимался толкованием Священного Писания и переводил древних отцов церкви. Каждый день Феофану приходили письма, и на каждое святитель отвечал. Многие из этих писем сохранились. Они написаны очень живым и понятным языком, они вполне доступны и современному читателю. Учение Феофана Затворника во многом родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. Наиболее значительные труды Феофана – письма о христианской жизни, добротолюбие, толкование апостольских посланий и начертание христианского нравоучения. Епископ Феофан скончался 19 января 1894 года в праздник Крещения Господня. Когда тело затворника облачали перед погребением, на его лице просияла блаженная улыбка. Святитель Феофан погребен в Казанском соборе Вышинской пустыни. Феофана канонизировали в 1988 году как подвижника веры и благочестия. Он почитается как святой, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. Наш сегодняшний рассказ об известной всем нам и почитаемой нами иконе «Прибавление ума», которое также называется «Подательница ума». Этот образ относится к одному из самых неопределенных типов икон Божьей Матери, который называется акафистная. Это тип икон Божьей Матери, куда мы чаще всего относим те образы, которые сложно отнести к трем основным типам, таким как умиление, одигитрия, оранта. Этот образ удивителен, уникален, и о нем нужно сказать, что он прежде всего ведет свое начало из западной традиции. Но это не должно нас ни в коей мере смущать, поскольку, как у нас на Руси принято, любая западная традиция в России приобретает исключительно русские, исключительно православные черты. И то, что мы принимаем и перенимаем, чаще всего мы переосмысливаем и создаем под себя. Исследователь этой иконы, начало 20 века Титов, установил, что прототипом иконы Божьей Матери «Прибавление ума» послужила статуя Божьей Матери из итальянского города Лорето. На Руси почитался список с иконой Божьей Матери Лорецкая, который в XIX веке находился в селе Песочине, недалеко от Харькова. Сохранилось также старинное народное сказание, что икона с названием «Прибавление ума» была написана в XVII веке душевнобольным иконописцем после видения им Божьей Матери. Богородица заповедала написать образ в том виде, в каком она явилась ему, и обещала, что если он исполнит это и будет усердно молиться, то получит исцеление. Когда к иконописцу возвращалось сознание и прояснялся рассудок, он с молитвой принимался писать образ Божьей Матери, и по завершению работы иконописец полностью исцелился. Чудотворная икона Богоматери «Прибавление ума», написанная на холсте, находилась в Покровском храме города Романово Борисоглебска. Также в литературе XIX века указывается, что в Рыбинске, в Спасо-Преображенском соборе, также имелась икона с подобным названием. Сегодня этот образ известен нам как образ, перед которым обычно молится об озарении ума и сердца божественной истиной, о даровании разумения в науках и, что самое главное, что особенно применимо, об успешной учебе детей. Здесь нужно вспомнить, что каждый год перед началом учебного года, в конце августа, совершаются молебны, в которых мы особо просим Бога через Его святых и Божью Матерь даровать нашим детям разум, даровать им способность к наукам, терпение, усидчивость и много всего того, что способствует обучению ребенка и восприятию им тех истин, как школьных, так и церковно-божественных, которые мы хотим, чтобы он усвоил. И одним из таких образов, к которым мы обращаемся в этом молебне, в этом богослужении, является замечательный образ «Прибавления ума», который говорит нам о том, что Божья Матерь помогает каждому человеку по его молитвам и дает нам то, что мы у нее просим.
0: Русские иконы.

0: ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 24 по 34. Давайте послушаем.
2: «И глаголоши им, блюдите, что слышите, в нюже меру мерите, возмерится вам».
3: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.
2: Не глаголуши им словесе, особь же учеником своим, сказавши все.
1: Сегодняшнее евангельское чтение открывается словами «Какую меру мерите, такую отмерено и прибавлено будет вам». Как это понимать? Спаситель указывает на универсальный принцип, который сопровождает любое человеческое начинание. Чем больше мы посвящаем себя какому-то делу, чем больше усилий мы прилагаем, чтобы достичь своей цели, чем больший вес в наших глазах имеет наша мечта, к которой мы стремимся, тем большая отдача нас ожидает, тем значимый результат. Если, например, спортсмен все свои силы и время посвящает тренировкам, у него появляются все возможности получить больше, чем он имеет, выиграть соревнования, занять призовое место. Тот, кто, опустив руки, плывет по течению, в конечном счете бездарно растеряет свой потенциал, лишится и того малого, чем обладал. Но о каком таком важном деле речь идет здесь, в этом евангельском зачале. На что человек должен направить свои силы? Чему себя посвятить? Семье? Карьере? Обществу? Ответ на этот вопрос как раз-таки и содержится во второй части отрывка. Здесь Господь предлагает слушателям две притчи. В обоих говорится о Царстве Небесном. Что же именно мы о нем узнаем? Первое – как именно оно развивается в душе человека. Это происходит незаметно, как рост семечка. Человек не в силах сказать, когда именно оно прорастет и превратится в прекрасное растение. Это произойдет в свое время. Второе, оно развивается постоянно. Даже в тот момент, когда нам кажется, что мы идем назад, а в душе у нас застой, семя продолжает расти. И, наконец, самое главное – явление этого царства в человеке произойдет внезапно и превзойдет все ожидания. То, что прорастало так долго и мучительно, пробьется наружу и с лихвой покроет все тягости роста. Вот чему должен посвятить.

0: посвятить себя человек и бросить на это все свои силы, взращиванию Царствия Божия в своей душе. Но как это сделать? Ведь семечко-то растет самостоятельно. Какие именно усилия должен применить человек, чтобы способствовать росту того, над чем он не властен и что он не контролирует? Об этом не говорится прямо. Но если присмотреться к тексту, то можно сделать для себя некоторые выводы. Что требуется от человека, который посадил дерево? Помимо поливки, окучивания и других процедур – терпение. Он должен терпеливо ждать, когда семечко прорастет, и не терять надежды. Для нас это как нельзя более актуально. Ведь зачастую, оказавшись в трудной житейской ситуации или просто ощутив на сердце тяжесть, скорбь, тоску, нам хочется найти какой-то удивительный рецепт, который поможет нам избавиться от этого житейского или душевного дискомфорта. Не поэтому ли мы мечемся по жизни и ищем какого-то особо мудрого совета или же особо действенного молитвенного правила, который нам даст особо благодатный священник? Зачастую, поступая так, мы просто хотим, чтобы наше дерево созрело быстрее. Мы словно ищем чудо-удобрение. Подсыпь его, и словно на поле чудес дерево вырастет за ночь. Но оказывается, в Евангелии сам Господь предлагает нам чудесное средство. Самое верное и надежное оружие, самый действенный рецепт – это терпение. В терпении вашем стяжите души ваши, говорит Спаситель. Иногда скорбь и безбожие нужно просто перетерпеть. Порой других инструментов у нас и нет. Именно на стяжание этого качества мы должны бросить все силы своей души. Это нам кажется, что в эти страшные периоды застоя ничего не происходит. Но на самом деле для процесса духовного созревания это самые благодатные периоды. Именно терпение – та чудесная подкормка, которая позволяет семечку Царствия Божия день за днем, год за годом, незаметно прорастать в нашем сердце. И не будем сомневаться, однажды, возможно, когда уже и силы будут на исходе, оно внезапно пробьется и распустится прекрасным цветком, покрывая своим чудесным ароматом и нас, и всех тех, кто нас окружает.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и...

Во веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и больше сих содеях, помилуй меня, творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

И ни сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мя восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я соступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небесей и земли,

Не в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войни из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезая дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управим, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стези заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Жизненный и духовный путь патриарха Никона. Цикл бесед ведет архимандрит Тихон, наместник Вознесенского Печерского монастыря.
2: Никита родился в 1605 году, в смутные времена, как мы с вами помним, историю государства российского, когда нашу страну раздирала на части боярская междоусобица, Лжедмитрий, войны с Польшей. И вот как раз вот в эти смутные времена по воле Божией и родился будущий первосвятитель русской земли, патриарх Никон. Детство его было очень тяжелое, отец его очень любил, но младенец Никита рано лишился матери. Прошло какое-то время, отец вновь женился, и вот мачеха, она не взлюбила Никиту и всячески пытался ему козни строить, и один раз даже он как-то залез в печь, чтобы погреться. Вот раньше, в старые времена, печи были очень большие такие, и дети туда забирались, чтобы погреться. Вот и Никита забрался туда, с одной стороны дрова уже были, и она закрыла заслон, чтобы он там задохнулся. И просто чудом бабка проходила мимо и услышала голос Никиты о помощи, она открыла и спасла младенца. Удивительно то, что отрок Никита поступил так же, как многие святые. Вспомнить даже Макария Желтоводского, Ефимия Суздальского. Ведь они ушли в монастырь совсем вообще юными детьми, можно сказать, 10, 12, 13 лет. И вот Никита тоже ушел в монастырь в 12-летнем возрасте. Предполагают, что он ушел в Троицкий, Желтоводский, Макарьевский монастырь. Но немножечко не так, поскольку если мы к дате рождения 5-й год прибавим 12 лет, получается 17, то Макарьевского монастыря еще не существовало вовсе. Его вообще там не было. Там рос огромный густой лес. И первый строитель монастыря, старец Варамий, который возродил Макарьевский монастырь спустя 180 лет после его разорения, был 1621 год. Поэтому Никита никак не мог подвязаться в Макарьевском монастыре. Его просто не существовало. Поэтому есть как бы две версии пребывания его. Одна версия – это что он ушел в Макарьевский Унжинский монастырь, но это 600 километров. И вряд ли отрок, младенец мог через такие непроходимые, дремучие костромские леса пройти вот в этот вот Макарьевский Унжинский монастырь. И поэтому многие историки ссылаются на тот факт, что он все-таки пришел именно в Нижегородский Печерский монастырь и здесь подвязался. Архимандрит принял его сюда в число послушников, и он жил на колокольне, чтобы не проспать божественную службу. Он очень любил службу, постоянно бегал в храм Божий, исповедовался, прочищался. Он спал просто на колокольне под вечевым колоколом. Здесь же он и познакомился со своим первым духовником, старцем Ананием, отец будущего митрополита Илариона Рязанского, который в свое время и сыграет отрицательную роль в жизни патриарха Никона. Даже здесь же, в Печерском монастыре, проходил послушание монах Иосиф, который также в будущие времена станет упорным гонителем патриарха Никона. Он будет сопровождать его в ссылку в Ферапонтов монастырь. Ну а пока все они живут, подвязаются, молятся, ходят в храм Божий.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Программа «Чистого истока» в эфире «Радио Образ». Меня зовут Марина Дружкова. В этом году исполнилось 4 года с начала военной операции на территории Украины. Начало масштабной кампании, направленной, как мы все знаем, и на защиту Донбасса, и на восстановление исторической справедливости, на нейтрализацию угрозы, исходящей из Киева, и, конечно же, в противодействие экспансии НАТО. 4 года боевых действий показали и несгибаемую волю России к достижению поставленных задач, и самое важное – силу духа нашего народа. И сегодня в студии «Радиообраз» Елена Михайловна Лысикова, жена военнослужащего, которая с первого дня служит на СВО, многодетная мама, ее средний сын 15 января этого года, 2026-го, ушел в добровольческий отряд «Барс». Также Елена Лысикова – председатель благотворительного фонда «Сердце мира». Но очень важная строчка в этом ее послужном списке, что она волонтер СВО. Все 4 года Елена возит гуманитарную помощь на передовую, попадая под обстрелы, проводит за рулем сутками и не всегда успевает даже поесть. И мы сегодня очень рады, что Елена нашла время прийти к нам в студию, поделиться вот таким уникальным опытом, который невозможно почерпнуть ни за одной книги. Рада приветствовать вас, Елена Михайловна.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Я знаю, что с 22-го года, с первого года, как началась СВО, вы ездите на передовую. Почему вы помогаете бойцам?
2: Ну, в 22-м году вообще это был переломный, скажем так, год для нашей семьи, тяжелый год. Так как у меня муж профессиональный, военный, зашли они в первые секунды на СВО. Перед этим ночью был звонок о том, что муж успел предупредить, что он будет просто не на связи. Он говорит, у меня как бы, ну, не будет возможности, я не смогу звонить какое-то время, но ты не переживай, все хорошо. Как только появится возможность, я тебе, говорит, позвоню. После этого, ну, не спалось очень даже, как-то как будто вот выдернули, включил телевизор, и тут показывают президента, объявляется специальная военная операция. Скажу честно, начались самые тяжелые дни в моей семье для меня. Это были очень тяжелые дни, когда ты телефон не выпускаешь из рук, ты ждешь постоянно звонка, звонка нет, месяц нет, два нет, начинаешь сходить с ума. Вот это, ну, это не передать. Это было очень тяжело для меня. Переживания все эти очень тяжелые были. И просто в один момент мне позвонили знакомые из Ростова со словами: «Ты знаешь, говорит, нужна помощь». Я говорю: «Что случилось?» У нас, говорит, в госпитале раненые, и раненых больше, чем может вместить госпиталь. Нужна помощь, элементарно носилки, средства дезинфекции. Можешь помочь? Я говорю: да, я приеду прямо вот день-два, я соберу все, я приеду. Ну, закупила все, что могла на свои средства, погрузила в джип, прицеп и поехала в госпиталь.
1: Одна?
2: Одна. С тех пор, то есть приехав туда, увидев, насколько нужна помощь, я с тех пор, то есть, постоянно езжу, я знаю, что вот эта помощь очень важна и необходима, и езжу, помогаю, и то, что хотя бы кому-то мы смогли 5, 10, 20, 30 человек, если мы смогли им помочь, для меня это, скажем так, очень приятно, что мы смогли тылом помочь бойцам, которые отдают за нас жизнь, которые берегут наши дома и наше мирное небо.
1: То есть не было колебаний, не было сомнений. Зов о помощи – да, еду.
2: Да.
1: Так легче было пережить вот эти месяцы неизвестности, а может, с того момента, через дело какое-то важное. Да,
2: с того момента, как я начала ездить, мне стало легче. Легче даже от той мысли, что если что-то, даже если я не узнаю, что что-то случилось, что найдутся такие же люди, которые протянут руку моему мужу. То есть это вот, ну, всегда воодушевляло, что есть еще не только я, еще есть другие люди, которые неравнодушны к той ситуации, которая есть. И помощь – это реальная помощь людям, которые в ней нуждаются.
1: Елена Михайловна, Я знаю, что полигоны, жизнь в гарнизонах, вы не понаслышке это все знаете. Вы жена военного, и это особый образ жизни. Расскажите нам о вашем муже. Он ведь у вас профессиональный военнослужащий?
2: Да, он профессиональный военнослужащий, мечтавший с детства стать военным. Я много слышала рассказов от свекрови, как он маленький. У них недалеко воинская часть, там, где он родился. Как он маленький, стремился попасть туда, увидеть. Как он очень ждал призыва срочную в армию. На срочной службе он попал в Чеченскую войну, был в Чечне.
1: Сразу в горячую точку.
2: Да, сразу в горячую точку. В конце срочной службы получил ранение тяжелое, но потом он восстановился и пошел опять в армию. И много лет, то есть с того времени он был и в Сирии у нас, вот Украина. То есть он видит себя только в армии, считает, что он защищает свою страну, свою семью. Мы его полностью в этом поддерживаем и гордимся очень им. То есть он для меня вот он вот спешл буква, который действительно очень много старается и делает.
1: Я знаю, что он морской пехотинец у нас, да?
2: Да, он военнослужащий морской пехоты.
1: Как для вас началась миссия туда, за ленточку? Помните свою самую первую поездку?
2: Да, помню. То есть первые года, до 23-го года, я ездила в основном по госпиталям, помогая госпиталям до ленточки. Это первые госпиталя, которые принимают именно изоленты. Когда появилась связь хоть какая-то с подразделениями, то, ну, многих же знаю, ввиду того, что муж военный, а муж никогда не жаловался, всегда говорит, у нас все есть. Но в один момент я узнала, что есть перебой с водой, есть там какие-то определенные нужды. Когда я первый раз поехала, он даже не знал, что я еду за ленточку. Загрузила машину и пошла передавать бойцам туда помощь. С тех пор я езжу, и каждый раз, когда я вижу уставшие глаза ребят, которые измотаны, которые вот сейчас 4-й год находятся там, но, знаете, при этом у них на лицах всегда улыбки. То, что мы передаем им, отвозим гуманитарную помощь, простое спасибо услышать от них, это высшая награда. Потому что ты понимаешь, что они ждали, что это им необходимо. Кому-то согреют носки, ноги, которые вяжут женщины дома. Кому-то нижнее белье, которое тоже шьют у нас волонтеры. Кому-то станции связи. Вот. Ну, все не перечислить, но вот это, вот, понимаете, увидеть их глаза... уставшие, ты понимаешь, что они очень устали. Да, они устали, но они не сдаются. Вот я всегда говорю, когда мне говорят здесь люди, мы устали. Я говорю, вы знаете, вот я вижу бойцов, я понимаю, что они устали, но они не сдаются. Я говорю, поэтому считаю, что и здесь люди не должны сдаваться и поддерживать ребят там. Потому что для них вообще очень важно знать, что в тылу о них не забыли, что о них помнят.
1: Угу. Связь с мужем восстановилась у вас спустя какое время? Вот вы говорите, что вот было молчание, было тяжело.
2: Больше полугода. Выясняла через часть, все ли хорошо у наших подразделений. По мере возможности, то, что разрешено родственникам говорить, конечно, говорили. Что не разрешено, не говорили. Всегда теплилась, я говорю, мысль о том, что если вдруг нужна будет помощь, то кто-то найдется такой же, как я, и поможет.
1: Лена Михайловна, как отнеслась ваша семья к решению? У вас же все-таки трое детей. Ну, достаточно уже взрослые есть дети, да? А маленький ребенок инвалид, да, бабушки, дедушки, близкие люди. Что вам говорили?
2: Вы знаете...
1: Вас поддержали?
2: У меня все восприняли это как факт. Никто против не был.
1: Что по-другому невозможно в этой ситуации?
2: Нет, на то время, вы знаете, у меня еще папа жив был, Царство ему Небесное. Он у меня сидел в инвалидной коляске. У меня папа болел тяжело и был в инвалидной коляске. И когда я начала ездить, он уже, ну, он знал, он поддерживал меня. И он мне однажды сказал, мне еще мама говорит, куда ты собрался? Он говорит, ты знаешь, я вот, если бы мне дали сейчас, я бы вот прям на коляске поехал бы к ребятам и пошел бы с ними воевать. То есть у меня был офицером папа.
1: А, папа у вас тоже,
2: да,
1: военный?
2: Нет, он не военный, но был в офицерском звании. Он занимался здесь гражданской деятельностью. Но как в свое время был офицером, mm-hmm. обучался, срочную службу проходил. Он говорит, я бы вот сейчас поехал. Я говорю, пап, ну уже все, нет. Он говорит, ну хорошо, я просто буду поддерживать тебя.
3: Mm-hmm. То это есть, очень важно, да?
2: Да? Это когда было очень близкие. Важно. Mm-hmm. Для меня было это важно. Поддержка отца, это было очень важно. Детям. Младший сын, он всегда верил в то, что я еду к папе искать папу, и папу увижу, обязательно от него передам ему там рисунки или что-то.
3: Вот. А сколько сыну было на тот момент?
2: На тот момент ему было 9 лет. Вот ребенок-инвалид, который очень любит своего отца, хотя отец у нас отчим.
3: А какие ограничения мы можем сказать, там, инвалидность с чем связана?
2: У нас у ребенка было атрофирование мышечной массы, которую мы восстанавливали. Сейчас есть недостатки, там есть то, что мелкая моторика не работает, небольшое отставание после перенесенного заболевания. Но
3: сам двигается без помощи.
2: Да, он сам двигается, сам себя обслуживает. То есть мы добились хороших результатов. Мы не кладем руки и занимаемся. Занимаемся также и плаванием, стараемся. Но не профессионально, а для здоровья, конечно. Именно для, да, чтобы выздороветь. То есть ребенка никто никогда не забывает, даже не учитывая, что у меня очень большая занятость и по волонтерству. Когда я начала этим заниматься уже более плотно, он помогал мне, он до сих пор мне помогает. И фраза его, вы знаете, когда мы едем куда-то забирать гуманитарную помощь, он носит пакеты, и он говорит, мам, я же юный волонтер. Я говорю, да, ты юный волонтер. То есть я молодец? Я говорю, конечно, ты молодец. Мам, а бойцы ведь увидят, что я им помогаю? Я говорю, конечно, увидят. Ты им привет от меня передай. То есть вот для ребенка очень важно, что он может внести свой вклад в это дело и помочь ребятам там, бойцам. То есть если бойцы кто-то приходит сюда в отпуск, и мы, допустим, встречаемся, сын у меня с радостью идет на эти встречи. То есть он обожает эти встречи с бойцами. Но при этом его, когда бойцы спрашивают, ты же, говорит, хочешь быть военным? Он говорит, нет, я военным не хочу быть. Я хочу быть как мама.
3: Помогать военным.
2: Да, то есть
3: быть рядом с ними.
2: Да, в понимании ребенка о том, что помощь очень важна, она очень хорошо так отложилась, и что мы тоже не маленький вклад вносим, он это понимает.
3: Насколько важна поддержка тыла, и он видит, да? Даже при встречах общения с бойцами.
2: Да, да.
3: Как другие дети отнеслись? Ваши же средние, старшие?
2: Старшая дочь спокойно отнеслась к этому. Средний сын гордится этим. Прекрасно помню, когда он на срочную службу пошел, мы общались с его командованием, и они говорят, вы знаете, вот мы, говорит, вашего сына спросили, почему он гордится вами и мужем. Ну, он, говорит, нам сказал. Ну, я говорю, представляете, у меня отец, который воюет и защищает страну. А мать... Это человек, говорит, который не отворачивается от отца, при том, что он мотается у нас постоянно где-то по войнам. Она его поддерживает и поддерживает еще не одну тысячу человек. То есть, говорит, вот поэтому, говорит, я горжусь, что они у меня, говорит, такие вот оба. Один воюет, а второй, как жена декабриста, за ним ездит. Вот, то есть вот и сын, видите, у нас...
3: Как... А ведь он, по-моему, с вами начинал ездить, гуманитарную помощь отвозить, да?
2: Да, да. Но это вот, как говорится, отдельная история, как организовался сам фонд. Это вообще идея моего сына была.
3: «Сердце мира» мы имеем
2: да,
3: в виду.
2: Да, именно благотворительный фонд «Сердце мира».
3: Он еще до начала СВО
2: Нет,
3: был организован?
2: Нет, он именно во время СВО был mm-hmm. организован. Мы ездили, однажды тоже поехали с ним в ростовский госпиталь. Это было 27 ноября 23 года. Привезли средства реабилитации, коляски, костыли, разные антисептики и так далее. И раскладушки, и воду. Самая ценная, кстати, была вода. И сын у меня помогал бойцам и работникам госпиталя отнести в отделение. И он пришел, сел в машину, когда мы уже уезжали. Говорит, мам, ты знаешь, а ведь их там как кильки в банке. Ты знаешь, как им важны наши эти раскладушки, которые можно использовать как носилки. Ведь пацаны, которые лежат на полу, их можно положить, и им
3: то
2: будет
3: есть, там
2: удобнее.
3: Даже места все не хватало, да?
2: На тот период, да, места действительно не хватало. Было к сожалению, было очень много народу. И он, мы едем, и он говорит: мам, ты знаешь, я вот думаю, ну вот тебе уже тяжело, ты одна не справляешься. А в основном мы покупали на мою зарплату все. То есть то, что я заработаю, покупали и отвозили. Первоначально, да. И уже были моменты, мы дома сидим, я говорю... Сын там, говорю, тяжело, список большой, а не хватает. И он мне говорит: мам, ты знаешь, я вот думаю, что нужно организовать все-таки фонд. Привлекать людей, таких же неравнодушных, как ты, вам будет легче собирать и отвозить, действительно
3: большими
2: оказывать
3: объемами
2: помощь.
3: Помогать.
2: Да, больше объем будет, потому что она очень важна. И вот даже лейбл, который у нас олицетворяет нашу организацию, мы его регистрировали вместе с фондом. Данный лейбл разрабатывали мы совместно с ним. И вот так вот появился благотворительный фонд.
3: Вы и ваш сын?
2: Да.
3: Интересно. Как заработал? Нашлись единомышленники быстро?
2: Вы знаете, единомышленников в основном это волонтеры. Такие же волонтеры, как мы. Кто-то сам плетет, кто-то шьет. Так, если посмотреть среди населения, единомышленники есть. Но, к сожалению, в 2022 году наше население разделилось на две части. Кто поддерживает и кто против.
3: Ситуация за эти 4 года как-то в обществе поменялась, развернулась больше в сторону поддерживающих людей, которые за,
2: да,
3: которые хотят нашим ребятам помогать.
2: Вы знаете, поменялась. Да, поменялась ситуация за это время. Но поменялась она не в большую сторону, что хотят помогать. А вот на данный момент, вот сейчас, очень часто я слышу, подходят ко мне:

0: необходимо. Я проехала зону своего бойца на ЛБС. Они их читают, они им дороги. Для них это радостная весточка отсюда, с тыла. А у некоторых в блиндажах висят на стенке письма детские. То есть это очень важно. Это поддержка, своеобразная поддержка, во-первых, ребят, боевого духа. Вот. И ребята на СВО понимают, что они не брошены, что они не одни, что их ждут и поддерживают. То есть это очень важно. Так вот у нас проходят уроки.
1: Я знаю, что у вас телефон не умолкает. Вам постоянно кто-то звонит, куда-то зовет. И в госпитале тоже ходите?
0: Да, мы везде
1: здесь
0: ходим.
1: Здесь наши, нижегородские, да.
0: Ну, здесь меньше, больше все-таки я там, потому что, вы знаете, вот есть такое понятие. Два вида волонтеров. Это тыловые и фронтовые.
1: Вы фронтовой?
0: Я больше фронтовой. Потому что здесь есть много замечательных людей. Меня вот за эти годы жизнь свела со многими волонтерами, с кем мы общаемся, кто действительно душу вкладывает во все это, чтобы всячески здесь сделать что-то, помочь ребятам туда, в зону СВО. Вот. А я более фронтовой, то есть я вот собрала все, что нужно, отвезла, передала в руки. А для меня очень важно передать в руки. Потому что если вот, я не знаю, слышали вы или нет, но по первости очень часто у нас не доезжали гуманитарные грузы. И вот эта передача именно в руки, на позиции, она очень важна. И поэтому я езжу все время сама. Уже вот 4 года почти.
1: Много уже потерь за это время. Вы же лично общаетесь, наверное, со многими. Помните в лицо, как вы говорили, да?
0: Да, к сожалению, да, мы теряем замечательных бойцов порой. Вот честно скажу, для меня это тяжело. Я порой, знаете, приезжаешь на позицию, нет вот бойца, там спрашиваю, а где этот? Ну, думаешь, сейчас скажут, да, вот он на задании там. А мне говорят, а он 200. И при ребятах я не могу заплакать, не имею права, потому что мы не должны их расстраивать. А садясь в машину, выезжая с позиции и идя уже сюда, я еду, вспоминаю, я помню лица каждого. И у меня текут ручьем слезы. Настолько мне жалко ребят, хороших ребят, умные ребята, все военные, старательные, без исключений, там нет исключений, там все очень хорошие ребята. И мне каждого из них очень жалко, погибшего, даже раненого. Я всегда плачу. Я просто это не показываю, но я поняла, что я такая это ревушка-коровушка за эти года. Потому что, ну, для меня они все родные. Для меня это моя большая семья.
1: Напомню, что в студии сегодня была Елена Михайловна Лысикова, волонтер СВО с позывным «Волчица», председатель фонда «Сердце мира», многодетная мама, жена морского пехотинца. Это была программа «Чистого истока». Марина Дружкова этот час провела с вами. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: От чистого истока.

0: В эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Сергей Танеев. Симфония номер 2. Си бемоль мажор. Часть первая.

0: Малая Родина.
1: Быковка. Историческое село Воротынского района Нижегородской области. Точной даты основания Быковки на сегодняшний день не существует. Предполагается, что появилось село во второй половине 17 века. Название происходит от слова «бык». Так наши предки называли площадки углом между двумя оврагами. Быковка впервые появляется в официальных документах как деревня, расположенная на землях князей Воротынских. В 1700 году Петр Великий пожаловал здешние земли первому русскому адмиралу Федору Алексеевичу Головину. А в 1720 году его сын Николай продал вотчину Никите Демидову. Это нижегородское приобретение позволило владельцу уральских заводов стать дворянином. Николай Демидов в историческом очерке Васильсурского уезда в 1884 году пишет, что быковская вотчина в конце XVIII века влачила жалкое существование. Имения были не только без всякой организации, но едва обитаемы. Большая часть земли была покрыта лесами дремучими, порослью и болотами. Сельское хозяйство велось дедовскими методами, урожаи были крайне низкими. Результаты генерального межевания и переписи населения в 1784 году показали, что село практически обезлюдило и еле-еле может справиться с выращиванием хлеба. Произошло это, видимо, от того, что значительная часть крепостных крестьян была переведена на уральские заводы. XIX век для Быковки неразрывно связан с именем Василия Львовича Демидова, который после смерти своего отца становится полноправным хозяином, притом хозяином талантливым и заботливым. Благодаря Василию Львовичу Демидову в первой половине XIX века быковская вотчина превратилась в образцовое хозяйство. По отношению к ней приходится часто говорить «лучшее и впервые». Быковское имение было многоотраслевым хозяйством. Здесь выращивали зерновые культуры, занимались разведением коров холмогорской породы и орловских скакунов. Скотоводством и пчеловодством, садоводством вели тепличное хозяйство. Здесь находились оранжереи, в которых вызревали персики, абрикосы, сливы и даже виноград. Василий Львович Демидов произвел первую посадку картофеля

картофеля, который еще не сажали в Нижегородской губернии. Картофель дал отличный урожай. Поэтому можно с полным правом считать Быковку родиной воротынского и даже нижегородского картофеля. Хозяйство было доведено до совершенства. Для знакомства с ним приезжал даже директор Петровской академии. Бывала здесь и Докучаевская экспедиция. Пожарная команда Быковки была лучшей в губернии. Село было построено по плану. Параллельные улицы пересекались перпендикулярными переулками. Возле домов были посажены деревья и кусты. И красиво, и препятствуют распространению огня при пожаре. При Василии Львовиче Демидове проводились прививки жителей вотчины от оспы и устанавливались карантины во время эпидемий. Так, благодаря личному заботливому ведению хозяйства и вниманию помещиков к выгоде крестьян, долгие годы отличалась Быковка от других селений планировкой застройки, добротностью личных хозяйств, порядком на улицах. Судьба Демидовых неотделима от истории Васильсурского уезда 19-го начала 20 века. Столицей уезда был город Василь, но фактическим его центром в конце 19 века была Быковка. Василий Львович избирался предводителем уездного дворянства. Александр Васильевич стал первым председателем земской управы. Избирался на эту должность и его сын Александр Александрович. Если посмотреть на список официальных лиц уезда за любой год того времени, то чуть ли не половина из них или Демидовы, или их родственники. Александр Васильевич Демидов, не желая переезжать в Василь из любимой Быковки, приспособил под земскую управу бывшую вотчинную контору. Демидовы всегда пользовались большим авторитетом в уезде. В доме у них была хорошая библиотека. Хозяева и многочисленные гости музицировали, устраивали любительские спектакли. Среди гостей были архитектор Лев Владимирович Даль и композитор Сергей Михайлович Липунов. Даль проектировал дом для Демидовых на соседнем селом хуторе Гремячо, который, к сожалению, не сохранился. Быковка являлась духовным центром, подлинным родовым гнездом, столицей нижегородской ветви рода Демидовых. Со времен Василия Львовича Демидова в Быковке стоят два храма. Большой летний в честь Рождества Христова и малый зимний в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Рождественская церковь – памятник культуры областного значения. Строгому и сдержанному внешнему облику храма противопоставлен его интерьер, украшенный великолепным лепным декором. Храм действовал до Рождества Христова 1937 года. После праздничной службы он был закрыт. В советский период использовался как зерновой склад. Церковную утварь сдали как цветной металл. Новая жизнь храма началась в 1994 году. На территории этой церкви находится фамильное захоронение Демидовых. В советское время Быковка потеряла былое значение. Церкви не действовали, некрополь Демидовых был частично разграблен, могилы вскрывались, надгробия вывозились. Постепенно в хозяйственном отношении село пришло в упадок. Сегодня ведутся работы по восстановлению культурного статуса Быковки. До наших дней дошел парк усадьбы Демидовых, где сохранилась аллея серебристых тополей. Несколько лет назад была расчищена объездная аллея парка. Украшением парка являются пруд и родник «Сытный ключ». Еще недавно территория у родника выглядела очень запущенно, но сегодня все изменилось. В 2007 году были восстановлены часовня и купальня, почти такие же, какие стояли здесь в начале 20 века. Местные жители утверждают, что Быковка хороша в любое время года, но особенно в пору цветения сирени. Она растет везде – в парке, на улицах, в переулках, около храмов. Заросли сирени покрывают склоны оврагов. Сирень – своеобразный символ русских дворянских усадеб, символ Быковки. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: ко дню основания Дивеевской обители.
1: В 2026 году Дивеевская обитель празднует 200 лет со дня своего основания. Мы с особым трепетом вспоминаем всех тех, чьи имена навсегда вписаны в историю известного на весь мир монастыря. Музыкально-поэтическая композиция «Матушка Мария Ушакова. Вехи». Первая дивеевская игуменья Мария Ушакова сыграла главную роль в деле устроения и расцвета Серафима Дивеевского женского монастыря. Художественно осмысляя основные вехи жизненного пути Матушки Марии, а также духовного значения самой Дивеевской обители для всего православного мира, мы с помощью авторских произведений, стихов и музыки постараемся прикоснуться сердцем к жизни Дивеевской подвижницы. Ранние годы Елизаветы Ушаковой. 1819 год. В Тульской губернии, в сельце Каменка, в старинном дворянском роду Ушаковых, рождается девочка, которую нарекают Елизаветой. Она, вероятно, могла прожить жизнь вполне безбедную, в почете и достатке, как большинство людей ее круга. Но жизнь этой девочки изначально была отмечена особым божественным промыслом. Идут годы. Елизавета вырастает, и вот теперь она девушка. Ей попадается в руки книга святителя Тихона Задонского «Сокровище от мира собираемое». Эта книга производит на девушку глубочайшие впечатления, и ей овладевает желание духовной жизни. Она уже точно знает к тому времени, что замужество не привлекает ее. «Каково же тогда мое призвание? Мой путь?» — спрашивает она себя. Читая житие тогда еще не прославленного старца Серафима, саровского подвижника, Елизавета Алексеевна всем сердцем проникается особой любовью к Дивееву. По словам саровского чудотворца, именно это место и эту землю избрала сама Божья Матерь в свой четвертый удел. И Елизавета вдруг понимает — вот ее путь, Дивеева. Сюда она идет, чтобы послужить Господу. Здесь же, на Дивеевской земле, она и окончит свои земные дни. Обронила девушка колечко. Покатилось оно по тропинке, от крыльца, от дома, от калитки, мимо поля, мимо быстрой речки, мимо сел и ярмарок и свадеб, мимо городов и гульбищ шумных, мимо старцев и мужей и юных. И к святой обители пристала. Там ударил колокол к обедне, голуби пугливо встрепенулись, и пошли черницы чередою в белый храм, и затеплили свечи. Ты, душа, пришла к самой царице, принесла всю жизнь свою, как песню. Одевайся светом, словно ризой, на торжественное обручение. Все жених грядет, грядет в полунощь, чтобы пир для избранных начати. Я иду из мира, издалека, от начала лет, от предызбранных, чтоб, приняв благую часть Марии, на земле святой свой путь скончать. От послушницы до настоятельницы. 1844 год. Елизавета Алексеевна впервые видит Дивеева. Тогда Дивеевская община была бедной и малочисленной. Сестры жили в маленьких тесных кельях. Но это не испугало молодую подвижницу. Она проходит многочисленные послушания, не избегая и черных работ. Елизавету Алексеевну, по свидетельству окружающих, отличала внешнее спокойствие и невозмутимость. Она пыталась со всей точностью исполнить завет преподобного Серафима, который часто говорил дивеевским сестрам: «Послушание превыше всего, превыше поста и молитвы». Вскоре Елизавета Алексеевна становится казначеей, тяготясь, однако, новой должностью. «Тебе недолго быть на этом месте. Ты должна быть матерью», предрекает ей прозорливый слепой монах Антоний. Однако, когда в 1859 году Елизавета Алексеевна стала настоятельницей Дивеевской обители, она получила не только власть, но и крест. Ей довелось пережить смуты, испытания и клевету. Лжеученик Серафима Саровского, вмешиваясь в дела обители, стал причиной ее нестроений и скорбей. Серафимова община страдала от этой смуты без малого 29 лет. С Божьей помощью Матушке Марии удалось умирить дух Дивеевской общины и привести ее к благоденствию. Беседуя с нею, невольно вспоминался отзыв о ней святителя Филарета, кроткого и молчаливого духа. Лишнего слова не было в ее устах, и всякое ее слово было веско и силою, свидетельствовал о матушке ее современник, писатель Евгений Поселянин, и добавлял, что более всего любила матушка говорить о дивном Серафиме, великом подвижнике, проведшем годы в суровых подвигах, затворе, молитве и молчании.
2: В молчании его свершалось слово. В молении он тайну прозревал. И бор сосновый чутко укрывал его от взгляда праздного, людского. Но разве скрыться наверху горы светильнику, горящему так ярко? И кротко зверь выходит из норы, чтоб хлеб из рук его отведать сладкой. Бежит толпа крестьянской ребятни, среди колосьев в поле кличет старца. Идет навстречу: «Радости мои, ну как же мог я вам не отозваться?» Да, времени прошло с тех дивных пор, должно быть, много. Вера стала чудом. И по-монашески теперь Саровский бор хранит святыню памяти под спудом. Но в храм войди, умойся, отряхнись от сна житейского, ищи его, как дети. Средь колосков молитвою прорвись, и он тебе таинственно ответит. Все будет просто, вера ведь проста. И в темноте, потрескивая, свечка вдруг осветит лучистые глаза. Святой помолится, и сразу станет легче.
1: Первые Дивеевской игумене. В 1862 году Елизавета Алексеевна принимает монашество с именем Мария и в этом же году становится игуменей Дивеевского монастыря. Тогда батюшка Дивеева будет Дивеевым, и тогда только у них все устроится как должно, когда игуменей будет Мария, да еще по фамилии Ушакова, предсказывал преподобный Серафим Дивеевским сестрам, обещая, что на 12-й начальнице устроится монастырь. Действительно, такого расцвета, как при игумене Марии Ушаковой, Дивеевская обитель еще не знала. Монастырь устраивается в своем духовном основании, согласно заветам преподобного Серафима, и во внешнем благолепии, благодаря созидательным трудам своей первой игумени. Прежде всего, облагораживается главная святыня Дивеевского монастыря – святая канавка, про которую преподобный говорил: «Кто канавку с молитвой пройдет, да полтораста Богородиц прочтет, тому все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев». Потому что канавка это стопочки самой Божьей Матери. При Матушке Марии в Дивеевской обители начинается великое строительство. Возводятся храмы, в том числе Троицкий собор, растут корпуса, мастерские, гостиницы для паломников, множество строений. Но самым главным строительством Матушки, главной ее заботой были души сестер, коих к тому моменту было уже более 1600. Живую память о преподобном Серафиме хранили старшие сестры обители. От Серафимовых старец, как их называли, Матушка Мария восприняла точное знание заповеди преподобного, исполнив главнейшую из них – остяжание духа мирно. Дивеевские сестры любили свою игуменью и называли ее «наш милостивый Филарет». Попробуем мысленно перенестись в то время и ощутить дух именно того старинного Дивеева, когда управляла всем в монастыре Матушка Мария. Ты смотришь на нас с черно-белых твоих литографий, старинный Дивеев, душе богомольный приют. Сиротки и сестры-черницы глядят с фотографий с нездешним спокойствием, помня молитву и труд. Они Серафимовы. Матушка скажет Мария в молитве сердечной, как их к тишине привести. Но небо здесь близко, и ангелы сходят незримо, чтобы вместе с людьми по канавке заветной пройти. Мы все здесь пришельцы, шепнет очарованный странник, и встанет пред ним чудотворец святой Серафим. Иди же в обитель, найдешь там покой и отраду. Дивей вступай, своим духом навеки я с ним. И пели послушницы с клироса свет невечерний, и схимницы строгие книги открыли свои. Все мы Серафимовы, в бурях, в сохранности келий, старинный Дивеев своей красотой исцели. Прославление Серафима Саровского. 1903 год. 1 августа или 19 июля по старому стилю. Этот день вошел в историю. Его предсказывал старец Серафим словами: «Среди лета запоют Пасху». На торжества по прославлению преподобного Серафима Саровского в лике святых прибыл в Саров и Дивеево император Николай II со своей семьей. Царскую фамилию встречала сама игуменья Мария с духовенством и сестрами у входа в Троицкий собор. После прибытия гости вошли в собор и приложились к иконе Божьей Матери умиления. Читаем в книге «Серафим Дивеевский монастырь» и его первой игумени Марии Ушакова. В своей книге о Дивеевском монастыре княжна Елена Горчакова вспоминала: «Проникнутые любовью к их великому основателю, дивеевские сестры прибегают к нему усопшему, как прибегали к живому. Осиротелые сестры исполняют все его заповеди, все завещания, малейшие советы с детским послушанием, твердо веря, что каждое слово, сказанное старцем, непременно сбудется». Матушка Мария твердо верила в прославление батюшки Серафима, оставив для него нижний левый предел в построенном ее трудами Троицком соборе монастыря. И предел действительно был освящен сразу после прославления святого. Вся Россия в те дни пришла в движение. Тысячи паломников устремились к преподобному старцу Серафиму, прославленному Саровскому чудотворцу.

Игуменья Мария, всем истинно Мать. 1904 год. Святой Серафим неоднократно предсказывал приход в Дивеевскую обитель Матушки Марии, называя ее по имени и даже по фамилии. Под ее мудрым руководством, а это без малого 42 года, к началу 20 века Серафимо-Дивеевский женский монастырь стал крупнейшим иноческим общежитием с особенной духовной атмосферой. Матушка управляла по большей части не строгостью, а милосердием, не словами, а примером собственной жизни. Не случайно дивеевские сестры называли ее «наш Филарет Милостивый». За свои труды Матушка Мария была удостоена 4 наперстных крестов. При ней обитель превратилась в крупнейший духовный центр России. Архимандрит Сергий Тихомиров, побывавший в Дивееве в 1903 году, с глубокой симпатией и почтением вспоминал дивеевскую игуменью. Матушка Мария – замечательная старушка. Прежде всего ей, в кавычках, только 86 лет. Года почтенные.

0: Анны. На лице у нее одна доброта, так мило и добродушно улыбается, и однако, как говорят, успешно правит она своей обителью с ее громадным хозяйством. Это не монастырь, а целая область, раскинувшаяся на три версты, отозвался о нем нижегородский епископ Иоанникий. Только благоустроенное, хорошо отлаженное хозяйство позволяло содержать в порядке монастырь и обеспечивать проживание более 1000 сестер. После многолетних трудов игуменья Мария упокоилась о Господе в 1904 году. Ее похоронили у алтаря Троицкого собора. Жизнь Матушки Марии стала живым воплощением слов преподобного Серафима: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Ее жизнь явилась тем краеугольным камнем, который положен крепким основанием в фундамент здания Серафима Дивеевского монастыря. Камнем терпения, смирения, преданности Богу и любви к преподобному Серафиму и его обители постараемся охватить мысленным взором весь жизненный путь игумени Марии с его знаменательными вехами. Сама осиротев в 6-летнем возрасте, она удивительным образом стала впоследствии матерью дивеевским сиротам, как называл сестер преподобный Серафим, сохранила и отстроила для нас Дивеевский монастырь, четвертый удел Божьей Матери на земле. Что жизнь ей готовила? Радости света, балы и приемы в залах дворцовых. Из тульских дворян была Лизавета, рожденная в славном роду Ушаковых, в роду, где пред бурями не склонялись, путь верой и честью себе выстилали, в роду, где с молитвою шли и сражались, и с помощью Божией всегда побеждали. Что Лизонька плачет? 7-й ей годочек, мала еще слишком, и к маменьке хочет. Но стала она сиротой. В старинной усадьбе, где вязы и липы, года пролетели. Над книгой раскрытой склонилась она головой. Теперь уж не Лизонька, Елизавета. И мысли девицы далеко от света с блестящей его мишурой. Питает таинственно Божие слово, и сердце желает призвания иного. Что старец провидел? Пророческим словом приход он игумени возвестил. Вам будет мать-праведница Ушакова, на ней и устроится монастырь. Все будет у вас, у дивеевских сирот, избранных царицей небесной от мира. Сестер ободряет святой Серафим, вид будущей лавры встает перед ним. Ликуй же, Дивеев, сюда издалека на подвиг суровой девицы идет из тульских дворян. Бог в короткие сроки ей силу воздвигнуть обитель дает. Прошла послушание искус Лизавета, и в сердце дух мирен стяжала своем, и все претерпев время смуты, наветы, безропотный крест понесла со Христом. В монашестве имя дано ей Мария, всем истинно мать и всеми любима. Что нам остается в наследство благое, в сокровище лет, в исполнении завета, пасхальная радость и слово живое от дивного старца, от тихого света канавки святой, пятиглавого храма, лампады, горящие неугасимо, в рождественской церкви придут неустанно защитный покров неусыпной псалтыри. Так было при первой девичьей общинке, покуда не вторгся в нее расхититель. И с твердой верой, трудом, по крупинке игуменье вновь возродила обитель. К игумени, вопрошая верховный, четвертый удел ее преукрашая, строительством правды в служении нового, краеугольным же камнем и стала великой обители Матерь Мария. Слились в ней и милость, и мудрость, и сила. В год 200-летия Дивеевской обители. Прошло 2 века, и маленькое неизвестное село Дивеево, как и предсказывал преподобный, стало тем Дивеевым, куда каждый год стекаются тысячи паломников, именуя его духовным центром страны. Дивеево будет называться не по селу Дивеево, а по всемирному диву, говорил батюшка Серафим и добавлял: «Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки, от утра и до утра. Ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево». Батюшка Серафим, получая откровение о будущем Дивеевской общины, говорил: «Сама Матерь Божия обителью управит, всему она сама научит, все устроит и укажет, кого нужно, изберет и призовет». Думается, что Матушка Мария и была той самой избранницей Царицы Небесной. Ведь именно ей суждено было изменить ход истории, восставить из плачевного состояния Дивеевскую обитель и приумножить ее славу. Недаром преподобный Серафим, духом провидя ее созидательные труды, называл Матушку Марию «матерью-праведницей». Имени первой Дивеевской игумени Марии Ушаковой еще нет в сонме прославленных дивеевских жен, но, возможно, именно ей суждено быть в числе 4 столпов, о которых также говорил преподобный Серафим. Дивеевские сестры верят, что по слову святого в храме Рождества Богородицы, где почивают преподобные Александра, Марфа и Елена, будет со временем 4 мощей.
1: Стройный хор, колокольный звон, белый храм богомольцев полон. Здесь простерла свой амофор Богородица над народом. Диво дивный этот край, как исток полноводный духом. Каждый пей, забывай печаль, оставляй суету и муку. Здесь царица встречает сама, душу тропкой выводит из мрака. Тропка та до небес высока и зовется Святая Канавка. Диво дивное этот край, здесь святой Серафим почивает в цельбоносных мощах и рай людям грешным приоткрывает. Здесь в келейках своих, в тиши, преподобные жены молились и горящий свой дух несли к небесам. Небеса открылись Божьей милостью. Не спеши, не спеши, богомолец, слушай, как рождается чудо души обновленной, и голубь кружит над сияющим в праздник крестом и пронзает пасхальная радость. Стройный хор, колокольный звон и молитвы сердечны сладость.
0: Музыкально-поэтической композиции «Матушка Мария Ушакова» прозвучали стихи Анастасии Шохиной в исполнении автора и заслуженного артиста России Владимира Ганина. Также прозвучало произведение для мужского хора «Паломничество к преподобному Серафиму». Музыка Макса Румского, стихи Анастасии Шохиной.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. 14-й фестиваль «Конкурс колокольного звона. Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии. Более 3000 нижегородских первоклассников получили поддержку в рамках благотворительной акции «Скоро в школу». Подробнее об этих событиях. В Нижегородской области 1 сентября стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 6 сентября в Воскресенском Благочинии Нижегородской епархии на территории храма в честь преподобного Антония Великого состоится 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны». День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30 в храме преподобного Антония Великого. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы. Сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр. Будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочинии Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8 908 75 75 736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. В Министерстве социальной политики Нижегородской области подвели итоги традиционной благотворительной акции «Скоро в школу». В этом году она проходила в регионе уже в 12-й раз. В результате более 3000 первоклассников получили поддержку и смогли лучше подготовиться к Дню знаний. Акция нацелена на поддержку семей с детьми и укрепление в регионе семейных ценностей. Это одно из важнейших направлений работы в рамках национального проекта «Семья». Представители различных государственных структур, бизнес-сообщества и местные жители закупили и передали семьям первоклассников школьные принадлежности. Ребята из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также воспитанники социальных учреждений получили в подарок портфели, канцелярские принадлежности, одежду и обувь. Кроме того, в рамках акции во всех муниципалитетах региона прошли тематические мероприятия. Их подготовили специалисты комплексных центров социального обслуживания, социально-реабилитационных и многопрофильных семейных центров. В частности, для детей были проведены различные творческие мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Алексей Толстой. Господь, меня готовя к бою. Господь, меня готовя к бою, любовь и гнев вложил мне в грудь. И мне десницею святою Он указал правдивый путь. Одушевил могучим словом, вдохнул мне в сердце много сил. Но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил, и гнев я свой истратил даром. Любовь не выдержал свою. Удар напрасно за ударом я, отбивая, устаю. Навстречу их враждебной вьюге я вышел в поле без кольчуги и гибну, раненый в бою.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы вырастает из совершенно необычных моих личных обстоятельств. Мой сын путешествует сейчас по стране, которая обычно лежит вдалеке от туристических маршрутов. Иран. Иран – это бывшая Персия. И мы все знаем, какая глубокая тысячелетняя история у этой страны. Мы все едем смотреть развалины в Риме, мы все едем смотреть античные развалины в Греции. А вот, как правило, вдалеке от туристических маршрутов остаются Персиполь. Теперь, как мы понимаем, недоступна для нас Пальмира. Древний Персиполь, вот эти гробницы Кира Великого, Дария, Артаксеркса. Вот это все то, что мне сейчас ребенок присылает в своих фотографиях. И как-то совершенно неожиданно я не только совершаю с ним вот это параллельное путешествие, у меня возникает вот это вот ощущение глубины истории. И невольно начинают возникать параллельно с этим строки наших великих поэтов, которые вот переживали вот такое же самое ощущение и чувство исторической глубины, когда не просто 2 столетия, 3 столетия, 5, 8, а тысячелетия. И вот об этом мы сегодня с вами и поговорим, и посмотрим, в каких стихотворениях поводом для их создания как раз остановилось такое погружение в то далекое прошлое, от которого сейчас почти ничего не осталось. И первое стихотворение будет стихотворение Федора Ивановича Тютчева. Оно было написано 17 августа 1871 года. Как мы помним, Тютчева не станет через 2 года. И сам Тютчев в это время уже осознает как свой жизненный закат. Поэтому поездка, которую он совершил летом 1871 года, а это была поездка в его родовое имение Вовстук, там они навещали одну свою соседку, которая жила от них недалеко. Имение, куда они едут, называлось Щижа. Иногда это называли Щижа, иногда какие-то другие варианты. Да, это недалеко от Овстуга, где-то в десятки километров от имения Тютчева. И чем оказалось интересно вот это посещение? А дело в том, что там велись археологические раскопки. Когда-то, очень давно, здесь существовала крепость, которая была пограничной и защищала государство русское от степняков. А в 1237 году, когда пошли монголо-татарские орды, оно было снесено с лица земли, от него ничего не осталось. Здесь живут люди, вот эта жизнь продолжается, жизнь течет. Живет хорошо знакомая Тютчева Фролова, которую вот они навещают. И он смотрит вот на эти археологические раскопки, у него начинает прорастать какое-то другое ощущение времени, другое ощущение места. Какое стихотворение в итоге получится? От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, что дошло до нас. 2-3 кургана, видимых, поднесь, да 2-3 дуба выросли на них, раскинувшись широко и смело. Красуются, шумят, и нет им дела, чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы смутно сознаем себя самих лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, свершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. Вот такое стихотворение появляется у Тютчева. Оно абсолютно вписывается в тютчевскую философию. Всепоглощающая и миротворная бездна, два таких вот сложных эпитета, как раз и показывают нам тютчевское отношение к тому, что делает время, во что распадается мир. Мы помним его стихотворение «Последний катаклизм», когда пробьет последний час природы, состав частей рассыплется земных, все сущее тогда покроют воды, и Божий лик отобразится в них. Все уйдет в ничто, в хаос, растворится. И вот этот хаос для него – это и то, что разрушается, но это и то, что одновременно творит. А вот здесь человеческая история. Город, который был и которого не стало. Вот эти останки от этого былого, да, вот эти 2-3 кургана, видимых, поднесь, да, это то, что рано или поздно также растворится в природе, и даже уже они ни о чем не напомнят. Да 2-3 дуба выросли на них. Да, вот дерево, как то, что соединяет прошлое, настоящее, да будущее, как то, что соединяет мир земной и мир небесный. Известна другая редакция этого стихотворения. Вот в таком виде это стихотворение появилось не сразу. Посмотрите, как это обозначилось первоначально. «От жизни той, во дни былые, пробушевавшей под землей, когда здесь силы роковые боролись слепо меж собой, и столько бед здесь совершалось, и столько крови здесь лилось, что уцелело и осталось». Затихло все и улеглось. Лишь кое-где, как из тумана давно забытой старины, 2-3 выходит здесь кургана. Вот на этом автограф первый обрывается. Написан он карандашом на половине сложенного вдвое листа частично пожелтевшей бумаги. Она была когда-то белой почтовой, с водяными знаками, даже дата через водяные знаки прочитывается, 1869 год. И есть монограмма там синего цвета Мария, есть буквы древнерусского алфавита, то есть вот это все проступает, да, вот как что-то, что нам говорит о другой жизни, о чужой жизни, а через нее начинают проступать вот эти новые стихи, новые слова. И вот это первая незавершенная редакция того стихотворения, которое я вам прочитала, того, что получится в итоге. Причем, как вы видите, здесь, в этом фрагменте, нет никакого намека на то, что появится в окончательном тексте, на ту глубокую философскую мысль, которая будет развита. Самого Тютчева, похоже, вот эта мысль не оставляет, он возвращается и возвращается вот к этим строкам. И повторяю, уже вот 29 августа, датирует это стихотворение 17 августа, он уже отправляет второй автограф, окончательный вариант. Это тоже пожелтевшая бумага, она желтеет от времени, да, то есть вот эта идея времени, когда все меняется, в том числе и бумага, проступает, но это уже не карандаш, это уже коричневые чернила. На этой же бумаге есть постскриптум, который обращен к Эрнестине Федоровне Тютчевой. Это супруга, жена Федора Ивановича Тютчева. Он пишет ей: «Вот стихи взамен тех, которые ты мне прислала. Ты их сообщишь Марии. Они тебе напомнят нашу поездку в Щиж, к Фоминой, так как они были тогда написаны». То есть вот сам Тютчев, да, датирует эти стихи и связывает эти стихи именно с этой поездкой. Остается вот это воспоминание. Возникает мысль о жизни не просто человека, а человечества, протекающей, уходящей, когда ничего не остается от того, что когда-то здесь было бурным, шумным, а от того, что когда-то защищало, сохраняло, оберегало. И второе стихотворение вспоминается, и я имею в виду теперь уже Бунина. У него есть стихотворение известное, оно входит в школьную программу, его цитируют неоднократно, но оно вот об этом же, о том, что остается и как сохраняется эта человеческая память. И в этом смысле, может быть, даже Бунин отчасти выступает оппонентом Тютчева. Потому что, как мы видим, у Тютчева не остается ничего, все уходит в эту всепоглощающую миротворную бездну. А вот у Бунина что-то остается. Но что? Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный – речь. Стихотворение это написано в 1915 году, но мы с вами помним, что это Первая мировая война. Мы говорили еще об одном произведении, которое было примерно в это время написано, в 16 году. Это рассказ Бунина «Старуха», и мы помним, как Бунин трагически воспринимает то, что происходит. И в маленьком рассказе показывает то огромное горе, которое разлилось по всей стране. А вот в 15 году он пишет это стихотворение, и мы понимаем, в чем он видит эту мощную силу противостояния и внутреннего сопротивления. «Давайте же беречь наш дар бессмертной речи». Слово сохраняет то, что было, то, что существует. И вся мировая история в этом стихотворении представлена вот в этом образе мировой погост. Все уходит в тьму, сохраняется лишь слово. Известно, что в это время Бунин пребывал в состоянии депрессии. И это была реакция на самом деле на войну, но самое главное – было еще и другое. В 10-е годы Бунин очень много путешествует. С женой они бывают в абсолютно разных странах. Это и Египет, и Италия, и Турция, и Румыния. Он посетил и Палестину, и даже бывал на Цейлоне. Впечатления от этих поездок, они у него фиксируются в стихах, они у него фиксируются в прозе. И надо сказать, что позже, когда он уже станет эмигрантом, почти безвыездно будет жить во Франции, в Париже, он уже так не будет путешествовать, как когда-то. Вот все эти воспоминания будут к нему приходить. И вот посмотрите, если в 15-м году он призывает сохранить, сберечь эту речь, и вот речь – это именно то, что нам не дает потеряться ни во времени, ни в пространстве, а самое главное – не потерять самих себя, не лишиться истории, не лишиться идентичности, то во второй половине 20-х годов у него начинают появляться новые оттенки вот в этой идее. А я напомню один маленький рассказ, он очень короткий. Это рассказ «Скоробеи». Он написан в 1924 году, и начинается он такой фразой: «Вижу себя в Каире в Булакском лесу». Вот так вводится мотив памяти, да, «вижу себя». Когда входил во двор, Пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых высился громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал: «Еще один великий царь». Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и топко пахло. Священный аромат мумий – как бы сама душа сказочной египетской древности. Но будничные деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали, быстро проходившие по звонким коридорам, избегавшие с главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников. А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое сухое благовоние, древнее священное. Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да-да, подумать только. Вот я возле самого великого Рамзеса, его подлинного тела, пусть иссохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости, но все же его, его. А рядом скарабей Мариетта. Мариетт поместил в особой витрине, разложил в хронологическом порядке все собранные им царские скарабеи, 300 чудесных жучков из ляпис-лазури и серпентина. На этих жучках писали имена усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно возрождающейся бессмертной жизни. Мариетт собрал их и выставил на удивление всему человечеству. Вот вся история Египта, вся жизнь его за целые 5000 лет. Да, 5000 лет жизни и славы, а в итоге – игрушечная коллекция камешков. И камешки эти – символ вечной жизни, символ воскресения. Горько усмехаться или радоваться? Все-таки радоваться. Все-таки быть в том вовеки неистребимом и самым дивным, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетие покоился этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури, с человеческим сердцем, который в те легендарные дни так же твердо, как и в наше, отказывалось верить в смерть, а верила только в жизнь. Все пройдет, не пройдет только эта вера. Не случайно Бунин обращается к этим воспоминаниям. Напоминаю, это 24-й год. В 20-м году Бунин оставляет Россию. Не приняв новую власть, не приняв вот те перемены, которые происходят в стране, но сохраняя любовь к той России, которую он знал, в которой он вырос, в которой он воспитался. И ведь посмотрите, что возникает вот в этом маленьком рассказике. А вот эта вера в жизнь, да, когда вдруг возникает вот эта историческая перспектива. Та цивилизация, которая уже ушла, которую мы вот по этим скарабеям, да, можем восстановить. И другая цивилизация, которая уходит. В этом рассказе мы видим такую окончательную победу идеи жизни над идеей смерти. И идеи памяти, да, которая существует в слове, вот в этих предметах, воспоминания, они как бы восстанавливают все историческое прошлое. Итак, то далекое прошлое, которое было несколько тысячелетий назад, становится близким. И вот эта связь во времени, она как раз и проступает через обращение и соприкосновение вот с этими уходящими цивилизациями. Возникает вот это ощущение себя лишь таким звеном в цепи той реки времен, о которой когда-то писал Державин, и мы об этом тоже говорили. Но еще одна цитата из Бунина в 24-м году. В финале рассказа «Богини разума» у него появляется такая фраза: «От жизни человечества, от веков поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное. Только это, все злое, подлое и низкое, глупое, в конце концов, не оставляет следа. Его нет, не видно. А что осталось? Что есть? Лучшие страницы лучших книг, предания о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы и смертью смерть поправ». Вот к таким размышлениям привело меня и вот к такому литературному фону разглядывание тех фотографий, которые присылает мне мой сын из своей поездки по Ирану.
1: «Когда б вы знали, из какого сора?»

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».